0: пятницу температура воздуха упадет до 15-18. По словам Шувалова, в субботу в городе потеплеет до плюс 25, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится в Москве и в воскресенье. Подробности о погоде на сегодняшний день рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра днем посвежее, до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
0: О погоде на сегодняшний день и на остаток недели ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге временами дожди плюс 15, плюс 17. В Москве кратковременный дождь с грозами. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

слабого обидел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Stories.
1: Одним из первых теоретиков, который задумывался об основах эволюционного учения, стал древнегреческий философ Эмпидокл. Он жил в V веке до нашей эры. Согласно Эмпидоклу, мир построен из четырех основных стихий – воздуха, воды, земли и огня. Под воздействием противоположных сил – любви, которая привлекает элементы вместе, и вражды, которая их разделяет – эти стихии породили Вселенную и все ее многообразие. Философ полагал, что первобытная природа произвольно создавала отдельные органы и части тел – головы, конечности, глаза, пальцы и прочие составляющие живого организма. Эти фрагменты собирались случайно, формируя странных гибридных существ – монстров с человеческой головой на теле быка, зверей с несколькими ногами и различными органами чувств и даже гермафродитов с признаками обоих полов одновременно. Эти существа сильно отличались друг от друга формой и характеристиками. Многие из них выглядели абсурдными и нежизнеспособными. Здесь Эмпидокл подошел к идее, которую спустя столетия развил Чарльз Дарвин – естественный отбор. Античный мудрец предполагал, что неудачно собранные организмы исчезали естественным путем, сохраняя наиболее удачные сочетания структур и функций. Постепенно это случайное комбинирование позволяло появиться стабильным видом животных и растений. Подобные идеи позволяют объяснить появление фантастических существ древней мифологии, таких как Минотавр или Кентавр. Хотя теория Эмпидокла выглядит примитивной и аллегоричной по сравнению с современными биологическими концепциями, она стала важным этапом развития научных представлений о происхождении жизни и естественной истории.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: До начала 19 века ведущие ученые придерживались мнения, что вся существующая флора и фауна была создана Богом в неизмененном виде. Это значит, виды не способны исчезнуть навсегда, ибо Творец не позволит своему созданию бесследно пропасть. Открытие ископаемых останков гигантских доисторических животных и возникновение новой дисциплины палеонтологии поставили крест на прежних убеждениях. Ведь кости динозавров ясно говорили о существовании некогда процветавших видов, которые ныне утрачены. Чтобы разрешить возникшее противоречие, на стыке 18 и 19 веков натуралист Жорж Кювье, которого считают одним из основоположников палеонтологии, предложил теорию катастрофизма. Согласно ей, животные и растения появились на Земле в своем законченном виде, но позже Бог периодически уничтожал созданные им виды с помощью глобальных катаклизмов, вулканических извержений, наводнений, столкновений Земли с небесными телами. В результате выжившие виды расселялись на опустевшие участки суши, заменяя вымерших предшественников. Либо же Всевышний снова воссоздавал жизнь на Земле практически с нуля. По подсчетам Кювье, история Земли насчитывает 27 крупных катастроф и последующих актов творения. Теория получила широкое распространение и признание в обществе и церкви, поскольку наука в те времена оставалась тесно связана с религиозными воззрениями. Катастрофизм удачно примирял библейские догматы с научным фактом существования динозавров, упоминания о которых в священных книгах не было.
0: Аудиосторис.

Не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное, то, что славное, все равно матроса ждет, если нравится.

Маяк.

0: его сторис.
1: Тан – традиционный кисломолочный напиток, популярный в Закавказье, Центральной Азии и на Балканах. Его изготавливают путем ферментации молока или молочной сыворотки с использованием специальных бактериальных заквасок. Получившийся густой продукт, известный в Армении как мацун, а в Грузии – мацони, затем разводят чистой или минеральной водой, добавляют соль, а иногда зелень и пряности. Айран, близкий родственник тана, широко распространенный в Центральной и Западной Азии, а также на Кавказе и Балканах. Например, его активно употребляют в Турции и Болгарии. Процесс изготовления айрана включает сквашивание свежего молока с добавлением молочно-кислой закваски. Изначально готовый продукт обладает консистенцией густой сметаны, но для удобства питья в нем растворяют немного молока или простой воды, особенно в южных регионах с жарким климатом. Часто в айране присутствует легкая солоноватая нотка. Основное отличие тана и айрана заключается в технологии приготовления и конечной консистенции продуктов. Оба напитка традиционно производят из коровьего молока, хотя в некоторых регионах айран готовят из козьего или овечьего, а тан – из буйволиного или верблюжьего молока. Ферментированные продукты создаются на основе молочно-кислых бактерий, но тан всегда предварительно разбавляется водой и слегка подсаливается. Оба напитка считаются полезными и низкокалорийными. Продукты богаты пробиотиками, способствующими улучшению пищеварения. Однако однозначных научных доказательств пользы или вреда каждого конкретного напитка пока не получено.

0: Stories.
1: В июле 2025 года в американской Мамонтовой пещере, самой крупной подземной системе на планете, группа палеонтологов обнаружила окаменелости ранее неизвестного вида акул, который жил миллионы лет назад в теплых мелких морях. Новый вид получил название Макаденс Олсони в честь национального парка и исследователя Рика Олсона, который внес значительный вклад в изучение ископаемых акул региона. Эти древние останки были найдены в слоях известняка формации Сент-Женевьев, возраст которых составляет порядка 340 миллионов лет. Сегодня Мамонтова пещера расположена вдали от морских берегов, однако в древности эта местность находилась под покровом теплого мелкого моря, которое было расположено на территории будущих Северной Америки, Европы и Северной Африки. Акулы вида Макаденс Олсони вырастали до скромных размеров около 30 сантиметров и питались преимущественно мелкими животными. Их рацион поддерживался уникальным строением зубов, своеобразным зубным водоворотом, предназначенным для измельчения твердой пищи. Это открытие было сделано в рамках крупного научного проекта, который направлен на исследование ископаемых остатков в национальных парках Соединенных Штатов. Вернее, в той же Мамонтовой пещере уже была найдена так называемая бурундуковая акула. У нее маленькие размеры и мощные челюсти. Помимо этого, исследователи обнаружили ранее неизвестный вид ктинокантов – рыбообразных существ с острыми шипами вдоль спинных плавников.

0: Audio Stories.
1: Синдром Дориана Грея – это психологический феномен, который проявляется в навязчивом страхе старения и желании сохранить молодость любыми средствами. Люди, которые страдают этим состоянием, обычно высоко оценивают собственную внешность, физическую привлекательность и хорошую форму, но одновременно боятся постепенной утраты качеств, которыми отличаются юные от пожилых. Столкнувшись с неизбежностью возрастных изменений, они начинают испытывать тревогу и беспокойство, считая себя бессильными перед процессом старения. Впервые феномен синдрома Дориана Грея был научно сформулирован в начале 2000-х годов. Сам диагноз официально не признан в медицинских классификациях болезней, однако специалисты относят его к числу проявлений дисморфического расстройства. Чаще всего синдром развивается у людей зрелого возраста. Они могут увлечься косметологией, в том числе пластическими операциями и уколами красоты. Лечение обычно включает интенсивную психотерапию, преимущественно когнитивно-поведенческого направления, а в некоторых ситуациях назначаются медикаментозные средства.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру. Сладко

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Из дневника.
2: 7 мая 1926 года. Серое теплое утро. В сером тепле слышится кукование. На сером фоне неодетых деревьев, как чудо, показывается цветущая верба без листьев. Уст в желто-зеленых цветах, похожий на желтых цыплят, только что из яйца. В стройном тихом бору громко рассыпаются зяблики. На черемухе почки раскрылись, на облоге фиалки. В канаве примулы и в лесу огромная волчья лыка. Я иду в гору между лесами, и так, мне кажется, я поднимаюсь на свой собственный Олимп, приближаюсь к невинным богам, из которых я сам состою. И мне удивительно думать о поэтах, прибегающих для выражения себя к образам старых богов, которых они сами не верят.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Пареидолия – это оптическая иллюзия, которая заставляет человека воспринимать в хаотичном наборе форм образы знакомых объектов, например, лица или животных. Когда, глядя на ночное небо, вы отчетливо видите перевернутый ковш большой медведицы или облака принимают форму забавных лошадок, это яркий пример пареидолии. Наиболее известным частным случаем является так называемая пареидолия лица. Этот феномен изучался подробнее прочих и встречается особенно часто. Человеческие лица проявляются в самых необычных местах и формах окружающей среды намного чаще любых иных образов. За возникновением пареидолии стоят сразу несколько взаимосвязанных процессов. Возможно, склонность находить человеческие лица в беспорядочных формах возникла как способ выживания древних людей. Человек, который может издалека разглядеть мимолетные признаки угрозы, например, силуэт врага в зарослях леса, имел преимущество перед тем, кто был лишен этой способности. Те, чьи мозги не обладали таким острым восприятием человеческого облика, оказывались более уязвимыми и чаще гибли. Эксперимент канадских исследователей подтвердил, что восприятие лиц в обычных вещах обусловлено совместной работой нескольких областей мозга. Зоны лобной доли, связанные с ожиданиями, и части затылочной области, которая отвечает за распознавание лиц. Кстати, не только люди подвержены этому феномену. Исследователи наблюдают сходство реакции и у представителей других видов. Обезьяны, птицы и даже новорожденные черепахи испытывают пареидолию. Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев готовят новый обмен пленными, который может состояться в ближайшее время. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС. По ее словам, сейчас стороны согласовывают отдельные списки гражданских лиц и военнослужащих.
1: Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки, причем это опять-таки касается отдельно гражданских, отдельно военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай бог, не сорвать. Это же, понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут. Они надеются. Вы себе не представляете, какое количество у меня сообщений приходит на телефон. А мой муж, он попал в этот список, а мой ребенок попал. И постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать из регионов.
0: Лантратова также отметила, что аппарат омбудсмена продолжает принимать обращения по вопросам возвращения пленных. По ее данным, с середины мая между Россией и Украиной уже состоялись 3 обмена, в результате которых в Россию вернулись 550 человек. Удары по портам Украины и судам с военными грузами снижают потенциал украинской армии, заявила Минобороны России. Министерство опубликовало кадры ударов беспилотниками по 2 морским судам и сухогрузу, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в порт Черноморск. В понедельник вечером Минобороны сообщило о серии новых ударов по украинским портам и судам. В ведомстве заявили, что в порту Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Ночью был нанесен удар по Одесскому порту. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Оперативный штаб Белгородской области сообщил о новых атаках со стороны ВСУ, в результате которых один человек погиб, еще 16 получили ранения. Так, в Белгородском округе в поселке Головино от удара дрона по предприятию погиб мужчина. Еще одного жителя со осколочными ранениями доставили в больницу. На месте атаки повреждена грузовая «Газель». В селе Бессоновка в результате взрыва дрона на предприятии женщина получила травму. В селе Стрелецкое в результате взрыва БПЛА рядом с коммерческим объектом ранен еще один мужчина. В селе Салтыково при детонации в пиве дрона на предприятии у мужчины осколочные ранения. Кроме того, в Белгороде при детонации беспилотника женщина получила травму. Открытое горение ликвидировано в складском производственном здании во Всеволожске Ленинградской области, сообщили в МЧС региона. Работу пожарных осложнял сильный ветер и большое количество горючих материалов на складе. Согласно открытым данным, в здании расположены несколько предприятий, в числе которых производство пластмассовой тары и упаковки. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой особой экономической зоны в Хакасии – Хакасская технологическая долина. Она будет находиться в Саяногорске и в Бийском муниципальном районе, сообщил во время совещания заместитель председателя правительства России Александр Новак.
2: Во-первых, хотел бы поблагодарить вас, Михаил Владимирович, за поддержку этих двух инициатив – создание новой экономической зоны, особой экономической зоны в Республике Хакасия и увеличение площади ОС «Зеленая долина» в Республике Татарстан. В Хакасии создается ОС на территории города Саяногорска, Бийского муниципального района. Здесь планируется на первом этапе реализовать 5 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций свыше 25 миллиардов рублей и создать 890 рабочих мест. На базе ОС формируется кластер в области металлургии, машиностроения, металлообработки. Все проекты относятся к приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета. Здесь и производство фольги для литий-ионных батарей и аккумуляторов. Планируется изготовление шариковых подшипников, производство технологического оборудования тяжелого машиностроения, производство сплавов для строительной сферы, автомобильной и электротехнической промышленности. Что касается второй ОС, это «Зеленая долина» в Республике Татарстан. Здесь к реализации планируется 8 проектов с общим объемом инвестиций почти 300 миллиардов рублей. Созданием 1840 рабочих мест. Проекты направлены на локализацию производства импортозамещающей продукции, в том числе в области биотехнологии, нефтехимии и глубокой переработки сырья.
0: Еще одна тема – поддержка приграничных регионов. Почти 5,5 миллиардов рублей направят в Белгородской области для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к теплосетям, заявил премьер Михаил Мишустин. Ливни и грозы прогнозируются на этой неделе в регионах Сибири, расположенных на юго-западе одноименного федерального округа, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что в отдельных районах регионов юго-западной Сибири возможен град и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. При этом сохранится летняя температура в пределах 24-29 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 15, плюс 17. В Москве кратковременный дождь с грозами. Днем в российской столице от 23 до 25 градусов.

0: Stories.
1: Что будет, если самолет влетит в грозовое облако? Инженеры давно позаботились об этом. Корпуса самолетов покрыты специальным проводящим слоем, который равномерно распределяет электрический ток. Молния входит в носовую часть, протекает по поверхности, не повреждая структуры, и выходит через хвостовую, как будто самолет играет роль природного молниеприемника. Внутри кабины экипаж не ощущает ничего, ни скачков напряжения, ни помех. Этот огненный танец происходит невидимо, но надежно, благодаря тысячам инженерных часов и испытаний. Когда самолет входит в грозовое облако, он буквально оказывается в эпицентре невидимой мощи природы, электрических разрядов, накапливающихся в огромных объемах воды и льда. Эти разряды создают напряженность, сравнимую с миллионами вольт. И вот в момент касания самолет становится проводником, открывая путь молнии, которая стремится разрядиться, проскользнув вдоль его корпуса.
0: Аудиосторис.
2: Что за дитик нынче права? Никакой на них управы. Мы свое здоровье тратим,
3: но на это наплевать им.

0: бежала из дворца.
1: Такая, такая,
0: пространный, но отца.

0: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
1: Аудиосторис.
2: Закон Мёрфи. Это юмористический закон, который гласит, если что-то может произойти не так, оно обязательно произойдет. Современное название закону дало имя офицера военно-воздушных сил США Эдварда Мёрфи, который работал инженером на авиабазе. Однажды мотор самолета запустился неправильно, потому что винты смонтировали обратной стороной. Тогда Мёрфи якобы произнес знаменитую фразу: «Если имеется два способа выполнить задание, и один из них неизбежно приведет к бедствию, то обязательно выберут именно этот путь». Каноничной версией принципа принято считать упрощенное утверждение: «Все, что может пойти не так, обязательно пойдет».
1: Аудиосторис.
3: С тобой мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай

0: Мудрость нашей команды, без которой нам не жить.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Арабика и робуста – это разные сорта кофейного дерева. Робуста, известная также как канифора, это вечно зеленый куст с небольшими плодами, длиной до 1,5 сантиметров. Родиной этого вида является Африка, где растение зарекомендовало себя как неприхотливый сорт, прекрасно адаптированный к равнинам и переносящий высокие температуры. Арабика также образует небольшие плоды аналогичного размера, но предъявляет серьезные требования к среде обитания. Оптимальные условия для роста – горные районы с прохладным влажным климатом и средней температурой около плюс 25 градусов Цельсия. Деревьям необходима защита от жары, поэтому их зачастую высаживают совместно с другими деревьями, которые создают тень. Из-за сложности выращивания цена арабики заметно превышает цену робусты. Форма зерен арабики продолговатая и овальная. Зерна темно-коричневого цвета с волнообразным углублением посередине. Робуста, напротив, имеет более круглую форму, светло-коричневый оттенок и прямую линию по центру зерна. Проведенное исследование с участием группы из 300 добровольцев продемонстрировало положительное воздействие обоих сортов кофе на человеческий организм. Несмотря на то, что употребление робусты повышало концентрацию внимания и улучшало память, воздействие арабики оказалось сильнее. Кроме того, она эффективнее боролась с усталостью и сонливостью. Специалисты полагают, что причиной служит высокое содержание хлорогеновых кислот в арабике. Вкус робусты отличается силой, выразительностью и некоторой грубоватостью, не имея сложных вкусов и тонких нюансов. Заваренный кофе из робусты не выделяется ярким и глубоким ароматом. Арабика, наоборот, раскрывает богатый букет вкусовых ощущений. Мягкий, слегка кислый, с разнообразием вкусовых оттенков, варьирующихся от шоколадных до цитрусовых и ягодных ноток. Производство робусты дешевле ввиду ее выносливости и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, обеспечивающим хороший урожай даже в суровом климате. Есть элитные сорта робусты, которые специально выращивают в оптимальных условиях. Стоимость арабики, даже самого доступного качества, всегда выше стандартной робусты. Любители крепкого, насыщенного кофе с толстой пенкой предпочтут робусту. Тем, кому важен тонкий, многогранный вкус и приятный аромат, стоит выбрать арабику.
2: Ведет нас жизнь дорогой длинной, смеяться, плакать.

0: сразу я люблю твой взгляд, улыбку, звонкий снег. В мире ты, клянусь, лучше всех.
1: Аудиосторис.
2: Лакрица или солодка голая – многолетнее травянистое растение семейства бобовых. Массивное корневище растения очищают, высушивают и перерабатывают для дальнейшего использования. Стебли лакрицы используются гораздо реже и применяются главным образом для составления лекарственных сборов. Вкус лакрицы специфический. Он сочетает в себе кислый, сладкий и соленый с травянистыми оттенками и длительным приторным послевкусием. Запах лакрицы ассоциируется с анисом или фенхелем. Реакция людей на вкус лакрицы полярна. Одни ею наслаждаются, другие категорически не приемлют. Причина такого резкого разделения не ясна. Вероятно, ассоциации с лекарственными препаратами, где применяется экстракт корня, способствуют формированию негативного восприятия. Исторически корень солодки находит применение в народной медицине для лечения широкого спектра заболеваний, включая псориаз, изжогу, боли в мышцах, синдром раздраженного кишечника и артрит. Однако убедительных научных доказательств эффективности лакрицы на сегодняшний день недостаточно.
1: Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: Тростниковый сахар производится путем переработки сахарного тростника. Стебли растения измельчаются специальными механизмами для извлечения сока. Полученную темную жидкость подвергают очистке, термической обработке, фильтрации и испарению влаги, в результате чего образуются сахарные кристаллы. Главным отличием между видами сахаров является исходное сырье. Сахар из сахарной свеклы проходит более сложный технологический цикл изготовления, включая фильтрацию и обработку, что обеспечивает конечный продукт чисто белым цветом. Меласса – остаточная патока в тростниковом сахаре, придает ему характерные оттенки вкуса и аромата карамелизации. Свекольный сахар обладает простой сладостью, без особых оттенков. Калорийность и состав двух видов сахара практически одинаковы. 100 граммов тростникового сахара содержит около 380 килокалорий и 98 граммов углеводов, а свекольного – примерно 387 килокалорий и 100 граммов углеводов. Оба продукта имеют схожее количество сахарозы, что опровергает мнение о том, что тростниковый сахар полезнее свекольного.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось. Это нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться. Там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги на

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Маяк. Это мы. Это

0: Audio Stories.
1: Камамбер и бри – это мягкие сыры с корочкой из белой плесени, которые продают в форме маленьких круглых головок или треугольников. Основное визуальное отличие – цвет. У бри оттенок более светлый, близкий к молочному, а у камамбера он желтоватый. Бри характеризуется плотной консистенцией, в то время как камамбер мягче и пластичнее. Может слегка растечься при комнатной температуре и напоминает густой плавленый сыр. Оба сыра производят из коровьего молока с солью, ферментами, закваской и специальной плесенью. Однако в рецептуре бри часто присутствуют сливки, что делает его жирнее, обычно 50-60% против стандартных 45% у камамбера. Традиционно бри требует большего времени для созревания, от 1 до 2 месяцев, когда, как камамберу, хватает 3-4 недель. Часто оба сыра поступают в продажу раньше срока полного созревания, поэтому рекомендуется выбирать выдержанный продукт. У бри тонкий молочный аромат, мягкий сливочный вкус с легкой кислинкой. Камамбер же имеет насыщенный грибной аромат, отчетливо ощутимый, особенно вблизи корочки, и выразительный острый привкус.
0: Audio Stories.

Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
3: Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
1: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Геркулес и овсянка производятся из овса. Под термином «овсянка» подразумевают минимально обработанное зерно овса, которое очищено от твердой оболочки. Этот продукт называют овсяной крупой. Из той же крупы изготавливают овсяные хлопья. Для этого ее дополнительно шлифуют, пропаривают и расплющивают в тонкие лепестки. Наиболее известные разновидности хлопьев – геркулес, экстра и лепестковые. Хлопья геркулес более твердые и требуют длительного приготовления. Хлопья категории «экстра» отличаются мягкостью и быстротой готовки. Эта категория подразделяется на три вида. Крупные, изготовленные из целых зерен, средние и мелкие, полученные из разрезанных зерен. Самые тонкие и легкие – лепестковые хлопья. Благодаря дополнительной обработке они лишены примесей, быстро готовятся и приобретают однородную структуру. Главное различие между овсянкой и геркулесом – продолжительность варки. Цельные зерна овсянки требуют самой долгой термообработки – около 40-50 минут. Хлопья «Геркулес» готовятся заметно быстрее – от 3 до 15 минут. Самые быстрые лепестковые хлопья вообще не нуждаются в варке. Достаточно залить их кипятком и подождать пару минут. Такие каши нередко продаются в одноразовых упаковках с добавлением различных ингредиентов. Но чем меньше обработка зерна, тем больше в нем остается клетчатки. Например, в 100 граммах цельной овсянки содержится около 10 граммов пищевых волокон, а в хлопьях экстра – около 3 граммов. Audio Stories.

0: В Москве 5 часов. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев готовят новый обмен пленными, который может состояться в ближайшее время. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС. По ее словам, сейчас стороны согласовывают отдельные списки гражданских лиц и военнослужащих.
1: Мы готовим в ближайшее время обмен. Сейчас согласовываются списки, причем это опять-таки касается отдельно гражданских, отдельно военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай бог, не сорвать. Это же, понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут, они надеются. Вы себе не представляете, какое количество у меня сообщений приходит на телефон. А мой муж, он попал в этот список, а мой ребенок попал. И постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать из регионов.
0: Яна Лантратова в интервью ТАСС также рассказала, что контакты с украинским омбудсменом идут по мере необходимости.
1: У нас регулярные бывают очные встречи во время обменов, конечно, безусловно. А так контактируем, коммуницируем либо по телефону, либо в формате видеосвязи. На самом деле коммуникация, она бывает, ну, если что-то нужно, вплоть до того, что каждый день. Вот в пятницу мы в формате видеосвязи общались, обсуждали вопросы. Думаю, что мы сейчас готовим целый ряд гуманитарных различных проектов, поэтому в такие моменты коммуникации бывают чаще. По мере необходимости. Такого нет, что у нас не прописанные дни, когда мы должны говорить. По мере необходимости, когда возникает та или иная отработка ситуации, то мы взаимодействуем.
0: Лантратова также отметила, что аппарат омбудсмена продолжает принимать обращения по вопросам возвращения пленных. По ее данным, с середины мая между Россией и Украиной уже состоялись 3 обмена, в результате которых в России вернулись 550 человек. Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Как утверждается, американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны. Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщает, что 2 нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе. В сообщении телеканала добавляется, что пока США продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым. Кроме того, КСИР Иран атаковал авиабазу США в Кувейте, уничтожив радары системы предупреждений, ракетной обороны, радиолокационную станцию и зенитно-ракетный комплекс. Вооруженные силы России нанесли вчера удары по портам Украины и судам, задействованным в работе в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены 2 сухогруза в Одесском морском порту в момент разгрузки грузов военного назначения. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинских военных. ВСУ нанесли ракетные удары вчера по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил региональный оперативный штаб. По предварительной информации пострадавших нет, говорится в сообщении. Отмечается, что оперативные аварийные службы уточняют информацию о последствиях. Вчера вечером в результате новых атак со стороны вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб 1 мирный житель и 16 человек получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона. По информации властей, инцидент произошел в поселке Головино Белгородского округа. Там в результате удара дрона по территории предприятия погиб мужчина. Отмечается, что при атаке также был поврежден автомобиль «Газель». Дожди в Москве продлятся до пятницы. В последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве в эти дни будет в пределах плюс 20 и плюс 25 градусов. В пятницу температура воздуха упадет до плюс 15 и плюс 18 градусов. По словам Шувалова, в субботу в городе потеплеет до плюс 25, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится в Москве и в воскресенье. Подробнее о погоде на эту неделю ранее рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Завтра днем посвежее, до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
0: О погоде на сегодняшний день ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге временами дождливо, плюс 17 градусов днем. В Москве кратковременный дождь и грозы. Днем в столице плюс 23, плюс 25. Сейчас в Москве плюс 21 градус. Местами идет дождь.

0: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре 21 июля, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс передач, которые только готовятся к выходу в эфир. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Отправлять сообщение можно, как всегда, через мессенджеры, Макс, WhatsApp, Telegram, в зависимости от того, что вам милее и что лучше функционирует. Ну, а мы сейчас к приятным новостям из мира науки. За что люблю ученых? Они обязательно найдут способ объяснить нам, почему все в жизни не так. В данном случае сингапурские ученые выступили с новой гипотезой, которая, во-первых, содержит нелестное для нас, для всех утверждение, что мы, оказывается, подошли примерно к пределу возможностей своего головного мозга. Кто в этом виноват? Мы. То есть Homo sapiens. Итак, если посмотреть в целом на представление о формировании содержимого внутри вот этой черепной коробки, то оно сформировалось, ну, плюс-минус в нынешнем виде, но даже если самый близкий к нам рубеж взять, то это от 100 до 40 тысяч лет назад. С точки зрения планетарной, космической, все это, конечно, взмах ресниц просто. Ну, может быть, два взмаха, допустим. Для нас, конечно, колоссальная дистанция. Не говоря уж о том, что, в принципе, это несопоставимо с жизнью одного человека. Но ведь мозг какая удивительная штука, как удивительное явление. Только он сформировался как мозгоноситель, тут же стал менять мир под себя. Холодно, давайте убьем животное, срежем с него шкуру и из нее сделаем что-нибудь, чтобы было не так холодно. Дождик как-то допекает, ну хорошо, пещеры нет, давайте что-нибудь построим, для этого срубим дерево, ну и так далее. Таким образом, мы меняли среду нас окружающую, а потом еще начали развиваться средства связи, и вот тут-то на нас и накатил стресс, дорогие друзья. Да, и вот сингапурские ученые, проживающие, в общем, в небольшом государстве, как раз и выступили с гипотезой, которая объясняет, почему, несмотря на все блага цивилизации, уровень тревожности и профессионального выгорания достигает рекордных показателей. Ну, может быть, знаете, это еще и не последние рекорды. Итак, причина в колоссальном разрыве между биологической природой человека и условиями, в которые мы, люди, сами себя поместили. Как дело было раньше, вот эти стародавние времена, когда ни электричества, ни интернета не было. Жили мы себе небольшими группами такими, и вот это вот то, что формулируется русской пословицей или поговоркой «первый парень на деревне», как раз и обозначало ту степень конкуренции, в которой мы, собственно говоря, живем. То есть, достаточно было добиться статуса в относительно небольшом сообществе людей, и ты уже мог чувствовать себя прекрасно. А сейчас что? Кинокартинки, социальные сети, все это рождает нездоровую конкурентную среду. Мы вечно себя сравниваем с очень далекими от нас людьми, и выясняется, что мы мало стараемся. И вот этот инстинкт бей-беги, заложенный, опять же, эволюцией, впрыскивает нам, обеспечивает, вернее, присутствие разнообразных биохимических компонентов, которые порождают стресс. Ну и еще информированность. Вот раньше, опять же, что там раньше? Можно даже не уходить туда во время первобытно-общинные, еще веки в 14-15, где-то на другом краю глобуса могла бушевать пандемия, чума выкашивала всех и вся, извергались вулканы, и на другом континенте, на другом материке никто знать этого не знал, как и вообще про существование этого отличного от собственного континента. Теперь мы вроде бы знаем все, если намеренно не отрезаем эти каналы связи, и вот тоже, пожалуйста, обилие информации, которую мозг не в состоянии переварить. Сами сингапурские ученые таким образом пытаются объяснить нам, почему мы несчастны. Что вот эти вот абстракции, картинки, которые, ну, вроде бы понятно, имеют какой-то источник, но может быть и нет, это уже загоняет нас в состояние такого глубокого хронического стресса. Но знаете, что хочется сказать? Мы много чего как человечество, как популяция смогли пережить на этой планете. Мне кажется, и вот эту информационную волну тоже переживем. В конце концов, черная чума нас не убила, испанк тоже. Глядишь, из информации как-нибудь справимся. В любом случае, я искренне надеюсь, что никакие глобальные потепления, пандемии и прочие всякие явления негативные, без которых, конечно, никуда в нашей жизни не помешают вам быть счастливыми. Давайте с улыбкой встречать этот вторник под музыку на маяке.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень быстро.

0: спали.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Но продолжим тему информационной перегруженности. Вот, пожалуйста, это лето еще не закончилось, а нам стилисты уже сообщают, почему имеющаяся одежда не будет актуальна следующим летом. Причем интересно, что речь идет о мужской одежде, товарищи мужчины. Правда ли вам это важно знать? Вот, говорят, что в мужских коллекциях на 27-й год уже обнаруживаются интерпретации разных пастельных оттенков. Да, вот это вот, видимо, зараза бежевая и на мужчин стремится перекинуться. Ну, мне кажется, меньше все-таки мужчины подвержены подобным влияниям. Ну, обратите внимание, да, целый год практически, что, по мнению стилистов, мы должны теперь тут год сидеть и нервничать. Как это мы выйдем в неактуальном черном, как только грянет июнь 27-го года? Сильно сомневаюсь. Но так вот работают рыночные механизмы, знаете. Нужно все время создать некое ощущение обеспокоенности, дезактуализации, чтобы все кинулись актуализироваться, наоборот. О том, как устроены рыночные механизмы, нам на этой неделе рассказывают наши коллеги в цикле «100 минут». Это все в шоу «Физики и лирики» происходит. Вот у нас в нынешней неделе, да, проходит под знаком «100 минут» о рынках и о том, как рынки устроены и функционируют. Сегодня пойдет разговор после 13:00. Ну, а мы пока послушаем один архивный такой вот фрагментик и послушаем, о чем шла речь в пятницу. Историк Ольга Алешина очень важную тему затронула, о том, как русским царям искали жен, как менялись правила выбора невест для русских правителей, причем еще в допетровскую эпоху.
2: А потом у нас наступил водораздел, да, это 1505 год, это отец Ивана Грозного, Василий III. Его вообще долго не могли женить, там, до 24 лет. Вообще обычно 17, да, уже женили. А здесь как бы дилемма. На ком женить? Непонятно, потому что все предыдущие варианты разрушены. У нас, получается, Русь объединилась, теперь нет соседних, как бы, государств. И если ты женишься, то женишься уже на представительнице боярского рода. И начинается сразу склока между боярами. Естественно, каждый там боярский род пытался свою невесту, да, подсунуть. И если такие браки состоялись, то просто начиналась там война между боярами, и стало понятно, что как бы не очень хороший вариант, не подходит он теперь больше. Там Литва. Литва стала католической. Соответственно, тоже уже не найдешь там невесту. Византия вообще перестала существовать. Византию разрушили, ну как разрушили, да, завоевали Турки. Тоже там последняя греческая царевна, да, Софья Палеолог, да, жена Ивана III. Все, греческие царевны закончились. И получается дилемма, где найти жену? И вот тогда было принято решение, что надо проводить смотры невест и искать невесту внутри страны, ну потому что неоткуда было брать. Запада, опять же, Европа не шла на контакты, пытались на самом деле с европейцами контактировать, но сложно это получалось. Пытались даже вот в мелких балканских странах, типа Сербия, найти какую-то невесту, но здесь очень забавная история, они даже не знали, кто там король.

0: спали.
1: День сегодня какой праздничный, день вредной еды, представляете? Есть ли у вас какие-нибудь планы на этот счет? Любопытно, что именно этот день выбрали ученые бразильские для того, чтобы накинуться на заменители сахара. Ну вот считается, что это такой хороший способ контролировать поступление калорий, снизить вообще количество сахаров. И вот, пожалуйста, исследование с участием 12 772 государственных служащих бразильских. Средний возраст 52 года, наблюдения продолжались 8 лет, представьте себе. И изучая потребление 7 заменителей сахара, ну, можно их не перечислять, практически все известные. Аспартам, сахарин, ацесульфат калия, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза. И оказалось, что обнаружено ухудшение памяти. Честно говоря, ничего не хочу плохого сказать ни про людей в целом, ни про бразильских госслужащих в частности, но когда средний возраст 52 года, и ты 8 лет наблюдаешь, как человек, давайте по-честному, стареет просто, то связать ухудшение памяти именно с заменителями сахара, в общем, достаточно проблематично. Мне кажется, в целом на рубеже 50-60 лет память может ухудшиться вне зависимости от того, что человек ест, танцует ли он самбу и ходит ли по пляжам, по белопесочным, которые в Бразилии тоже есть. В общем, можно вести абсолютно здоровый образ жизни, и память все равно будет немножко подводить, ну, потому что мозг, как и весь организм, представьте себе, изнашивается. Но надо цепляться, конечно, за интеллект, несмотря ни на что. Тут ВЦИОМ, наш любимый, выступил с прекрасной новостью. Оказывается, половина, почти половина наших сограждан играет в интеллектуальные игры. 46%, дорогие друзья. Все еще меньше, конечно, половины, но я думаю, мы под нажмем, кто на шахматы, кто на что, где, когда, кто еще на что-нибудь, и обязательно достигнем вот этого рубежа хотя бы в 50%. Давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: спали. 8:40 ежедневно, оказывается, тратим мы на потребление контента. Да, интересно, данные такие, как и все усредненное, вызывающие легкое недоверие, но здесь даже скорее не можешь прийти в себя от этой абсолютной цифры, без малого 9 часов в день. Правда, в данном случае об этом говорят представители одного из медиахолдингов наших, опираясь на данные Высшей школы экономики, там есть в составе ВШЭ такой институт социальной политики. Так вот, как раз вот там люди все анализировали, считали, и выяснилось, что медиа-контент мы потребляем вот так без малого 9 часов ежедневно. Не очень понятно, разделены ли эти данные на досуг и, например, рабочие какие-то задачи, потому что рабочие задачи тоже могут быть связаны с потреблением контента. Но вот что интересно. На просмотр телевидения в будни тратится в среднем 3:20, в выходные почти 4 часа. Интернет все еще проигрывает. И опять же, здесь, наверное, магия усреднения, потому что мы, в общем, безо всякой высшей школы экономики можем понять, что потребление контента более молодой частью нашего населения сильно отличается по механике от того, как это все происходит у людей постарше. Но, тем не менее, причем говорят, что телевизор смотрят более сконцентрированно, в то время как радио и музыку и так далее все это совмещают с другими делами. И еще любопытный факт. Мужчины проводят больше чистого времени в интернете за просмотром ТВ и чтением, чем женщины. Представьте себе, причем у женщин досуг не просто меньше, он еще и вот так раздроблен, потому что много домашних дел. Все еще, опять же, здесь никакого равенства не наблюдается. Очень странно, ну сколько вот нам говорят про короткие видео и засилие интернета, и все это правда есть, но видите, и телевизор позиции не сдает. Но опять же, учитывая, что эту новость распространяют люди в основном из телевизора, то может быть это конфабуляция. Хотят просто понимать, что вот еще есть порох. Что же касается коротких видео, их влияние на память, много об этом говорится в последнее время. Сегодня в программе «Как знать» нейробиолог и нейропсихолог Бибигуль Кушалиева будет наводить ясность в этом вопросе. Не пропустите, пожалуйста, программа «Как знать» в эфире «Маяка» после 14 часов по Москве. Ну а мы сейчас прыгнем в четверг, и гостем программы «Как знать» образца четверга стал фотограф и преподаватель Сергей Максименко. Он говорил о том, как фотографу найти общий язык с клиентом.
1: В том и дело, что здесь включается та история, как фотографу найти общий язык с клиентом. Это же не только фотография, это тексты, это предварительная встреча, может быть, это может быть созвон какой-то, чтобы с ним голос его хотя бы услышать и понять вообще, твой не твой человек, да? Это то, как он о тебе заботится. Вот элементарно, человеку нужно прийти в студию. Он в этом районе никогда не был, студию не видел ни разу в жизни, в студиях никогда не был. Как он ее найдет? Вот 1000 раз... Я это видел как фотограф. Ну, приходите, адрес такой-то. Мы недавно с супругой были вот примерно в такой ситуации. Нас позвали на подкаст. Мы полчаса ходили по району, по каким-то лужам, не могли найти это место. Элементарная забота о человеке. Скинь видео, как пройти в твою студию. Все, это же очень просто. Кто так делает? Да никто так не делает. Зачем? Сами разберутся. И вот тут вот мы начинаем уже говорить о том, почему одного выбирают, а другого бегут со всех ног. Так вот, вот эта часть... Пускай она предварительная, как забота о своем клиенте, да, очень важна. Ты можешь ему посоветовать, как ему одеться. Ты можешь ему посоветовать, как ему быть с ребенком, если они хотят, например, семейную фотосессию. Например, свадебный фотограф может невесте посоветовать, что ей обязательно с собой взять, потому что он 1000 таких свадеб видел, и везде невеста стирает ноги, везде невеста осталась без воды, везде невеста там у нее порвалась платье, он знает, что будет. И он ей дает здравый совет, как ей быть и как ей подготовиться.

0: признак неспокойных пальцев, а это, возможно, сигнал о том, что человек, который так много употребляет подобных знаков, не хватает любви или внимания. Представляете, да, есть такой, даже не то чтобы не исследование даже, мнение, скажем так, высказанное на страницах СМИ, что большое количество эмодзи – это попытка привлечь к себе внимание и перенести в переписку ту эмоциональность, которой в обычной жизни либо не хватает, либо она нуждается в проявлении, в том числе вот в этом. Можно назвать, наверное, это эпистолярным жанром. Хотя уже когда мы переходим на иероглифическую письменность, уже есть ощущение, что мы немножко придаем прогресс. Только столько времени потрачено на изобретение алфавитов, совершенствование всего этого. Этот раз обратно туда вот во времена клинописи и прочих всяких интересных форм, некоторые из которых до сих пор не расшифрованы. Могут ли уволить человека за мат в мессенджерах? Вот такой вопрос сегодня собираются обсудить в программе «Как знать» наши коллеги с юристом и членом московской коллегии адвокатов Марией Железновой. Будет, я полагаю, не безинтересно. Ну, а о том, как все-таки правильно изъясняться, нас учит Татьяна Юрьевна Гартман. И сейчас самое время для очередного урока русского языка.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим всего лишь о двух проблемных словах. Это имена существительные, и на первый взгляд ничего сложного в них нет. Ну, казалось бы, что может быть не так со словом «возраст»? А я отвечу, не так может быть поставлено ударение во множественном числе. И вот первые примеры.
3: Он может оказаться не совсем понятен, наверное, публике всех возрастов. А вот балет «Шурале» — это все-таки такой разновозрастной балет, который может быть понятен как детям, так и взрослым.
4: Потому что, знаете, в большинстве случаев, когда ко мне на тренинг или ко мне в кабинет на консультацию приходят мужчины и женщины разных возрастов, но в основном это уже зрелые, как правило, состоявшиеся и в большинстве случаев состоятельные люди.
2: Было сказано «возрастов», но это неверно. Ударение в нашем слове должно падать на первый слог «возрастов». Кстати, здесь же прозвучало и однокоренное прилагательное «разновозрастной», и это верно. Но мы возвращаемся к слову «возраст» и ставим его в дательный падеж множественного числа, причем дважды.
5: Возвращаясь не то чтобы вот к молодежи совсем такой подростковой, а скорее к молодым возрастам. Хотя вот это очень такая зыбкая тема.
6: Поэтому берегите детей, и дети – это самое главное. И, конечно, детская смертность – это уже для по возрастам надо мамам думать, конечно, о своих детях.
2: Возрастам. Опять неверно. Правильно, возрастом. Перед нами существительное с неподвижным ударением на основе. То есть ударение всегда падает на «о» в первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, возрастами, возрастах. Ну и мы переходим ко второму слову. Слушаем гостя «Маяка» Дмитрия Гутнова.
7: И, соответственно, он приложил руку к формированию условий нештатского мирного договора.
2: Мирного договора. Неверно. Перед нами, опять же, существительное с неподвижным ударением на основе, на третьем слоге. Это ударение сохраняется и в родительном падеже мирного договора. Ну а как обстоят дела у нашего слова во множественном числе? Об этом расскажет Юрий Сидоренко, эксперт программы Ассамблеи автомобилистов.
8: Ну и как бы все это попытать весь ремонт свалить, естественно, свалить на вас, потому что там хорошие юристы, и договора составлены. Правила.
2: Договора. Неверно. Все та же ошибка. Передвинули ударение, а этого делать не стоило. Правильно. Договоры, договоров, договорами, договорах и так далее. На этом выпуск пора завершать. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Пока.

0: Рубрика из жизни зумеров. Да, оказывается, зумеры отказываются от романов на работе. Ну, чтобы отказываться, не заводят их. Просто почему, психологи объясняют, говорят, потому что вот эти самые молодые товарищи очень правильно понимают, как находить баланс между работой и личной жизнью. И поскольку хватает им общения за пределами работы, а работа является сугубо функциональным таким приложением к жизни в целом, то к служебным романам относятся примерно так же, как и к празднованиям дней рождения, корпоративам и прочим вещам с работой связанным. Ну, то есть, если уж от корпоратива бывает не отвертеться, то уж служебные романы точно можно не заводить. Да, хотя первым делом, конечно, когда увидел заголовок, подумала, что просто сложно завести служебный роман, если ты ходишь на работу с мамой. Но нет, тут все, видите, оказывается куда более гармонично. О том, как желания и их воплощение иногда входят в противоречие, говорили Артем Новиченков и Владислав Тимкин в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь». Как раз разбирали диалоги Махараджи из книги «Я есть то». Но это как раз о том, чего мы хотим, и как это хотение не становится ничем иногда, или наоборот превращается в сомнение. В общем, разговор был, как всегда, многогранным, интересным. Полную версию вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент.
1: Махарадж говорит, что ты, вопрошающий, предполагаешь, что путь боли или путь удовольствия — это пути разные, и путь удовольствия полнее. Но он говорит, что блаженство недвойственности заключается в покое и свободе от этих двух. Это когда-то давно, Влад, мы с тобой обсуждали как раз в одном из эфиров по Махараджу о природе желаний, да, что, ну, вот, буддисты, например, или, ну, в целом, да, на Востоке говорят, откажись от желаний, не будет страданий. Ну, как мне отказаться от желаний, если не знаю, что это, мне надо пройти путь желаний, да? Как мне отказаться от страданий, не зная, что это, мне надо пройти путь страданий? То есть мы не всегда можем что-то принять, не познав этого. Ну, не совсем просто.
2: Принять или да. Отринуть, наоборот?
1: Что суть одно и то же, принятие и
2: освободиться.
1: Да, освободиться. Вот, то есть интегрировать и растворить. Абсорбировать, точнее, да, вот самое точное слово химическое. И тут то же самое, то есть вопрошающий находится в двойственности.
2: По сути, что делает вопрошающий? Вот мы прочитали страницу. Что он делает всю эту страницу? Он говорит, можно я буду человеком удовольствия, а не человеком йоги?
1: По большому счету, да.
2: А если он задает такой вопрос, значит, нельзя. Ну, да. Потому что, если бы можно было, то не задавал бы этот вопрос.
1: Мы...
2: Это знаешь, на исповедь приходит и говорит, батюшка, вот Range Rover хочу купить. Ну, нехорошо же, что вот дети там... Вот...
1: Батюшка говорит, нехорошо.
2: Батюшка говорит, нехорошо. Вот в церкви целое, значит, крыло недостроено. Да. То есть он сам...
1: Ой, да, недостроено. Да. А потом уходит довольный, приходит, говорит, ну, батюшка сказал, надо денег давать на храм. Хотя батюшка этого не говорил.
2: И он недоволен тем, что он говорит, блин, такой Range Rover хороший. Еще... И смотрит на этот алтарь. Знаешь, как через полгода кадр сменяется, и алтарь такой красивый, золотой.
1: А у него видится Range Rover.
2: А у него... Да, буквально.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: сообщили об ударе по американским военным объектам в Бахрейне, в ходе которых была уничтожена система ПВО. Также в КСИР сообщали, что два нефтяных танкера загорелись после взрыва в Ормузском проливе. По данным агентства ИРНА, оба танкера пытались пройти через опасный южный коридор Ормузского пролива и подорвались на минах. Сейчас экипажи нефтяных танкеров эвакуируют. В Белгородской области в результате атак беспилотников вооруженных сил Украины погиб один человек, еще 16 пострадали, об этом сообщил оперативный штаб региона. По данным ведомства, мужчина погиб при ударе БПЛА по предприятию в селе Головино. Еще один житель с осколочными ранениями был доставлен в больницу Белгорода. В поселке Бессоновка женщина с акубаротравмой получила амбулаторную помощь. В селе Стрелецкое ранен мужчина в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. На месте повреждения 6 автомобилей. В самом Белгороде при детонации БПЛА пострадала женщина. Повреждены 3 автомобиля. Всего зафиксированы повреждения зданий и транспорта в нескольких округах. Сильные дожди с грозами и порывистым ветром придут в Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области, сообщила агентство ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что потом неблагоприятные погодные явления распространятся на север и на восток, затронув в частности Мурманскую и Архангельскую области. Неустойчивая погода также ожидается в Ненецком автономном округе и республике Коми, но там будет действовать другой циклон. Кроме того, метеоролог сообщила, что дожди и грозы ожидаются в московском регионе в среду и четверг. По ее словам, в среду днем максимальная температура в столице составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье плюс 21, плюс 26. В четверг дневная температура в Москве будет 22-24 градуса, в Подмосковье плюс 20, плюс 25. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве обещают кратковременный дождь с грозой, днем до 25 градусов.

вами. Вторник на календаре, 21 июля, 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, еще успеем обсудить актуальные новости, послушать пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и поговорим о том, что ждет нас в нашем ближайшем эфирном будущем. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, это номер для ваших сообщений. Отправлять их можно сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Дмитрий из Омска пишет, что в честь праздника вредной еды пойду возьму колу к обеду. Ну, сегодня точно можно. Итак, ученые по-прежнему, это наши любимые герои современности. Сначала одни ученые рассказывали нам, какой же комариный апокалипсис ждет нас этим летом. Под нами имелась в виду вся огромная страна под названием Российская Федерация. Понятно, что везде ситуация разная, но теперь, кажется, пришло время объяснять, а куда подевались комары. Расскажите, как у вас ситуация с насекомыми, сильно ли донимают этим летом. В Москве и ближайшем Подмосковье, правда, как-то очень немного. И даже, кстати говоря, где-то по северо-западней, в Ленинградской области, тоже как бы прям нашествие не наблюдается. Есть даже субъективное ощущение, что как-то их меньше обычного. Но, видимо, в Пермском крае похожая ситуация, потому что ученые с кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха рассказывают, а почему же этим летом комаров стало значительно меньше. Прежде всего, стремятся ученые нас успокоить. Насекомые, говорят, никуда не делись. Фух, спасибо. Гора с плеч просто. Да, изменили, просто говорят, поведение комары в ответ на аномальные погодные условия. А насколько аномальнее, скажите, должны стать погодные условия, чтобы комары окончательно перестали к нам проявлять хоть какой-нибудь интерес? Нас бы это устроило. Что вообще происходит? Оказывается, продолжительные дожди нарушили синхронизацию вылупления. Ну, то есть, обычно есть некая волна, вот раз прям все там возникли и пожужжали, лишать нас сна. А вот теперь из-за того, что погода в целом как-то влажнее, ну, видимо, в Пермском крае, по крайней мере, давно там не был, опять же, расскажите, пожалуйста, что у вас там происходит. Теперь вылупление, прекрасное слово, происходит в разное время, пик активности таким образом размывается, и возникает иллюзия отсутствия насекомых. А еще свою лепту вносят летучие мыши, например. Какие полезные животные. Каждая летучая мышь уничтожает от 3 до 10 тысяч комаров за ночь. Просто цифры, в которые с трудом верится. А еще стрекозы и ласточки тоже стараются. Дорогие друзья, если кому-нибудь из вас известна методика приучения летучей мыши к туалету, пожалуйста, сообщите, очень хотелось бы такое домашнее животное завести. Сейчас год, может, и не комариный, но, знаете, надо готовиться заранее. Грядущее лето, когда мы все, согласно мнению стилистов, должны одеться в бежевое, явно потребует от нас каких-то антистрессовых мероприятий. Потому что эти французские микродроны, при помощи которых обещают нам извести комаров, тоже, знаете ли, не скоро появится. В общем, дорогие друзья, беспокоиться особенно не о чем, хотя, знаете, говорят, что химикаты, которые в сельском хозяйстве применяются, тоже уничтожают личинок насекомых, и это не очень-то хорошо, потому что разрушаются пищевые цепочки. Но мне кажется, мы что-нибудь с пестицидами и прочей химией придумаем, конечно. Ну а пока, если у вас есть возможность поспать без комаров, я вас поздравляю со всеми остальными. Давайте дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: попали. +7 967 103 55 33 это номер для ваших сообщений. Через Макс, WhatsApp и Telegram мы принимаем ваши послания. Из зала подсказывают, что если летняя ночь длится хотя бы 6 часов, то в сумме это получается где-то 21 600 секунд. То есть, чтобы уничтожить 10 тысяч комаров, летучая мышь должна раз в 2 секунды по комару убивать, ну, скармливать самой себе. Как-то выглядит все это нереалистично. Пришлось даже к нечеловеческому разуму обратиться, чтобы выяснить, нет ли там лишнего нолика. И, похоже, нолик есть. От 500 до 1000, хотя и эти цифры считаются несколько преувеличенными. Ну, в общем, так или иначе, ну, полезно, полезно. Все-таки немного поголовье комаров сокращать. Ирина пишет нам, что Пермский край заливало до 19 июля. Сейчас день рождения был у Ирины. Ирина, с днем рождения. Обещают неделю жары и снова дожди. Урожая почти лишились. Да, очень печально, конечно. Так, в Сыктывкаре что там происходит? Комаров тоже не так много, как в прошлом, но, видимо, севернее есть памятник комару. А, да, это, кстати, известное такое вот сооружение. Так, прохладно, то прохладно дожди, то жарко и сухо. Сегодня +27 градусов. Вот вам, пожалуйста, север. Вот вам и потепление. Вот где оно оказывается. Ну что, еще севернее давайте переберемся. Продолжим таким образом рубрику «В мире животных». Итак, 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией и отказываются возвращаться обратно. Ну, мы в России рады всем гостям, даже если они, ну, как бы это сказать, не совсем люди. Интересно, что история-то эта тянется аж с 24-го года. Знаете, в каком контексте только? Оказывается, с нашей стороны звучали претензии, что норвежцы не очень тщательно там следят за ограждениями на границе. Из-за этого олени осуществляют незаконный выпас на российской территории. То есть идут к нам, вот питаются вкусно и возвращаются к себе. А вот теперь какие-то олени норвежские сообразили, что вообще-то, если здесь в России так хорошо кормят, так зачем возвращаться? Норвежцы говорят, мы хотим оленей обратно, но есть проблемы с визными документами. Сразу хочется сказать, товарищи норвежцы, не мы вам это придумали. Тут все обычно на взаимных основаниях происходит. Чем прекрасна эта история? Так это тем, что мать природа, конечно, всегда напомнит нам, какая все это условность нашей границы, которую мы, люди между государствами, вот, прочерчиваем, оберегаем все это друг от друга, видимо. Ну, а вот олени, да почему? Там вот получше, давайте и пойдем туда. Ну, и в очередной раз напоминают норвежцам, что со своей стороны тоже неплохо бы ограждение как-то восстанавливать, если так уж прям это важно, чтобы их норвежские олени не убегали в России. В общем, конечно, анекдот с с одной стороны, а с другой стороны, ты вправду начинаешь думать про всю эту вот антиприродную условность нашего человеческого мира с политикой и так далее. Ну, хорошо. Еще есть одно явление, которому тоже границы неведомы. Это, конечно же, грибы. И давайте вспомним, о чем вчера в цикле «По грибы» говорил создатель проекта «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. А рассказывал он про боровики, которые, как выяснилось, абсолютно не стопроцентно синонимичны белым грибам. В общем, сейчас узнаем подробности.
1: Хоть многие грибники называют белые грибы как-то по инерции боровиками, на самом деле боровик – это белый гриб исключительно сосновый. Он растет только в симбиозе с сосной в беломошных так называемых барах, где вот такой синевато-голубоватый лишайник ягель, где мхи. Под Москвой, увы, таких лесов практически нет. Поэтому за боровиками все такие упертые грибники, типа меня, мотаются куда-нибудь далеко от Москвы. Ближайшее место рекомендую всем. Ну, у грибников не принято сдавать грибные места. Но районом поделиться, конечно, запросто я могу. Это Владимирская область, это на восток. От Москвы всего километров 350, но что такое для грибника 350 километров, это не крюк. И там вот в беломошных барах, это ближайшее место, действительно, можно найти боровики. Я думаю, все начнется из-за вот таких вот дождей в ближайшее время. Пока только лисички, но лисичек сейчас в некоторых лесах, вот под Покровом, я сегодня тоже там был 2 дня, 2 ящика лисичек желтых я оттуда привез.
2: Дмитрий, это сразу вопрос, а вот вы говорите 300-350 километров от Москвы. Вы намекните, это ближайший крупный населенный пункт. Какой? На что держать оленей?
1: Я могу даже не намекать, а сказать прям точно. Это город Гусь-Хрустальный и его окрестности.
0: Пока вы спали. Надеюсь, маршрут у вас уже построен. Ну, а мы держим курс в наше ближайшее эфирное будущее. Программа Сергея Стилавина и его друзья стартует, как всегда, после 7. Опять-таки, не удивляйтесь, снова там будет час записей. Ну, а потом с 8 утра прямой эфир. И в этом прямом эфире ожидается Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций в цикле «Первый открыватель». И будет он сегодня рассказывать о биографии Александра Степановича Попова, того самого нашего человека, благодаря которому мы друг друга и слышим. Да, изобретатель радио. Это тот самый Александр Попов. Ну и на другом эфирном полюсе у нас программа «Все сразу», после 19, обсуждение актуальных новостей с комментариями экспертов. И в четверг новость о том, что вот такой возник рейтинг гастрономических городов, прокомментировал шеф-повар и кандидат исторических наук Антон Прокофьев. Полную версию разговора вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а сейчас отрывок. Антон Прокофьев появится в эфире. А я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: На первом месте расположилась Казань. Ну, действительно, город туристический, кухня отличная. Честно говоря, там есть и очень интересные, очень крутые заведения. Туда, правда, не попал Екатеринбург, который абсолютно заслуживает почетного места как одного из самых интересных гастрономических достопримечательностей нашей страны, потому что там, так сказать, очень развитая гастрономическая культура и происходит всякий интересный движ. То есть вот Екатеринбург того заслуживает, но, повторяюсь, с точки зрения массового туризма далеко, да и, наверное, большого смысла, может, и нет. Санкт-Петербург на втором месте, ну, очевидно, да, что, конечно, это туристический центр, и кухня там великолепная, и надо сказать, что соревнование гастрономического Москвы и Питера, скажу честно, мои симпатии всегда больше на стороне Питера, за некоторую демократичность, креативность, все-таки Москва — это дорого-богато. Потом нам следует Владивосток, Калининград и Махачкала. Ну, Владивосток, в принципе, совершенно очевидно, что он уникальные дальневосточные продукты создают изрядную такую фору. Ну, а по качеству местной еды, в принципе, ничего плохого сказать-то и не получается. Действительно, это было интересно, вкусно. Но, конечно, там фокусируешься прежде всего на дарах моря. Где их еще не поешь, как в Владивостоке, или, скажем, в Мурманске.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Всем доброго утра. Меня зовут Олег Осипов, и это Ассамблея автомобилистов. Сегодня без Игоря Ружейникова даже мэтр эфира имеет право отдохнуть. А поэтому первым делом, поскольку я тут один в студии виртуальной «Маяка», приглашаю всех желающих с вопросами, с мнениями и так далее. А можно писать сообщения, которые отправляются через любой мессенджер, в том числе «Макс», по телефону +7 967 103 5533. А начнем мы с события, о котором говорили вчера в вечернем эфире ассамблеи. Но мне кажется, что эта тема важная, и они должны знать все. В первую очередь, конечно, владельцы нынешние и будущие китайских автомобилей, но и всем остальным тоже не повредит. Дело вот в чем. Государственная Дума недавно одобрила сразу во втором и третьем чтении поправки к закону о защите прав потребителей, которые предусматривают изменения в правилах ремонта и обслуживания сложной техники, в том числе и в первую очередь автомобилей. Значит, речь о чем? Да, кстати, и Совет Федерации уже одобрил. Мы много раз, не первый раз говорили о том, что необходимо, чтобы автопроизводители предоставляли исчерпывающую информацию о том, из чего состоит автомобиль, и о том, какие запчасти необходимы для его обслуживания и ремонта. Но, к сожалению, до сих пор, так сказать, в большинстве случаев, когда мы имеем дело с китайскими, в первую очередь, компаниями, эта информация не в открытом доступе, она доступна только дилерам. То есть вы привязаны к дилерскому центру, и обслужить свой автомобиль, что в ряде случаев бывает дешевле, так сказать, каких-то независимых техцентров, или заказать запчасти, поставить, извините, самостоятельно, так сказать, да, если есть такая возможность, вы, в общем, не можете или испытываете с этим, так сказать, значительные трудности. Кстати говоря, напишите, поделитесь своим мнением, сталкивались ли вы с подобной ситуацией и испытывали ли проблемы. Так вот, закон предусматривает как раз вот эту вещь, так сказать, что вся информация по компонентам и запчастям, она будет в широком доступе. Но, правда, случится это только с 1 марта 2027, то есть следующего года. Я думаю, что и кроме всего прочего, конечно, многое будет зависеть от того, что в соответствии с этим новым законом, законопроектом, скажем так, с изменениями закона о защите прав потребителей, пропишет правительство России. Потому что вот все нюансы, в каких объемах, в каком виде, бумажном или в электронном, должны быть доступна вся эта информация. Все это будет разрабатывать всю конкретику правительства. И оно должно успеть. Ну, собственно говоря, я так думаю, что над этим работали уже давно. Тут никаких новостей нет. Кстати сказать, вот ничего подобного не требовалось, когда не по, допустим, так сказать, там, японской или корейской, американской или европейской автомобильной техники, ничего такого не нужно было, потому что каталоги запчастей и компонентов были обязательным элементом. Без этого ни на какие рынки бы автомобили того или иного производителя попросту не выходили. Более того, вы могли и можете сейчас, так сказать, в общем, ну, при всех обстоятельствах, которые следует учитывать, по ВИН-номеру заказать любой компонент, так сказать, по автомобилям, которые поставлялись последние по меньшей мере 10 лет, так сказать, и спокойно его получить. Вот, кстати сказать, вот этот закон, который принял Госдума недавно и который одобрен Советом Федерации, подчеркну это, он предусматривает, что как раз 10 лет и должны, вот после выпуска модели, после завершения ее выпуска, или если такие

очень важен, и он на самом деле может изменить ситуацию на рынке. Кстати сказать, те же аналогичные требования к своим производителям предъявляет и китайское правительство. Они тоже требуют, чтобы без каталогов, которые общеприняты в мире автомобилестроения, никакие автомобили не экспортировались. А между тем Китай экспортирует свою продукцию в 110 стран уже. И речь идет, я говорю, именно об автомобильной продукции. Они, конечно, наступают. Ну вот, раз уж мы об этом заговорили, последний пример. Буквально на днях стало известно, что китайский Wuling Bingo Pro, есть такая, так сказать, моделька электромобиля, она превратится в скором времени, ну, во всяком случае, много шансов, в новую модель Chevrolet. То есть концерн General Motors планирует выпустить электрокар, вот этот вот самый Bingo, под своей маркой. И это позволит ему вывести автомобили на рынки Мексики, Бразилии, а также стран Африки и Азии. В общем, недорогая аккумуляторная модель. По сегодняшним ценам она стоит, если переводить в рубли, 650 тысяч рублей. Я бы, честно скажу, так сказать, сильно задумался, если бы за 650 тысяч рублей можно было приобрести, ну да, компактный, но все-таки четырехдверный автомобильчик длиной больше 4 метров. Там, да, 88 сил, литий-железофосфатный аккумулятор, но запас хода от 330 до 400 километров. В общем, очень и очень неплохо. Вот, то есть Китай должен будет, так сказать, и свои законы принять соответствующие, так сказать, и дилеры должны перестроить, безусловно, будут свою работу. И мы должны получить доступ. И никаких... Вот представьте, вот сейчас попробуйте найти там, я не знаю, переднее правое крыло для Каи какого-нибудь, который еще пару лет назад спокойно совершенно, а может быть и до сих пор где-то еще продается. Это не такая простая, как мне кажется, задача. Ну, я смотрю, нам уже пишут, ну, будут какие-то интересные ваши сообщения, пожалуйста. Плюс 7-967-103-5533. Перейдем к другим темам, к ситуации, собственно говоря, на рынке. Мы уже заговорили о том, что все больше и больше к нам приходит китайских автомобилей. Кстати сказать, рынок, к сожалению, он в июле показывает, ну, не самые блестящие результаты. За неделю, как пишет Автостат, любимый всеми нами, кто отслеживает ситуацию, за неделю он сократился на 3%. Ну, в общем, невелика, так сказать, на самом деле потеря, пишет об этом Сергей Целиков, глава Автостата, в своем канале. Снижение, минус 6,8% за неделю. Ну, это, в общем, еще, так сказать, не ахти какое, так сказать, падение. Но в целом, по прогнозам самого Автостата, в общем, так сказать, июль будет, конечно, немножко похуже. Ну, что естественно, период, это лето, середина, период, в общем, отпусков и так далее. Вместе с тем, между прочим, вот за, поскольку я начал с китайских автомобилей, с новых правил их обслуживания и ремонта, то скажу, что экспорт автомобилей из Китая в Россию идет все-таки вверх. Рост за 6 месяцев, несмотря ни на что, составил 134%. Поэтому, когда я вижу информацию, тоже из солидных источников, в общем, от солидных автоэкспертов, моих коллег, о том, что все, время скидок кончилось, так сказать, затоваривания нет никакого и так далее, у меня это вызывает сомнения. Время скидок не кончилось, и вообще скидки не должны кончаться, между прочим. Это нормальный маркетинговый инструмент, если уж говорить о маркетинге, нелюбимый мною лично, ну вот, который, конечно, должен работать всегда. И потом еще немало автомобилей, ну так я так представляю себе, несколько сотен тысяч, которые были произведены в прошлом году. Поэтому, конечно, на них будут скидки.

0: за ними есть смысл, так сказать, охотиться. Но при этом еще спрашивайте, есть ли каталоги, а можно ли купить запчасти, а насколько они доступны, сколько их ждать. В первом полугодии 2026 года поставки автомобилей из Китая, хотя нам говорят о том, что все, вот там уже никакого затоваривания, выросли больше, чем в 2 раза, в 2,3 раза, сообщают нам достойные источники, тот же Автостат, Минпромторг и так далее. Это все совокупные данные. Сколько мы заплатили за это? В первом полугодии мы заплатили 489 миллиардов рублей. Ну, такая, в общем, приличная сумма. Это превышает предыдущий пик, зафиксированный в первой половине 2024 года. Тогда было 487 миллиардов. В общем, мы себе ни в чем пока не отказываем. Есть возможность, покупаем все то, что нас способно доставить из точки А в точку Б. Только в июне 26 вот этого года, так сказать, в прошлом месяце, в Россию из Китая привезли машин на 1 миллиард 240 миллионов рублей. Ничего себе, так сказать. Что является вторым по объему результатом за текущий год после мая. Так что китайских автомобилей все больше, и есть надежда, что обслуживать их будет все же, так сказать, все-таки легче. Теперь еще о ситуации. Очень любопытная информация появилась буквально вчера во второй половине дня. На фоне бензиновой лихорадки, пишет издание «Мотор», россияне купили рекордное число гибридов и электрокаров. А, тот же «Автостат», они ссылаются тоже на «Автостат». Это последние 3 недели взлет таких продаж с 29 по 19 июля, то есть по позавчерашний день. За это время было продано 2144 подключаемых гибридов, что, так сказать, вот, мне кажется, особенно перспективная история, а также 326 чистых электромобилей. Ну, для нас это немало, так сказать, это все-таки 3 недели, учтите. А для сравнения, среднее значение не 244, а 1173, да, и 178 машин, то есть в 2 с лишним раза меньше, чем купили вот за последние недели. Как уточняют аналитики, на первом месте 270 электричек, если чистые электрокары брать, это «Ума-5», совсем недавно, так сказать. Кстати, я на нем ездил, я о нем рассказывал. Этот автомобильчик мне очень понравился, электрокар. Действительно понравился. Он выпускает его «Москвич», но там вместе в техническом партнерстве с «Яндексом». В общем, хорошая машинка с приличным запасом хода. Я заряжал, у меня после полной зарядки батареи показывал больше 400 километров по запасу хода. Но самое интересное, что у него хороший запас хода в городе, потому что грамотная система рекуперации. На самом деле «Ума-5» – это, в общем, не что иное, как ГАК «Айта-5», достаточно популярная машинка, компактная, которая выпускается в Гуанчжоу компанией GAC или ГАК, по-русски говоря. Помимо вот этих 270 ГАКов, скажем так, или «Умок», если по-русски его уже окрестили, естественно, «Умкой». Продано 159 кроссоверов «Аватар-11», неплохо так, в общем. 107 седанов «Аватар-12». Ну и замкну пятерку лидеров с результатом 104 штуки. «Чинган Куан». Господи, они делают такие названия, что их все сложнее выговаривать. В общем, какой-то Каан Q05. Ну и меньше всего продали «Москвич 3И». Ну, правильно, кто знает, что делают москвичи, какие они предлагают, так сказать, преференции. А вот среди гибридных моделей на первое место вышел «Джили EX5 и M1. 1734 машины проданы. И российские валюты «Айспейс», кстати, в Липецке неплохо себя показал. 1048 единиц. Ну и дальше в пятерке тоже «Иксит», «Иксалантикс» 563, «Воя Фри», «Воя» у нас любят, и тот же «ГАК», так сказать, «С7». очень хороший кроссовер, и с таким с приличным запасом хода он может проехать немало только на электротяге. Мне что в кроссоверах, в таких вот особенно в последовательных или последовательно параллельных. Кстати, GSC, вот, который GAC S7, это параллельно-последовательный. То есть у него мотор не только заряжает батареи, но и передает мощный момент, собственно говоря, на колеса. Они уже делали подобные модели, и они показали себя очень неплохо. Ну и параллельный гибрид. Вот по сути дела, я смотрю, и это самая интересная, самая, с моей точки зрения, перспективная история. Кстати, есть гибриды не только с бензиновыми двигателями, которые заряжают батареи. Есть гибрид, Volvo, например, делает его, который прилежит сейчас той же Geely. Volvo делает дизель-генератор, на борту ставит. И, в общем, он уже давным-давно, я ездил на такой машинке, она весьма себя неплохо показывает. Хотя сейчас, учитывая наши цены на дистопливо, это, конечно, не лучший вариант. Это тут надо просчитать. В общем, гибриды – интересная штука. По сути дела, мы ездили недавно на Рокки гибрид Адамас. Конечно, дорогущий автомобиль, но там стоит двигатель от Mitsubishi 1,5 литра, 152 силы. А выдает автомобиль, благодаря батареям огромным, 470 сил. Вот представьте себе. Причем, если полностью разряжена батарея, то тоже ничего страшного. При этом потребляет достаточно большой вместительный автомобиль меньше 7 литров топлива на 100 километров, при всем при том. То есть вы получаете мощность и достаточно приличный запас хода. С полным баком больше 1000 километров. Ну вот это все-таки стоит того, чтобы этим заниматься. Поэтому меня лично порадовала информация, что бы там ни было, то, что АвтоВАЗ тоже пытается всеми силами войти в эту нишу и хочет выпустить, например, «Ладу Азимут», причем 500-сильную, вот тем же самым способом. Когда, и не важно, что это будет сделано в партнерстве, разумеется, так сказать, с известным каким-нибудь китайским производителем, важно то, что все-таки он не зацикливается только на Ниве. Об этом я тоже скажу несколько слов, которые выпускаются полвека. Вернемся через небольшую паузу.
1: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: Побуждать человека к борьбе за дальнейшее совершенствование.
9: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну что ж, продолжим. Я уже обмолвился о том, что АвтоВАЗ рвется вперед и, в общем, перспективные какие-то разработки, так сказать, ведет уж сам или, так сказать, с партнерами. Это абсолютно не имеет значения в конечном итоге, а имеет значение качество, современность и цена. Но, тем не менее, он, конечно, зациклен, АвтоВАЗ по-старому, по-прежнему, так сказать, на том, что выпускает, что известно уже много лет. Началось производство, вот только вчера об этом пришла информация, модернизированный «Лада Нива Легенд». Об этом сообщили нам под капотом новый, ну новый, опять же, вот я бы в кавычки брал, это новый двигатель объемом 1,8, мощностью 90 лошадиных сил, там 153 ньютон-метра крутящего момента. Ну, в общем, мы с вами понимаем, что несмотря на то, что они говорят, что это совершенно, так сказать, уникально, на литр меньше топлива, и что 1,7 уже не будет, но все это, если говорить честно, в общем, вчерашний день. Но, тем не менее, «Лада Нива Легенд» будет, тем не менее, востребована. Да, конечно, куда деваться, так сказать, надо на чем-то ехать. Хотя, на самом деле, мой коллега ездил на ней, так сказать, рассказывал достаточно подробно. Все те болячки, которые были, они, в общем, никуда и не делись, так сказать, у нее. Достаточно шумная, не быстрая, так сказать, машинка. Но двигатель, может быть, и, так сказать, получше. Хотя мы же понимаем прекрасно, что 90 сил – это совсем не предел мечтаний. В общем, конечно, хорошо бы АвтоВАЗу все-таки больше внимания уделять тому, что будет востребовано не только сегодня, было востребовано вчера, но и будет востребовано завтра. Конечно, конкуренцию он не выдерживает. Любопытная информация еще, так сказать, пошла. Российский автопром — это ныне не только, это далеко не только АвтоВАЗ. Читаю заголовок в том же моторе. Автомобили «Волга» продаются лучше, чем новые «Москвичи», что совершенно понятно, по каким причинам. Вот для меня, например, это совсем даже не загадка. Хотя не могу сказать, потому что мне новые «Москвичи» понравились. Если бы еще занимались продвижением, так сказать, грамотных людей, было бы все совсем хорошо, как мне кажется. Но вот за первый месяц продаж бренд «Волга», а мы знаем, что скрывается, сейчас скажу под этим названием, реализовал около 1000 автомобилей. Об этом сообщает паблик официальный. Официальные продажи машин при этом составляли только 19 июня. Вот ровно за месяц около 1000 машин. Весьма и весьма, как мне кажется, в общем, неплохо. Вот они с кем сравнивают. С «Москвичом» М70, М90. Хорошие машинки, между прочим, на основе английских. На самом деле, кроссовер лучше всего продается. «Волга К50», представляющий собой, по сути дела, достаточно известный, и который успели обкатать многие, Джили Манжаро. Но для него создано, конечно, там он выглядит немножко по-другому, хотя стоимость, в общем, немалая. 4 с небольшим, 4200 миллиона. Ну и «Волга К40», это рестайлинговый, тот же самый Джили Атлас. В общем, в основе C50, а и еще седан C50, там это Джили, по сути дела, префейс. Ну, в общем, так сказать, вполне себе. А что еще? Ну, не буду больше про «Ладу Легенд», так сказать, говорить. Тем не менее, набирает самое интересное, что серьезно вырастает. Мы живем не только китайским и российским автопромом. Серьезно вырос, так или иначе, поток, и выросли продажи автомобилей японских марок. Вот об этом тоже сообщают «Автостат». То есть спрос. Более того, самое интересное, что на фоне того, что происходит на рынке, и на фоне всех этих пошлин дилеры, которые продают вот эти вот автомобили по параллельному импорту, так сказать, они снижают цены. И, конечно, эти машины востребованы. Очень неплохо себя чувствует Toyota RAV4, это с 2-литровым мотором на 171 силу, с полным приводом и так далее. В общем, там и гарантии какие-то есть, так сказать. Хотя стоимость не маленькая, 4,5, ну чуть меньше 4,5 миллионов рублей. Но тем не менее, дает дилер гарантию официальную, так сказать, 150, ну как обычно, она, собственно, мало чем отличается. И очень неплохо идет Mazda. Кстати сказать, вот Toyota Highlander еще в этом же списке и так далее. Кстати сказать, вот эти двигатели, которые, собственно, атмосферники, они, собственно, и готовы принимать в том числе не совсем, так сказать, чистое топливо, которое сейчас появляется на заправках. Разумеется, не 92-й, хотя и 92-й их не смутит особенно. Но атмосферник, он может перемалывать, так сказать, совершенно спокойно и какое-то количество серы. Разумеется, не без последствий, но они наступают значительно медленнее, чем у двигателей, оснащенных турбиной. Это такой всем известный факт, тем не менее. И обратил бы внимание, что если речь идет о выборе автомобиля, то, конечно, в первую очередь, если вы озабочены ресурсом, так сказать, надежностью техники, то в первую очередь все-таки следует обращать внимание именно на атмосферники. И они есть, в том числе новые, в том числе официально поставляемые. Ну, например, KGM, то есть корейский, тот же самый Sanyang, очень неплохо себя чувствует на рынке. Тот же Solaris, например, один из самых доступных автомобилей. Но, в общем, должен заметить, что выбор есть. Так что всем удачи и берегите себя.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Расчеты самоходных артиллерийских установок МСТА-С группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем обнаружили места размещения дронов противника благодаря наблюдению за техническими специалистами, которые забирали беспилотники на обслуживание. Координаты объектов передали артиллеристам. Расчет 152-миллиметровых самоходных гаубиц нанесли серию ударов. Уничтожено более 10 пунктов, антенны связи, оборудование, а также находившиеся на позициях разведывательные и ударные дроны. Противник потерял более 40 операторов и инженеров беспилотной авиации. Как отметили ведомства, действия группировки нарушили применение беспилотников. Неприятеля на этом участке фронта снизили его возможности поведения разведки, корректировки огня и нанесению ударов с воздуха. Россия и Украина готовят новый обмен пленными, который может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщила ТАСС омбудсмен Яна Лантратова. По ее словам, сейчас стороны согласовывают списки отдельно по гражданским и военнослужащим. Даты обмена пока не раскрываются, чтобы процесс не был сорван, отметила правозащитник.
1: Сейчас согласовываются списки, причем это опять-таки касается отдельно гражданских, отдельно военнослужащих. Очень важный, готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай бог, не сорвать. Это же, понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут, они надеются. Вы себе не представляете, какое количество у меня сообщений приходит на телефон. А мой муж, он попал в этот список, а мой ребенок попал. И постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать из регионов.
0: По словам Лантратовой, с мая Россия вернула из украинского плена 550 военнослужащих. Американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам, ракет и беспилотников, а также системам ПВО. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Там пояснили, что целью было ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. При этом указывается, что транзит коммерческих судов через этот важный международный морской коридор продолжается. С начала мая силы СИНТКОМ помогли обеспечить транзит порядка 900 коммерческих судов и 450 миллионов баррелей сырой нефти, отметили военные. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции нанес удары по двум базам США, американскому военному лагерю в Кувейте. Дроны «Камикадзе» армии Ирана атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на одной базе, вертолетную стоянку на другой, а также здания для размещения военнослужащих на авиабазе, говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Пресс-ТВ. Кроме того, КСИР уничтожил ударами ракеты БПЛА, радарную установку США и систему ПВО «Патриот» в Бахрейне. Дональд Трамп провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернамом. Они обсудили множество тем, включая нефть, Северного моря, торговлю, военный альянс, а также разминирование Ормузского пролива. Об этом сам президент США написал в своей соцсети Truth Social. В целом, беседу американский президент охарактеризовал как интересную, хорошую и сообщил о намерении в ближайшее время встретиться с новым главой британского Кабмина. Напомню, накануне король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернам официально вступил в новую должность. А премьер уже успел заявить, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. Почти миллион человек вышли на улицы Мадрида встретить сборную Испании и отпраздновать ее победу на чемпионате мира по футболу, передают РИА Новости. В воскресенье испанская сборная со счетом 1-0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. Официальное чествование сборной прошло в понедельник в Мадриде. Перед парадом команду приняли король Испании Филипп VI и члены королевской семьи, затем премьер-министр страны Педро Санчес. А сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые «Красная фурия» завоевала золото в 2010 году на чемпионате в Южной Африке. Москва сегодня после нескольких дней жары окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Во второй половине дня пройдут ливни, температура воздуха понизится, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться влиянием и прохождением в районе 15 часов холодного атмосферного фронта. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 5 литров воды на метр квадратный. Грозовое положение, ветер западный 5-10 метров в секунду порывистый. Ну и температура воздуха плюс 22-25, то есть произойдет понижение дневной температуры до положенной в середине сезона климатической нормы. Атмосферное давление будет падать, составит 744 миллиметра ртутного столба.
0: По предварительным прогнозам, в среду и четверг в московском регионе также ожидаются дожди и грозы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в столице плюс 21 градус, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 76%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов.

0: друзья, новая встреча на «Маяке». Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, телеведущий канала «Россия Культура», отправился в экспедицию. Не в Москве сейчас. Михаил Юрьевич, где раз мы вас застали? Доброе утро.
1: Ну, я на природе с детьми. Когда рассказываешь о других местах, ты же должен сам путешествовать, естественно.
0: Так как-то, Михаил Юрьевич, я смотрю, отпуск-то у вас такой ненормированный, да? Ненормированный,
1: ну,
0: будет.
1: Почему? Завтра съемки успею приехать. Нет. Ну, тут все так это нарезано, плотненько нарезано.
0: На набережных бываю. Сегодня у нас тема «5 лучших набережных России». Значит, Михаил Юрьевич, давайте так, что мы понимаем под лучшей набережной? Потому что у нас есть, например, на море, да, в наших приморских регионах, да, есть понятие променада. Ну, чтобы было, например, как в Ницце, без грузовика, естественно, да, просто вот чтобы было красиво и позагорать, и вид красивый, главное, в обе стороны, и на море. И если обернуться, так сказать, дома с точки зрения архитектуры классные, да. Есть реки. Вот в Петербурге, например, замечательная набережная. Там с одной стороны тюрьма, с другой стороны элитное жилье. И одни, значит, друг на друга смотрят, да, из камеры и из окна. Вот, как говорится, наши перспективы, как говорится. У нас какой критерий лучшей набережной?
1: Какой критерий? Ну вот смотрите, вообще набережная – это любая обжитая часть берега человеком, да? И деревянные мостки, где дед ловит карасей с внуком, и променад, где в это время его дети гуляют в Сочи, да? И заводская набережная – это все набережные. Но мы сейчас понимаем под набережными такой все-таки набор отдыхальный. Потому что, ну, сейчас преобладает такая тема, что город – это некий спектакль, город – это место, куда люди выходят, где какие-то происходят действия. Вот. И набережная в этом случае – такой фойе, где надо себя показать, посмотреть чем-то, позаниматься, взять бокальчик какого-то прохладительного напитка, мороженое детям. Вот. Так что вот у нас представление о набережной, где отдыхают, хотя изначально набережная – это место, где город вышел к реке и что-то с этой рекой делает, поэтому это пагаузы, склады, вот, пересадочные пункты.
0: А, в принципе, это города-то у нас изначально как раз, ну, вообще, населенные пункты именно по рекам-то все и строились, да, потому что реки были главными артериями, людям не приходило в голову, в принципе, зачем-то еще строить дороги какие-то асфальтовые, да, не было этих, так сказать, суперпредпринимателей, которые умудряются по паре раз в год переложить асфальт, да, вот, потому что зимой река была ледовым транспортным путем, летом водным. Да, там негде пристроить вот эти все банды, так сказать, вот этих ребят, которые, так сказать, мешают проезду обычных автомобилей, когда занимаются своей работой, как обычно. Что касается набережных, да, ну, я так понимаю, что вы начнете с Москвы наверняка, потому что Москва-то матушка в плане набережных-то...
1: Я начну с Петербурга, потому что вы правы, и вспомнили вы его, потому что о Петербурге вот не вспоминают, когда говорят «лучшая набережная», потому что там все сплошная набережная, да? И набережная настолько органичная, что вот такое с придыханием, вот мы построили новую набережную, мы гордимся, у нас как в Москве, как часто говорят где-то в других небольших городах, да, там этого нет, потому что изначально, вы правы, город создавался на реке. Да, и здесь все набережные, все набережные благоустроены, но при этом современные урбанисты говорят, что набережные Санкт-Петербурга не отвечают современным требованиям. И вот мы как раз вернулись к тому, что такое современные требования. Должны быть деревянные настилы, такие палубы, место, где отдыхают, скамейки, спортивные и детские площадки, многочисленные точки общепита. У нас все-таки сейчас преобладает представление о набережной, как о каком парке на воде. У нас вообще сейчас такая культура немножечко отдыхальная, да? Вот. И поэтому преобладает вот мнение, что это действительно такой променад. Но я-то хотел поговорить о набережных, о разных. потому что набережная — это, ну, определенная история. Когда вот вы вспоминали, города только создавались, то не было даже идеи, что это парадная улица. Но только Петербург строился по западным лекалам, это сразу наша северная Венеция. И, конечно, это удивительное сочетание воды и города, и сплошных фасадов. А так, в принципе, в Москве, например, долгое время на реку выходили задние дворы, пнили баркасы, стирали прачки, утки плескались, да, и очень многие богатые люди разворачивали свои дворцы не к набережной, не к воде, а к улице, которая шла параллельно. И только потом пришло понимание, что река – это одна из красивейших улиц города. Вот. Так что в 19 веке стали фасадами разворачиваться к реке. В 20-м в советское время наоборот. Река, это заводы, это порты. И у нас есть крупные города, где не было набережных. Вот, например, Новосибирск. Набережную создали там недавно. Ну, набережную в нашем понимании, да, куда можно выйти с коляской, погулять, посидеть. Вот. А так, в принципе, это заводы, железнодорожные пути. Сочи, вот тут тоже такой пример, когда осваивали Кавказ, никто же не думал про отдыхающих, думали о более легком освоении, и у нас вдоль всего моря идет железная дорога, которая, естественно, сильно мешает, ну, вот такому созданию какого-то парадного.
0: А что ж с ней, нагрев. Михаил Юрьевич, что ж с ней делать-то вот с железной дорогой-то?
1: Ничего,
0: вот какой-то есть вариант?
1: Такая особенность, да. Или вот, например, Владивосток. Владивосток – это город фантастический, и там набережная, в принципе, не нужна. Это как и в Нижнем Новгороде. Там такие виды, ну, куда не выйдешь, да, вот, в Нижнем через Волгу. Ну, так более, конечно, плоские, хотя берег-то высокий. А Владивосток – это сопки, это бухты огромные, но при этом вот они обозримые, изрезанные. Но набережную в Владивостоке построили недавно, вот. То, что мы понимаем, набережная, где деревянный настил, где кафе, куда можно выйти, где воркаутом можно заняться с видом на этот вантовый роскошный мост. А вообще до этого и сейчас все эти бухты — это десятки километров складов, колючей проволоки, воинских частей, разгрузочных каких-то станций. Так сложилось. И это тоже набережная. И вот если за образец такой отдыхальной набережной брать Москву, ну, понятно, что сейчас все ориентируются на Крымскую набережную. И это действительно так сложилось и так сделали очень неплохо. Там попытались, ну, так здесь повезло нам, что у нас здесь сначала парк культуры и отдыха, поэтому традиционное место, где отдыхают, и там современные активности можно вводить, какие-то фестивали, вот, город там как-то себя развлекает. Потом у нас...
0: Михаил Юрьевич, кстати, доводилось видеть фотографии, ну, трудно понять, когда в кадре люди в плавках, какой это конкретно год, ну, наверное, где-то 50-е, 60-е, когда в тех же краях в Москве реки огораживали, так сказать, вот некую зону, и люди купались, как бы одновременно, как бы под присмотром, но в Москве реки, вот они купались, да?
1: Вы меня слишком взрослым считаете. Я сам купался в парк культуры отдыха имени Горького, да, в Москве реки. Ну, а все мои товарищи постарше, они просто помнят, когда был там, где гостиница «Украина», там был городской пляж. Туда ездили вот из центра, с Арбата, да. Вот там был городской пляж. Там, где, ну, между Бородинским мостом и еще не построенным Новоарбатским.
0: Не вот, вернуть конечно, ли нам все... такую традицию-то благородную, да? Потому что вода наверняка прогрелась уже. Не то, что в Сочи там 28 градусов. Чуть попрохладнее, да? Ну, это ж просто вот, прелесть
1: поэтому, какая-то. Нет, ну, давайте вернемся к пяти набережным. Я вот по критериям, вы говорили, я выбрал набережные разные. Вот такие, чтобы вот не было у нас какого-то одного ценза, и мы по нему располагали набережные. Как образцовую, современного представления о набережной, я выбрал Крымскую. Ну, Крымская – это такое протяженное понятие. Ее у нас в советское время московские набережные превратили в автомобильные дороги. Поэтому, в принципе, набережные были, и даже виды с них открывались неплохие, но люди ими пользовались только как транспортным как транспортными развязками. Вот. И сейчас набережные вот стали прогулочной зоной. где самые разные активности, которые повторяют потом и улучшают в других городах. Там есть необычные очень детские площадки, такие, ну, современные, интересные, с работой с песком, с помощью механизма, с водой, с мини-шлюзами детскими. Вот это все очень любопытно. Сейчас это вот в Казани повторили, наверное, в других местах. Так что Крымская набережная – это образец того, как надо делать побольше мест для загорания, для танцев, для спортивных мероприятий, побольше пешеходных мостов, велодорожек, там, на роликовых коньках. Вот так, так, так, так, так. Вот. В Самаре совершенно уникальная набережная. Они такой подошли, они сделали антисочи. Вот прямо думали они об этом, не думали. Они, у них называется там первая очередь, вторая, третья. То есть они с разницей в несколько лет насыпали 2,5 километра песчаного пляжа. Сначала в самом центре, в первую очередь, потом в другую, подальше, потом еще. И сейчас у них вот, я не знаю, сколько уже километров, но вот весь берег отсыпан белоснежным песком. Чуть выше идет зона бульвара. За ней жилая застройка, разная, ну, в основном симпатичная. И там уже магазин и кафе. Вот почему я говорю «Антисочи». На пляже есть навесы, раздевалки, немножечко волейбольных площадок. Вот, какой-то фестиваль проводили кабинок для раздевания. И остались деревянные постройки, такие временные, но интересные, авангардные такие, дизайнерские. Вот, и все. Никакого горячей раки, никаких мотоциклов. Вот этого всего бурления, которое, в общем, в Сочи, ну, куда нам деваться от этого, но оно никому никогда не нравилось, да?
0: Песок, Михаил Юрьевич, вода... вы как бы, ну, в этом же есть экзотика. Вот этот клич человека, который, мне кажется, прожжен до костей солнцем, да, он коричневый, да, он черный,
1: идет
0: ходит.
1: И горячая выпечка идет, которая
0: капает медом. Да, и он кричит,
1: медом, да.
0: И он кричит голосом, которого уже нет, у него уже связки все там шуршат. Он кричит: пиво, рыба, раки!
1: Самаре вот от этого отказались. Самаре от этого отказались.
0: Так, идем дальше, Михаил Юрьевич,
1: конечно. Ну, я Крымскую как образец такого молодежного семейного отдыха, и который, конечно, Москва задает тон, повторяют. Вот, это Московская Крымская набережная. Самара – это такой минимализм песчаный, потрясающая вода, широченная Волга. Купайтесь. Если хотите мороженое, там даже, в общем, на пляже не найдешь его. Вот поднимитесь через бульварчик, и там магазинчики, там купите. Ну, я утрирую, но там вот действительно вот песок, отдых, мячик берите, вот, загорайте. Вот, Казань. В Казани пошли, вот, ну, это миллионник, тем более со своей какой-то идентичностью, которую они давно нашли и развивают. Поэтому они решили сделать все виды набережных. У них есть одна река Волга, там такие более технические набережные. Казанка, там сейчас делают парадную набережную. Есть канал, есть пруд. Поэтому там все, что хотите. Строят огромный дворец бракосочетаний Казан, там еще даже деревья вокруг него посадили, но зато виды из него через Казанку на Кремль открываются казанские. С другой стороны, уже у Казанского Кремля, там построили очень интересные, в таком буржуазном европейском стиле, любопытно очень, так, жилые общественные здания, такой роскошный променад, гигантский, широкий, с кафе, ресторанами. Вот. На озере, ну или это пруд, вот, там такая более приватная зона, молодежная, фонтаны, деревянные настилы, опять же, различные площадки, при том, что там очень современно, они чистят воду на глазах, по крайней мере, пытаются, да, сделали каскады, засадили разными растениями, и вот говорят, что мы все время воду качаем из этого пруда, наверх подаем, и вот через эти растения каскадами она опускается и чистится. А рядом у детей развлечения с водой, у них там архимедовые винты, шлюзы, вот они прямо эту же воду уже чистую берут, и с ней вот так интерактивно, там такие механизмы, да, большая площадка, песок и вода, играют. То есть вот Казань пошла по пути, вот все виды набережных мы сейчас вам построим. И все сделаем здорово и качественно. Есть город, которого набережный тоже очень разнообразный, он пошел совершенно по другому пути. Он построил свои набережные тоже заново, но он начал восстанавливать такую городскую структуру. Это Калининград. Он же во время войны был почти полностью разрушен, центр, потом разобран. Кирпич оттуда пошел, в том числе на восстановление Ленинграда. И вот у них почти нет старых зданий на берегах. Они строят рыбную деревню. Это такой туристический аттракцион, очень здорово. Есть башня, такая псевдо-маяк, наверху ресторан. Я там сидел, прекрасные виды, очень здорово. И от того, что это построено заново, но это наша современная история. С другой стороны, вдоль набережной. Набережная все-таки это еще и порт. И если покататься на кораблике по реке в Калининграде, то это очень красиво. Старинные хлебные стоят склады дореволюционные, еще немецкие. Ну, я говорю автоматически дореволюционные, немецкие, еще довоенные, да? Вот. И вот они тоже на берегу расположили великолепный музей океана, который и на берегу такими современными яркими зданиями раскинулся, и на воде в виде кораблей, которые ты можешь посетить. Самые разные, научные, промысловые, военные. Вот. Так что вот Калининград, он так вот создает другую набережную. Вот. Это не набережная, это, ну, понятно, что мы всюду отдыхаем, но это такая более городская ткань. Ну и закончить я хочу самым модным, самой модной набережной, мне кажется, в нашей стране. Это Зелик, Зеленоградск, бывший Кранц. И его безумно любят, там колоссальный поток, туда приезжают. Море холодновато, но зато набережная, вот она идеальная. Она другая, и она тоже очень разная. Хорошие фасады, деревянные нарезы, что непривычно, да, не бетонные. Город небольшой, поэтому в какой-то момент он кончается, и вдруг начинаются эти, ты видишь вдали, эти мили и мили песчаного берега, это коса бесконечная. На набережной различные развлечения, и рестораны, и плавучие есть рестораны. Ну, то есть, в общем, такой он очень небольшой, еще не, он запружен народом, но город выдерживает, и это, конечно, не города, тысячники, у которых совершенно другие толпы, и даже если приезжих нет, то и своей молодежи, своих гуляющих хватает. Так что Зеленоградск, пожалуй, вот очень удачно развивает свою прибрежную зону, и в качестве морского курорта он очень моден, потому что Михаил там Юрьевич, большие гостиницы, да, общественные зоны, и маленькие виллочки неплохие уже строятся с хорошей архитектурой, с разной архитектурой, скажем так, и современной, и с такой вот помпезной. Да,
0: Михаил Ильич, а как вам кажется, мы нашли этим набережным, которые все сосредоточены, но по идее своей, на лете, да? Особенно там, где эти деревянные настилы и прочее-прочее, по парадоксальному стечению обстоятельств, лето-то у нас короткое, а 9 месяцев в году...
1: Поэтому мы стремимся им воспользоваться на все 100.
0: Да, ну, это понятно, нашли. Это понятно, это мечта, да, это мечта. А что делать-то вот зимой-то вот на набережной, что делать? Да.
1: Ну вот поэтому и строят дворец бракосочетаний в Казани. Действительно, вот надо строить какие-то нужные общественные здания. И что помимо видов, да, и прогулки, ну, в снегу она немножечко другая. И понятно, что кто-то будет гулять, собаченьки пойдут. Ну, людей будет заметно меньше. Надо действительно вот, ну, обживать и строить какие-то яркие, интересные объекты, которые будут круглосуточными.
0: Круглогодичными, вот. Да. Да-да-да. Михаил Ильич, а ну, как вам кажется, да. А вот все-таки та традиция, что набережная, это там, где пиво, рыба, ряки с утра до ночи, она, думаете, уйдет? Или вот, в принципе, я вот буду скучать по этой традиции, если честно. Да, если
1: я
0: она
1: думаю,
0: куда-то сгинет.
1: Я думаю, что заповедник такой, потому что в том же Сочи есть прекрасный современный пляж Ривьера, где это как-то вот тоже ходит, но уже как-то они теряются, потому что там амфитеатры, там парк красивый сверху на бугре разбит, да, там современная спортивная площадка роскошная, куда приходят такие атлеты, что, в общем, там можно просто зрителем быть, а не только самому подтягиваться. А вот.
0: Да, да. Лежишь, смотришь на атлетов, хорошо. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканал «Россия Культура» в нашем проекте «Черты города».

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили более 130 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили ТАСС в группировке. Координаты целей были переданы расчетам ПВО, расположенным в районах пролета дронов. В результате боевой работы были поражены все обнаруженные БПЛА ВСУ. Как сообщили в Минобороны, операторы беспилотников группировки войск «Запад» поразили разведывательные ударные дроны противника на Краснолиманском направлении проведения СВО. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в части Сумской области. Об этом сообщают украинские СМИ. Ранее повторные взрывы были слышны в Харькове, Одессе, а Изюмская городская военная администрация информировала о взрыве в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. США и Иран обменялись серией ударов. Корпус стражи Исламской революции атаковал ракетные системы «Хаймарс», размещенные на базе США в Кувейте. Об этом сообщает гостелерадиокомпания ИРИП. Атака последовала в ответ на новую серию ударов американской армии по территории Исламской республики. Ночью иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чебохаре, Исфахане, Ширазе и других городах. А американские силы, в свою очередь, нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам, площадкам ракеты беспилотников, а также системам ПВО. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Там пояснили, что целью было ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Владимир Путин продолжает играть в хоккей, но из-за занятости делает это нечасто. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Накануне президент своим указом установил день хоккея, который будет отмечаться 22 декабря. Это сделано для популяризации и развития этого вида спорта в России. Ранее Путин рассказывал, что увлекся хоккеем в достаточно зрелом возрасте. В 2011 году по его инициативе в России была создана ночная хоккейная лига, в матчах которых он неоднократно участвовал. Задача лиги – развитие массового хоккея в стране и организация всероссийских любительских соревнований, доступных широким слоям населения. Сильные дожди с грозами и порывистым ветром придут в Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Затем неблагоприятные погодные явления распространятся на север и на восток, затронув Мурманскую и Архангельскую области. Неустойчивая погода также ожидается в Ненецком автономном округе и в республике Коми, но там будет действовать другой циклон. Метеоролог добавил, что дожди и грозы ожидаются в московском регионе во вторник, среду и четверг. По словам Макаровой, завтра днем максимально температура в столице составит 23-25 градусов, в Подмосковье 21-26. В четверг дневная температура в Москве достигнет плюс 22-24, а в Московской области 20-25. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 77%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Ротор» обыграл СКА «Хабаровск» 1-0 в первой лиге чемпионата России по футболу. Единственный мяч с пенальти забил Александр Хубулов. Для волгоградцев эта победа стала первой в сезоне, а вот хабаровчане уступили в обеих встречах чемпионата. Футбольные «Зениты» и «Краснодар» интересуются нападающим сборной «Сенегала» Бамбой Диенгом. В настоящее время этот игрок является свободным агентом, а в прошлом сезоне он выступал за французский «Лорьян». Диенга также хотят видеть в своих рядах более 10 клубов из Италии, Испании, Германии и Англии. Хоккейные «Барысы» и «Нефтехимик» утвердили состав тренерских штабов на предстоящий сезон. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
2: «Барыс» из Казахстана стал разочарованием предыдущего сезона. Несмотря на наличие североамериканских легионеров, команда из Астаны задолго до финиша регулярного первенства лишила шансов на плей-офф и заняла предпоследнее 10-е место в Восточной конференции. Однако в руководстве клуба решили, что главным тренером останется российский специалист Михаил Кравец, с которым на год был продлен контракт. Ближайшим ассистентом Кравца станет местный специалист Талгат Жайлауов. Тренером нападающих «Барыс» утвержден Александр Савченков, тренером защитников Евгений Королев, а вратарей Константин Барулин. С очередь «Нефтехимик» также утвердил состав тренерского штаба команды, которая выдала перспективный сезон, где пробилась в розыгрыш Кубка Гагарина. Нижнекамцы симпатично смотрелись в серии с «Авангардом», но уступили в ней 1-4. «Мы услышали много хвалебных слов в свой адрес, даже чересчур, но проблем еще осталось много», говорил после окончания сезона наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин. Пресс-служба нижнекамцев подтвердила, что Гришин продолжит работу с клубом. Помогать ему будут те же специалисты, что и в предыдущем сезоне. В их число входят Максим Кривоножкин и Алексей Пепеляев, тренер вратарей Алексей Митрошин, а также Александр Ураков, Денис Каратеев и Александр Смирнов.
1: Пилот команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев возглавил генеральную классификацию второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Перед заключительным днем Бахи «Холмы России» Николаев опережает ближайшего преследователя Сергея Визовича на «МАЗе» на 32 секунды. А третье место у еще одного пилота «КамАЗа» Дмитрия Сотникова. Он уступает лидеру минуту 3 секунды. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Путевка в жизнь». Дорогие друзья, в рубрике «Путевка в жизнь» мы вам рассказываем о тех специальностях, тех профессиях, которые нужны сегодня стране и будут нужны, да, главное, что в будущем. Сегодня с нами Александр Воротников, заведующий отделением Центра градостроительных технологий Московского индустриального колледжа, преподаватель специальных дисциплин, и сегодня мы поговорим о профессии строителя. Александр, доброе утро, здравствуйте. Да.
1: Доброе утро.
0: Александр, ну, может быть, начнем с личного, с личной истории, с личного примера. Как вы выбрали себе такую профессию?
1: В детстве мне очень нравилась математика, география. Соответственно, когда выбирал образование, выбрал такое направление, как геодезия. Геодезия, она очень тесно связана со строительством, поэтому еще когда обучался в университете, на работу устроился на строительную площадку помощником геодезиста. Потом уже после университета остался работать в строительной организации, работал на должности мастера участка, на должности прораба. Мне предложили попробовать себя в смертном деле, и мне очень понравилось это направление, после чего перешел на должность сметчика, работал сметчиком, начальником договорного отдела. Ну и, соответственно, таким образом шел мой карьерный путь именно в строительных организациях.
0: Александр, позвольте вопрос. Вы говорили о геодезистах, да?
1: Да.
0: Я думаю, что многие наши слушатели замечали этих людей. Они там вот один с треногой стоит, у него какой-то там прибор на ней. Как, вроде как телекамера, но не телекамера, это сразу видно, потому что кинооператоры в касках обычно не ходят. А напротив него обычно стоит другой, с какой-то со спалкой одноногой. И они что-то там измеряют. Вот это что за процесс, когда они там на улице что-то меряют? Ну вот люди видят, идут пешеходы, а те там что-то там измеряют. Вот это зачем они делают?
1: Ну, тут все зависит от того, каким прибором они пользуются. Как вы правильно отметили, геодезисты всегда работают в паре. Один стоит за прибором, второй стоит непосредственно с рейкой. Может быть, если вы видите небольшой прибор, то это нивелир. Они таким образом измеряют превышение на местности, на том участке, где они ведут съемку. Либо это может быть уже прибор побольше, это тахеометр. Они таким образом изучают как превышение, так снимают и горизонтальные углы, и в результате чего строят карту местности той, которую они снимали.
0: То есть без этих измерений вот работы строительной невозможны, да? То есть надо точно понимать какие-то вот изгибы местности, да, в этом районе?
1: Ну, вообще, да, инженерно-геодезические изыскания – это основа строительства. Они всегда предшествуют непосредственно самому строительству. Геодезисты изучают территорию строительства, строят карту, на которой отражают все, что расположено, как на поверхности земли, так и под поверхностью какие-то подземные коммуникации. Уже на основании этой карты затем проектировщик

0: интересует строительный проект, который мы будем воплощать в жизнь.
1: Ну, чтобы не продолбиться сваи в метро, да? Я понимаю, для этого очень важная история.
0: Да, для этого тоже.
1: Да, Александр, ну, а вот если говорить о профессии, да, вот вы начинали как геодезист, а потом в строительстве уже прорабом стали, и так далее, и все вверх и вверх. Вот что в этой работе самое интересное? Потому что, когда показывают строителей, ну, я не знаю, наверняка наши слушатели первой ассоциации — это Шурик на стройке. Там был, значит, этот тунеядец, которого на 15 суток туда отправили. Ну, больше там людей, кстати, не было. Там был только студент и, значит, тунеядец-алкаш в исполнении Смирнова. Ну и, соответственно, такое отношение к этой сфере, оно юмористично, скажем так, ну, и есть еще некоторые, как бы, да, понимание, что люди там разговаривают матом, так быстрее доходит, как говорится, куда вверх-вниз, вайна-вира и так далее, да. И толпы, значит, вот ходят людей, которые, значит, что-то делают, а что они делают, там снизу-то не видно. Они там лазят вот по этим небоскребам, да, видно, что кто-то в оранжевых жилетках, там, этих, в касках шевелится. Чем они там конкретно занимаются, с земли непонятно. Вот на самом деле, ведь любая профессия, да, изнутри, она выглядит иначе, чем вот как бы так народное обывательское представление. Вот вы, оказавшись внутри сегодня уже, да, много лет в этой сфере, вот что в этой работе вам по-настоящему нравится, в отличие от обывательского представления о вашем труде?
0: Ну, вообще, строительство – достаточно широкая отрасль. В ней присутствует очень много профессий. Каждый занимается в этой профессии тем, что ему близко к душе. Там можно, допустим, если ты штукатуришь стены, каменщик кладет стены. В принципе, строительство как отрасль, чем меня привлекла? Я думаю, что у каждого строителя есть это чувство, это возможность видеть результат своих усилий. Поскольку, когда ты видишь то здание, в процессе строительства которого ты принимал участие, возникает такое чувство, что ты создал какое-то новое пространство, ты развиваешь наш город, и непосредственно это происходит при твоем участии. Хотел бы отметить, что строительство в настоящее время является достаточно востребованной отраслью. Строители — это востребованная специальность, поскольку стройка нас окружает постоянно. Мне кажется, любой человек, куда бы он ни кинул свой взгляд, он там увидит либо новое строительство, либо какой-то ремонт уже существующего здания. Ну и кроме того, в этой отрасли достаточно высокая оплата труда. Профессиональные строители получают очень хорошую заработную плату. Есть такие специализации, которые даже в строительстве позволяют работать удаленно, и человек может сам устанавливать стоимость своей работы.
1: Удивительно. Но поскольку, Александр, вы сказали, что разные есть, да, специализации, то есть это такой большой муравейник, в хорошем смысле слова, где каждый делает свою работу, или там бригады делают свои задачи, выполняют. Но вот общее есть какое-то качество, человеческое, конечно, качество характера, что-то доставшееся при воспитании в семье, может быть, в школе, да, книжки люди правильно читают. Вот что объединяет строителей? Какое качество должно быть у человека, чтобы он в этой сфере и прижился, и чувствовал себя, ну, вот, на своем месте?
0: Ну, мне трудно выделить какое-то одно. На мой взгляд, человек, который работает в стройке, он должен обладать тремя качествами. Первое – это физическая выносливость, поскольку строительство, оно часто связано с тяжелыми физическими нагрузками, с длительными сменами, а также с работой в разных погодных условиях. Затем человек должен обладать коммуникативными навыками, поскольку строители, они всегда работают в команде. Им необходимо уметь эффективно взаимодействовать друг с другом, как внутри, например, строительной бригады, так и взаимодействовать между заказчиком и подрядчиком. И кроме того, я считаю, что все строители – это достаточно аккуратные люди, поскольку аккуратность необходима везде, как при выполнении каких-то расчетов, при разработке проектов, так и выполнении непосредственно строительных работ на самой площадке.
1: Александр, а как сейчас, не могу не задать этот вопрос, обстоят дела с коммуникациями непосредственно на объекте? Потому что, опять же, повторюсь, так стереотип говорит о том, что люди для краткости, ну, зачастую так и в армии общаются, уж некогда рассусоливать, ну, как бы используют идиоматические выражения, краткие, значит, в качестве предупреждения или указания направления, да, или чтобы пресечь какую-то, значит, ошибку, предупредить, да. На самом деле, вот строители, вот можно сказать, что строители такие сильные, крепкие, умные и при этом интеллигентные люди?
0: Я думаю, можно. Все строители, как правило, имеют образование. Это уже показывает о том, что они смогли достичь определенного своего развития. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Есть специфический строительный язык, но об этом уже люди вникают, когда попадают непосредственно на строительную площадку.
1: То есть жизнь учит специальному словарю, да, вокабуляру.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде капитально отремонтируют здание вечерней школы номер 1. Работы на улице Сергея Орлова уже начались. По проекту специалисты выполнят ремонт фасада, кровли и цоколя. Также рабочие заменят оконные дверные блоки, обновят входные группы, установят архитектурную подсветку. На работы выделено 69 миллионов рублей. Вологжане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Мобильный пункт будет работать сегодня на бульваре Пирогова. Анализы сдаются анонимно и бесплатно. Процедура занимает несколько минут. Медицинский сотрудник делает забор крови из пальца, а результат известен через 15 минут. Также пройти проверку можно в Центре по профилактике инфекционных заболеваний и в поликлиниках по месту жительства. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Неделя сохранения здоровья головного мозга проходит в России. Чтобы не допустить развития серьезных заболеваний, специалисты рекомендуют следить за ключевыми показателями. Это артериальное давление, общий холестерин и глюкоза в капиллярной крови. Также специалисты советуют соблюдать режим сна и отдыха, поддерживать умственную активность, быть физически активным, отказаться от вредных привычек, включая курение и алкоголь, а также сбалансированно питаться. Своевременно пройти обследование и отследить динамику основных показателей можно в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике. Старый трамвай превратят в кафе-музей в Череповце. Новое городское пространство откроют в честь 70-летия трамвайного движения, которое отмечается в этом году. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, вагон уже занял свое место на улице Металлургов 10, рядом с бывшим трамвайным депо. В будущем кафе посетители увидят оригинальные трамвайные сиденья, смогут заглянуть в кабину машиниста и выпить кофе прямо в вагоне. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Семейный фестиваль традиционной культуры «Ирабские сказания» пройдет в Кадуйском округе. Гостей ждут в поселке Зеленый берег 25 июля. По словам организаторов, фестиваль объединит историю русского севера и живой семейный досуг. Пройдут концерты, краеведческие лекции, прогулки на сабордах по реке и ярмарка мастеров. Вход свободный.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты самоходных артиллерийских установок МСТА-С группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем обнаружили места размещения дронов противника благодаря наблюдению за техническими специалистами, которые забирали беспилотники на обслуживание. Координаты объектов передали артиллеристам. Расчет 152-миллиметровых самоходных гаубиц нанес серию ударов. Уничтожены более 10 пунктов антенны связи, оборудование, а также находившиеся на позициях разведывательные ударные дроны. Противник потерял более 40 операторов и инженеров беспилотной авиации. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в части Сумской области. Об этом сообщили украинские СМИ. Ранее повторные взрывы были слышны в Харькове и Одессе, а Изюмская городская военная администрация информировала о взрыве в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны уже приступили к утверждению списков, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские лица. Об этом сообщила ТАСС, уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, контакты с украинским омбудсменом идут у нее по мере необходимости.
3: У нас регулярные бывают очные встречи во время обменов, конечно, безусловно. А так контактируем, коммуницируем либо по телефону, либо в формате видеосвязи. На самом деле коммуникация, она бывает, ну, если что-то нужно, вплоть до того, что каждый день. Вот в пятницу мы в формате видеосвязи общались, обсуждали вопросы. Думаю, что мы сейчас готовим целый ряд гуманитарных различных проектов, поэтому в такие моменты коммуникация бывает чаще. По мере необходимости. Такого нет, что у нас не прописанные дни, когда мы должны говорить. По мере необходимости, когда возникает та или иная отработка ситуации, то мы взаимодействуем.
1: Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих 16 июля. Этот обмен стал 13-м с начала года. Минсельхоз России ежедневно общается с Минэнерго по вопросам обеспечения аграриев топливом. Об этом сообщила Вестям министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она отметила, что по ряду моментов есть системное решение с выделением лимитов в регионах.
4: Ну, основное наше топливо – это, конечно, дизель. Здесь мы благодарны, конечно, президенту и правительству. У нас есть поручение президента, правительства о безусловном обеспечении сельхозпроизводителей топливом для уборочной и для предстоящей посевной. Мы ежедневно общаемся с Минэнерго. По точечным вопросам у нас есть системное решение, которое мы предложили Минэнерго с выделением лимитов на регионы. Мы собрали всю информацию с регионов по направлению растениеводства, животноводства и переработки по потребности в топливо до конца года помесячно. То есть мы знаем каждого производителя, и сельхозпроизводителя, и переработчика, прям с ИНН, то есть вот каждого человека, который должен получить это топливо. Всю информацию верифицировали регионы, и мы отправили ее в Минэнерго, соответственно, ждем распределения по основным компаниям, да, кто будет в какие регионы поставлять. Индивидуальные вопросы мы решаем, например, по крупным холдингам, Минэнерго лично занимается этими вопросами, поэтому здесь мы точно находимся в зоне внимания, как Минэнерго, так и крупных компаний, поставщиков нефтепродуктов, и уверены, что мы должны с достоинством пройти нашу уборочную кампанию и хорошо подготовиться к осенней посевной.
1: Ранее Лут заявляла, что поручение Владимира Путина по обеспечению АПК топливом будет выполнено. Сообщение последних минут. Сергей Лавров прибыл на Филиппины на мероприятие по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Министр иностранных дел примет участие в ежегодной встрече глав МИДов стран АСЕАН и ее партнеров, проведет консультации России. АСЕАН станет участником заседаний Восточно-Азиатского саммита и регионального форума по безопасности. Не исключено, что на Филиппинах Лавров проведет ряд встреч. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, который тоже прибудет в Манилу, заявил, что готов встретиться с российским министром. В прошлом году одна из личных встреч Лаврова и Рубио состоялась именно на полях мероприятия АСЕАН в Малайзии. Добавлю, в объединение входят 10 стран Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Посредники представили Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии. Документ передали представители Катара, Египта и Пакистана. В нем говорится о 10-дневном прекращении огня, информирует новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. По словам американских чиновников, Белый дом изучает предложение. При этом, как отмечает портал, Соединенные Штаты не исключают возможного провала переговоров и перебрасывают в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков. Между тем, минувшей ночью США и Иран вновь обменялись очередной серии ударов. Корпус стражи Исламской революции атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, а американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, системам ПВО, пусковым площадкам ракет и беспилотников. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 77%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, хорошего дня. Прекрасная песня про Сочи, где сейчас сном младенца спит наш дорогой Владислав Александрович. Спит, потому что лег не рано. Да, Настенька, тебе спасибо за эту песню. Кто исполнил этот шедевр? Вот скажи, пожалуйста. Кто исполнил? Есть у тебя микрофон? Давай, говори в него.
2: Гелена Великанова.
1: Гелена Великан, прекрасная вокалистка, да, исполнительница, артистка советская. Мамочка пришла на работу. Здравствуй, мамочка.
2: Здравствуйте.
1: Редко мы видимся, и это хорошо.
2: Да?
1: Я хотел тебя прежде всего предупредить в отрыве от всех остальных новостей, что, друзья мои, хотел передать и девушкам, нашим слушательницам, и мужчинам, которые, ну, волей или неволей оказываются вот в союзах с девушками, которые хотят хорошо выглядеть.
2: С такими девушками.
1: А таких большинство, кто хочет хорошо выглядеть. Так вот, в США набирает популярность препарат, который производится из человеческой жировой ткани мертвецов. Можно немножко веселую музыку притушить.
2: Мертвые не стареют.
1: Я хочу об этом предупредить. Да, пластический хирург перечислил осложнения от использования трупного жира в бьюти-индустрии. Кстати, обычно женщины тайком от мужей занимаются такими процедурами, потому что они скрывают стоимость этих процедур.
2: Где же они берут?
1: Я слышал про одну даму, она потратила 1 000 000 рублей, чтобы пересадить свой собственный жир с боков в филейную часть, чуть пониже перекачать. 1 000 000 рублей. Причем это одна из самых опасных операций для здоровья человека. То есть можно вообще не очнуться после этого.
2: Лучше в спортзал.
1: Так вот, инъекционный волюмайзер. Волюм – это объем. Объемайзер, да, получается, который действительно производится из донорской человеческой жировой ткани, значит, и при помощи этой штуки лечат Оземпик фейс, это когда лицо от быстрого похудения обвисает, как у Шарпея кожа, а они туда закачивают трупный жир, вы знаешь?
2: То есть,
1: да, причем за реальные деньги. Я просто хочу, чтобы вы представляли себе, насколько это опасно, всаживать себе под кожу чужой жир мертвецов. Вот об этом пару слов сказал буквально. Давайте перейдем к хорошим новостям. И какая сегодня погода в Кызыле, мамаш?
2: В Кызыле жарко. 26, угу. Днем 28, ночью,
1: да,
2: 25.
1: Да.
2: Пасмурно, дождей не будет.
1: И все это она сказала наизусть.
2: Конечно, я подготовилась.

0: Кызылчане, да. Ну вот Кызыл, чтобы вы представили, друзья мои, обошел Краснодар в рейтинге ввода жилья на душу населения. Представляете? Да, вот обошел. Теперь он
1: там
0: впереди.
1: Там просто население меньше.
0: Нет, хорошо. Нет, вводит хорошо. В Туве построен крупный горно-обогатительный комбинат. Дело в том, что Кызыл Таштыкское, извините, месторождение полиметаллов, еще в 2006 году китайцы выиграли тендер на освоение. И вот, наконец, через 20 лет комбинат построен, в проект вложили почти 17 миллиардов рублей, ну, видимо, китайцы, а бюджет Тувы будет получать до 400 миллионов рублей в год дохода в виде налогов и сборов.
1: Еще больше жилья будет.
0: Да, хорошо. В Туве спасателям МЧС пришлось снимать с горы Хербис пьяного отдыхающего. Посмотрел фотографию, красивые места. В состоянии опьянения он пытался спуститься, 30-летний мужчина, за сорвавшейся обувью. Он разулся на горе, и ботиночки упали. Он пытался за ними спуститься, ничего не вышло, пришлось тросом его вызволять. 86 специалистов из Центра восточной медицины прошли обучение в Китае и теперь будут оказывать квалифицированную помощь, это хорошо. Ну и, наконец, Кызыл готовится, друзья мои, к 4-му международному буддийскому форуму. Первым объектом для волонтеров, которые вышли на улицы, чтобы приводить все в красоту, в приятный вид, стала территория коммунального моста, прилегающая к молодежному скверу. Активисты провели работу по побелке деревьев, освежили облик одной из популярных прогулочных зон. Лидер движения Артыш Мангуш подчеркнул, что для местных жителей участие в подготовке к буддийскому форуму, уже 4-му, это вопрос престижа и, главное, личной ответственности. Вот такие новости из Кызыла. Давайте перейдем к обычным новостям.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Так, мамаш, скажите, вы курите?
1: Нет, никогда.
0: Не курите, хорошо. Никогда, это значит ни утром, ни вечером. Значит, смотрите, у курящих прием обезболивающих может вызывать кровотечение в желудке. Будьте осторожны, товарищи. Ого. Или не курить, или не принимать обезболивающих.
1: Терпите.
0: Лучше не курить, да, но и не принимать. Дальше. Граждан предупреждают, что в жару антидепрессанты увеличивают риск теплового удара.
1: А в жару нет депрессии.
0: Нет, смотрите, есть солнечный удар, это когда солнце прям в башку печет, да? Угу. А есть тепловой, когда вокруг просто тепло. Может, и в автобусе прихватить. В автобусе тоже. А дальше. Единственный предмет ЕГЭ, при сдаче которого школьнички не пытались списывать, об этом глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, это иностранный язык. Слушайте, то есть как же получается? То есть чужая речь, речь колонизаторов, единственный предмет, по которому не списывают.
1: Устный.
0: Да. А вот эти все, а математика, а русский, получается, наши родные предметы под угрозой. Дальше, друзья мои, можно ли делать, вопрос возник у граждан, несколько процедур КТ, рентгена, флюорографии подряд? Говорят, что не опаснее, чем несколько поездок на метро. Об этом заявил ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского университета Кира Ягубова. Меня, честно говоря, тронула эта формулировка. Не опаснее нескольких поездок на метро.
1: Но дороже.
0: Но это понятно, что дороже. Дешевле на метро покататься несколько раз, а эффект тот же.
1: Да.
0: В Ленинградской области начала работать конная эко-милиция. Они смотрят, где кто мусорит, и конем прямо давит, видимо, мусорщиков.
1: Копытом,
0: да,
1: бьют.
0: А московские водители перестали стоять в очередях на СС. Это правда. Слушайте, я вот тоже вчера заправился совершенно без очередей. И дай нам Бог, как говорится, да. ПНИПУ, наши пермские ученые, сообщили, что летучие мыши и дожди уничтожили популяцию комаров в этом году. Люди спрашивают, а где комары? Почему
1: а
0: не
1: где
0: жалят?
1: Мыши?
0: Почему
1: вы видели летучих мышей? Я нет.
0: Нет, мыши ночью, это не важно. Оказывается, жара выше 30 градусов создает комарам проблему. У них пересыхают яйца. Понимаете, да, отложенные уже. И оттуда не появляются. А вы все свое, мамочка, я понимаю. Также не надо так смеяться, вы меня компрометируете. Пермские ученые нашли способ улучшить свойства смол для авиации и судостроения. Это очень важно, пермские наши ученые. Да, смотрите, обычно смолу запекают при помощи промышленных печей. Это дорого и опасно. А вот пермяки нашли 5 доступных, недорогих добавок, которые заметно смешиваются со смолой и увеличивают прочность на 29%, а износостойкость, ну, то есть не трется, не ломается, в 5 раз. Представляете, вот пермяки наши, а мы с ними делаем постоянно передачу. Да. Да? Владимир Владимирович установил в России новый спортивный праздник. День хоккея 22 декабря. Будем отмечать. Мамаша, пометьте в календаре 22-го. Посмотрите сейчас, какой-то день недели. Мы должны подготовиться, уже сейчас начать готовиться. Уральский подросток проехал более 400 километров на сцепке вагонов. Это очень плохо. Но, чтобы встретиться с девушкой. Все началось с того, что родители заставили своего сына, который учится в хореографическом училище в Перми, он балетный, да, готовиться к пересдаче экзамена. Плохо плясал. Вернее, нет, плясал хорошо, а учился плохо. А сами в это время отвалили на дачу. Говорит, ты сиди, учись. А подросток захотел увидеть девушку и поехал за 400 километров. Значит, он, конечно, поступил очень плохо. Но то, что у него романтический порыв...
1: Это романтик.
0: Это хорошо, потому что романтики не хватает. Какой день?
1: Вторник.
0: Вторник, заметь. Сегодня вторник.
1: Да.
0: И это будет 22 декабря, все, день хоккея. Порты России оснастили уже системами обнаружения подводных угроз. Это теперь не шуточная история. Новые комплексы «Корвет». Там радиолокационные подводные станции производства с торговой маркой «Нева». Гидроакустическая станция «Маяк-С». «Маяк-С». Телевизионно-оптическая система «Нева-ТВ». Может располагаться этот комплекс в 15 километрах от самого охраняемого объекта и всю акваторию под водой просвечивать, чтобы ни одна сволочь с аквалангом не проплыла и какой-нибудь аппарат. Это хорошо. Уролог Баханов объяснил, что ночная... в лечении у мужчин бывает по утрам. Mm-hmm. Да. Оказывается, это ничего не имеет общего с половой жизнью. Mm-hmm. Это просто датчик того, что организм, сосуды, нервы и гормоны в порядке. Mm-hmm. То есть не надо подозревать мужчину ни в чем. Если нет, не срабатывает датчик, значит, что-то надо обратиться уже к специалистам. Да. Дальше. Граждане наши все чаще сталкиваются с кондиционерной аллергией, специфической аллергией на кондиционер. Там сидят микробы, и они вызывают аллергию. Ну, конечно, время от времени. Искусственный интеллект усилил недоверие между компаниями и кандидатами в коллектив.
1: Ожидание реальности.
0: Усилило, да. Средняя продолжительность командировки в стране выросла до 6 дней. Теперь можно смело жене говорить, я в командировку на неделю, друзья мои, так что вы учтите. Психолог объяснил, что зумеры отказываются от романов на работе, потому что четко отделяют личную жизнь от общественной и от рабочей. И они не хотят вливаться в коллектив. Они не хотят быть третьим, не ходят на перекуры, не влюбляются ни в кого в коллективе. Потому что почему? Нет, потому что они думают, что через год-два уволятся 100% и побегут дальше. К сожалению, это не компанейские люди. Да. Дальше. Химик Дорохов объяснил, что просроченный отбеливатель пахнуть продолжает так же, но не дезинфицирует. Потому
1: не
0: что
1: белит.
0: Не отбеливает, но не уничтожает. Да. Синевласый блогер Артемий рассказал, что самая опасная для России категория людей – это антипрививочники. Прививочники.
1: Что-то опасные
0: люди. Да. Бюро 1440 запустило очередную серию спутников «Рассвет». Это вот машины, которые работают по аналогии со Старлинком и помогают нашим ребятам не только на передовой, но и, самое главное, в тылу противника. Да. Дальше. Голубь в Великобритании проник в ванную комнату, свил гнездо в косметичке. Насколько редко надо пользоваться косметикой, чтобы там успел голубь.
1: Насколько это же маленькая,
0: голубь.
1: Большая косметичка.
0: Да. В России рассказали о том, что робот Федор на пенсии продолжает работать. На нем тренируются космонавты. Помните, робот Федор, он летал в космос, да? Голубика содержит антиоксиданты, замедляющие старение. Это хорошо. 400 миллиграмм кофеина в сутки нормально, товарищи, сообщают наши ученые. Ну и, наконец, товарищ Рогов объяснил, что в следующем году в моде летом будут пастельные тома. Пастельные – это розовенький, голубоватенький, пыльненький.
1: Закупаемся,
0: в общем,
1: сейчас уже.
0: Сейчас вот все в коричневом ходят, я вижу. Куда они будут девать всю эту коричневую, да, прорву? Ну и, да, я понимаю. Ну и, наконец, психолог дала совет женщинам, как не поссориться в отпуске. 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. Женщины очень хотят на экскурсии, куда-то идти. Надо, бабоньки, привыкнуть к тому, что мужчина может хотеть просто отлежаться в номере. Оставьте его в покое и сами езжайте на свою экскурсию и не ругайтесь. Давайте перейдем как раз к женщинам. Из экскурсий. Кстати, вы заметили, что из экскурсионных автобусов обычно вот вылезают толпа вот именно женщин. Там их 80%,
1: они,
0: наверное,
1: жаждут познания.
0: Да, да, да. Они что-то хотят увидеть, что еще не видели. Слушайте, смотрите, Катя Лель заявила, что искусственный интеллект создали инопланетяне. Она заявляет, что ИИ создан инопланетной цивилизацией, которая управляет человечеством.
1: Вопрос, она же украла ее зубы.
0: Вопрос к Кате. Почему так плохо управляет? Почему так плохо? Да.
1: Тестовый режим.
0: Ну, в Америке продолжается эпидемия женской педофилии. Учительской до 30 лет очередная училка получит за совращение школьника. Я вот не понимаю, это вот только на территории США происходит вот это вот? Реально, каждый день приходят эти новости про вот училок, которых сажают за совращение школьников. То есть им 20-30 лет, вот, а школьникам, соответственно, 13-15. И целая эпидемия. Я не знаю, я надеюсь, у нас этого нет. Я очень надеюсь, конечно. Женщина не заметила в США беременности и неожиданно родила. Принимала препараты для похудения, думала, побочка. Побочка. Ну и, наконец, девица из США заявила, что парень бросил ее из-за ИИ-модели, которую она сама создала. Она создала цифровую женщину, чтобы, смотрите, чтобы помочь сестре продать в интернете стол. Чтобы на робота клюнули покупатели. А клюнул ее собственный мужик и ушел к роботу. Представляете, во как бывает в Америке. Давайте к капитализму перейдем.
2: Новости капитализма.
0: Такер Карлсон назвал Каю Каллас, бывшую пионерку, а теперь руководителя европейского МИДа, тупой. Тупой, да. Ну, что делать? В день рождения Задорнова как раз тупые. Да, но там были американцы тупые, а здесь вот эстонцы. Пятая часть эволюционной истории цветковых растений может исчезнуть навсегда. Вы представляете, ванильная орхидея может погибнуть. Ужас. Чем же мы будем любоваться? В Чехии решили запретить мобильные телефоны в школах. Я вот жду, когда наши-то депутаты начнут запрещать телефоны в школах, соцсети для детей младше 15 лет. Вот в Европе, конечно, это отстой. Но детей-то они начинают потихоньку защищать
1: сдавать
0: от этой заразы.
1: Надо.
0: Дальше. Современная жизнь заставляет мозг работать на пределе возможностей, заявили ученые. То нам вливали в мозг мысль о том, что мы используем только 5% башки, а теперь, оказывается, мы на износе. Уже все, ребят, где правда?
1: А мы вхолостую его юзаем.
0: Первый робот-гуманоид появится в индейской резервации в Нью-Йоркской школе. Будет индейцев учить. А при этом, смотрите, вчера была новость, что в Калифорнии приняли закон, чтобы детей учили только люди-учителя. Смотрите, американцев белых,
1: только,
0: да,
1: люди.
0: Учат люди, а негров, индейцев и прочих, значит, русских будут учить, значит, соответственно, в Америке роботы. Видите, как колонизаторы придумали что? Дальше. Американский кинематографист Барт Сибрелл заявил, что высадки на Луну в 69-м не было. Сегодня очередная годовщина. Они типа высадили. Говорит, не высаживались. Так и говорит. Израиль отменил признание геноцида армян. Смотрите, признали? Через несколько дней говорят, нет, не признали. Ну, по-пацански, да, пацан слово дал, взял. Ну, то есть, ну, по поведению тоже заметно, кстати говоря, аналогично. Ну и что у нас? Летний лагерь для любителей бурбона открывается в США. 90 человек будут с утра до ночи. Это мы против алкоголя, мамаша. С 29 августа по 5 сентября, то есть этих людей просто не будет на земле.
1: Зато потом они весь год будут...
0: В это ничего не будут, им фотографии будут показывать, они будут говорить, да ладно. Ну и, наконец, британские ученые выяснили, что в старости летнее солнце не восстанавливает уровень витамина D. Надо принимать в капсулах, товарищи. Перейдем к нашим криминальным новостям. Так, ну что у нас происходит-то в Подмосковье? Вот, знаете, наблюдаю иногда успешных блогеров. Ну, например, вот блогерша была успешная фермер. Рассказывала о том, как здорово она с телятками там управляется, с козлятками, да. А оказалось, села на 13 лет за пересылку мефедрона. То есть, вот я вот иногда вижу, там люди успешный бизнес имеют, да, и рассказывают, как
1: для
0: они...
1: Для прикрытия, да?
0: Я представляю, что да. Представляю, что она рассылала наркотики в этих,
1: говорила,
0: в аппаратуре,
1: телят.
0: В технике в какой-то, в телятках, да. Вот, а теперь 13 лет. И мне кажется, что многие вот такие бизнесы публичные в соцсетях, да, они как-то не совсем чисты. Ну и, наконец, мэра российского города Стрежевого, товарища Дениченко, заподозрили в том, что у него нет гражданства России. А он сам смеется и говорит: да, я родился на Украине, у меня все есть. А ему говорят: а ты покажи.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. АНО «Культурный центр. Федеральная территория Сириус». ОГРН 121-2300-74-2.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожил более 130 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили ТАСС в группировке. Координаты целей были переданы расчетом ПВО, расположенным в районах пролета дронов. В результате боевой работы расчетов были поражены все обнаруженные БПЛА ВСУ. Как сообщили в Минобороны, операторы беспилотников группировки войск «Запад» поразили разведывательные ударные дроны противника на Краснолиманском направлении проведения СВО. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 209 украинских беспилотников над 11 регионами России и акваториями двух морей. Об этом также сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Сергей Лавров прибыл на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В частности, он станет участником ежегодной встречи глав МИДов стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров. Министр иностранных дел также проведет консультации в формате России-АСЕАН, поучаствует в заседаниях Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Не исключено, что на полях этих мероприятий Лавров проведет ряд встреч. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на Филиппинах. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что возможная встреча Лаврова с Рубио в Маниле прорабатывается. Лидер Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что руководство республики не допустит реванша правой оппозиции, по-прежнему стремящейся к власти. Выступая по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, он объявил, что в стране больше не будет выборов, чтобы не было попыток захватить власть. По словам Ортеги, правая оппозиция сидит и ждет, лишь бы выиграть выборы. Напомню, Даниэль Ортега занимал пост президента Никарагуа в 1985-1990, а также в 2007-2025 годах. С 30 января прошлого года он является сопрезидентом страны совместно со своей супругой Росарио Мурильо. Москва сегодня окажется на пути атмосферного фронта. Он принесет в город дожди и собьет жару, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, циклон вызовет в регионе уплотнение облачности, кратковременные дожди, местами прогремят локальные грозы. Температура воздуха составит плюс 24-26, а по области 22-27 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 20 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 92%. В Санкт-Петербурге, как уточняют синоптики, сегодня облачно, временами дожди и прохладно, плюс 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Ротор обыграл СКА Хабаровск 1-0 в первой лиге чемпионата России по футболу. Единственный мяч с пенальти забил Александр Хубулов. Для волгоградцев эта победа стала первой в сезоне, а вот хабаровчане уступили в обеих встречах чемпионата. Футбольный Краснодар готов приобрести крайнего полузащитника из Нанта и форварда из Ларьяна. О трансферных целях южан рассказывает Александр Ниценко.
2: Краснодар, за минувший календарный год проигравший Суперкубок и Кубок России, а также лишившийся титула чемпиона РПЛ, постепенно обновляет состав. В Аравийский Аль-Ахли уехал капитан клуба Эдуард Спиртян. Вингер Виктор Са стал свободным агентом. Крайний полузащитник Густаво Фуртадо проиграл конкуренцию и уехал в аренду в Грецию. Покинул клуб правый защитник Джованни Гонсалес. На место уругвайца из Ростова приехал Илья Вахания. В Краснодар вернулся центральный полузащитник Даниил Уткин. Компанию ему составил опытный опорник Магомед Аздоев. А совсем недавно из Крузейра южане подписали бразильского правого хавбека Кристиана, который может помочь на обоих краях полузащиты. Также накануне новичком Краснодара был объявлен лучший нападающий Локомотива минувшего сезона Дмитрий Воробьев. Процесс комплектования в стане вице-чемпионов России не завершен. Во Франции сообщили о том, что клуб Сергея Галицкого сделал предложение Нанту о покупке за 3 миллиона евро 23-летнего крайнего полузащитника Ясина Бенхатаба, который часть прошлого сезона провел во второй французской лиге в составе Реймса. Также Краснодар сделал запрос о потенциальном подписании форварда сборной Сенегала Бамба Дьенга, ездившего на только что завершившийся чемпионат мира. Сейчас 26-летний нападающий, забивший в минувшем сезоне за Ларьян 15 голов, является свободным агентом.
1: Хоккейный «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Иваном Ежовым. В прошлом сезоне форвард выступал во Всероссийской хоккейной лиге за «Динамо» из Санкт-Петербурга. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» подписал контракт с нападающим Георгием Меркуловым. Соглашение с россиянином рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Меркулов выступал за «Бостон». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

Леонид Ильич, друзья мои, доброе утро вам еще раз, хорошего дня, хорошего дождливого столичного дня. У нас наконец-то дождь течет, все смоет, да, то, что пригорело за дни вот горячие, да, предыдущие, это хорошо. Значит, сегодня у нас в мире отмечается, друзья мои, День вредной еды. Мы в нашей программе уделяем огромное время, да, много ресурсов тратим информационных для того, чтобы наставить вас на путь истины, чтобы вы питались хорошо. Из тех людей, которые слушали наши лекции, питаться стал хорошо только я, по-моему. Потому что, ну, я имею в виду, хорошо в смысле правильно, а не в смысле дорого. Это маленькая ремарка. Так вот, дело в том, что вот читаю статистику, и несмотря на всю нашу деятельность, все равно в России завтрак с бутербродом, с майонезом, с каким-нибудь маргарином, колбасой, сыром остается номер один. Вот сколько лет мы рассказываем о том, как надо питаться правильно и даже вкусно иногда об этом говорим. Все равно есть такая проблема. И вот вредная еда. На прошлой неделе мы отметили день вкусной еды, а сегодня отмечаем день вредной еды или мусорной еды. Ну, англичане называют junk food. Так вот, это неофициальный такой как бы гастрономический праздник. Но есть вопросы к нашим специалистам, к нашей постоянной такой команде мозговых штурмовиков, я называю это мозговой штурм, когда мы исследуем проблему с разных сторон, при помощи разных специалистов, но каждый из них нам дорог и очень уважаем. И, конечно, откроем мы на сегодняшнее заседание разговором с Михаилом Моисеевичем Гинзбургом, диетологом, доктором медицинских наук. Михаил Моисеевич, доброе утро. Да.

0: шоколадку, или картошку фри, или бургер какой-нибудь, да, вот этот гадостный стран с жирами. И как вкусно, вкусно, вкусно, а потом стыдно, стыдно, стыдно. Но я вот могу сказать, что при помощи вас, вы все-таки вот ваши зерна вашего знания откладываются прежде всего во мне. Я действительно стараюсь питаться правильно. И вы знаете, я перешел от чувства стыда после того, как я еду, ем неправильную еду, да, к физическому ощущению нанесенного ущерба организму. То есть от плохой еды мне становится плохо. То есть раньше только морально, а теперь и физически. Вот как нашим слушателям перейти вот в эту следующую фазу, я это называю саморазвитием, да, то есть я вот как бы сделал так, что действительно испытываю вот от нездоровой еды действительно вот настоящий самый дискомфорт. Вот я не знаю, как это произошло. Есть какой-то ваш научный взгляд, как нам всех довести до этого состояния?
1: Но я как-то не вижу в этом такого стопроцентного смысла. Действительно, бывает, если человек очень ценит себя, свой организм, вот как, ну, как биологическое такое, как существо, то, наверное, ну, там дальше то же самое, что с ребенком. То есть, если мы любим ребенка, ну, или вариант щенка, да, и хотим вырастить его таким здоровым, крепким, эффективным, жизнерадостным и так далее, то мы, естественно, будем его кормить, ну, скажем так, правильной едой. Правильной. Вот, может быть, попробовать такую же модель в отношении своего организма. Если ты очень любишь себя, очень ценишь свое здоровье, то да, через какое-то время вот появится действительно отвращение к вредной еде. Но, вот, по-моему, как-то так уж радикально-то бы и не надо, потому что люди часто, ну, как сказать, себя-то любят-любят, но и вот жизнь во всех ее проявлениях тоже любят.
0: Михаил Моисеевич, получается... Михаил Моисеевич, тут такая история, я еще про маленькая подробность, да, то есть дошел до следующего состояния, что вредная еда вызывает неудобство, да, в организме, но чувствует тяжесть, знаете, вот всякое такое и прочее, ну, вот нехорошо, нехорошо. Да. А обычная еда, она просто вот как бы как незаметно поступает в организм. Нет, ну, конечно, я с удовольствием ем, но вообще без всяких вот эмоциональных потрясений, да, нет вот никаких восторгов и как бы какой-то эйфории, да. И, кстати, у некоторых специалистов, вот в этом смысле вы такой противоположность этим специалистам, у некоторых специалистов есть такая позиция, что мы вот об этом тоже говорили, из еды делаем причину нашего хорошего настроения, да, удовольствия в жизни, а надо пищу воспринимать, ну, вот есть такое мнение, да, просто как естественная какая-то история, которая особого удовольствия не должна вызывать. То есть не надо тратить эмоции на еду. Ну, из серии «Как почистить зубы», да? Ну, ты же не в экстазе от того, что ты там елозишься по зубам этой самой как бы щеткой, да, и пастой зубной, да? Ты же просто как бы, ну, почистил и пошел. И, то есть, вот проповедуется такое отношение к еде. Съел и пошел дальше заниматься делами. Там уже тратишь свои чувства, свои эмоции, да, на что-то. Вот, Михаил Моисеевич... Да-да-да. С Михаилом Моисеевичем сейчас восстановим связь, да. Но вот, но мне нравится мнение именно Михаила Моисеевича Гинзбурга, который все-таки в еде видит, да, именно пользу, скажем так, для нашего здоровья от того, что мы испытываем... положительные чувства, да, положительные эмоции. Да, Михаил Моисеевич, так вот, как вы смотрите на людей, да, которые, ну вот, такую позицию отстаивают, что просто надо, чтобы поел и побежал дальше, и вот особенно, так сказать, рядом с тарелку не ассоциировать с источником удовольствия?
1: Да я нормально к таким людям отношусь, но просто весь мой опыт показывает, что таких людей не так много. Первое. И второе, к этому надо прийти, ну, можно прийти и нужно прийти, но путь этот не близкий. Ну, так вот и у вас он тоже не в один день, не в один час произошел, правильно? Ну, действительно, какое-то такое сдержанное отношение к еде, оно, ну возможно, так скажем. Но проблема-то в том, что большинство людей все-таки видят в пище источник удовольствия.

0: один из, бывает так, что видят единственный источник удовольствия, но другая крайность, противоположная, то тоже бы надо с такими людьми поработать, поговорить о смыслах и так далее, немножко их внимание обратить на другие радости, которых в жизни, и цели, кстати, тоже, которых в жизни много. Вот. Но если человек видит в еде одно из удовольствий, то тогда задача немножко другая. Сделать так, чтобы вот еда, ну, скажем так, избыточно вкусная, а вкусы у нас, как правило, сцепленные с сахаром, жиром, солью, то есть вот с избыточным содержанием этих компонентов, безусловно, вредно. Нет, не безусловно, есть там оговорки. Вот, но тем не менее, просто сделать так, чтобы этой еды было немного, чтобы она не шла им во вред. Здесь же ведь, понимаете, если физиологическая потребность еды, это граммы жиры, белки, углеводы, там, миллиграммы витаминов и так далее. А если вот такая душевная, гедонистическая потребность в еде, она может быть удовлетворена любыми количествами этой самой еды. И здесь что много, что мало, может быть, одинаково.
1: Михаил Васильевич, но мы с вами застали то время, когда, наверное, не сама еда, а сам факт его, ее доставания, помните слово «достать», да? Был удовольствием, да, когда банка горошка, она вот превращалась действительно в сокровище, да, хотя сам вот по себе горошек, вот его сейчас завались. Ну, не вижу людей, которые его ложками жрут прямо и никак не могут наесть. С тех пор, за 35 лет. Да, вот, Михаил Васильевич, вот то чувство, что еда является не сама по себе ценность, не вот вкусовые переживания сосочков, да, а сам факт того, что она есть, вот что приносит удовольствие. Вот как вы оцениваете пользу от такого ощущения, такого отношения к еде?
0: Ну, человек довольно быстро привыкает к тому, что у него есть. Это так называемая гедонистическая адаптация. Вот, когда много денег, много машин, много чего угодно еще, в том числе и много горошка, через какое-то время перестает вызывать радость, понимаете? И вот возникает тут проблема, что надо что-то новое, чего еще не было и так далее. Есть такой момент. Ну, тоже бывает, к психологам люди ходят с этим, и психологи дают советы всякие.
1: Да, и тогда у них становится чуть меньше денег, да, потому что такие психологи, они, как правило, хорошо берут, хорошо дерут, да, с клиентуры. Михаил Васильевич, вам, как всегда, огромное спасибо, с вами большое удовольствие всегда общаться, да-да-да, с вашим таким настроением, в первую очередь, да, отношением к жизни. Конечно же, Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, ну, поздравлять с праздником Дня вредной еды мы друг друга не будем, естественно, да, это, как говорится, отвратительно, вредная еда. Павел Сергеевич, ну мы с вами много раз обсуждали тему, сколько, какой процент вообще еды на наших полках сегодня не является вредным, она вот эта безвредная еда в поразительном меньшинстве находится, к сожалению, да. Павел Сергеевич, ну ваши оценки все-таки вот в день вредной еды, насколько ее много вокруг нас сегодня?
2: Знаете, ну, очень много. Вот, Сергей, вы с самого начала сказали, что у нас мозговой штурм, в сравнении с мозговыми штурмовиками, я вот просто боюсь, что останутся после этого разговора дымящиеся развалины мозга. Вот. Ну, просто вот, понятно, что там тысячи ешек, всяких там добавок там, с непроизносимыми названиями, которые там еще, то есть, являются сплошной химией, полно всяких консервантов, ароматизаторов, красителей, которые, ну, для детей могут вызывать там самые негативные последствия, в том числе и ну, трансжиры, наши любимые антибиотики, которые там понапичканы в продуктах питания, мы там изрядно, так сказать, дозы антибиотиков получаем вместе с едой, и, соответственно, у нас разрушается там вся микрофлора кишечника, не быстро, медленно, но верно. И я бы вот на что обратил внимание. Прежде всего, еда даже самая качественная, вот если представим, что там просто вот этого всего ничего нету, она может превратиться в яд для организма, если мы ведем тот образ жизни, который ведет большинство, особенно горожан. То есть они, вот начиная с молодых лет, там как рабы на галерах, прикованных компьютерами, там даже уже не выходят в магазин, то есть там все заказывают онлайн вот эту еду, и В общем-то, никакого там даже движения не делают лишнего. Значит, опять-таки, мы встали, сели, поели, соответственно, сели в транспорт, поехали на работу, сидим, возвращаемся домой уставшие, сидим, лежим, так сказать, ну и как бы совершенно обессиленные ложимся спать. То есть, понимаете, то есть это гиподинамия, отсутствие каких-то физических упражнений, она превращает обычный белок, который нам в молодости служит и для растущего организма строительным материалом, она превращается в страшный яд, который вызывает подагру и массу других заболеваний. То есть там пурина накапливается и так далее. То есть нам не нужно столько белка, то есть столько белковой пищи, то есть мясо, молочные продукты.
1: То есть, Павел Сергеевич, да, давайте назовем вещи своими именами. Избавив женщин от коромысл и необходимости стирать в проруби, да, мы, в принципе, обрекли их на верную гибель от гиподинамии.
2: Да, то есть у нас история цивилизации, это, собственно, сфера, история сферы развития услуг. То есть мы вот, развивая сферу услуг, так сказать, и используя всякие механизмы приспособления, типа стиральных машин и тому подобное, то есть мы фактически обрекаем себя на мучения, так сказать, все да. преждевременные болезни и тому подобное. То есть получается, что...
1: Да-да-да, Павел Сергеевич, давайте закрепим перед рекламой мысль. Даже полезная еда без движения вашего становится ядом страшным, ребятки. Вот так. Чуть-чуть. И потом...
3: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
4: Сейчас проходит неделя сохранения здоровья головного мозга в честь Всемирного дня мозга 22 июля.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Цветкова. Дорогие друзья, сегодня главной нашей темой будет тема когнитивного долголетия или как сохранить молодость мозга. С возрастом мозг меняется, и люди это ощущают. Когнитивные функции становятся слабее. Память, мышление, внимание, восприятие информации, речь – все это начинает с возрастом страдать. На программу приглашен руководитель сердечно-сосудистого центра Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. С самого начала об основных причинах старения мозга.
6: Есть несколько, так сказать, разделов причин старения мозга. Это чисто физиологические причины, обусловленные старением, тем, что у нас нарушается кровоснабжение. Нарушению кровоснабжения способствует атеросклероз. Это болезнь 21 века, это причина, на которую можно воздействовать, но это причина чисто физиологическая. Зависит она, конечно, от питания, от среды, в которой находится человек. Гены тоже здесь играют, в общем-то, немаловажную роль. Есть причины не физиологические, это причины воздействия внешних факторов, но на которые мы тоже можем влиять. Спорт, особенно такие виды спорта, которые могут нанести травму головного мозга. Отмечаю бокс. Это такой спорт, который человек находится либо в состоянии сотрясения головного мозга, либо даже ушибы бывают, то есть каждый нокаут. Вот это ушиб головного мозга. Влияют в последнее время, и об этом пишут достаточно хорошие, как наши отечественные, так и зарубежные ученые, это постоянные стрессы и большое поступление информации человеку. Перегрузка, когда человек может впасть вообще в состояние ступора какое-то время. Но, как я уже сказал, что есть причины, на которые мы можем влиять, может влиять мы сами, может влиять медицина, может влиять фармакология, а есть причины, на которые влиять, собственно, невозможно, но их можно тянуть, отдалить на долгие десятилетия. Это я говорю про ожирение, про повышение артериального давления. Ну, хочется привести некоторые цифры, чтобы хотя бы был понятен масштаб проблемы. В настоящее время 50 миллионов человек в возрасте от 40 лет и старше в мире вообще страдают нарушениями мыслительной способности. К 2028-2030 году ожидается увеличение этой группы населения до 152 миллионов, вот как пишут сейчас ученые. То есть за очень короткий период фактически в геометрической прогрессии вырастет количество вот этих людей. Как я уже говорил, стрессы, это если говорить про молодой возраст, неправильный образ жизни. Одной из причин, значимой причиной является это по всему миру, в цивилизованных странах и у нас тоже, это увеличение продолжительности жизни человека. Понятно, что чем дольше человек живет, тем хуже становятся его сосуды. Кто-то из ученых, я уж сейчас не помню, но сказал, что человек живет столько, сколько живут его сосуды. И пока сосуды открыты, пока они могут осуществлять обмен с тканями всеми питательными веществами и кислородом, до тех пор сохраняется, в общем-то, и здоровье.
7: А как связаны мозг и сердце?
6: Ну, сердце и мозг, конечно же, связаны напрямую. Атеросклероз бывает и в сосудах сердца, и везде. Если у вас повышенное артериальное давление, если у вас существуют какие-то головные боли к ночи, если у вас вдруг по какой-то причине краснеет лицо, а это я вам привожу признаки артериальной гипертензии, значит, это в конце концов приведет либо к тому, что у вас выявят атеросклероз и повышение холестерина в крови, и дальнейший ваш путь – это лечение. Либо, значит, если вы никуда не будете обращаться, это будет усугублять течение этого заболевания артериальной гипертензии, что само по себе приводит к болезням сердца и к болезням головного мозга, а в конце концов приведет к таким страшным заболеваниям, как у сердца инфаркт, а у мозга тоже инфаркт. То есть это все связано вот напрямую. Я еще раз повторяю, что именно сосуды в организме человека отвечают за все вот это вот, о чем мы сегодня говорим. Чтобы прочистить сосуды, я бы, конечно, сразу хотел уберечь всю аудиторию от различных шарлатанов, вот, которые предлагают там капельницу какую-то поставить, еще чего-то. Эликсир – это прежде всего хорошая диета, поддержание оптимальной массы тела, поддержание на своем уровне физической и умственной активности. Вот это будет, в общем-то, эликсиром для того, чтобы поддержать в нормальном, хорошем состоянии свои сосуды.
7: Дальше мы говорим о том, как сохранить молодость мозга. И вот один из компонентов – это, наверное, внимание не только на здоровый сон, заниматься физической активностью, но еще и обращать внимание на питание. Пожалуйста.
6: Да, вот сейчас, значит, какие можно, в общем-то, рекомендовать продукты. Здесь выгоднее сказать, что лучше рекомендовать, чем не увлекаться. А не увлекаться – это быстрыми углеводами. И вопреки вот всем заверениям, что там яйца, жирная пища и так далее, значит, приводит к атеросклерозу, я хочу сказать, что к атеросклерозу и ухудшению, в том числе, когнитивного здоровья, приводит прежде всего употребление быстрых углеводов. Это сам сахар, продукты глюкозы, патока, конфеты, которые из нее делаются – это вот быстрые углеводы. Более медленные углеводы – это наши любимые всеми макароны, булочки, пирожки, пирожные. Вот это все можно кушать. Я не говорю, что это нельзя употреблять в пищу, но чем старше возраст, тем ограниченнее должно быть употребление вот этих продуктов. Наоборот, овощи, рыба, мясо, греча, рис, особенно овощи, не обработанные тепловой обработкой, все это дает хорошие источники достаточно сбалансированного питания. Вот про витамины, дополнительные витамины, поливитамины. Там, где сбалансирован суточный состав витаминов, вреда никакого, а польза быть от них может. Вот эти все продукты, которые не запрещены, они, понятно, что разрешены. Мы, может быть, не дали в начале передачи вообще определение-то, что такое здоровье когнитивное. Вот, а прежде всего там в первом предложении определение стоит – это способность к познанию. И, конечно же, чтение книг – это в том числе работа с современными гаджетами, познавание гаджета, освоил там фотографию, освоил там какой-то мессенджер, по которому переслал эту фотографию дочери, потом освоил, как с помощью видеокамеры с детьми разговаривать и так далее. Все это, во-первых, наших уважаемых пожилых людей отдаляет от одиночества, потому что они могут общаться, ну и так далее. А одиночество тоже плохо, особенно у людей вот пожилого возраста, когда он, человек увлечен, конечно, ради бога, он может одним увлекаться, вторым, третьим. И вот развитие мелкой моторики, а ведь мелкая моторика, это не просто так, что там я взяла и плету там кружево, там, для того, чтобы вот эти пальцы, мелкая моторика работала, это же огромное количество нейронов вовлечено, все они кровоснабжаются, опять же, и все это приводит к тому, что это сохраняет в том числе и умственные способности, и мыслительные способности, и познавательный процесс. Вот даже то же плетение кружева, ведь человек постоянно каждый раз совершает какие-то другие действия, хотя потом это происходит на автомате.
7: Эту болезнь называют эпидемией современного общества. Давайте расскажем, что это такое, болезнь Альцгеймера.
6: Болезнь Альцгеймера – это один из видов возрастного слабоумия. К сожалению, она молодеет. Признаки болезни Альцгеймера таковы, что человек, ну, основной признак, у него сохраняется память на давние события, но он может совершенно не помнить, что он делал сегодня. Может не помнить, что вот он уже покушал, что он сегодня уже сходил в магазин и так далее. Два варианта развития событий сейчас чисто физиологических механизмов этой болезни, так сказать, в практике у ученых. Основной механизм – это, опять же, наш вот всеобъемлющий атеросклероз.
7: Говорили мы сегодня о когнитивном долголетии.
3: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
8: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: В Москве 9 часов.
3: Новости.
10: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вертолет Ми-28 уничтожил живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Как сообщили в Минобороны, экипаж получил координаты замаскированного пункта и нанес легкое многоцелевой управляемый ракетой удар. Согласно докладу разведки, цель поражена, экипаж вернулся на аэродром базирования. Ранее сообщалось, что расчеты самоходных артиллерийских установок МСТА-С той же группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. По данным военного ведомства, поражены более 10 пунктов антенны связи, оборудование, находившееся на позициях, разведывательные и ударные дроны. Противник потерял более 40 операторов и инженеров беспилотной авиации. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников над 11 регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Аппарат уполномоченного по правам человека в России старается включить как можно больше имен в списки на обмен пленными с Украиной. Об этом заявила ТАСС омбудсмен Яна Лантратова.
11: Для меня так важно всегда максимально как можно больше включить в эти списки. И слава богу, что получается. То есть я к этому каналу очень серьезно отношусь, потому что наша задача вернуть всех ребят домой.
10: Как рассказала Лантратова, к ней часто обращаются матери и жены бойцов и спрашивают, вынесены ли их сыновья и мужья в обменные списки. Уполномоченная добавила, что с мая Россия вернула из украинского плена 550 военнослужащих. Мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью украинскому изданию «Новости Лайф». Он рассказал, что обращался в Минобороны Украины с требованием запретить военнослужащим при проведении мобилизации использовать балаклавы, чтобы в дальнейшем была возможность установить личность человека, совершившего уголовное преступление. К тому же военные не имеют права проверять документы, подтверждающие личность. Киев в последнее время столкнулся с них нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете расходятся видео силовой мобилизации. На этих записях сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Корпус стражи Исламской революции нанес удар по американской военной базе в Иордании, уничтожив радар системы противовоздушной обороны и находившийся в ангаре истребитель F-15. Об этом говорится в заявлении ведомства. Ранее КСИР информировал об ударах по двум базам США и американскому военному лагерю в Кувейте. Дроны «Камикадзе» армии Ирана атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на одной базе, вертолетную стоянку на другой, а также здания для размещения военнослужащих на авиабазе. Кроме того, ракетно-дроновыми ударами иранцы уничтожили радарную установку США и систему ПВО «Патриот» в Бахрейне. В свою очередь, американские силы ударили по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США. Там пояснили, что целью было ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Мошенники придумали новую схему обмана для студентов. Преступники маскируются под сотрудников кадровых служб крупных компаний и предлагают пройти престижную летнюю стажировку. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Студентам гарантируют высокую оплату с первого дня, гибкий график и контракт. Правда, для этого нужно сообщить контактные данные для якобы открытия зарплатной карты или пройти платное онлайн-тестирование. Жертва предоставляет доступ к личным данным и счетам. В «Мышеловке» в таких случаях советуют проверять вакансии или программы стажировок только на сайте организации. Помнить, что авторитетные работодатели не просят оплатить стажировку, материалы и тесты. Москва сегодня после нескольких дней жары окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Во второй половине дня пройдут ливни, температура воздуха понизится, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
12: Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться влиянием и прохождением в районе 15 часов холодного атмосферного фронта. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 5 литров воды на метр квадратный. Грозовое положение, ветер западный 5-10 метров в секунду порывистый. Ну и температура воздуха плюс 22-25, то есть произойдет понижение дневной температуры до положенной в середине сезона климатической нормы. Атмосферное давление будет падать, составит 744 миллиметра ртутного столба.
10: По предварительным прогнозам, в среду и четверг в московском регионе тоже ожидаются дожди и грозы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
10: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 20 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, местами ливни, плюс 15-17, в Ленинградской области 13-18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду порывистый, атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров, что ниже нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, вы знаете нашу программу, она очень внимательно относится к истории, но не для того, чтобы как бы вот ползать там по каким-то историческим фактам, как нас в детстве заставляли учить какие-то даты. Нет, разбираться в истории, чтобы понимать современность прежде всего. И я очень рад, что с нами сегодня Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Почему рад? Потому что мы сегодня оттолкнемся от события, которое произошло в 1940 году, когда в Германии началась разработка плана «Барбаросса». Ну, вы понимаете, о чем идет речь. План этот был утвержден 18 декабря, то есть менее полугода понадобилось составителям плана для того, чтобы этот документ под руководством генерала Паулюса, соответственно, вот, написать, сочинить. И уже в июне 41 года он начал осуществляться, 22-го, естественно, вы все знаете. Герман Анатольевич, доброе утро, очень рад нашей новой встрече, здравствуйте. Да.
2: Доброе утро, Иван Сергей, доброе утро нашим уважаемым радиослушателям.
1: Герман Анатольевич, я вот с какой стороны хочу зайти на эту тему, потому что мне очень нравится с вами разговаривать как с человеком взрослым, мудрым, не только с историком, но как таким человечным человеком, извините, за тавтологию, и живущим в наше время с нами, со всеми вместе, и видящим, что происходит вокруг. Да? Вот смотрите, мы понимаем, что для Гитлера, когда этот план «Барбаросса» начал реализовываться, сопротивление советских людей, русских и не только, да, советских людей, стало, я насколько понимаю, неожиданностью. То есть они не рассчитывали, что и бойцы Красной Армии, и, ну, потом уже и партизанское движение, и в целом поведение людей будет разительно отличаться от того, что они встречали в Европе за 2 года до этого. И у меня такой вопрос. Вот смотрите, они составляли этот план «Барбаросса», пользовались, наверное, какими-то консультациями, консультантами. И здесь я хочу провести некую параллель с сегодняшним временем, потому что я понимаю, что Европа и Германия была наводнена вынужденными эмигрантами из Российской империи, да, которые бежали от советской власти, от революции. И, возможно, я предполагаю, возможно, они были консультантами также, да, немецкого генштаба. Они были пропитаны ненавистью к новой власти на их исторической родине. Наверняка давали советы, как и, собственно говоря, сейчас, да, беглые люди на Западе. Ну, они, не знаю, советологи кончились, русологи, как их теперь называются, они тоже дают советы, как вот управиться с Путиным поэффективней, да, и как надо себя вести. Вот у меня вот вопрос такой, Герман Анатольевич, а почему вот составители этого плана не учли, ну, действительно настоящую реакцию советского народа на эту агрессию, да, Германии? Почему им не удалось просчитать, хотя, я так понимаю, вот консультантов было более чем достаточно, да, для того, чтобы, ну, как бы понять, что будет в итоге?
2: Но действительно, вы правильно ставите вопрос о том, что при разработке этого плана «Барбаросса», причем вот он, надо сказать, что он тоже прошел несколько этапов важных. И первоначально он назывался вообще «План Фри». Потом он стал, уже когда подключился, собственно, Паульс, называться «Планом Отто», и уже непосредственно где-то осенью, в ноябре, название «План Барбаросса» там в целях. Вот они при планировании вообще допустили целый ряд принципиальных, как сейчас становится ясно, ошибок, в том числе, помимо всего прочего, тех, о которых вы сказали. Это недооценка героизма и самоотверженности советского народа, его готовности сражаться за Родину. Считалось, что вот буквально нанеся, почему, собственно говоря, вот сам им казалось реальным план Блицкрига, то есть молниеносной войны, буквально вот, кстати, вот на первоначальном начальном плане, в вот этом плане Фриц, так называемом, который Эрих Маркс разрабатывал по поручению начальника штаба сухопутных войск Франца Гальдера, вот он уже там ответил о завершении войны против Союза от 9 до 17 недель. Но 17 недель — это самый там худший, непредсказуемый какой-то вариант. Но так вот, собственно говоря, 9 недель, то есть, по сути дела, за 2 месяца они планировали. И в том числе они считали, что вот благодаря этим основным ударам, которые будут нанесены, важнейшим фактором, обеспечивающим победу, быструю победу вермахта, будет деморализация советского человека. Это была, конечно, ошибка принципиальная, поскольку мы знаем о том, который советский народ проявил. И в любых условиях он бы его проявил, и независимо от... И терпели неудачи, и подошли к Москве, и тем не менее вот этот настрой, он не был переломлен. Готовность сражаться за родину ценой жизни, ну, сказать, самой большой ценой, она присуща советскому человеку. И вот причины, почему они этого не понимали, недоучитывали, их несколько, очевидно. Во-первых, это традиционное представление Запада именно о нашей стране, в том числе и арабской и русской душе. Ведь в инструкциях не...
1: Давайте мы перенаберем нашего дорогого Германа Анатольевича, да, чтобы у нас, так сказать, технические моменты не мешали нам улавливать важную суть, да, о чем говорит Герман Анатольевич Артамонов. Я напомню, что в этот день, 21 июля 40-го года, началась разработка плана, который впоследствии получил название «Барбаросса». Герман Анатольевич, давайте вот так по телефону, да, поговорим спокойно, да, без помех уже. Так вот, мы остановились на месте, что не учли, да, не учли разработчики вот наш менталитет, да?
2: Да, не учли, и вот они, в том числе, вот Франц Гальдер, который отдавал команду, ведь он, фигура вообще очень примечательная, именно с точки зрения вообще плана Барбароссы и немецкого руководства, ведь он, вроде бы, когда же был в начале позицию Гитлера, он считал, вообще, так сказать, был противником войны. Но именно этот человек, именно он отдал самые чудовищные приказы, которые привели к геноциду советского народа Великой Отечественной войны. А он стал возможен именно потому, что в нем приняли участие действующая армия. Действующая армия, вермахт. И это его приказ о комиссарах, о военных судах, которые вермахту позволили расстреливать без суда и следствия мирное гражданское население, оказавшееся на территории, на оккупированной территории. Причем показательно, что именно этот самый человек, он ведь Франц Гальдер, он был взят в плен американцами. Он, ну, правда, он там подозревался Гитлером в заговоре знаменитом 20 июня 1944 года, поэтому он находился в Дахау, в концлагере, его американцы освободили. Но он потом создаст, именно он создаст миф о чистом вермахте. О вермахте, который не имеет никакого отношения ни к Холокосту, ни к геноциду на восточной территории. Он проживет под защитой американцев, он умрет своей смертью только в 1972 году. Так вот, соответственно, эти приказы о геноциде, по сути, открывавшие дорогу к геноциду, они ведь в том числе обосновывались их традиционным представлением о вот арабской русской душе. И в инструкциях немецким солдатам, как себя вести на оккупированных территориях, там прямо указывалось, причем со ссылкой даже к нормандской проблеме. о том, что вот именно изначально славян организовала сильная германская цивилизация, сильное германское государство, а в немецкой историософии именно государство как власть мыслится венцом творения человечества, это уже у Гегеля все это прописано. И, соответственно, там прямо говорилось, что чем жестче вы будете себя вести на этой территории, главное вести себя жестче. Только в этом случае вас будут слушаться это, так сказать, дикое стадо унтерменшей, не до человеков. Вот это имеет глубокие очень, увы, исторические корни.
1: Герман Анатольевич, то есть они, в принципе, сами уверовали в германский миф, да? То есть они придумали экспортный вариант для нас, я так понимаю, в Петровскую эпоху и пост, да, вот там 18 век, а потом и сами поверили в него, что это они нас создали.
2: Абсолютно. Они были, ну, естественным образом в этом убеждены. Это же не на пустом... Ведь понимаете, о чем дело? Ведь вот эта чудовищность вот, состоит этого такого диссонанса когнитивный возникает, когда думаешь над тем, что вот, а вот что нужно сделать для того, чтобы реально выполнить решение Нюрнбергского трибунала. А решения Нюрнбергского трибунала очень просты. Человечество должно сделать все возможное, чтобы не допустить возрождения идеологии немецкого национал-социализма. Но немецкий национал, когда ты думаешь на тему, а корни-то немецкого национал-социализма, это что? И оказывается, что там вся немецкая культура окажется полностью. Для того, чтобы ее реализовать, нужно уничтожить великую немецкую философию, классическую великую немецкую музыку, Вагнера, там, Ницше и так далее. Оно все туда пойдет, потому что так или иначе они вот в этом своем германском превосходстве купались, начиная с эпохи великого переселения народов. Но оно естественно, если они разрушают величайшую цивилизацию античную, утверждают свое господство в Европе, претендуют на и все, вот на этот Drang nach Osten, он же перманентен. Это с эпохи Карла Великого, да и раньше уже, он, собственно говоря, он осуществляется, и он никогда не прекращался. И это основная черта немецкой истории, германской истории, которая естественным образом нашла отражение в их культуре, общественно-политической мысли и так далее.
1: И, то есть сегодняшнее их вот возрождение в этом в ключе, да, оно просто продиктовано менталитетом, который базируется на многовековой, да, вот культуре.
2: Конечно, который никогда никуда не исчезал. Правда, и справедливости ради единственного нужно сказать, что, собственно говоря, вот на территории самой Германии, в частности ФРГ, вот эта работа по преодолению вот этой идеологии, она здесь осуществлялась. Я бы даже сказал, иногда с перебором осуществлялась. Например, известен случай, когда немецкий подросток пытался покончить жизнь самоубийством после экскурсии в Аушвиц-Биркенау-2, ну, Освенцим. С мыслью о том, что он оставил записку, что мне я не хочу быть немцем. Но это перебор.
1: Герман Анатольевич, еще маленький штрих буквально. Вот вы рассказывали, да, о том, что немцы базировали отношение к нам и на оккупированных территориях предписывали вермахту как можно жестче с нами обращаться, потому что мы рабы и мы привыкли к рабству. И вы знаете, да, некоторое время назад слушал один интересный европейский подкаст. Там люди анализировали то, как Россию представляли в 19 веке, в том числе в культуре, в литературе, да, и что во второй половине 19 века там цитировали один из популярных романов, и, по-моему, французский, не немецкий, а французский, ну, то есть это общеевропейская такая традиция, и там рассказывалось, значит, я просто передам в двух словах, чтобы мы понимали глубину вот их представления о нас, как о рабах, да, там описывалась ситуация, что царю очень нравилось уничтожать своих подданных, и когда осталось только двое, он позвал их к себе, значит, они по-рабски пришли и велел им друг друга повесить. И они, будучи рабами, пошли вешать друг друга. И это вот литература, да, ну, понятное дело, не классика, но, тем не менее, вот такое представление о русских, это нам это звучит для нас как анекдот, а они в это верят. Понимаете, какая проблема?
2: Ну, конечно, и надо сказать, что мы сами тоже в этом каком-то смысле помогали, потому что в нашей историографии мы можем найти, конечно, увлечение вот этим вот темой, связанной с крепостным правом. Оно действительно, крепостное право существовало, более того, но именно после Петра в 18-19 веке приняло, в общем-то, чудовищные формы. Но мы при этом забываем сказать, что это крепостное право никогда не воспринималось и никогда не было естественным состоянием, характеризующим состояние, собственно говоря, крепостного крестьянина. И всю нашу историю, историю крепостного права, как раз пронизывает идеи сопротивления. И, может быть, мы сегодня в недостаточной степени это на уровне нашей историографии отражаем. А ведь факты, на самом деле, ведь мы знаем только, ну что там, Разин, Пугачев. А ничего, что весь 18 век, вообще весь 18 век у нас, он проходит в бесконечных крестьянских восстаниях, которые, кстати, против крепостного права. Ну, достаточно там вспомнить эпизод с репнинскими крестьянами, которые подавлять пришлось, они вооружены, что там у них, ну, традиционное сельскохозяйственное орудие. А подавлять их пришлось действующей армии.
1: Герман Анатольевич, и вот давайте и вернемся, у нас не так много времени, да, вернемся. И немцы, да, выстраивая, опять же, план Барбаросса, полагали, что вот этим варварам, да, как они нас всегда называют, нравится быть рабами, да, и поэтому вермахту надо быть с нами, чем жестче, тем слаще будет, да, вот правильно?
2: Тем слаще, да, тем лучше, да, и тем быстрее все задачи решатся. Именно так. И это был важнейшим фактором, подчеркиваю, который сделал возможным предположение их о том, что война действительно будет на Востоке точно такой же, как на Западе, что русские тут же быстро поднимут лапки кверху и будут рады, когда вот цивилизаторы вновь принесут порядок в Россию, который этот порядок изначально в России был, вот с норманов, но его большевики уничтожили. Реально история показала, открыла глаза, я думаю, многим. Кстати, многие из них уже в первые дни войны поняли, что достаточно одной было Брестской крепости, что война будет совершенно другой, и планы были ошибочны.
1: Да. И потом там речь идет о том, что типа якобы Гитлер не ожидал, что у нас три линии обороны, да, не одна и так далее. Да.
2: Но, кстати, это правда. Причем тут даже не Гитлер, там и их вообще у них, кстати, сложная была система управления. У них не было такого понятия, как генеральный штаб. Собственно, у них штабы в основном это вот родов войск. Собственно говоря, план Барбаросса, вот изначально Фриц и Отто, он разрабатывался в штабе сухопутных войск.
1: Да, Герман Анатольевич, и один вопрос еще хочу успеть. Просто, может быть, да-нет даже на уровне. А британцы, которым было выгодно Гитлера толкнуть именно на восток, чтобы он не пошел на них, на остров, да? Как вам кажется, они же такие мастера подкидывать всякие идеи, да, и вообще, так сказать, создавать врагов для своих противников из ничего. Как вы думаете, их разведка, их вот ментальная, как бы, воздействие на немцев могла тоже привести к таким несправедливым представлениям о России и о Советской России, да, и о том, какое сопротивление будет оказано?
2: Я думаю, что, по крайней мере, то, что они интриговали и натравливали, думаю, однозначно. И, конечно, это отдельная большая тема, вот роль Британии и союзников и перед войной, и во время войны. Это очень сложная и такая тема, важная тоже. Но то, что они могли дезинформировать Гитлера и натравливать его. Кстати, вот это вот очень важный момент. Дело в том, что Гитлер ведь правильно оценивал причину поражения в Первой мировой войне Германии. Нельзя было начинать войну сразу на два фронта, да, против Великобритании, против России.
1: Да. И тем не менее,
2: почему он повторил, это непонятно.
1: Да, вот это очень важный вопрос, Герман Анатольевич. Но мы будем продолжать эти беседы, потому что очень важная тема и очень созвучная нынешним процессом в мире. Герман Анатольевич Артамонов, профессор истории, план Барбаросса начали разрабатывать в этот день в 40-м году в Германии.
0: Реклама.
3: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Артиллерийские расчеты в взаимодействии с расчетами разведывательных и ударных дронов южные группировки войск разгромили пункты управления беспилотниками ВСУ, которые противодействовали наступающим российским штурмовикам на Краматорском направлении. Об этом рассказали в Минобороны. Операторы разведывательных дронов круглосуточно следят за домами жилого сектора в населенных пунктах Дружковской городской общины, где украинские солдаты маскируют площадки запуска БПЛА и пункты управления ими. По очередному пункту в поселке городского типа Алексеево-Дружковка отработали расчеты ударных беспилотников. В ходе атаки цель была полностью уничтожена. В населенном пункте Кондратовка укрытие с расчетом украинского БПЛА поразил расчет гаубицы «Гиацинт-Б». Строение было уничтожено вместе с оборудованием и операторами украинских дронов. Новый взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины. По информации местных СМИ, это уже третий взрыв в городе с начала суток. Подробности не приводятся, комментариев от властей не поступало. Ранее взрыв зафиксировали в городе Сумы на северо-востоке страны. На фоне воздушной тревоги в части Сумской области слышны и взрывы в Одессе. А Изюмская городская военная администрация информировала о взрыве в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Сергей Лавров прибыл на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В частности, он станет участником ежегодной встречи глав МИДов стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров. Министр иностранных дел также проведет консультации в формате «Россия-АСЕАН», поучаствует в заседаниях Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Не исключено, что на полях этих мероприятий Лавров проведет ряд встреч. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что готов встретиться с ним на Филиппинах. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что возможная встреча Лаврова с Рубио в Маниле прорабатывается. Посредники представили Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии. Документ передали представители Катара, Египта и Пакистана. В нем говорится о 10-дневном прекращении огня, информирует новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. По словам американских чиновников, Белый дом изучает предложение. При этом, как отмечает портал, Соединенные Штаты не исключают возможного провала переговоров и перебрасывают в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков. Между тем, минувшей ночью США и Иран вновь обменялись очередной серией ударов. Корпус стражи Исламской революции атаковал базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне, а американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, системам ПВО, пусковым площадкам ракет и беспилотников. Созданная в России вакцина от нового штамма Эболы Бунджи-Буджо сейчас находится на стадии испытаний. Об этом заявил научный руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалея Александр Гинзбург в интервью «Известиям». По словам ученого, вакцину делали на основе генетической последовательности актуального штамма из Африки. Но далее потребуется испытание в лаборатории с этим вариантом на обезьянах, чтобы убедиться, что препарат защищает от этого возбудителя. Напомню, 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной, а для других стран представляющей опасность. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 20, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 89%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный Краснодар сделал предложение Нанту о трансфере полузащитника французского клуба Ясина Бенхатаба. По данным местных СМИ, южане готовы заплатить за игрока более 3 миллионов евро. Футбольный ЦСКА близок к приобретению снайпера Рубина и вратаря Балтики. Эту тему продолжит Александр Ниценко.
3: В сферу интересов столичных армейцев, которые в минувшем сезоне заняли 5-е место, вошел опытный нападающий сборной Албании Мерлин Даку, который уже несколько лет защищает цвета Рубина. 28-летний форвард в последнем чемпионате России был уже не столь продуктивен, хотя и забил 10 мячей. Правда, всего пару из них во втором круге. Однако, как сообщает интернет-портал «Чемпионат», трансфер Даку уже одобрил новый наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Москвичи готовы заплатить необходимую сумму отступных в 10 миллионов евро, однако личные условия контракта нападающего пока не обсуждаются. Кроме того, сам клуб еще продолжает раздумывать на предмет необходимости подобной сделки. Напомним, что ЦСКА в текущей межсезонье не сумел выиграть ни одного из 7 товарищеских матчей, потерпев 4 поражения. Также сообщается, что ЦСКА направил официальное предложение в Балтику о выкупе 26-летнего вратаря Максима Бориско за сумму в 180 миллионов рублей, которая прописана у него в соглашении в качестве отступных. Голкипер должен стать игроком армейцев на следующей неделе. В минувшем сезоне Бориско отыграл за калининградский клуб 23 матча, пропустив в них всего 11 мячей. Кроме того, 14 раз Максим покинул поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
2: Ротор обыграл СКА Хабаровск 1-0 в первой лиге чемпионата России по футболу. Единственный мяч с пенальти забил Александр Хубулов. Для волгоградцев эта победа стала первой в сезоне, а хабаровчане уступили в обеих встречах чемпионата. Пилот команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев возглавил генеральную классификацию второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Перед заключительным днем Бахи «Холмы России» Николаев опережает ближайшего преследователя Сергея Визовича на «МАЗе» на 32 секунды. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
6: Друзья мои, если говорить об истории, сегодня такая круглая дата. 120 лет назад на свой пост, самый высокий в карьере, взошел Петр Аркадьевич Столыпин. Помните, да, 1906 год, Столыпин, реформа знаменитая. И, вы знаете, вот отношение к этому человеку, оно очень сильно зависит от политических убеждений докладчика. Так у нас получается. То есть вот одного какого-то единого мнения в историческом пространстве, ну, я сужу по нашим даже уважаемым гостям, нашим докладчикам замечательным, я не наблюдаю вот такого однополярного, как говорится, мнения о Столыпине. То есть вот в зависимости от позиции, хотя, я так понимаю, в научном мире и в мире, ну, истории как науки, как бы, с одной стороны, надо бы воспринимать все без эмоций, да, без каких-то личных чувств, да, но тем не менее вот взгляды очень сильно

0: всегда получаю удовольствие, да, очень яркие, узнаваемые, со своими, соответственно, взглядами на историю, на прошлое, на настоящее. Целая такая бригада у вас подобралась, в хорошем смысле этого слова. Виталий Юрьевич, но если попытаться действительно суммировать и вот в сухом остатке посмотреть, что вот действительно, во-первых, какая была задача у Столыпина поставлена, да, задача, и что действительно удалось сделать, и как, такой уже глобальный получается разговор, и как его премьерство, возможно, менее длинное, чем он сам рассчитывал для реализации своих планов, да, намеченных каких-то, все-таки повлияло на уклад жизни в нашей стране, в тогдашней стране.
1: Ну, понятно. Ну, опять же, приход к власти Столыпина имел однозначную цель, собственно, с этой целью его приглашали, это стабилизировать ситуацию в стране. Опять же, в разгаре была революция 1905-1907 годов. Ну, хотя после манифеста 17 октября 1905 года события пошли постепенно на спад, но, тем не менее, все равно периодически теракты, убийства, соответственно, чиновников высшего уровня, покушения, кстати, на самого Столыпина, ну и так далее и тому подобное. В принципе, да, должна была вот-вот, вернее так, еще в апреле собралась первая Госдума, в июле, как раз в начале июля ее распустили из-за того, что, в общем-то, первая Госдума, да и вторая также по своему составу была такой левоцентричной, как мы сейчас сказали, то есть там преобладали фракции кадетов и так называемых трудовиков, близких к умеренной части партии эсеров. Ну и задача Столыпина была это попытаться, ну что ли, с помощью самых разных методов действительно стабилизировать ситуацию, навести в стране порядок и прекратить революцию. Ну это если так в нескольких словах. Удалось ему или не удалось? Ну, с учетом того, что революция 3 июня, ну чисто формально, конечно, условно, 3 июня 1907 года завершилась, в принципе, победой правительства, ну, победы не полной, можно говорить, что основную задачу он выполнил. Какими способами? Два основных. Первое – это применение предельно жестких мер, вплоть до введения, ну, они были введены до введения военно-полевых судов, которые, в общем-то, приговор вносили только один – смертная казнь через повешение. Ну, отсюда и знаменитый термин «Столыпинский галстук». Именно Столыпин, собственно говоря, и был главным инициатором принятия в виде указа Николая II вот этого самого постановления о создании военно-полевых судов, их применение против всех, кто участвовал в насильственных антиправительственных акциях. Но, опять же, здесь было, на это обращали внимание многие общественные деятели, писатели и так далее того времени, что в связи с применением этого указа было очень много злоупотреблений, полнейшее беззаконие и так далее. То есть, допустим, происходит где-то там на улице теракт, взрыв, ну, как раз эсеры этим прежде всего занимались. И хватали, дальше оцепляли окрестные переулки, улицу, и хватали всех подряд. А дальше, ну, во многом по бюрократической схеме, да, нужно показать, что мы работаем, да, ну и, соответственно, всех, кого схватили, под военно-полевой суд. А там, собственно, никакого нормального судопроизводства не было, никакой возможности защититься не было, и очень много было случаев, когда совершенно невиновных людей приговаривали к смертной казни.
0: Виталий Юрьевич, ну, хочу уточнить, а это в режиме комендантского часа происходило? То есть люди должны...
1: Ну, это в режиме чрезвычайного положения, фактически. Ну, здесь имелось в виду, это режим... Тут вообще сложная ситуация. Дело в том, что многие районы страны были на режиме так называемого чрезвычайной охраны или чрезвычайного положения еще после теракта 1 марта 1881 года. Было принято временное положение о чрезвычайной охране, и оно, ну там вообще такая очень сложная ситуация, вот оно было принято, и фактически оно и действовало вплоть до описываемых событий 905, 906, 907 годов, да, но решили, видимо, не помогало, поэтому решили еще больше ужесточить, собственно говоря, эти меры. Вот отсюда и указ о военно-полевых судах.
0: То есть, Виталий Юрьевич, кстати, я правильно понимаю, да, что вот ваша позиция, главная роль Столыпина именно в подавлении революции? Потому что в последние годы я слышу фамилию Столыпина как вот именно великого реформатора, ну, да, уклада русской, уже... русской деревни, условно говоря. Да, вот.
1: Понятно, но это уже вторая сторона его деятельности. Первая – это жесткими мерами подавить революцию. Подавил. Но дальше наладить, ну, определенный все-таки контакт с обществом.

0: обществом и, соответственно, ликвидировать, ну, наиболее вопиющие, собственно говоря, причины, которые привели к первой русской революции. А какие это причины? Ну, это прежде всего нерешенность аграрного вопроса. Проблема малоземельных крестьян. Но она предельно обострилась именно к началу 20 века. Это, кстати, мы об этом уже не раз говорили. Прямое следствие того, как отменялось крепостное право. Дело в том, что еще в 1860-е годы крестьяне по этой реформе получили недостаточно земли. Часть земель у них отобрали в пользу помещиков в виде так называемых отрезков. А дальше получилось так, что благодаря другой реформе земской, в сельской местности появилось, ну, хоть какое-то медицинское обеспечение. Фельдшерский пункт, амбулатория и так далее. И, естественно, вот благодаря этим мерам, пусть и минимальным, смертность населения пошла вниз.
1: Виталий Юрьевич, один маленький момент. Да. Чтобы мы не то, что в сегодняшних цифрах представляли, но вот ваше ощущение, какой процент земли реально крестьяне получили от того, ну, оптимального, условно говоря, минимального надела, который мог бы действительно семью прокормить? Ну, чтобы мы понимали глубину проблемы.
0: Ну, понятно. Ну, короче говоря, по самой реформе они, по идее, должны были получить все те размеры наделов, которые обрабатывали на момент реформы. Но там ситуация заключалась в том, что было принято сверху решение, что у помещиков должно остаться не меньше 1/3 бывшего размера пахотных земель. А так получилось, но это сложная вообще проблема, что в нечерноземных губерниях к этому времени, к 1861 году, подавляющая часть помещиков отказалась от барщинных работ, и вот та часть земель, которая им как бы непосредственно принадлежала, они их передали крестьянам под дополнительные наделы за дополнительный оброк. И в итоге, если бы крестьяне получили в Нечерноземье, а это основная часть губернии, все те земли, которые обрабатывали на момент реформы, у помещиков вообще бы пахотных земель почти не осталось. А это означало их неминуемое разорение, потому что они получили, собственно говоря, усадьбу, у них бы она осталась, то есть как большая дача, которую очень сложно содержать. Вот. Поэтому было принято решение до 1/3. Ну вот, собственно, у крестьян в нечерноземных губерниях иногда забирали до 40% тех земель, которыми они пользовались. То есть, короче, они недополучили в нечерноземных губерниях 30-35%, то есть целую треть, да? А в целом, в масштабах всей страны, 1/5 часть, 20%.
1: Ну, то есть, смотрите, то есть они на треть были ошкурены, правильно? То есть лишены дохода.
0: Да, совершенно верно.
1: Ну вот, хорошо, понял, вот, да.
0: А дальше ситуация в чем ухудшалась? Она ухудшалась в том, что, вот о чем я только что говорил, смертность населения благодаря появлению вот этого медицинского обеспечения на селе пошла вниз, а рождаемость, она как была высокая, как в любом традиционном обществе, так она высокая оставалась. Ну и, собственно, что получилось? К началу 20 века население России увеличилось на 80% по сравнению с 1961 годом, а количество земли у крестьян прибавилось, ну, на немного, там, на 20% примерно. И образовалось вот это,
1: Виталий Юрьевич, еще раз, да, еще раз закрепим. То есть за какие-то, условно говоря, 40 лет, да, население страны увеличилось на 80%, то есть почти в два раза.
0: Да, то есть почти вдвое, почти в два раза. А количество в земле осталось почти прежним. Ну вот и обострилась проблема малоземелья. Крестьянские хозяйства, естественно, делились, дробились среди, так сказать, сыновей, наследников и так далее. И вместо там 4,5 десятин на семью, в среднем по России, как это было в 1861 году, в начале 20 века оказалось 2,5, то есть в два раза меньше. Земельный голод возник, так называемый, а рядом большие владения помещиков. Ну, отсюда, естественно, стремление крестьян забрать хотя бы часть этих помещиков земель. Ну, по принципу, это несправедливо, делиться надо. Ну и радикальные партии, прежде всего эсеры, которые считали себя выразителями интересов крестьянства, на это и напирали. Справедливое решение крестьянского вопроса. Помещики должны землей поделиться.
1: Надо единственное, что Виталий
0: Юрьевич,
1: да, Виталий Юрьевич, единственное, что уместно будет упомянуть, что когда эсеры все-таки добрались до власти, да, летом 17-го года, они ведь так за полгода так и не решили то, за что они агитировали. Да. Хорошо, но это отступление. Виталий Юрьевич, и было принято решение вот осваивать Сибирь, да, насколько я понимаю?
0: Ну, короче говоря, Столыпин прекрасно понимал, что надо решать аграрный вопрос, чтобы революционные события впредь не повторились. Это самый острый вопрос, но он его решил задача минимум, да? Попробовать не трогать помещичье землевладение, но решить проблему малоземелья. Каким способом? Ну, напрашивался он давным-давно, кстати, это еще и Витте разрабатывал, когда был министром финансов в конце 19 века, предлагал, во всяком случае. Это создать государственную программу переселения крестьян из центра страны на окраины Российской империи, причем сразу двух зайцев убивали, еще экономическое развитие ускорялось этих самых окраин. Ну, должно было ускориться. Вот. Ну, в общем, короче говоря, прежде всего, это программа переселения за государственный счет. Во-вторых, соответственно, это курс на разрушение крестьянской общины и переход на хуторское и отрубное землевладение. То есть крестьяне, по мысли Столыпина, по примеру западных губерний, он, кстати, долгое время был уездным предводителем дворянства в Ковно, в Ковенской губернии, это современная Каунас в Литве, где у них там имение было большое и так далее. А затем гродненским губернатором, это западная Белоруссия. А там преобладало как раз хуторское землевладение.
1: Да-да-да, Виталий Ильич, давайте после короткой рекламы как раз рассмотрим эту историю с уничтожением общины. Да, вот насколько это важно. Виталий Ильич Захаров, профессор истории, с нами 120 лет назад. Петр Аркадьевич Столыпин заступил на пост премьера.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде капитально отремонтируют здание вечерней школы номер 1. Работы на улице Сергея Орлова уже начались. По проекту специалисты выполнят ремонт фасада, кровли и цоколя. Также рабочие заменят оконные дверные блоки, обновят входные группы, установят архитектурную подсветку. На работы выделено 69 миллионов рублей. Вологжане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Мобильный пункт будет работать сегодня на бульваре Пирогова. Анализы сдаются анонимно и бесплатно. Процедура занимает несколько минут. Медицинский сотрудник делает забор крови из пальца, а результат известен через 15 минут. Также пройти проверку можно в Центре по профилактике инфекционных заболеваний и в поликлиниках по месту жительства. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Неделя сохранения здоровья головного мозга проходит в России. Чтобы не допустить развития серьезных заболеваний, специалисты рекомендуют следить за ключевыми показателями. Это артериальное давление, общий холестерин и глюкоза в капиллярной крови. Также специалисты советуют соблюдать режим сна и отдыха, поддерживать умственную активность, быть физически активным, отказаться от вредных привычек, включая курение и алкоголь, а также сбалансированно питаться. Своевременно пройти обследование и отследить динамику основных показателей можно в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике. Старый трамвай превратят в кафе-музей в Череповце. Новое городское пространство откроют в честь 70-летия трамвайного движения, которое отмечается в этом году. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, вагон уже занял свое место на улице Металлургов 10, рядом с бывшим трамвайным депо. В будущем кафе посетители увидят оригинальные трамвайные сиденья, смогут заглянуть в кабину машиниста и выпить кофе прямо в вагоне. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Семейный фестиваль традиционной культуры «Ирабские сказания» пройдет в Кадуйском округе. Гостей ждут в поселке Зеленый берег 25 июля. По словам организаторов, фестиваль объединит историю русского севера и живой семейный досуг. Пройдут концерты, краеведческие лекции, прогулки на сабордах по реке и ярмарка мастеров. Вход свободный.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратили теракт спецслужб Украины на одном из ключевых промышленных предприятий на Урале. Готовивший теракт 60-летний житель Тюмени ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, гражданина России пытались задержать в Тюмени. Злоумышленник готовил теракт на железнодорожных путях. Он купил необходимые комплектующие, собрал взрывное устройство и заложил его в заранее оборудованный тайник в заброшенном здании. Как отметили в ФСБ, при задержании с поличным мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам прибывших спецподразделений и в результате был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Артиллерийские расчеты, взаимодействие с расчетами разведывательных и ударных дронов южной группировки войск разгромили пункты управления беспилотниками ВСУ, которые противодействовали наступающим российским штурмовикам на Краматорском направлении проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Операторы разведывательных дронов круглосуточно следят за домами жилого сектора в населенных пунктах Дружковской городской общины, где украинские солдаты маскируют площадки запуска БПЛА и пункты управления ими. По очередному пункту в поселке городского типа Алексеево-Дружковка отработали расчеты ударных беспилотников. Цель полностью уничтожена. В населенном пункте Кондратовка укрытие с расчетом украинского БПЛА поразили гаубицы «Гиацинт-Б». Строение было уничтожено вместе с оборудованием и операторами украинских дронов. Россия и Украина готовят новый обмен пленными, который может состояться в ближайшее время. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, сейчас стороны согласовывают списки отдельно по гражданским и военнослужащим. Даты обмена пока не раскрываются, чтобы процесс не был сорван, отметила омбудсмен.
2: Сейчас согласовываются списки, причем это опять-таки касается отдельно гражданских, отдельно военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай бог, не сорвать. Это же, понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие. Это же семьи, которые ждут. Они надеются. Вы себе не представляете, какое количество у меня сообщений приходит на телефон. А мой муж, он попал в этот список, а мой ребенок попал. И постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать из регионов.
1: По словам Лантратовой, с мая Россия вернула из украинского плена 550 военнослужащих. Корпус стражи Исламской революции нанес удар по американской военной базе в Иордании, уничтожив радар системы противовоздушной обороны и находившиеся в ангаре истребители F-15. Об этом говорится в заявлении ведомства. Ранее КСИР информировал об ударах по двум базам США, американскому военному лагерю в Кувейте. Дроны «Камикадзе» армии Ирана атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на одной базе, вертолетную стоянку на другой, а также здания для размещения военнослужащих на авиабазе. Кроме того, ракетно-дроновыми ударами иранцы уничтожили радарную установку США и систему ПВО «Патриот» в Бахрейне. В свою очередь, американские силы ударили по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО. Об этом сообщили в Центральном командовании США. Также там пояснили, что целью было ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Лидер Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что руководство республики не допустит реванша правой оппозиции, по-прежнему стремящейся к власти. Выступая по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, он объявил, что в стране больше не будет выборов, чтобы больше не было попыток захватить власть. По словам Ортеги, правая оппозиция сидит и ждет, лишь бы выиграть выборы. Напомню, Даниэль Ортега занимал пост президента Никарагуа в 1985-1990 годах, а также в 2007-2025. А с 30 января прошлого года он является сопрезидентом страны совместно со своей супругой Росарио Мурильо. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси объявил партнерам о завершении карьеры в национальной команде. Об этом сообщил журналист Эрнан Кастильо в соцсети X. По словам репортера, футболист обратился к игрокам после финального матча чемпионата мира, в котором аргентинцы проиграли испанцам со счетом 0-1. Выслушав его эмоциональную речь в раздевалке, все заплакали. На прошедшем мировом первенстве 39-летний нападающий забил 8 мячей и занял вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира, уступив только французу Килиану Мбаппе, на счету которого 10 голов. Всего в составе национальной команды Месси провел 207 матчей. За время выступлений в сборной Аргентины форвард забил 125 голов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможно, локальные грозы, 24-26 тепла. В Подмосковье плюс 22-27. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. Сейчас в городе плюс 20, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 89%.

0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Дорогие друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их приносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, труженики заводов и фабрик. И каждый раз эти слова служили главному делу, вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз способен своими достижениями менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. И, конечно же, в этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство, стремление к знаниям и делал нашу родину образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст мы, конечно же, делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
1: Ну, а послушать наш подкаст также можно в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, вы выбираете совершенно разных героев нашей программы.
2: И никогда не повторяюсь.
1: А кто сегодня?
2: Сегодня человек, которому вы обязаны по гроб жизни. Это Александр Степанович Попов, изобретатель радио. А мы вас знаем как человека горячо преданного радио.
1: Я предан горячо. Да. Да. Александр, ну надо сказать, что, конечно, иностранная закулиса постаралась имя товарища Попова забыть, поскольку был откуда-то из небытия вынут некто Маркони. То же самое у них происходит на Западе с периодической таблицей Менделеева, из которой фамилия Менделеев выкинута, и осталась только якобы просто периодическая таблица, да, у которой якобы нет автора. Но в какой-то степени, конечно, я, насколько понимаю, Попова не то чтобы подставила, но фактически предопределила вот судьбу его изобретения то, что он все-таки многие вещи создавал как-то всегда в технологических новых на нужды армии. А когда речь заходит об армейских каких-то нуждах, тут авторские права, какая-то вот эта регистрация патентного права, она на десятых. Вот, поэтому он делал свое дело, работал для флота, правильно? Да, для армии, для нашей. Но, конечно, я как радищик, кстати, почетный радист, можете меня поздравить.
2: Поздравляю.
1: Значит, я, конечно, ему обязан своей работой, и десятки моих товарищей тоже. Да.
2: С нашим почтением к вам, к вашим товарищам и к Попову давайте послушаем речь. Но, скажете вы мне, а где же вы, Александр, раздобыли голос Попова?
1: Да.
2: Ведь он же не записан. И будете абсолютно правы. И вот здесь, кстати, к разговору про Маркони и про Менделеева и про все вот это вот, я хочу сказать, да и гори они все синим пламенем.
1: Пес с ними.
2: Пес с ними. Потому что даже на той стороне найдутся люди, благодаря которым имена таких выдающихся деятелей, как Попов, забыты не будут. Мы сейчас послушаем с вами речь Карла Баумгарта об Александре Попове. Запись сделана в 1959 году. Он профессор Петербургского университета. А запись эта посвящена воспоминаниям о выступлении Попова в 1901 году на съезде русских естествоиспытателей и врачей. Был такой съезд, где Попов выступал. А выступал Попов вообще довольно много. Я хочу выразить свою признательность Попову. Почему? Потому что как тренер эффективных коммуникаций, я, отвечая за коммуникацию, понимаю, что и радио, и способность говорить и доносить свои мысли – то, собственно, за что мы Попова сегодня благодарим, имеют большое отношение к моей работе. Ну что ж, слово Карлу Баумгарту.
3: Этот его доклад произвел очень большое впечатление. Он был обставлен великолепными опытами, которые прекрасно иллюстрировали весь материал. Так что многие лица, бывшие на этом съезде, отметили этот его доклад как одно из больших таких положительных достижений этого съезда.
2: Давайте махнем назад. Александр Степанович Попов, посмотрим на его прошлое, на его детство. Отец его был священником. и по ту сторону, скажем так, научного лагеря. Семья жила очень скромно. Александр Степанович сам, ну, будучи еще Сашей, просто закончил духовное училище по наивысшему первому разряду. Он без проблем поступил в Пермскую духовную академию, но в 1877 году все переворачивается в его жизни. Он сдает вступительный экзамен на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Интересно, что первооткрыватель радио к 9 годам даже не знал грамоты. Но освоить ее смог всего за полтора месяца. Так быстро он обучался и так быстро все схватывал. Где он жил? Он жил в поселке, где добывали медную руду. И так получилось, что параллельно своим обучением он очень много общался с человеком, который отвечал вот за эти вот горнорудные механизмы. И тот ему показывал, как они устроены, как они работают. И это вызывало в нем такой огромный восторг, что он у этих механизмов проводил просто огромное количество времени.
1: Если бы в то время был ТикТок, он бы не проводил время.
2: Кстати, про ТикТок, а точнее про ТикТак. Одним из первых изобретений Попова были часы, которым он приделал колокольчик. Так получился будильник. Ну, конечно, не он был первым изобретателем будильника, но вот совмещать механизмы он уже мог. И интересно, что в программе духовной семинарии было несколько часов, которые отводились математике и физике. Их было совсем немного, но именно им он уделял огромное внимание, и именно это нравилось ему больше всего. И его так прозвали, кстати, там математик.
1: Уважаемые товарищи, напомню, что помимо аудио вы можете познакомиться с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжим.
2: Студенческие годы стали для него настоящим испытанием. Ему нужно было снимать квартиру, нужно было платить за обучение. В общем, все требовалось, и ни на что денег не хватало. Он даже начал подрабатывать репетитором. И так вышло, что в какой-то момент стал репетиторствовать одну очень приятную молодую особу, мужем которой через некоторое время
1: Господи, стал... я уж испугался, мужем которой являлся тот-то и тот-то.
2: Нет, там такая трогательная, драматическая история. Дело в том, что отец его будущей жены умер, и она не смогла оплачивать репетиторство, и Попов добровольно
1: вошел в положение.
2: Ну, а потом, видимо, все это, видимо, базировалось на фундаменте любовных взаимоотношений. Весной 1880 года, вот это очень интересная штука, я про такое не слышал, и хочу вам всем рассказать. Но, во-первых, давайте поговорим про соляной городок в Петербурге. Это такая выставка, на которые всякие разные изобретения демонстрировались. В 1870 году туда Александр II приезжал, там многое показывали, там и фасад отреставрировали, в общем, как-то вложили туда
1: денег. Выставка достижений капиталистического хозяйства.
2: Капиталистического хозяйства с таким с техническим, скажем так, уклоном. И вот в 1880 году он там работал объяснителем. Вот как вы думаете, кто такой объяснитель?
1: Объяснитель?
2: Объяснитель.
1: Ну, это, наверное, лектор по-нашему.
2: Ну, это вот как вот вы приходите на выставку достижений народного хозяйства.
1: И не понимаете, что это такое.
2: Я не понимаю, что это такое? К вам вот представляют объяснителя, по большому счету экскурсовод, который все эти технические новинки объясняет, как они функционируют, как они работают, что к чему прилажено, как это получается, с чем это сравнить. Но самое главное...
1: Сейчас аудиогиды кругом.
2: Ну, они тоже, знаете, вот не очень объясняют, и у них не переспросишь. А вот у Попова можно было переспросить. И интересно, что Попов, помимо того, что сам объяснял, он еще ходил на открытые лекции другие и очень внимательно слушал. И тогда очень неплохо поднабрался. Чтобы вы понимали, какие вот там изобретения, например, были представлены. Электрические свечи Яблочкова, электрические лампы накаливания Ладыгина, дуговые регуляторы Сименса, телеграфные аппараты Шиллинга и Якоби, телефоны Белла, Голубицкого и Яхоровича, приборы для электротерапии, измерительная аппаратура, действующие электростанции. То есть все вот это вот, благодаря чему Попов потом радио и изобрел. Сразу после этого в Петербурге образуется организация, которая занималась устройством дугового освещения на улицах, парках и частных домах. Электричество тогда, это же вот мы с вами, вот у нас здесь все горит, все работает, а тогда оно еще только, знаете, отвоевывало себе место. Огромное количество людей не доверяло ему.
1: Еще в три смены работали свечные заводы.
2: Да. И ему вот нужно было бы популяризироваться. Сам Александр Степанович вспоминает забавный случай, что когда лампы начинали гореть тускло, то у него был младший помощник такой, уличный мальчишка, который кричал ему «Поддай!» Он вот потом называл называл его вольтметр. Ну, то есть, такой у него был ручной вольтметр. В 82-м году он защищает кандидатскую, я прочитаю название, о принципах магнитно- и динамоэлектрических машин постоянного тока. И, собственно, вот здесь начинается его научная карьера. Он получает приглашение преподавать физику, математику, электротехнику в минном офицерском классе в Кронштадте. И вот здесь интересно, он мог остаться в университете на большей зарплате, но пошел вот в этот вот минный офицерский класс в Кронштадт. Почему? Потому что физический кабинет в минном офицерском классе был самый лучший в стране.
1: То есть
2: просто для того, чтобы иметь доступ к аппаратуре, иметь возможность ставить эксперименты, которых он еще не ставил, он туда пошел. Плюнул на деньги, плюнул на доход, он в целом был такой бессеребренник немножко. Кстати, может быть, это и ответ про то, почему Маркони часто известен в мире больше и шире, чем Попов. Потом наступает этап, который мне особенно близок в жизни Попова, это этап Нижегородской ярмарки. Нижегородская ярмарка, место знаменитое, если про соляной городок известно мало, то вот про Нижегородскую ярмарку мы знаем много. В 1887 году он сюда приезжает, и что при тягивает его внимание. На Нижегородской ярмарке находится крупнейшая и современнейшая на тот момент электрическая подстанция. Он оказывается на этой ярмарочной станции. Эта подстанция работает именно на то, чтобы обслуживать уличное освещение, 28, по-моему, фонарей уличного освещения было на Нижегородской ярмарке установлено, плюс несколько тысяч лампочек, которые были вмонтированы в Триумфальной арке. В Нижнем Новгороде, если вы были когда-нибудь, там сейчас нет, вы не видели, но раньше были Триумфальные арки, а одна из них, кстати, руки Шехтеля. Попов на этой ярмарке не только видит эту станцию, он видит еще и другие станции, которые привозят туда со всего мира. А когда он уезжает оттуда, ему звонит владелец вот этой вот Нижегородской станции и просит приехать пообслуживать ее, потому что нужен специалист, который будет с этим разбираться. Попов только за. Приезжает, располагается семья, у него живет в отдалении, за городом. Ну, для тех, кто немножко понимает в географии Нижнего Новгорода, где-то под Дзержинском, в деревне, он к ним ездит на выходные.
1: Далеко.
2: Ну, нормально тогда, да-да-да-да. Особенно для того времени. Он к ним ездит на выходные, а сам все время проводит на Нижегородской ярмарке рядом вот с этой вот станцией. Легко сходится с местными жителями, начинает увлекаться фотографированием, делает кучу фотографий Нижегородской ярмарки Нижнего Новгорода того времени. В общем, дружит со студентом Иваном Читаевым. Хотя, и это прям целая история про то, как они дружили. Несмотря на то, что отец первого просто, ну, простой стрелочник на железной дороге. В общем, заведует этой станцией, и там очень неплохо поднабирается. А потом становится участником проекта по строительству инфраструктуры освещения Перми. В 1900 году пермские власти начинают разрабатывать проект уличного освещения, приглашают его, и он придумывает, как сделать так, чтобы этот проект уличного освещения светил не только в центре, но и на удаленных районах, где, казалось бы, всем наплевать было на городское освещение. Он сказал: ребята, мы все устроим. Электростанцию в Перми, кстати, откроют в 1902 году. Но я тут немножко перескочил. Почему? Потому что вернемся на 7 лет назад. В жизни Попова происходит одно очень важное событие. Интересно, что вот это событие на рубеже веков для многих русских ученых было очень важным и значительным. Он путешествует в Соединенные Штаты Америки. Его командируют туда. Там тоже есть выставка. Она проходит в Чикаго.
1: Вообще североамериканские штаты были.
2: Североамериканские Соединенные Штаты Америки. Да, совершенно верно. И там проходит выставка в 1893 году, посвященная 400-летию открытия Америки. И там, на выставке в Чикаго, он становится свидетелем уникального шоу, что ли. Это так называемое христофорово яйцо Теслы. В чем шутка? Знаете, вот этот вот прикол, когда про Колумба рассказывают, что он наспор поставил яйцо вертикально. Или там поспорил с кем-то, что он поставит яйцо вертикально. И кто-то пытался, пытался, не мог.
1: А
2: Христофор Колумб взял, вот так вот ударил, и яйцо встало. Ну, потому что вот, ну, как бы находчивый был. А вот Никола Тесла обмотал яйцо. Сейчас могу ошибаться, друзья, простите. Ну, чем-то там обмотал и с помощью электромеханических, значит, магнитных полей заставил его вращаться, а центробежная сила действует так, что она концентрируется вокруг у минимального вот этого конца яйца, и оно фактически из горизонтального разворачивает его в вертикальное. Он смотрит на это, приходит в неописуемый восторг, он забирает этот опыт и потом успешно показывает его студентам в Санкт-Петербурге. И вообще нужно сказать, что если говорить про Попова как про лектора, у него настолько наглядными были его лекции, его представления перед студентами, что это не было сухой лекцией, он всегда что-то показывал, всегда что-то демонстрировал. А вот 29 числа июня 1893 года в Соединенных Штатах Америки он поехал на Ниагарский водопад. И видит он на Ниагарском водопаде, что там строится крупнейшая электростанция. Ну, водопад-то большой, сила воды достаточная. И вот этот взгляд на электростанцию тогда рождает в нем тот интерес, который он реализует и в Нижнем Новгороде, и в Перми. Вот еще одно воспоминание Попова, которое он зафиксировал в письме своей жене, касается очень простой бытовой вещи. Ну, она его, видимо, попросила сувениров привезти. Вот он ей пишет. «Сегодня не был на выставке, ходил в город за покупками, но подходящего почти ничего не нашел. Во всем, на наш взгляд, безвкусие. Дешевы только механизмы. Купил Степе паровую машину за 75 копеек. Можно купить часы с будильником за рубль 50. Карманные за 2-3. Но, конечно, все дрянь. Около выставки и на выставке самой много дрянных и дорогих сувениров». Ну а дальше наступает важнейшая эпоха в 1895 году, 25 апреля, или по новому стилю 7 мая.
1: Конечно.
2: Александр Попов представляет в Санкт-Петербурге так называемый грозоотметчик. Он публично демонстрирует, как он работает. Сначала прибор фиксирует грозовые разряды, затем Попов приспосабливает его для беспереводной передачи сигналов азбукой Морзе, и газоотметчик Попова становится первой в мире приемной радио станций. С тех пор 7 мая всем хорошо известен как День радио. Хорошо, что воспоминание о Попове сохранилось достаточно. Есть что послушать. Послушаем еще один отрывок.
3: Работа Попова – это был первый камень, который привел в движение громадную лавину. Ну, прежде всего, появилась направленная телеграфия, которой при Попове не было. Незатухающие колебания – которые совсем другие возможности представили. Развилась совсем другая техника. Ведь на наших глазах старая наука рушилась, создалась новая.
2: И вот здесь мы должны немножко поговорить о Маркони и сказать о том, что Маркони тоже думал в этом направлении. Да, конечно, он тоже делал открытие, но почему мы имеем право считать Попова первым? Потому что публичная презентация радиостанции Поповым была сделана раньше Маркони. Да, действительно, Маркони коммерциализировал свою идею и думал в сторону того, как сделать так, чтобы получить с этого доход. Попов об этом не думал, но не думал он об этом, в том числе и потому, что особо не видел никакой коммерческого будущего у этого. Он сначала сделал грозоотметчик, потом он, уже потом, додумал, что это можно сделать для нужд армии. Потом, когда расстояние сигнала между пароходами на флоте стало увеличиваться, он обратил внимание, что сигнал не только доходит до судна, но, отражаясь, возвращается. И тогда он подумал о том, что
1: не радарчик ли,
2: не радарчик ли это, совершенно верно. Ну, а там дальше, да, действительно, военное дело, но мне кажется, что одной из главных трагедий в жизни Александра Степановича Попова стало не применение и не использование в тех объемах и в тех значительных возможностях,
1: которые радио давали нам преимущество.
2: Да, в русско-японской войне. Для него это была настоящая трагедия. Почему? Потому что, ну, мы просто наплевали фактически на то, что имели сами, сделав ставку на европейские
1: системы. Причем, что самое интересное, в Порт-Артуре, да, вот в крепости, там же работало много местных китайцев и косивших под китайцев японцев. Угу. И они как раз пользовались передатчиками для передачи шпионской информации о состоянии дел внутри нашей крепости.
2: Да-да-да, я расскажу об этом, мы этого коснемся, так все и было.
1: Друзья мои, краткий выпуск новостей середины часа, новости спорта, и мы вновь в этой студии.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк.

0: груз ему на суточно ров.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. В Тюмени предотвратили теракт на одном из ключевых предприятий Уральского федерального округа. 60-летний житель города планировал устроить взрыв на железнодорожных путях энергообъекта. Как сообщили в ФСБ, уроженец Украины сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Подробности сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
2: По версии следствия, фигурант посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил террористический акт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. В целях планирования теракта подозреваемый провел осмотр участка железнодорожных путей, изучил систему охраны и график движения составов. В результате им были определены места для размещения самодельного взрывного устройства. В дальнейшем, после получения от куратора указаний по изготовлению взрывного устройства, подозреваемый приобрел все необходимые компоненты и изготовил его.
0: Когда диверсанта пытались задержать с поличным, он открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия и был уничтожен ответным огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проведены обыски по месту жительства подозреваемого. Специалисты нашли в том числе компоненты для еще одной бомбы и мобильные телефоны. Дежурные средства ПВО в течение этой ночи уничтожили 209 украинских беспилотников над 11 регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, над Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Корпус стражи Исламской революции сообщил, что нанес удары по американской военной базе Ан-Танф на юге Сирии и причинил ей ущерб. Это заявление передает пресс-ТВ. Ранее КСИР заявила об ударах по американским военным базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте. В свою очередь, американские силы ударили по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США. Там пояснили, что целью было ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Мошенники придумали новую схему обмана для студентов. Преступники маскируются под сотрудников кадровых служб крупных компаний и предлагают пройти престижную летнюю стажировку. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Студентам гарантируют высокую оплату, с первого дня гибкий график и контракт. Правда, для этого нужно сообщить контактные данные для якобы открытия зарплатной карты или пройти платное онлайн-тестирование. Жертва предоставляет доступ к личным данным и счетам. В Мышеловке в таких случаях советуют проверять вакансии или программы стажировок только на сайте организации и помнить, что авторитетные работодатели не просят оплатить стажировку, материалы и тесты. Испанские слизни достигли пика размножения в московском регионе из-за теплой и влажной погоды, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Таких слизней в Москве начали регулярно замечать в парках и зеленых зонах, а в Подмосковье они массово появляются на дачных участках. Максимальная длина особи достигает 15 сантиметров. Наземный брюхоногий моллюск мигрировал в Россию через рассаду с юга Франции. Он опасен для урожая. Как выяснил ученый, прожорливые вредители уничтожают клубнику, капусту и другие сочные культуры. Кроме того, испанские слизни переносят паразитов, что представляет риск для здоровья людей и домашних животных. Федоров посоветовал собирать их только в перчатках и не давать поедать питомцам. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 80%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Главный тренер футбольного ЦСКА Дмитрий Игдисамов выразил надежду на усиление состава команды этим летом. В интервью РИА Новости он отметил, что работа по трансферам идет, но другие подробности специалист не рассказал. Футбольный Краснодар сделал предложение Нанту о трансфере полузащитника французского клуба Ясина Бенхатаба. По данным местных СМИ, южане готовы заплатить за игрока более 3 миллионов евро. Футбольный «Зенит» продолжает борьбу за полузащитника «Ботафога» Данила. Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга готов значительно перебить предложение по зарплате от «Палмейраса». «Ботафога» готов расстаться с Данила не менее чем за 30 миллионов евро. «Палмейрас» не собирается платить такие деньги за трансфер, а в «Зените» на эту сумму согласны. «Ротор» обыграл «СКА Хабаровск» 1-0 в первой лиге чемпионата России по футболу. Единственный мяч с пенальти забил Александр Хубулов. Для волгоградцев эта победа стала первой в сезоне, а хабаровчане уступили в обеих встречах чемпионата. Хоккейный «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Иваном Ежовым. В прошлом сезоне форвард выступал во Всероссийской хоккейной лиге за «Динамо» из Санкт-Петербурга. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» подписал контракт с нападающим Георгием Меркуловым. Соглашение с россиянином рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Меркулов выступал за «Бостон». Пилот команды «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев возглавил общий зачет 2-го этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Перед заключительным днем Бахи «Холмы России» Николаев опережает ближайшего преследователя Сергея Визовича на «МАЗе» на 32 секунды. Это были новости спорта.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
4: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
3: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
4: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: От громких звуков можно располнеть.
5: Как знать.
3: Какой IQ у искусственного интеллекта.
5: Как знать.
3: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
4: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
3: На «Маяке». Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
6: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодняшний наш герой неразрывно связан с радио. Александр Попов. Но оказывается, не только с радио. Продолжаем нашу программу.
7: В марте 1896 года, меньше чем через год, Попов, пользуясь передатчиком и приемником уже усовершенствованной конструкции, передает морзянкой на расстоянии 250 метров. Первую в истории радиограмму. Звучит она так. Генрих Герц. А дальше Балтика, Черное море. И первая гражданская линия открывается в 1900.

0: человеческие руки, и благодаря его усилиям в 1897 году в Николаевском военно-морском госпитале в Кронштадте первый стационарный рентгеновский кабинет начинает свою работу.
1: Причем они же тогда до конца не понимали опасность этого излучения. Вот в чем парадокс.
0: Так дело в том, что Попов, забегая вперед, в 46 лет умер в том числе и потому, что не понимал опасности, работал с тяжелыми металлами, работал со всеми этими
1: радионуклеидами.
0: И, в общем, в целом, по большому счету, и умер так рано. Именно из этого. Сгорел на работе в буквальном смысле слова. Но расскажу другую интересную историю, как супружеская неверность помогла развитию рентгеновского дела в России.
1: Чья?
0: История про графа. Не буду вдаваться в фамилию, хотя могу назвать, но те интересующиеся, почитайте, найдете. В общем, один граф заподозрил свою супругу в супружеской неверности, выстрелил в нее из дробовика. Часть дробин достал, а часть достать не мог. Рана загноилась, жена застрадала, но готова была терпеть, потому что понимала,
1: потому что
0: виновата.
1: Понимала, что виновата.
0: А он понимал,
1: так,
0: что если не достанет и она умрет, то будет он виноват и будет он казнен. Пришел он тогда к Попову и говорит: «Выручай, брат, покажи, где дробина». Ну, они с помощью рентгеновского снимка сфотографировали жену. Правда, я когда читал, ужас пришел. Полтора часа экспонировали. Так вот работал тогда рентгеновский аппарат. Ну все, обнаружили, где дробины, достали, жена поправилась, а этого не посадили. В общем, Попов, видите,
1: и он ее как бы простил, как бы граф.
0: Ну, ты же простил, не простил, неизвестно. В общем, вот Попов мы про радио знаем, но он рентгеновскую технику помогал внедрять в России очень активно. Жена ему помогала, работала в Кронштадтском военно-морском госпитале. Она вот как раз лично участвовала в установке этого рентгеновского аппарата. И вообще, можно сказать, что она и есть первый врач-рентгенолог в России. Попов, кстати, всячески настаивал на установке рентгеновского оборудования на судах. И вот мы все знаем о выстреле «Авроры», но мало кто знает, что Попов лично настоял в том числе и на установке рентгеновского аппарата. В общем,
1: Зачем?
0: Ну как зачем? Потому что возможность в бою диагностировать и помогать раненым, ну, конечно. Кстати, рентгеновские аппараты прекрасно работали на военных судах русско-японскую войну и спасли не одну жизнь. Понятно, что там и так было кроваво, но они, кстати, там нормально работали. Просто о чем разговор? О том, что эту инициативу поддерживал Попов и всячески внедрял эту технологию в нашей стране. Ну, а потом началась голландская эпопея в 1899 году. Броненосец генерал-адмирал Апраксин налетает на камни у острова Гогланд в Финском заливе. Морозы, корабль сковало льдами, вытянуть невозможно. В общем, для спасения требуется связь со штабом флота, а ближайший телеграф находится в 47 верстах там, или километрах. Ну, в общем, далековато. И тогда принимается решение устанавливать станции. Помощник
1: на корабле
0: Попова, да, Петр Рыбкин, доставляет аппаратуру на Гогланд, а сам Попов на остров Куцело. Работа вводится в морозы, но ничего. 24 января 1900 года радиосвязь между островами налажена. Связь функционирует, работает, передано порядка 10, что ли, тысяч слов, 440 радиограмм. И именно, кстати, вот опыт этой работы очень многое дал. Там очень многие ошибки были устранены, понятно, как это работает, но и стало понятно, что это можно делать без телеграфной линии, спокойно вот по такой связи. Морское министерство тут же выделяет деньги на введение беспроводной связи на морских судах. И Попову как бы это поручают. Выдают серьезные деньги, 33 тысячи рублей, очень внушительная сумма. Это гонорар за вот эту гогландскую, правильно сказать, эпопею, которую он, собственно, спас. Давайте еще один отрывок из воспоминаний Баумгарта послушаем, а затем продолжим.
2: И он устроил заседание со своим докладом о волномерах. Ну и, соответственно, с этим можно было ждать, что он будет описывать разные волномеры. Это было в докладе в некоторой мере, но центр доклада был вовсе не в этом, а в демонстрации разных физических процессов, которые выяснены в связи с беспроволочной телеграфией. В то время не говорили радио, а говорили беспроволочная телеграфия.
0: Мы с вами говорили о русско-японской войне и о том, что изобретение Попова в русско-японской войне применялось, но не в том объеме и не так, как, возможно, ему бы этого хотелось. Но вообще мы должны с вами сказать, что первое сообщение о русско-японской войне пришло на эскадру российских кораблей. Они прошли Суэцкий канал, достигли берегов Джибути, и тут получили сообщение по радио, что война уже 3 дня как началась. Крупные корабли, броненосцы были оснащены радиостанциями Попова, а вот миноносцы остались без радио. Связь через посыльные суда. Ну, а сейчас шутка ли представить, чтобы туда-сюда посыльные суда гоняли? А так было.
1: Ну, надо вспомнить, Саша, для маленькой ремарки.

0: только что в начале Великой Отечественной у нас танки не были оснащены радиосвязью. И поэтому командир должен был высовываться из башни и как-то жестикулируя, значит, передавать сообщения друг другу. Тоже глупость.
1: Ну, вообще, цена связи по сей день становится очевидной.
0: Трудно переоценить.
1: Трудно переоценить, абсолютно верно. Интересный случай произошел с радистами крейсера «Баян», которые перехватили английское сообщение с парохода «Хаймун». А на нем находился корреспондент «Таймс». Они перехватывают сообщение. В нем сообщается о том, что если корреспондент в течение ближайших 3 часов не выйдет на связь, то нужно сообщить в редакцию «Таймс» о судьбе корреспондента, что типа вот он не выходит. Они приходят, захватывают этот корабль, начинают его осматривать, никому ничего предъявить не могут, отпускают, но подозревают, что там есть шпион. Ну, в итоге за неимением предъявления отпускают, но просто разговор о чем? Что у корреспондента была радиостанция, радио.точка, они ее там обнаружили, а у половины кораблей в русско-японской войне не было. А на «Авроре» тоже стояло оборудование. И сначала оснастили системой Попова, и лично Попов участвовал в проектировании радиорубки «Авроры», но потом, правда, заменили на немецкую, на так называемую «Слаби-Арко». Вообще, я уже говорил, что для Попова русско-японская война стала настоящей катастрофой, двойной катастрофой, потому что его радиостанции так и не были применены в боевых действиях. И, кстати, интересно, что в какой-то момент становится понятно, что достаточных вливаний в развитие поповской системы сделано не было. Но вроде война надвигается, надо что-то закупать. Решили закупать немецкое. Попросили Попова поехать посмотреть. Попов едет, смотрит оборудование. Телефункин вроде бы ничего говорит, нормальное. Но потом выясняется, что там такая жуткая донастройка нужна, там такое плохое качество передачи связи, что вообще не подходит. Ну и в итоге он как бы заложник странной ситуации получается. Ему денег на его системы не выдали, которые на самом деле были самыми работоспособными, самыми адекватными. В итоге он должен был заниматься закупкой оборудования, которое не работало. Ну, в общем, мне кажется, ни одному изобретателю, чьим детищем так обходится, я не пожелаю судьбы вот такой, как с ним обошлись. К 1905 году здоровье Попова сильно слабнет, и это, конечно, связано, как мы с вами уже говорили, с контактами с тяжелыми металлами, электромагнитное излучение, контакт с ртутью, воздействие рентгеновского излучения и эксперименты с бромистым радием. Вот список, который был у Попова. В один из дней 1905 года он возвращается домой и теряет сознание. Терапевт, который приехал, ставит ему диагноз, кровоизлияние в мозг, и выносит вердикт. Больной безнадежен, нужно подготовить жену. И говорит он это женщине, которая стоит рядом и выглядит как
0: Выливая,
1: держащаяся в руках медсестра или, может быть, даже врач.
0: То есть у доктора не закралось подозрение, что это и есть жена.
1: Оказалось, что это и есть жена, и она сказала, да, жена – это я, сказала она.
0: Короткая-короткая реклама, и мы вновь в студии, друзья мои, будьте с нами.
2: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Колесо обозрения начали собирать в Вологде. Ранее подрядчик завершил подготовку основания в парке ветеранов. Обустроил бетонные плиты, на которые устанавливается аттракцион. 40-метровое колесо будет оборудовано закрытыми кабинками, которые смогут вмещать 120 посетителей. Аттракцион оснастят системами отопления и кондиционирования, а в темное время суток конструкция будет подсвечиваться иллюминацией. Колесо обозрения планируют запустить в работу в начале августа. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика и ортопедическая стоматология. Форма обучения – очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. Подростков на электросамокате сбили в Череповце. Происшествие случилось вечером 19 июля на улице Чкалова. Водитель автомобиля, выезжая со двора, сбил 14-летнюю девочку на электросамокате и ее 13-летнюю пассажирку. Последняя получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает госавтоинспекция. Пять человек утонули в водоемах области за неделю. Статистику озвучили в региональном управлении МЧС. Трагедии произошли в Белозерском, Шекснинском округах, Вологде и Череповце. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешенных и оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не нырять в незнакомых местах и не использовать для плавания самодельные средства. В случае происшествия звонить по номеру 112. Продолжается прием заявок на образовательную программу «Мама-предприниматель». Заявки уже направили 50 жительниц области. Участниц ждет обучение основам ведения бизнеса, консультация от экспертов и действующих предпринимателей, экскурсии на предприятия региона. В финале проекта каждая участница представит свой бизнес-план. Автор лучшей идеи получит денежный приз 150 тысяч рублей. Региональный этап программы пройдет в Вологде с 14 по 18 сентября. Подать заявку можно на официальном сайте проекта. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Гостей ждут десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ опубликовала кадры операции в Тюмени, в ходе которой был ликвидирован 60-летний россиянин, подозреваемый в подготовке теракта. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина планировал диверсионно-террористический акт на одном из ключевых промышленных объектов Уральского федерального округа. Его заметили при попытке заложить самодельное взрывное устройство в тайник в заброшенном здании. При задержании мужчина открыл огонь из автомата. По сотрудникам спецподразделения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и гражданских нет. По версии ФСБ, житель Тюмени, уроженец Украины, связался с представителем ГУР и выполнял его задание. Он изучал участок железной дороги у крупного энергообъекта, график движения составов и систему охраны, после чего собрал самодельное взрывное устройство и спрятал в подготовленном тайнике. На месте происшествия нашли автомат Калашникова, боеприпасы и компоненты взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны уже приступили к утверждению списков, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские лица. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, контакты с украинским омбудсменом идут по мере необходимости.
2: У нас регулярные бывают точные встречи во время обменов, конечно, безусловно. А так контактируем, коммуницируем либо по телефону, либо в формате видеосвязи. На самом деле коммуникация, она бывает, ну, если что-то нужно, вплоть до того, что каждый день. Вот в пятницу мы в формате видеосвязи общались, обсуждали вопросы. Думаю, что мы сейчас готовим целый ряд гуманитарных различных проектов, поэтому в такие моменты коммуникации бывают чаще. По мере необходимости. Такого нет, что у нас не прописаны дни, когда мы должны говорить. По мере необходимости, когда возникает та или иная отработка ситуации, то мы взаимодействуем.
0: Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих 16 июля. Этот обмен стал 13-м с начала года. Премьер Михаил Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию. Глава правительства провел встречу с директором фонда развития промышленности Романом Петруцци.
3: Очень важно продолжать, в том числе, стимулирование спроса на именно российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране, в том числе, импортозамещающих производств, помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих именно отраслях с высокой добавленной стоимостью, модернизации предприятий, повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Все это задача фонда, и просил бы вас, конечно, эти вопросы держать на личном контроле.
0: Мишустин назвал ФРП важным институтом развития, которое помогает формировать современное высокотехнологичное производство в России. А для этого применяются широкие инструментарии, включая льготное финансирование, экспертизу проектов, содействие в подборе дополнительной государственной поддержки. Клуб стражи исламской революции сообщил, что нанес удар по американской военной базе «Ат-Танф» на юге Сирии и причинил ей ущерб. Какой именно, не сообщается. Соответствующее заявление передает пресс-ТВ. Ранее КСИР объявила об ударах по американским военным базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте. В свою очередь, американские силы ударили по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США. Там пояснили, что целью была ослабить способность Ирана продолжать атаковывать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если он оформил этот документ в электронном виде. Об этом сказано в соответствующем решении Верховного суда, которое приводит ТАСС. Как говорится в материалах дела, житель Свердловской области Михаил Лопатин в октябре 2024 года ехал по автодороге на машине. Мужчину остановил инспектор ГИБДД для проверки документов. Водитель оформил к тому времени полис ОСАГО, но не имел его при себе в бумажном виде. В результате водителю выписали протокол об административном правонарушении, назначили штраф 500 рублей. Лопатин обжаловал это решение и в ходе разбирательства дошел до суда. Высшая инстанция установила, что у него был страховой полис, срок которого не истек. Это подтвердили и в страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. Москва сегодня окажется на пути атмосферного фронта. Он принесет в город дожди, собьет жару, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, циклон вызовет в регионе уплотнение облачности, кратковременные дожди, местами прогремят даже локальные грозы. Воздух прогреется до 24-26, а по области до 22-27 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистой. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра. Ртутного столба, что немного ниже нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 22, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 80%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, местами ливни, плюс 15-17, в Ленинградской области 13-18 градусов, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров, что ниже нормы.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики приветствуют вас, дорогие радиослушатели. Я Лирик Митрофанова.
2: Ну хорошо, я Лирик Кудряшов.
1: Слушай, а вот предложение у меня было. Вот если бы мы предложили нашим слушателям вот эту песню, у нас же есть возможности технически, просто зациклевать, и она целый час бы играла.
2: Да,
1: она так... тогда бы надоела кому-либо или нет?
2: Нет,
1: все-таки нет.
2: Ну нет, минут через 15, я думаю, на следующий трек бы ушли Depeche Mode, но скорее всего.
1: Ну, может быть, может быть. Кстати, этот вопрос мы можем адресовать нашим слушателям. Если что, напишите нам, пожалуйста, у вас все есть координаты. Мы, если кому кто-то забыл, обязательно напомним. И у нас в гостях Артем Ковалев, доцент кафедры психофизиологии факультета. Это психология МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук. Артем, приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Всех рад приветствовать.
1: Вот мы на прошлой неделе разобрались или попытались разобраться с эмоциями, да, что нейромедиаторы, они отвечают за все эти наши какие-то нюансы. Ну или почти за все. А вот мозг, он вообще как выбирает, что запомнить, что нет? Почему мы Depeche Mode помним, а...
2: А то, что наработаете, не помним. Иногда.
1: Да. Ну или так.
3: Вы понимаете, в чем дело? Вот нейромедиаторы и нейроны, и вообще все нейрофизиологические процессы, которые протекают у нас в головном мозге, это все прекрасно. Но когда мы говорим о таких явлениях, как вообще человеческая память, как бы мы ни углублялись, так сказать, вот в те механизмы молекулярные, даже механизмы, которые там происходят, мы напрямую, собственно, нашу память там не видим. И это связано с тем, что на самом деле память в таком глобальном смысле, она же представляет собой не просто какое-то хранилище, где лежат в ящиках определенные знания, и их можно доставать и описать.
1: Или не лежат, давайте так скажем, в хранилище.
3: Или не лежат, да. Вот, значит, а это все-таки совокупность процессов запоминания, непосредственно хранение, так скажем, и извлечение информации или воспоминания. И, конечно, когда мы говорим о человеке, мы чаще всего наблюдаем и сталкиваемся именно с процессами воспоминания, то есть именно извлечения информации вот из наших недр, памяти. Mm. И вот избирательность выбора тех или иных следов памяти, она зачастую обуславливается не просто тем, что какая-то синаптическая связь сработала в момент времени, да, более эффективно, чем другая. Она объясняется большим количеством факторов. Вот, знаете, есть такой старый эксперимент, но мне кажется, он очень показательный. Его проводила Блюма Вульфовна Зейгарник, это основательница патопсихологии, она проходила стажировку у великого немецкого психолога Курта Левина. И вот Курт Левин, он изучал процессы мотивации, в том числе говорил о том, что пока у нас есть намерение что-то запомнить, мы, соответственно, это помним. Mm-hmm. И вот Зейгарник проводила такой эксперимент. Она просила своих испытуемых выполнять очень простые действия. Нарисовать домик на каждой странице на листе бумаги, значит, там ставить галочку и так далее. И часть испытуемых она прерывала, а часть испытуемых продолжала выполнять задачу, в общем-то, до конца. И потом она спрашивала через некоторое время, а помнили, что они делали. И оказалось, что те испытуемые, которых прервали, они хорошо помнили, что они делали. А тех, которых не прерывали, не могли вспомнить, что за бессмысленное занятие они выполняли в ходе эксперимента. О чем это говорит? Это говорит о том, что пока у нас была вот это, так сказать, намерение, эта квазипотребность выполнить задачу, когда нас прервали, она... это намерение, эта потребность не реализовалась, и вот это нереализованное, значит, желание это делать сохранило запоминание об этой воспоминание об этой деятельности.
2: То есть, понимаете? Да. Угу.
1: То есть негатив мозг больше фиксирует, чем позитив, я так поняла?
2: Нет. Вот
3: здесь скорее не про негатив, здесь скорее про невозможность доделать то, что собирались сделать, да, то есть это уже не просто про какое-то запоминание, хранение информации в каком-то акте, да, вот что мы в эту единицу времени, там, во вторник, значит, в 11 часов что-то делали. Нет, это именно вот наше желание что-то сделать. Я почему об этом говорю? Потому что, когда мы говорим о некоторых, например, об избирательности наших воспоминаний, мы должны понимать, что здесь, как сказать, каким-то простым наблюдением нейрофизиологических процессов нам очень сложно ограничиться, потому что, когда мы, вот, например, говорим о таком эксперименте, тут же весь головной мозг задействован в выполнении задачи, и лобные доли, которые которые занимаются программированием действия, значит, и удержанием этой цели, и, разумеется, наши структуры памяти, значит, и, разумеется, наши структуры восприятия, мы же, да, это в моменте все делаем, пишем там на каждом листочке этот домик, рисуем эту галочку, ставим. И, да, в каком месте получается, значит, синаптическая связь изменилась так, что мы потом это запомнили? Где конкретно, да, где ее искать, в каком участке мозга? И вот получается, что нейрофизиологические молекулярные механизмы, их хорошо рассматривать, их рассматривают, когда речь идет про какие-то локальные такие, значит, акты запоминания. Кролик бегает по клеточке, вот в какой-то момент времени он подкормку взял, вот у него, значит, запомнил он это место клетки, в котором, значит, он эту подкормку взял. И мы там можем где-то покопаться в гиппокампе, поискать, как сработали нейроны, а потом, значит, может быть, даже слазить в сами эти клетки и посмотреть, что в них изменилось с точки зрения или структуры, или как они общались с другими клетками. Но когда мы говорим про вот такие более сложные, так сказать, уже психические явления, да, которые мы у человека наблюдаем, он запомнил одно и не помнит другое.
4: А можно пример?
3: Одними нейронами здесь так просто не обойтись.
2: Как это привести?
3: Вот другой пример, который все, конечно же, хорошо о себе знают, ведь мы гораздо лучше запоминаем информацию о себе, чем, например, информацию абстрактную, да, или какую-то информацию о других. Вот даже есть такой термин.
1: Ой, у нас...
2: Да-да, связь прервалась. Я просто хотел спросить, в каком участке головного мозга мы помним, что это я помыл сегодня с утра посуду или не помыл посуду, где это все происходит. Артем, вы с нами?
3: Да,
2: все с нами, да. Ага.
1: И вы сказали эффект, и вот прервалось, не эффект, а вот как-то... Такое...
3: Да, явление автобиографической, да, памяти, да, такая память о событиях, о себе, да, о своем прошлом, то, что нас, так сказать, делает, составляет как личность. То есть мы помним, вот там вы про посуду сказали, помним, что там сегодня утром я помыл посуду или не помыл, но при этом мы можем забыть о том, соответственно, сделал ли это другой человек, там, вчера, сегодня, утром, значит, соответственно, или неделю назад, потому что для нас
1: жены
3: это
1: все
3: имеет меньшее значение.
2: Я
1: те
2: помню
1: дни,
2: прекрасно.
1: Когда мужья моют посуду, это бывает раза в 4 год, если нет посудомойки. А так, конечно, это просто главное время на это уделить. Нет, а вот
3: это
1: задача...
3: еще один прекрасный, да, пример. Вот, извините, да, перебью вас. Это еще один замечательный, да, пример, связанный с избирательностью, потому что мы, конечно, лучше запоминаем то, что отличается от, как сказать, более
1: практики,
3: привычного, да? От рутинной практики. Да, вот вы сказали, там, помыл один раз в неделю. И мы это запомнили, потому что 6 дней в неделю все было одинаково, а 7-й день отличается. И вот это, кстати, уже связано конкретно с нашими мозговыми механизмами, потому что вообще надо сказать, что наш мозг, в частности, наша структура восприятия, и это, кстати, к памяти тоже имеет отношение, к вниманию, мы все время детектируем разницу. Мы выделяем контраст, мы выделяем черное, переход черного в белое, мы выделяем, соответственно, границу между статичным положением объекта и тем моментом, когда объект начал двигаться. И то же самое в нашей памяти. Есть 9 одинаковых стимулов, и 10-й отличается. И тот момент, когда мы будем воспринимать 10-й, он будет, соответственно, иначе и обрабатываться нашими системами восприятия, и он будет иначе храниться, и будем помнить мы именно этот отличающийся объект от всех остальных. И это связано действительно вот с особенностью работы, в том числе наших нервных клеток, которые, в принципе, вот они нацелены на эту вот оппозитность. Они, знаете, даже вот есть такие нейроны новизны и нейроны тождества. Нейроны новизны срабатывают, когда объект мы уже встречали, и говорят, мы знаем, что это за объект, можно на него не реагировать. Простите, наоборот, когда нейрон тождества. А вот нейроны новизны, они срабатывают, когда объект для нас не знаком. Если объект для нас не знаком, значит, нужно уделить ему дополнительное внимание. Вдруг он несет какую-то опасность. И вот эта вот избирательность в части того, что одно отличается от другого, вот это уже такой, ну, почти базовый механизм уже нейрофизиологический.
1: А, я уже могу к вам обращаться. Доктор, а можно спросить, потому что вы доктор уже психологических наук. Артем, а вот вопрос тогда, вот я все со своим негативом. Тогда почему? Вот, например, берем маму. Мама ребенка этого рожает, воспитывает, заботится целыми днями. И, ну это да, это происходит. И вдруг она отдает его в садик, Вот. И ты сам, и помнишь самый негатив, что мама тобой не занималась, в садик отдала. И вот именно неплохое, вот этот детские травмы, они отсюда берутся, что мы к привычному привыкаем, что мама забота, тепло, любовь, поцелуй. И потом этот садик, это ну, образный садик, ну, я да. ходила в ужасный садик.
2: То есть мозг запоминает, что тебя вырвали из...
1: Или меня в лагерь отправили один да. раз. Ну вот, я, вот это я помню, как, ну, а вот то, что родители меня вообще на руках носили, да, там, с 50 лет, я так, знаете, уже по ходу.
3: Вот вы в самом начале сказали об эмоциях. Надо понимать, что, конечно, все наши процессы памяти, они неразрывно связаны с эмоциональными процессами. И, кстати, они связаны не абстрактно, не просто словами, они действительно связаны и так связаны наши нейрофизиологические структуры. То есть те участки нашей, значит, нашей центральной нервной системы, нашего головного мозга, отвечающие за память, это и гиппокамп, и так называемая поясная извилина. Они, значит, в своей работе, когда мы речь идет о некотором воспоминании, обязательно, значит, там циклируют информацию и задействуют еще и миндальную, так называемое миндалевидное тело, которое у нас, вот, в частности, отвечает за наше эмоциональное состояние. Поэтому, конечно, когда происходит процесс не извлечения информации, а процесс запоминания, очень важно, какой эмоциональный знак, так сказать, это запоминание приобретает. И знак, и второе, параметр интенсивность. Мы на самом деле помним не только негатив. Мы на самом деле неплохо помним еще и очень позитивные моменты, очень радостные моменты. То есть те моменты, которые были действительно окрашены дополнительным вот этим вот эмоциональным таким подъемом, да, каким-то эмоциональным повышением эмоционального возбуждения, которое у нас было в момент запоминания. Это нельзя никуда убрать. Почему мы лучше помним негатив? Да, на самом деле, вот потому что мы вот эту, как сказать, детекцию делаем, да, вернусь я к тому, что мы все время отличаем одно от другого. Вот некоторые события нашей жизни, которые условно имеют нейтральный эмоциональный статус, они, конечно, отличаются от тех, которые имеют...
1: негативные.
2: Не, да, а мне кажется, позитивный статус, наоборот, должна
1: иметь. Ну, я всегда о негативе думаю. Знаешь, там, где негатив, там опасность. Вот тебе же доктор сказал, доктор психологических
2: наук. Да, Артем, да. Продолжайте, Артем.
3: Так вот, и соответственно, эти негативные просто эмоции, они чаще более интенсивные, даже, можно сказать, иногда переходят в аффект, да, именно в состояние высокого эмоционального возбуждения, и поэтому откладываются у нас лучше в нашей памяти, потому что аффект от радостных эмоций мы испытываем гораздо реже, да, вот, значит, вошел в состояние аффекта от удовольствия, ну, такое бывает, наверное, но не так часто в нашей жизни, особенно в жизни ребенка. Поэтому, именно поэтому у нас вот эти, так сказать, некоторые детские, там, как да, говорят психоаналитики, травматичные воспоминания, они у нас существуют. Потому что в тот момент, когда психика, запоминая какое-то событие, дала ему эмоциональную окраску, вот возвращаемся к Курту Левину, понимаете, вот эту эмоциональную окраску, с ней нужно что-то делать. Да, нельзя просто так хранить в памяти какое-то событие, которое было, значит, эмоционально окрашено, и, так сказать, ну и жить с этим. Памяти приходится как-то эту высокую интенсивность эмоций как-то с ней работать, ее перерабатывать, ее трансформировать во что-то. Именно поэтому, кстати, некоторые события негативные мы забываем. И специально их забывает, то есть наша память специально их забывает, чтобы при воспоминании вот этого события у него не было, так сказать, такого высокого аффективного следа.
2: А почему говорят, что не это психика забывает, а не память, или это одно и то же обыватель имеет в виду?
3: Ну, в данном случае, да, мы скорее говорим о некоторых синонимичных вещах, да, психика в целом, память как один из процессов, которые ее составляют, которые в ней протекают, да, то есть здесь такое, как сказать, разделение, оно на обыденном языке скорее существует.
1: Если со времен Блюмы Вульфовны, да, по-моему, она, кстати, действительно гениальный эффект, Зейгарник, тоже мы как-нибудь обсудим в подкастах, но если, черт, забыла. Ну вот тут как я забыла вопрос?
2: Почему ты забыла, Артем? А почему?
1: Маргарита
2: Михайловна,
1: а,
2: только что... Подожди, это самое интересное. Почему вопрос, который был 10 секунд назад в голове...
1: Отвлеклась, а поскольку это прервала сама себя, значит, вспомнила. Так, Артем?
2: Так как это работает?
3: Во-первых, во-первых, прервала сама себя, из-за этого вспомнила. Во-вторых, возможно, вопрос был, и сейчас мы узнаем это, такой, знаете, как сказать, не супер...
2: Неважный, не супер важный.
3: Не супер непредсказуемый. Давайте это проверим. Сейчас смотрите, вы задайте, я вам скажу.
1: Вопрос вот был в чем. Сейчас такое количество информации, и памяти надо в 3 раза больше, чем той же Зейгарник, мне кажется, утрудиться. Потому что много отовсюду идет. И вот мозг, он же тоже, или память, она избирательна. Ты один рилсик запомнил, там, смешной, это да, пошло. Проиграл там команда, непонятно какая, Спартак, то тогда тем более не запомнил. Вот и я отметаю этот момент. Спартак чемпион. Например, то есть объемы информации, которые потребляет от ребенка до взрослого, в 1000 раз больше, чем раньше.
3: Ну, смотрите, тут 3 момента. Значит, первый, почему вы забыли вопрос, потому что он действительно об информации, а это такая довольно частотная, в общем-то, тема, да, в последнее время, поэтому вы его забыли, и он у вас перешел в состояние, знаете же, этот эффект есть, верчение на кончике языка, когда вот кажется, что...
2: Слово не можешь помнить, это же история,
3: да? Не можешь помнить. Да, это почему? Потому что это слово как раз, оно очень вот из тех, что часто встречается, знаете, там часто мы не можем вспомнить фамилию актера.
2: Да.
3: Все время он нам в глаза там попадается, и вот мы его забываем, потому что он не отличается от всех остальных, да,
1: поняла.
3: Он часто встречается в нашей жизни.
2: То есть это не проблема, это не деменция у меня начинается, да, то, что я не могу вспомнить какое-то очень известное слово или фамилию.
3: Не, мы надеемся, что нет, это просто связано.
2: То есть все-таки провериться надо, да?
3: Никогда не мешает. Вот, а теперь, что касается информации. Смотрите, конечно, человек меняется. И когда люди, которые взрослеют сейчас и которые пришли к текущему возрасту, они жили уже, значит, не в тех условиях и с точки зрения объема информации, как это было в 30-е годы прошлого века. Но надо понимать, что все-таки определенные ограничения по объемам обработки у нашей центральной нервной системы есть, у наших систем восприятия есть. И мы на самом деле очень сильно фильтруем информацию. Вот несмотря на то, что эти объемы на нас все время сейчас валятся, фильтры наши, они продолжают работать. И память, она включается уже тогда, когда мы работаем с отфильтрованной информацией. А не так, что нам вот залетело вот огромные, значит, массивы, и дальше мы пытаемся все это запомнить. Нет, мы избирательно фокусируем наше внимание на тех или иных содержаниях, которые запоминаются, хранятся и уже после этого извлекаются, то есть нами вспоминаются.
2: А откуда топографический идиотизм берется в голове? Вот я приехал на то же место, где 5 лет назад был, и не помню, куда идти. Или не знаю. И вот мне надо судорожно в карту лезть, судорожно в телефон лезть, хотя это все память помнит прекрасно.
3: А вот это еще один замечательный совершенно пример того, что, как сказать, не все нейрофизиологии едины, хотя тут есть хорошие нейрофизиологические модели. Но я вот вам немножко другим примером просто отвечу. Вы знаете, вообще формирование карты местности и пути очень, очень непростое. Вот если вас попросить двигаться в виртуальном лабиринте, когда вы лежите на спине, представляете, вы идете по виртуальному лабиринту, шлем виртуальности наверх.
2: Не хочу вы такую игру играть.
3: Вы запомните этот путь гораздо хуже, чем если бы вы просто сидели на стуле и двигались, так сказать, в обычной горизонтальной плоскости. Представляете, вот наше тело, его положение, насколько влияет на формирование представления о пространстве. И это просто один из маленьких примерчиков, почему вы, оказавшись вот в другом месте, может быть, вы в этот момент сидели не так немножко в машине, да, когда туда приехали на эту точку.
1: Они вообще летают.
2: По кругу.
1: В 2 измерениях. Нет, и там так. Так что-то они что-нибудь запомнили там или все записывать надо. Я думаю, к этой теме будем еще возвращаться. Кстати, может быть, правда, топографические вот эти проблемки можем...
2: Надо обсудить.
1: Обсудить, да, и почему молодежь, которая пользуется гаджетами, как раз это дело не развивает в себе. Ну что ж, спасибо еще раз нашему гостю Артему Ковалев, доктор психологических наук, был у нас в гостях. Ну а мы продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Физики и лирики. Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
4: Так говорит «Маяк». Реклама. Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-7422.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 11:30.
1: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ показала видео ликвидации ответным огнем агента украинских спецслужб из Тюмени, планировавшего теракт на предприятии Уральского федерального округа. Ранее в Центре общественных связей ведомства объявили, что в Тюмени ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла противоправную деятельность гражданина России, который планировал диверсионно-террористический акт на одном из ключевых предприятий Урала. На кадрах видно, как в темноте сотрудники правоохранительных органов кричат пойманному с поличным мужчине поднять руки, после чего слышен звук стрельбы из огнестрельного оружия. На следующих кадрах показан ликвидированный агент Киева, рядом с которым лежит автомат Калашникова. ФСБ сообщало, что в ходе нейтрализации злоумышленника пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Вертолет Ми-28 уничтожил живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Как сообщили в Минобороны, экипаж получил координаты замаскированного пункта и нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой. Согласно докладу разведки, цель поражена. Экипаж вернулся на аэродром базирования. Ранее сообщалось, что расчеты самоходных артиллерийских установок М-100С той же группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. По данным военного ведомства, поражены более 10 пунктов антенны связи, оборудование, находившееся на позициях, разведывательные и ударные дроны. Противник потерял более 40 операторов и инженеров беспилотной авиации. Сообщение последних минут. Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва от партии «Единая Россия» в количестве 390 человек. Такое решение принято на заседании ЦИК. Напомню, 10 июля комиссия заверила федеральный список единороссов из 390 кандидатов и список из 224 кандидатов по одномандатным избирательным округам. Партии разрешили открыть счет для формирования избирательного фонда. Таким образом, уже зарегистрированы федеральные списки кандидатов на выборы в Госдуму от трех партий, помимо единороссов, это КПРФ и «Новые люди». Выборы в Нижнюю палату парламента и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Гибель двух американских военных на базе в Иордании в результате ударов Ирана свидетельствует о том, что Вашингтон до сих пор не может решить проблему с защитой 50 тысяч военнослужащих на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal. Как отмечает издание, иранские военные все еще хорошо вооружены значительным числом ракет и беспилотников. Сам факт преодоления тремя ракетами американских систем ПВО при атаках на авиабазу Мувафак Салти указывает на то, что США испытывают проблемы в вопросе защиты своих военных в регионе, отмечает газета. Ранее телекомпания CBS News передавала, что в июле ранения в результате ударов Ирана по местам базирования на Ближнем Востоке получили порядка 100 американских военнослужащих.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающим футбольного «Рубина» Мерлиндом Даку интересуется несколько команд, но сейчас форвард сосредоточен на казанском клубе. Об этом изданию «Чемпионат» заявили в агентстве, которое представляет интересы албанского игрока. Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести Даку у «Рубина» за 10 миллионов евро. Главный тренер футбольного ЦСКА Дмитрий Игдисамов выразил надежду на усиление состава команды этим летом. В интервью РИА Новости он отметил, что работа по трансферам идет, но другие подробности специалист не рассказал. Футбольный «Краснодар» сделал предложение «Нанту» о трансфере полузащитника французского клуба Ясина Бенхатаба. По данным местных СМИ, южане готовы заплатить за игрока более 3 миллионов евро. Футбольный «Зенит» продолжает борьбу за полузащитника «Ботафога» Данила. Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга готов значительно перебить предложение по зарплате от «Палмейроса». «Ботафога» может расстаться с Данила не менее чем за 30 миллионов евро. «Палмейрос» не собирается платить такие деньги за трансфер, а в «Зените» на эту сумму согласны. Баскетбольный «Зенит» расстался с разыгрывающим защитником Ксавье Муном. В прошлом сезоне американец в среднем за матч набирал 12 очков, делал 5 передач и 2 подбора. Приморская баскетбольная «Динамо» усилилась защитником Маликом Ньюманом. Детали соглашения не разглашаются. Ранее американский баскетболист в единой лиге ВТБ защищал цвета саратовского «Автодора» и принимал участие в матче всех звезд турнира. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: продолжим шоу.
1: Да, физики, лирики. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. И абсолютно лиричная тема «Случайность в работе из

0: только автор по своему замыслу, но происходит что-то, чего он не ожидает, ну или ожидает, но не контролирует, и это является частью, так скажем, концепции его произведения.
1: Ну вот если банка с краской упала, например, да, на холст, он посмотрел и понял, что пора рисовать. Это вот этот случай, да, вот так можно? Грубо говоря, конечно, естественно.
0: Ну, грубо говоря, да, хотя вот эти вот брызги из банок с краской, это на самом деле довольно долгая история, у них был долгий путь, я бы так сказала, в 20 веке, потому что, вот вы упомянули, а я сразу подхватываю и говорю о Максе Эрнсте. Это был такой художник, представитель течения Дада. Дада формировались во время Первой мировой войны, вот они как раз были разочарованы в искусстве очень-очень. Они считали, что вот художники разные идеи транслировали через произведения искусства, а оказалось, что вообще, что бы ни транслировали и художники, и не только, это все привело к войне. Значит, это все ложно, это делать все не надо. Значит, надо не идеи какие-то осмысленные, типа правильные, а вот пусть случай нами движет. И вот, в частности, Макс Эрнст, он использовал для этого ту самую банку с краской, он ее подвесил на веревку или там, ну, в общем, на какой-то трос, и она раскачивалась над холстом, была дырявая, и из нее капли опускались на холст. Но, возможно, те, кто немножечко разбирается в искусстве 20 века, вспомнили другого представителя искусства Поллока, Джексона Поллока, американского художника, который уже вот этот метод работы с краской, которая капает, сделан просто своим ультра-мега-брендом, продающим вот просто на ура его работы.
1: А где заканчивается случайное падение капли, да, краски, и начинается уже управление процессом, все-таки художественный процесс? Есть какой-то вот разграничитель у талантливых
2: людей? То есть с Эрнстом все понятно, а я напомню имя художника.
1: Нет, если мы Джексона Поллока берем, есть где момент, где он начинает уже управлять процессом, да, или это до конца абсолютно иррациональная история?
0: Супер вопрос. То, что это иррациональная история, это как бы одна сторона разговора, а что он там чем-то управлял, это другая сторона разговора, потому что, безусловно, между тем, что делал Макс Эрнст и Поллок, есть разница, потому что Поллок все-таки был творцом, он вот как бы в этом процессе участвовал очень серьезно. То есть краски, во-первых, он сам решал, как будут замешаны. То есть он добавлял там разные растворители, он брал автомобильные эмали, потому что если смотреть на его картину, там же действительно вот как будто такая серебристая, блестящая краска, очень похожая на автомобильную. Ну, в общем, чтобы там они были гуще, жиже. То есть уже изначально он как бы имел некое представление о том, что краски будут вести себя по-разному, и по-разному будут ложиться на холст. Какие-то быстро впитаются, какие-то будут такими густыми, рельефными, и он ведь знал, куда направить руку, ну, отчасти, наверное, знал, отчасти понимал, куда направлены капли, он знал, что вот из этой банки будут капли более густые, здесь более жидкие.
2: То есть это контролируемый процесс?
0: Ну, он достаточно контролируемый, но не до конца, потому что то, как, извините, плюхнется вот эта клякса, да, эта капля, до конца он, конечно, контролировать не мог. И в этом, вот здесь, через это мы выходим на очень важную такую проблему, попытку ее и обозначить, и даже разрешить. Ведь 20 век – это время, когда произведения искусства очень активно копируются и воспроизводятся. И самими художниками это может быть сделано, ну и, естественно, там печать, всякие технологии. А в этом случае, когда вот так краски себя ведут, когда процесс до конца непонятен, ни сам художник, ни какая-либо технология, ну, по сути, не может это воспроизвести, потому что там действительно имеет значение вот этот вот рисунок рельефа. Если вы приближаете сильно даже в репродукции какую-нибудь картину Поллока, вы видите, насколько неоднородная краска. И это интересно, это затягивает.
1: Он же как бы редактирует поток краски, он может им управлять. То есть, в принципе, здесь случайностей как таковых нету. Или все-таки можно говорить о случайности?
2: Да он мог собаку Сенбернара позвать, хвост обмакнуть, и она махала.
1: Примерно, да.
0: Что вы, это такая серьезная живопись.

0: переплетенная с философией экзистенциализма, там и дзен-буддизм проходил.
1: Мы такие
0: что...
1: критики.
2: А что профессиональные критики по поводу его картин говорили? Потому что, ну, я представляю, что вот приходил какой-нибудь, да, образованный человек, и, да, и вежливо ему, конечно, кивал, да-да-да-да-да, и потом... Удивительные рецензии появлялись. Не было такого?
1: Ну, во-первых, мы стоили миллионы, мне кажется, эти картины.
2: Ну, да, да.
0: Во-первых,
1: вообще миллиарды.
0: Подождите, стоимость, то есть цена и ценность — это разные вещи. Давайте все-таки об этом не будем забывать.
1: Из семейной жизни.
0: Во-вторых, это, давайте не будем забывать, это время после Второй мировой войны. То есть вот самые такие брендовые произведения Поллока — это там 47-й, 48-й годы, то есть после Второй мировой войны, когда очень остро встал вопрос, особенно, кстати говоря, в Америке, они вот, возможно, через эту дистанцию воспринимая эти события во многом, как бы рефлексировали их следующим образом, что предметы, мир разрушен настолько, мир разрушен до основания. И писать предметы, как ни в чем не бывало, совершенно невозможно. Невозможно создавать пейзажи там с цветочками, какие-то там женщины, играющие на скрипках, там какую-то красоту. Совершенно невозможно, потому что такого мира нет. И язык абстракции им был необходим. Это часть ответа на вопросы про критику. Поэтому критики, конечно, принимают язык абстракции. Второе, это то, что это Америка. Понимаете, все-таки Америка не была укоренена вот в этом классическом искусстве, в этих традициях, так как Европа. Ей было легче расставаться. Ей, собственно, особо и не с чем было расставаться в плане классики. Да?
2: Сами все придумали свое.
0: Они гораздо легче вошли вот в абстракцию. Они с этим языком как-то очень быстро наладили отношения. Третий момент, и это Поллок сам говорил, что вот новое искусство требует... очень индивидуального языка. То есть каждый художник старается придумать свой язык. Он придумал такой. Он называется дриппинг, то есть разбрызгивание. Uh-huh. И, в общем, на самом деле критики, которые были в этом поле искусства, да, культуры, Гарольд Розенберг, да, Гарольд Розенберг, он один из тех, кто писал про Поллока, они, в общем, говорили о том, что это искусство очень наполненное. Да?
1: Тогда вопрос, значит, до 20 века вообще не было вот такого подхода и случайностей? То есть вот этот анекдот «Здрасте, потолки покрасьте» Леонардо да Винчи, это просто юмор, а такого ребят не было.
0: Ну, понимаете, здесь очень важно, что до конца XIX века, условно, где-то до поля Гогена, то есть до 90-х годов 19-го столетия, может быть, чуть-чуть пораньше, там, чуть-чуть захватим 80-е, все-таки очень важна категория мастерства. То есть вот пластическая анатомия, там перспектива, вот это вот все, что от Леонардо да Винчи так плюс-минус устаканилось в искусстве, это абсолютно необходимая вещь. А дальше мастерство начинает вымываться, потому что считается, что это такая, знаете, такое требование, такая претензия во многом буржуазной публики, которая потребляет искусство. А во-вторых, это что-то, что загнало искусство в тупик. Поэтому нужно освобождаться от категории мастерства, а делать это можно разными способами. И случайности использования – это тоже, по сути, один из таких способов без мастерства обойтись. То есть теперь работает не рука мастера, не его многолетний опыт в Академии художеств, а работает, как подует ветер, как вот упадет эта капля или упадет вот этот вырезанный квадрат, брошенный художником.
2: Каким образом тогда эти картины становились популярными, если они абсолютно замешаны на случайности?
0: Ну, во-первых, они замешаны не только на случайности. Мы просто один из методов взяли, потому что там на самом деле много всего. Во-вторых, это ведь очень-очень большой тренд, огромный тренд на отказ от категории мастерства. И те способы создания искусства альтернативные, которые были, они на самом деле были очень важны, и мы их можем действительно группировать, и они, как правило, соотносятся с теми или иными направлениями, очень большими, и художники эти выставлялись, о них писали, эти имена звучали, конечно, академический способ создания искусства себя изжил, поэтому вот на новое обращали внимание.
2: Алина, сейчас 2 минуты паузы, вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Колесо обозрения начали собирать в Вологде. Ранее подрядчик завершил подготовку основания в парке ветеранов, обустроил бетонные плиты, на которые устанавливается аттракцион. 40-метровое колесо будет оборудовано закрытыми кабинками, которые смогут вмещать 120 посетителей. Аттракцион оснастят системами отопления и кондиционирования, а в темное время суток конструкция будет подсвечиваться иллюминацией. Колесо обозрения планируют запустить в работу в начале августа. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика и ортопедическая стоматология. Форма обучения – очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. Подростков на электросамокате сбили в Череповце. Происшествие случилось вечером 19 июля на улице Чкалова. Водитель автомобиля, выезжая со двора, сбил 14-летнюю девочку на электросамокате и ее 13-летнюю пассажирку. Последняя получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает госавтоинспекция. Пять человек утонули в водоемах области за неделю. Статистику озвучили в региональном управлении МЧС. Трагедии произошли в Белозерском, Шекснинском округах, Вологде и Череповце. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешенных и оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не нырять в незнакомых местах и не использовать для плавания самодельные средства. В случае происшествия звонить по номеру 112. Продолжается прием заявок на образовательную программу «Мама-предприниматель». Заявки уже направили 50 жительниц области. Участниц ждет обучение основам ведения бизнеса, консультация от экспертов и действующих предпринимателей, экскурсии на предприятия региона. В финале проекта каждая участница представит свой бизнес-план. Автор лучшей идеи получит денежный приз 150 тысяч рублей. Региональный этап программы пройдет в Вологде с 14 по 18 сентября. Подать заявку можно на официальном сайте проекта. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Гостей ждут десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Армия России ударила беспилотниками по компрессорной станции в Сумской области, сообщили только что в Минобороны. Ведомство показало соответствующие кадры и уточнило, что станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Он является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. Агент Киева, ликвидированный при задержании в Тюмени, готовил взрыв на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Ранее ведомства информировали о предотвращении теракта на одном из ключевых предприятий Уральского федерального округа. 60-летний житель Тюмени планировал устроить взрыв на железнодорожных путях энергообъекта. Уроженец Украины сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. О подробностях рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
3: По версии следствия, фигурант посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил террористический акт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. В целях планирования теракта подозреваемый провел осмотр участка железнодорожных путей, изучил систему охраны и график движения состава. В результате им были определены места для размещения самодельного взрывного устройства. В дальнейшем, после получения от куратора указаний по изготовлению взрывного устройства, подозреваемый приобрел все необходимые компоненты и изготовил его.
1: И добавлю, когда диверсанта попытались задержать с поличным, он открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия и был уничтожен ответным огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проведены обыски по месту жительства подозреваемого специалиста, нашли в том числе компоненты для еще одной бомбы и мобильные телефоны. Страны-участницы Североатлантического альянса испытывают нехватку хлопка, который является одним из компонентов для производства пороха. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Как указывает издание, хлопковые линтеры, которые представляют собой короткие волокна на семенах хлопчатника, после химической обработки становятся нитроцеллюлозой, также известной как пероксилин. Это легко воспламеняющееся вещество используют при производстве пороха для артиллерийских снарядов. Как отмечает газета, Соединенные Штаты в значительной степени обеспечивают себя линтерами и хотят нарастить мощности по производству пероксилина. Европейские страны, где выращивание хлопка утратило широкое распространение, полагались на поставки линтеров из Китая и на импорт готового пероксилина. Теперь же страны Европы хотят нарастить собственное производство нитроцеллюлозы и изучают возможные альтернативы линтерам, указывает Wall Street Journal. Китай приветствует решение России продлить безвизовый режим. Такое решение укрепит дружбу и сотрудничество двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИДа КНР Лин Цзянь. Напомню, Владимир Путин накануне своим указом продлил режим упрощенного пребывания наших граждан в Поднебесной до конца следующего года. Ранее до той же даты аналогичный режим продлили китайские власти. Безвизовый режим увеличит число туристических поездок россиян в Китай наполовину до конца текущего года. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров России. По словам ее представителей, сейчас растет интерес к материковому Китаю и комбинированным маршрутам Хайнань плюс материк. В Москве состоялся финал программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Лучшие студенческие команды при поддержке партии «Новые люди» представили 57 бизнес-проектов в сферах искусственного интеллекта, строительства, туризма. Среди разработок, например, цифровой юрист, нейросеть, которая помогает анализировать документы, а также онлайн-платформа с 3D-конструктором домов. Как рассказал первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Дованков, уровень проектов растет каждый год. Он объединяет многих участников из колледжей и учреждений специального образования.
4: Растет количество участников именно из колледжей и из учреждений специального образования. Потому что видим, как каждый год все больше школьников поступают в колледжи, они хотят уже работать раньше и хотят создавать свои проекты. Что уровень проектов растет каждый год, и он уже не отличается от вузовских.
1: Это уже 9-й сезон молодежной программы. На этот раз в ней приняли участие более 15 тысяч студентов со всей страны. Температура воздуха в туристической турецкой провинции Анталия завтра достигнет 52 градусов на солнце, а ближайшие 48 часов станут критическими из-за экстремальной жары и высокого риска лесных пожаров, заявил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ. По словам синоптика, температура воздуха в тени в этой провинции плюс 40-44, что значительно превышает климатическую норму. Юрташ призвал жителей и туристов избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать особую осторожность при обращение с огнем. Турция с конца июня находится под воздействием продолжительной волны жары. В последние недели в ряде провинций, включая Измир, Беледжик и Анталию, произошли крупные лесные пожары. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге, точнее, пока еще сегодня, облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и 23-25 тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 80%.

0: Физики и лирики по-прежнему в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов, и настало время литературы.
1: Да, пора. Время 12.11.
0: 12.11, да-да. «Темная сторона великой литературы», так сегодня звучит наша тема. И у нас в гостях в прямом эфире Юрий Викторович Даманский, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктор филологических наук. Юрий Викторович, здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, сразу начинаем с трех...
1: С терминов.
0: Да, с терминов.
1: Что такое темная сторона литературы? Мы обсудили
2: получается,
1: шоу-бизнес.
2: Что так, да. У нас, если говорить о теме такой, как зло в литературе, то, конечно, можно вспомнить каких-нибудь таких резко негативных, резко отрицательных персонажей, не знаю, в «Соловья разбойника» какого-нибудь, которого ни одного положительного, наверное, момента вспомнить нельзя, хотя современная культура его уже интерпретирует более-менее так, как иногда говорят, амбивалентно.
0: Дружбан.
2: Ну, в целом, да.
0: Злой дружбан, да?
2: Да,
0: на дереве сидел.
2: Так часто бывает с персонажами, которые вроде бы могут быть хорошие, а ведут себя плохо. Как, например, капитан Джек Воробей. Помните про пиратов Карибского моря? Но он именно всем полюбился, а вовсе не персонаж Орландо Блума. Почему? А потому что вот он такой, как бы, достаточно озорной, хулиганистый.
0: Но это мы все-таки про кинематограф говорим, да? Это изобразительное искусство и, конечно, талант Джонни Деппа. Но, тем не менее, вот для этого же все равно сценарий, да, для фильма был написан, да? Это же с этого все начинается. То есть у авторов какие...
1: Я предположить? Давай. Теория архетипов. Потому что вот эти трикстеры, плохой герой, хороший, может быть, от этого все идет, когда их разобрали психологи на части.
0: Теория какая? Еще раз.
1: Архетипы.
0: Архетипы в литературе.
2: Да. Что касается архетипов, то когда этот термин стали использовать немножко так метафорически, стали, да, говорить об архетипических персонажах. Типа там Дон Кихот, Дон Жуан, Фауст. И вот те, которые представляют, напротив, может быть, такую темную сторону, они что же стали архетипами? Потому что Дракула, ведь он достаточно поздний персонаж в литературе. Это Брэм Стокер, это, в общем-то, уже по меркам истории наши дни фактически, да, ну, конец 19 века. И он создает персонажа, который, в общем-то, наверное, призван воплотить зло, но в итоге-то получаются все его интерпретации, по большей части, ведут к тому, что...
0: К трагедии, да?
2: Ну, к трагедии, к его личной трагедии чаще всего, что вот это вот зло, которое он несет, это его личная трагедия, и что он...
1: хочет зла, как перевели его, и делает добро, как-то там...
2: Да, делает благо, да. Это относится именно к булгаковскому Воланду, этот персонаж тоже именно такого плана. Хотя, казалось бы, Воланд — это сатана, это враг рода человеческого, это дьявол, ну вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, казалось бы, он должен быть антагонистом Бога, у них должно быть какое-то противостояние, они должны бороться за мир, за душу человека, вот Бог с одной стороны, дьявол с другой. А между тем... Достаточно рано ведь возникают концепции, согласно которым сатана – это не антагонист Бога, а ну, что-то вроде сферы исполнения наказания при Боге. Ну, потому что человек...
1: ФССП.
2: Вот примерно так, да-да-да. Человек же грешит-то не против сатаны, а против Бога. А наказывает его потом сатана за то, что он грешит против Бога. И получается, что это единый механизм. Ну, Данте в «Божественной комедии» он, в принципе, так и сделал. Он показал, что ад, он тоже входит в сферу действия Бога, а сатана как бы его слуга в преисподней. Ну, может, я немножко утрирую, но выглядело примерно так. И так получилось с Воландом, когда он скорее восстанавливал справедливость, нежели там делал какие-то, прямо скажем, нехорошие дела. Он плохим делал плохо, хорошим хорошо. Но разве это зло? Это, мне кажется, наоборот, очень такой позитивный момент.
1: Это странно, теория архетипов сюда подходит. Вроде он похож на Трикстера, а вроде как и наставник, это мудрый проводник. Вообще я перечислю всех: герой, наставник, тень, Трикстер, великая мать и анима. Анимус. Ну, то есть это в принципе, может быть, с литературной точки зрения вы можете с этим не соглашаться, правильно? Это же психологи замутили.
2: Нет, а дело в том, что литература, она во многом оказалась на этом замешана, и когда стали искать архетипы, вот именно такого плана, то, конечно, стали и персонажи распределять по этим архетипам. Это было как бы вполне себе такое, как мне кажется, нормальное явление. А то, что получается, что одновременно, может быть, там он и трикстер, и культурный герой, в мифе это невозможно, потому что трикстер — это комический дублер культурного героя. Это как Прометей и как Эпиметей, брат Прометея. Прометей дарит людям огонь, а Эпиметей пытается сделать то же самое, но у него там пожар получается. И, в общем,
1: и... Это как вот Месси и Халанд. Это сейчас можно так распределить среди футбола. Месси, он серьезный, вдумчивый, аутист, а Халанд вот такой трехметровый этот, какой-то...
2: Трикстер, такой хороший норвежец.
3: Так получается, что авторы пытаются все равно вот темному персонажу, да, в своих произведениях придумать какие-то все равно положить, искать положительные черты, или это не всегда так? То есть вот что-то такое, что привлекает внимание и, может быть, заставляет сопереживать?
2: Не, ну есть же какое-то просто зло, но наиболее яркие персонажи, они вот как раз... злые, и вместе с тем это даже не просто харизматичные, это вот что-то такое амбивалентное в крайних своих проявлениях. Ну, вот примерно как Пугачев в «Капитанской дочке» у Пушкина. Угу. Потому что в истории Пугачева он его однозначно негативно изображает. Но когда он его изображает глазами персонажа, глазами Гринева, то у него получается Пугачев, сочетающий в себе крайние формы позитивного и негативного. И Петруша Гринев там в какой-то момент резюмирует: сложно сказать, что я думал об этом человеке, злодея и изверги для всех, но только не для меня. По поступкам он вроде злодей, но получается, что он выступает для Петруши Гринева таким добрым гением, по сути дела, проецируя всю его судьбу дальнейшую.
3: А зло всегда амбивалентно в литературе,
2: нет,
3: или нет?
2: Нет. Есть крайние проявления зла. Конечно.
3: Давайте вот, может быть, да, с крайнего проявления каких-то примеров приведете, крайнего проявления зла, чтобы мы понимали, да, а потом это на темное, это более светлая часть зла, наверное, да? Или как у нас, как
2: это вершина зла. Конечно. Когда пытались найти там вообще в культуре самого вероломного и нехорошего персонажа, объявили Дарта Вейдера. Почему? Потому что Дарт Вейдер — это, ну, вот как бы такое вот крайнее воплощение темных сил и зла. Но потом же появились приквелы «Звездных войн», и там оказалось, что это в детстве хороший мальчик, там подающий надежды.
3: Просто так случилось, да?
2: Да, да. А потом уже среда заела, как во времена Достоевского говорили. И получается, что даже если мы берем какие-то там романы Достоевского, у него ведь есть негативные персонажи. Например, вот тот же Петруша Верховенский. Он со всех сторон, в «Бесах», он со всех сторон вот нехороший. Я уж не говорю там про менее, может быть, значительных персонажей. Там есть, например, такой Липутин. Вот Липутин — это прямо вот зло во всех его проявлениях. Такой сатана, ходящий по земле. Но он не центральный персонаж. Достоевскому вот интереснее центральными делать вот таких сложных, как Раскольников. Но ведь тоже совершают убийство, двойное там убийство. Некоторые считают, что тройное, поскольку Лизавета была беременна. Угу. А между тем он рефлексирует, он размышляет над этим, он ищет оправдания себе, он не находит, он разочаровывается в своей теории. И мы понимаем, что он-то не носитель зла. И Достоевский вообще-то редко когда вот такого делает носителя зла, как, ну, тот же Липутин в «Бесах». Для него все остальные — это люди, которые могут творить зло, но делают это не то, что прям во благо, но делают это вот ради каких-то высших целей.
3: То есть получается, что, ну, не всегда, может, поправите меня, то, что персонажи, которые мы говорим о темных персонажах, о злых, они играют в основном второстепенные роли, да, в литературе, получается?
2: Нет,
3: это не... Нет.
2: Тоже всякое, наверное, бывает. Всякое бывает. И если мы имеем дело там с каким-нибудь романом «Коллекционер» Джона Фаулза, то мы понимаем, что его маньяк, центральный персонаж, это все-таки носитель зла. И мы, да, мы видим его точку зрения, мы вроде бы пытаемся встать на его точку зрения, но мы понимаем, что автор не на его стороне. Вот так вот, по крайней мере, можно сказать. Что, может быть, для этого он специально его точку зрения и ставит от первого лица, чтобы показать, насколько это все вот может быть порочно. Ну и вообще вся вот эта вот так называемая литература зла, когда она там появлялась, мы понимаем, что за ней стоят какие-то авторские мысли разоблачить зло через самих вот этих вот носителей зла.
3: А как они разоблачают? Как у них получалось? У них получалось вообще в истории литературы?
1: Только у классиков или современные тоже пытаются?
2: Нет, современные-то как раз очень сильно пытаются, причем вышли в свое время, в конце 20 века, прошлого века, вышли две такие антологии «Русские цветы зла» и «Новые русские цветы зла».
1: О, так это же Бодлер. Они взяли из Бодлера,
2: конечно, название, но они собрали там вот всю вот эту вот такую вот как бы теневую, что называется, литературу, где зло становится объектом исследования. Но мне кажется, вот, что как раз интереснее всего не вот такие вот ярко выраженные отрицательные персонажи, а типа того же Дракулы, того же Воланда, которых мы привыкли видеть как отрицательных, а нам вдруг их преподносят в каком-то совершенно таком вот другом,
3: в преломлении неком, да?
2: В преломлении, угу. И через это преломление они становятся куда как более объемными. Ну, как Мефистофель у Гёте в «Фаусте». Это ж примерно вот то же самое получается. Привыкли к тому, что, ну, вот Мефистофель должен быть носителем зла. Вот он вступил в спор с Богом за душу Фауста. И он пытается Фауста каким-то образом там довести до того, чтобы все-таки овладеть его душой. А между тем, по ходу дела, по ходу знакомства с Фаустом, он не то что меняется, но наш взгляд на него меняется. Мы понимаем, что это, в общем-то, глубокий философ, очень как бы такой интересный, мыслящий, там, мягко говоря, эрудированный. Вот так же и с этими ведь злодеями, и с Воландом. И главное, что с тем, что потом становится, с тем же Дракулой, когда культура 20 века начинает его всячески интерпретировать, когда появляются кинематографические версии и прочие, вплоть до всякого рода пародий, в том числе мультяшных, в том числе рассчитанных там на детей, на подростковую аудиторию. Это же все как бы очень здорово. И персонаж начинает превращаться, вот как правильно Маргарита Михайловна сказала, в трикстера, по сути дела. Но в такого вот трикстера с большой буквы, что называется. Когда мы видим там какой-нибудь, не знаю, Дракулита, вампиреныш такой был, если помните. Вот.
3: А принципиальная разница, давайте мы сейчас часто говорим и упоминаем, и у нас вообще, в принципе, разговор идет вокруг Булгакова, Волда, да, Брэма Стокера, Мориарти мы еще, да, про Конан Дойла, это один из, да, злодеев из рассказов. Это какая-то метафора времени, да, когда авторы писали, вот социальные какие-то фобии, может быть, страхи своего времени, они вот так вот изображали зло, да, или это...
1: Слушай, да они шифровались, ты Булгакова почитай, что
3: нет, или это специально...
1: Как бы он фамилию написал человека, если бы он
3: или его с трудом не посадили. Или это инструмент для сюжета?
2: Это во многом как бы попытка через универсальный устоявшийся образ воплотить и свою оригинальную точку зрения, и точку зрения современности. Потому что это на то, что они универсальные, чтобы отвечать любому времени. Но, естественно, что надо в соответствии с этим временем каким-то образом преломлять.
1: Крутиться.
2: Но это ж не обязательно вот должно быть прям такое что-то вот актуальное, дескать, вот я сейчас там изображу человека с густыми бровями, пусть все думают, что это Брежнев. Для них гораздо важнее были именно универсалии какие-то. Вот они шли по пути этих универсалий, чего-то общечеловеческого, скажем так. Но общечеловеческого с поправкой на время. И показывали просто, насколько персонаж, казалось бы, уже там сложившийся, устоявшийся, может быть актуален для дня сегодняшнего и для взгляда в грядущее.
3: А если мы просто говорили о кино, да, вы очень хорошие примеры привели и Дарта Вейдера, и Джека Воробья. То есть, в принципе, злодей в кино, он более монументален, да, из-за того, что это изображение, да, из-за того, что нежели в литературе или нет?
2: Думаю, что нет. Почему? Потому что литература, она пользуется словом, и ну, в кино, как бы, да, говорят, больше возможностей. Но в литературе возможностей меньше, но если это по-настоящему...
1: Воображение больше.
2: Да, но вот больше воображения, и главное, что с готовым материалом, со словом работает.
3: Но вы же говорите, что главные злодеи признали куда в мировой культуре, это Дарт Вейдер, да? Это же не герой литературный. Это герой фильма.
2: Ну, герой искусства, я думаю, да, что герой в этом плане, может быть, когда мы говорим именно о каких-то характеристиках персонажей, то, наверное, можно и не проводить вот этих границ между там, театром, кино, литературой, музыкой. Гораздо важнее, что вот литература, она работает со словом, И если это гений по-настоящему, то он именно в слове способен воплотить, наверное, максимальную глубину, какая только возможна в искусстве. И ни кино, ни театр, ни другие там визуальные или какие-то еще искусства, они до этого не дотянут просто. Если гений работает со словом.
3: Как это делает литература.
2: Да.
3: А какие маркеры вот подсвечивают темную сторону вот героя, да, вот обаятельное зло там.
1: А женщины злые, да. Кстати, давайте в следующем части программы поговорим про вот этих.
3: Ирония,
1: может быть. С каким цветом подсвечивают женщины? Сицилийские вдовы.
3: Обаяние зла в литературе, оно какое? Оно меняется или оно постоянно вот сквозь века идет одно, как, ну не одно и то же, это неправильно, некорректно сказано. Приемы литературы одни и те же или нет?
2: Нет,
1: Макбет.
2: Конечно. Вот, я сегодня с самого утра хотел вспоминаю
1: сказать,
2: Макбета.
1: Да?
2: Конечно,
1: я
2: конечно.
1: Я Макбета вспоминаю всегда, как только да, вот про зло мы говорим.
3: У нас 30 секунд, да.
1: Давайте его обсудим. Поведение.
3: Поведение, да.
1: Андрей Олегович, пиши. Обсуждали.
3: Обсуждали Макбета. Перед перерывом, чтобы не забыть, что происходит дальше.
1: Хорошо, тогда давайте план мы наметили.
3: У нас, да.
1: Да, и напомню, у нас в гостях
3: Юрий Викторович Даманский,
1: профессор кафедры теоретической и исторической политики РГГУ, доктор филологических наук. Мы обсуждаем темную сторону героев великой литературы.
4: Физики и лирики. Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий. Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: а в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Армия России ударила беспилотниками по компрессионной станции в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны. Ведомство показало соответствующие кадры и уточнило, что станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Он является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. Реквизированный при задержании в Тюмени агент украинских спецслужб готовил подрыв железнодорожных путей Тюменского нефтеперерабатывающего завода, уточнили в ФСБ. Ранее ведомство информировало о ликвидации 60-летнего подозреваемого в подготовке теракта. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, мужчина планировал диверсионно-террористический акт на одном из ключевых промышленных объектов Уральского федерального округа. Он был замечен при попытке заложить самодельное взрывное устройство в тайник в заброшенном здании. При задержании мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам спецподразделений был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и гражданских нет. По версии ФСБ, житель Тюмени, уроженец Украины, связался с представителем ГУР в мессенджере и выполнил его задание. Он изучал участок железнодорожной станции у крупного энергообъекта, график движения составов и систему охраны, после чего собрал самодельное взрывное устройство и спрятал в подготовленном тайнике. На месте происшествия нашли автомат Калашникова, боеприпасы и компоненты взрывного устройства. Федеральная антимонопольная служба вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива. Возбуждено 15 дел, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ФАС анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте рынка у компаний, поставляющих топливо независимым автозаправочным станциям и сельхозпроизводителям. В службе привели пример Удмуртии, где региональное управление ФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Петросервис». По данным ФАС, компания изменила цены на дизельное топливо, поставляемое аграрием. Управление выдало предупреждение, обязав компанию принять меры по снижению цен и привести их к экономически обоснованному уровню. Великобритания и Германия к 2034 году хотят разработать крылатую ракету дальностью 2000 километров в рамках секретной программы ДПС, пишет немецкая газета Welt. Отмечается, что страны начали новый этап оборонного сотрудничества, в том числе на случай вероятного конфликта с Россией. Проект предполагает использование британских технологий и немецкого финансирования. Его стоимость оценивается в 35 миллиардов евро. Как отмечает издание со ссылкой на источники военной программы, сейчас рассматриваются два варианта нового вооружения. Среди версий крылатая ракета, способная лететь на сверхмалой высоте, обходя систему ПВО, а также гиперзвуковая ракета, развивающая скорость более чем в 5 раз выше скорости звука. Ранее к программе по разработке новой дальнобойной системы присоединились еще 10 европейских стран. Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с победой на Международной математической олимпиаде в Китае. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил глубокие знания и творческий подход к решению поставленных задач. Завоеванные в ходе олимпиады золотые и серебряные медали – это значимый вклад в развитие лучших традиций отечественной математической школы, отметил президент. Напомню, 6 российских школьников вошли в число лидеров среди участников из более чем 100 стран. Ребята привезли домой 4 золота и 2 серебра.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Перед российскими прыгунами в воду поставлена задача завоевать 2 золотые и 3 серебряные награды на чемпионате Европы. Надеюсь, мы этот план выполним, настроение у всех хорошее, рабочее, все прекрасно понимают степень ответственности, рассказал главный тренер сборной России Александр Доброскок. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. От России выступят 73 спортсмена, наши атлеты будут представлены во всех дисциплинах, за исключением хайдайвинга. Мужская сборная России по волейболу не будет менять тренировочные планы и может вернуться на международные соревнования уже в следующем розыгрыше Лиги наций. Сейчас волейболисты находятся на сборах в своих клубах. На конец лета, начало осени у нас запланирован один тренировочный цикл для сборной, рассказал главный тренер нашей национальной команды Константин Брянский. Сборная России по гольфу обыграла сборную мира со счетом 12-7 на международном турнире «Сильные фигуры». Участие приняли представители 13 дружественных государств, в том числе из Индии, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Мьянмы, Южноафриканской республики, Марокко, Индонезии и Пакистана. Кубок победителей вручала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Американский баскетболист Ксавьер Мун покинул петербургский «Зенит» по соглашению сторон. В прошлом сезоне единой лиги атакующий защитник был в пятерке лучших игроков команды по средней результативности и времени на площадке. Ранее сообщалось, что Мун подписал контракт с канадским «Виннипегом», несмотря на действующее соглашение с «Зенитом». Александру Соболеву грозит дисквалификация после матча за Суперкубок России по футболу. РФС подтвердил, нападающий «Зенита» вызван на заседание КДК по делу о провокации беспорядков. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Эпизод произошел в самой концовке встречи со «Спартаком». На 90+8 минуте Соболев реализовал пенальти, сравнял счет, после чего побежал к трибуне болельщиков своего бывшего клуба. Форвард повернулся к ним спиной, показал на фамилию и номер на футболке и что-то выкрикивал. С трибуны на поле полетели пластиковые бутылки. Началась массовая стычка с участием игроков обеих команд и запасных. Из-за поведения болельщиков служба безопасности признала проведение серии пенальти у сектора опасным. Жеребьевку ворот отменили, и команды вели 11-метровые у трибуны «Зенита». Петербуржцы победили 4-2. Теперь действия Соболева рассмотрит КДК. По дисциплинарному регламенту провокация, которая создала угрозу беспорядков, может наказываться одним матчем и штрафом в 30 тысяч рублей. Если комитет решит, что действия футболиста привели к нарушению порядка, наказание увеличивается до 5 матчей и 100 тысяч. По информации Ивана Карпова, дисквалификация в матчах будет распространяться только на Суперкубок. Другой вариант – отстранение на определенный срок. В этом случае Соболев не сможет играть ни в чемпионате, ни в Кубке России. После встречи нападающий признал: «Я поступил неправильно, так нельзя». Эмоции зашкаливали. Сергей Симак сказал, что самой провокации не видел. Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао отметил, что Соболеву следовало удалить еще до серии пенальти.
2: В отношении к женскому футболу до сих пор много стереотипов, считает полузащитник сборной России «Локомотив» Алексей Батраков. «Мне кажется, сейчас женский футбол развивается. Я пару раз смотрел женскую лигу чемпионов, и для меня было удивлением, насколько там футболистки технически обучены с футбольным IQ», – рассказал Алексей. В прошлом сезоне Батраков стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и вторым во всей российской премьер-лиге. С вами был Юра Геворкян.
1: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви». В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: Темная сторона великой литературы. Продолжаем наш разговор с Юрием Викторовичем Даманским, профессором кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктором филологических наук. И последний вопрос, который я сумел запомнить с прошлой части, обаяние зла, да? Какими чертами писатели, да, наделяли зло? Вот сквозь века, какое оно? Почему оно меняется, да? Почему они, у них какие-то обнаруживаются душевные стороны для человека?
1: Но они ведь часто персонажи изображают не изначально злыми. Вот мы вспомнили по этому поводу Макбета. Угу. И получается, что Макбет, часто его так преподносят, что вот он как бы просто воплощение зла. Такой вот с самого начала был, таким стал, и все остальное только спровоцировало то, что у него и так внутри. Но, наверное, Шекспир не был бы Шекспиром, если бы он просто изобразил вот такое вот злодейство, воплощенное на двух ногах. Ему очень важно было провести героя через какие-то определенные ситуации, и, как часто бывает у Шекспира, он проверяет героя какими-нибудь способами взаимодействия его с миром, и чаще всего не просто с миром, а с временем. Каждый из них ведь борется со временем. Ну вот мы не раз об этом говорили, что там король Лир, он выбирает способ такой адаптации ко времени, это добро, доброта. К чему приводит, понятно, в общем, трагедия. Там Отелло выбирает любовь. Но Макбет выбирает силу. Выбирает власть. Силу, а власть уже его проверяет.
2: Да.
1: И вот многие исследователи не отмечают, что из всех шекспировских королей Макбет наиболее достоин власти изначально. Что вот из него потенциально может получиться замечательный правитель. Но получается так. Некоторые говорят, даже понятно, почему получается, потому что есть леди Макбет.
2: Вот. То есть, вот я говорю, когда мы уже женщин начнем, что она его подстрекала.
1: Но если
2: бы он был сильным заранее, то никто бы не смог подстрекать. Вот в чем.
1: А он сильный.
2: Выбор
1: он
2: человека.

0: уже после основного фильма снимается. И мы думаем, о, неужели вот этот вот станет Дарт Вейдером? А мы уже знаем, что он станет. Если бы нам его сначала показали, у нас бы, конечно...
1: Симпатяга, да,
0: вот, вот. С Макбетом очень похожая ситуация. У него ведь все хорошо, как бы, и мы прекрасно представляем предысторию его, где он ничем себя не запятнал. Вот буквально до момента со встречи с ведьмами. Но именно со встречи с ведьмами начинается его вот настоящая трагедия. Да. Его вот эта вот эволюция в злодея.
1: Те, кто читать не хочет, и ну, стихотворно сложно, посмотрите, в 2021 году вышел фильм «Трагедия Макбета». Это «Братья Коэны». Это один из гениальных вообще вариантов этого произведения. Это
2: экранизация произведения.
1: Хотя бы это, да, это понятно.
0: Да, очень, очень хороший фильм получился. Да, но мне кажется, что без знания текста его воспринять очень сложно. Он в черно-белой эстетике снят. И то, что чернокожий играет самого Макбета. Ну и потом еще то, что это был в разгаре ведь ковид. И это очень заметно на эстетике фильма, где редко когда в кадре больше одного персонажа оказывается. Все соблюдали тогда, как все помнят, еще социальную дистанцию. В том числе и в классике, и в экранизации Макбета тоже. Поэтому я бы лучше, наверное, порекомендовал даже Романа Полански экранизацию. Она такая, вот она как бы ближе к реальности. Ну вот сделали такой кровавый, туманный триллер на почве Макбета с хорошим стихотворным
1: текстом. Ну, трагедия,
0: текстом.
1: Безусловно.
0: Трагедия.
1: Смотрите, а тогда литература, если уже мы на трикстеров, на этих, на архетипы всех поделили. Значит, писатели, они писали, но не придерживались этой теории. Это потом уже анализ всех этих произведений пришел к такому выводу и заключению. Так? И поэтому сейчас, если ты хочешь что-то попробовать написать, то ты просто можешь пользоваться этим сюжетом. Или за всех все Шекспир написал, все 5 сюжетов основных.
0: Ну, Шекспир ведь тоже сам не придумывал сюжеты, как известно. Да? Он же тоже их брал из предшествующей традиции, из итальянской традиции, из британской тоже брал, конечно. И вот эта сага там Саксона-грамматика про Гамлета. Но здесь, наверное, немножко другое. Вот, когда мы задаемся вопросом, а знали ли писатели, когда изображали? Нет, конечно, Гёте знал книгу о докторе Фаусте, вот эту вот народную книгу немецкую 16 века, знал наверняка трагедию Кристофера Марло, современника Шекспира, трагедии о Фаусте, наверняка знал. Но это не мешало ему где-то и бессознательно что-то вот реализовывать. И бессознательное не стоит отрицать в литературном творчестве, наоборот, оно, как мне кажется, гораздо большее место занимает, чем сознательное заимствование.
1: Ну, давайте тогда Евгению Онегину.
2: А, к Евгению, нас, ну давай, да. Нет, я просто
1: нас
2: хотел...
1: Нас всегда говорили, что он плохой. Мне в школе говорили, что он плохой бездельник, рантье, значит,
2: разбивайте сердец.
1: Жизни. Да, девчонку эту обидела, она ему потом отомстила. И, вот, и, в общем, как-то вот все он вообще плохой. Как у песни Евы Польны. Он плохой, он чужой.
0: Да не, вроде Онегин-то не самый плохой, как можно придумать.
1: Ну что
0: да?
1: Вы говорите? Да. А, концепция поменялась? А расскажите тогда, что?
0: Нет, да
1: он
0: ничего,
1: темная сторона героя?
0: Ничего не менялось. Я думаю, что здесь надо все-таки, нельзя вот оценивать так, тем более таких персонажей, как там Онегин, Печорин, да даже Чичиков, говорить, что либо вот хороший, либо плохой. Нет, конечно, в них есть и те, и другие черты. И то, что там, ну да, вот с точки зрения там девочек, можно сказать, вау, да, вот Татьяна ему так призналась в любви, а он, ну, что, лучше бы было, если бы он воспользовался ее признанием и дальше бы куда-нибудь уехал. И нет, он ей честно сказал, что между нами как бы ничего быть не может. Хотя тоже ведь он сказал-то очень своеобразно. Помните, как он сказал? Он сказал, я вас люблю любовью брата и, может быть, еще сильней. Ведь он ей этим надежду какую-то подарил, мне кажется, вот последним добавлением так любви брата. Сказать так, это уже так она так скажет. А, ну понятно, тогда, наверное, все-таки у меня есть какой-то шанс, там хотя бы, может, 1 из 1000, да? Но кончилось тем, чем кончилось. Онегин просто как бы эволюционирующий персонаж. Он идет к какому-то осознанию себя, осознанию своего места в мире.
1: Так это и есть темная сторона силы или просто не сила, а, конечно, героя? И тогда без этого конфликта вообще ничего не работает. Нам читать интересно про, про житие святых. Но они на то и святые, что почти не ошибались, наверное.
0: Да, если бы. Наверное, большинство святых для начала были какими-то великими грешниками.

0: Им нужно было пройти через все это, а потом уже становиться...
1: Понять, да, и потом стать уже...
0: Святыми, да. Вот как раз у Флобера есть легенда о святом Юлиане Милостивом. Такая повесть, ее на русский язык прямо вот чуть ли не параллельно с написанием Флобера переводит Иван Тургенев. Потому что Флобер пока писал легенду о святом Юлиане Милостивом, Тургенев уже договорился с журналом «Вестник Европы», что он опубликует перевод. И даже, говорят, Тургенев торопил Флобера. Говорит, давай побыстрее там заканчивай свою повесть, а то мне надо сдавать перевод «Вестник Европы» Стасюлевичу. И вот как раз она строится по этой модели, что сначала человек был, ну, таким великим закоренелым грешником, пока не пришло к нему какое-то прозрение, пока он не изменился. И, кстати говоря, переводит ведь Тургенев и вторую повесть Флобера, а вот там уже воплощенное зло. Вот мы говорили о женщинах в литературе, о женщинах носителя зла. Вторая повесть называется «Иродиада». Это жена царя Ирода. Это, включая его дочь Соломею, танец Соломеи. И, ну, все помнят этот сюжет. Голова царя Ирода, поданная на блюде за то, что Соломея исполнила танец перед своим отцом, перед царем Иродом. Вот воплощенное как бы зло. И Флобер потому так и писал. Он сначала написал легенду о святом Юлиане Милостивом, показал путь от зла к добру, потом показал вот это вот закоренелое зло, и написал еще третью повесть. Это, по сути, трилогия. Это «Простая душа», иногда переводят как «Простое сердце». Там как раз женщина, которая всю жизнь провела абсолютно праведно. Но никакой награды за это не было. Тургенев даже отказался переводить эту повесть. Там по ряду причин. Вот две перевел, а третью не стал. Ему как-то этот персонаж показался, ну, уж совсем, говорит, ну, что ж такое.
1: Бесцветным?
0: Да нет, если бы. Она всю жизнь делала только добро.
1: В результате... Неинтересным?
0: Да нет, вроде бы интересно, потому что те, по отношению к кому она делает добро, ну, в конце концов, там, они умирают, она, в конце концов, остается одна. Ну, как одна? У нее попугай. Вот она остается наедине с этим попугаем. Попугай в итоге умирает.
2: Хорошо,
0: тоже.
2: Они 300 лет живут.
0: Вот он не пережил ее тоже, он умер, она заказала его чучело. И вот она одна с этим чучелом попугая. И вот тут-то, в общем, развязка тогда какая? Почему Тургенев отказался переводить? Потому что, когда она умирает, ей попугай является в виде Святого Духа.
1: Ну, как...
0: И Тургенев сказал, у нас, говорит, просто не церковная цензура не пропустит.
1: Не пропустит
0: этот текст.
1: А потом и не поймут.
0: А люди не поймут, скажут, что это такое, Святой Дух, попугай. Он должен быть там как минимум голубем, а тут вдруг попугай. Вот это все вот разные грани добра и зла, что называется. Но Флобер, вот этот поздний Флобер, он достаточно, как мне кажется, прямолинеен. А если говорить, зреть в корень проблемы, мне кажется, вспоминается Моцарт и Сальери Пушкина. Там же эта проблема-то, она прямо заявлена. Гений и злодейство. Насколько они совместимы.
2: И насколько?
0: По Пушкину.
2: Мы можем в современной своей ситуации, позиции кого-то?
0: Нет. Однозначно нет.
1: Почему?
0: Во всяком случае, ну вот если сейчас мы начнем как-то крутить, копать, мы не увидим гениальных злодеев. Если это будет гениальный злодей, то он уже будет как бы не совсем злодей, совсем не злодей.
1: То есть гениальность – это признак добра, получается?
2: И глупость стороны... может быть привести к злу какому-то? Невнимание, глупость, равнодушие – это же тоже зло?
0: Да, наверное. Во всяком случае, какие там случаются.
2: Нет, я просто вспомнила рассказ один из
1: дефиниции зла, да, мы сейчас пытаемся.
2: Это более-менее современная литература, это Борис Васильев «Экспонат номер». Там, где пионеры, в сущности, зла не хотели.
1: Сейчас пауза, две минуты, вернемся.
2: Но.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. IT-парк планируют создать в Вологде. Проект обсудили губернатор Георгий Филимонов и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Для создания парка в областную собственность приобрели здание на улице Челюскинцев, 3. В нем планируют разместить IT-специалистов и запустить образовательный проект «Школа-21», сообщает пресс-служба правительства. Летняя школа МГИМО работает в Вологде. Образовательная программа объединяет представителей столичного и региональных вузов. В течение недели студенты и преподаватели будут знакомиться с образовательными, промышленным, культурным и туристическим потенциалом области, слушать лекции, общаться с экспертами. В рамках программы ученые и специалисты посетят Череповецкий металлургический комбинат, музей Фосагро, а также объекты культурного наследия области, сообщает пресс-служба правительства. Вологжанка перевела мошенникам 240 тысяч рублей. По данным следствия, в одном из мессенджеров женщине позвонил работник курьерской службы. Собеседник сообщил, что для подтверждения доставки необходимо назвать код из СМС. Вологжанка выполнила эту просьбу. После этого ей позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга и предупредил, что ее персональные данные украдены. Вскоре аферист убедил жертву перевести деньги на безопасный счет. В течение 2 дней она перечисляла накопления, и только после того, как рассказала о случившемся своему начальнику, поняла, что ее обманули. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из СМС и пароли. О таком под разными предлогами просят только мошенники. Подросток на мопеде сбил 12-летнего ребенка. Авария произошла вечером 19 июля в деревне Чекшино Сокольского округа. По предварительным данным, 14-летний водитель мопеда сбил мальчика, который шел по правому краю дороги. Пешеход получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в больницу. Мотопробег, посвященный Дню Крещения Руси, пройдет в области. С 24 по 26 июля 200 мотоциклистов проедут по маршруту Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово. В пробеге примут участие представители клуба «Ночные волки». Основная программа пройдет 25 июля в Кириллове. На берегу Сиверского озера состоится Всероссийский мотофестиваль и Кубок губернатора по водно-моторному спорту. В программе мотошоу, концерты, ярмарка, мастер-классы и выставка ретро-техники.
3: Новости спорта.
4: Полузащитник Ярослав Фролов подписал годовой контракт с вологодским «Динамо». Состав клуба пополнил воспитанник калининградского футбола. Спортсмен прошел курс обучения в Центре подготовки «Балтика». На профессиональном уровне полузащитник дебютировал в составе команды «Знамя труда» из Подмосковья. Позже играл за «Балтику-2», «Велес», «Брянское Динамо» и «Раменский Сатурн». Всего во второй лиге футболист забил 13 мячей и отдал 19 голевых передач.
3: Года на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Маяк. Забота, уважение и справедливость — это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховская в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там добавили, что этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения, предназначенных для обеспечения украинской армии грузов. Помимо этого, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам сборки и хранения дронов большой дальности объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры неприятеля. Поражены также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 144 районах. В течение суток средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 БПЛА самолетного типа. Суточные потери противника составили порядка 1490 военнослужащих. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что страны ЕС и Альянса хотят разместить на Украине свои военные контингенты. Это уже не мечта, а реальные планы.
2: Но она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно, речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
1: Песков добавил, что вооруженные силы России продолжат наносить в Черном море удары по судам, которые перевозят военные грузы для Украины. Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва от партии «Единая Россия» в количестве 390 человек. Такое решение принято на заседании ЦИК. Напомню, 10 июля комиссия заверила федеральный список единороссов из 390 кандидатов и список из 224 кандидатов по одномандатным избирательным округам. Партии разрешили открыть счет для формирования избирательного фонда. Таким образом, уже зарегистрированы федеральные списки кандидатов на выборы в Госдуму от трех партий. Помимо единороссов, это КПРФ и «Новые люди». Выборы в Нижнюю палату парламента и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Посредники представили Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии. Документ передали представители Катара, Египта и Пакистана. В нем говорится о 10-дневном прекращении огня, информирует новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. По словам американских чиновников, Белый дом изучает предложение. При этом, как отмечает портал, Соединенные Штаты не исключают возможного провала переговоров и перебрасывают в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков. Между тем, минувшей ночью США и Иран обменялись очередной серией ударов. Корпус стражи Исламской революции атаковал базы США в Иордании, Кувейте, Сирии и Бахрейне. А американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, системам ПВО, пусковым площадкам ракет и беспилотников. Китай приветствует решение России продлить безвизовый режим. Такое решение укрепит дружбу и сотрудничество двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИДа КНР Лин Цянь. Напомню, Владимир Путин накануне своим указом продлил режим упрощенного пребывания наших граждан в Поднебесной до конца следующего года. Ранее до той же даты аналогичный режим продлили китайские власти. Безвизовый режим увеличит число туристических поездок россиян в Китай наполовину до конца текущего года. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров России. Россия. По словам ее представителей, сейчас растет интерес к материковому Китаю и комбинированным маршрутам Хайнань плюс материк. Водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если он оформил этот документ в электронном виде. Об этом сказано в соответствующем решении Верховного суда, которое приводит ТАСС. Как говорится в материалах дела, житель Свердловской области Михаил Лопатин в октябре 2024 года ехал по автодороге на машине. Мужчину остановил инспектор ГИБДД для проверки документов. Водитель оформил к тому моменту полис ОСАГО, но не имел его при себе в бумажном виде. В результате водителю выписали протокол об административном правонарушении и назначили штраф в 500 рублей. Лопатин обжаловал это решение и в ходе разбирательства дошел до суда. Высшая инстанция установила, что у него был страховой полис, срок действия которого не истек. Это подтвердили и в страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобуса, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, температура ночью плюс 16-18, днем плюс 24-26 градусов, а в Москве плюс 16-18 ночью и 23-25 днем. Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Сейчас в городе плюс 23, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 76%.
0: Маяк.

0: Да, именно так мы обозвали наш подкаст на этой неделе. И к рынку мы подходили уже, подступались к вещевому, но не так
1: к продуктовому, скорее.
0: Продуктовому, да, и о зарождении рыночных отношений. Кстати, и здесь экономику как не вспомнить. Мы даже вчера анонсировали рассказ о неком Адаме Смите. Сегодня у нас в гостях Константин Васильевич Ордов, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук. Константин Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну вот нам иногда лирикам сложно даже вот, ну вот я для себя даже до сих пор не поняла, что такое рынок.
2: И где взять
0: общий,
2: деньги, да?
0: Общий рынок, рынок акций, что такое. Вот как вы вообще студентам, которые, ну, интересуются, обсуждают, или школьникам в самом начале, если
2: которые
0: это знают,
2: тоже
0: что это
2: в лиричном настроении, да, поступают в вуз?
3: Да, здесь обычно интуитивно понятно, и тем более в наше время с вами еще эту информацию надо было каким-то образом добыть, понять, осознать, то сегодня доступность интернета, она, конечно, значительно облегчает хотя бы знакомство с этими обязательными, мне кажется, элементами нашей жизни. И вы не случайно тоже вспомнили Адама Смита как некого основоположника рыночной экономики с его пресловутой невидимой рукой рынка, которая то за горло кого-то иногда пытается, кто иногда кредиты берет больше, чем может обслужить, либо на фондовом рынке играет в акции, облигации, там иногда бывают и хорошие заработки, а иногда бывают и падения, и убытки. Вот. Ага. Так что в этом отношении рыночная экономика, она на сегодня является все еще доминирующей, но различного рода социальные программы государства делают ее не с таким звериным оскалом, а более с человечным, что ли.
0: Плановое вы имеете в виду?
3: Социальные меры поддержки. Плановая это другая история, тоже отдельная, тоже интересная с точки зрения СССР, потому что, насколько я понимаю, в мире такого эксперимента не было, и настолько удачного, на самом деле, эксперимента тоже не было. Плановая экономика показала, так сказать, преимущество относительно рыночной с точки зрения такой социальной справедливости, но, к сожалению, с точки зрения эффективности она не была настолько же долгосрочной, как хотелось нам.
0: А
3: до коммунизма
0: если
3: не дожили. Да.
0: Вот Адам Смит, вот все-таки, если поподробнее его теории, его считают основателем классической политэкономии, да, и поэтому как-то он действительно заложил основы как науки, вот той самой экономики или вот каких-то рыночных отношений.
3: Описал,
0: он смог это объяснить.
3: Описал.
0: Угу. А
3: да, и именно рыночные механизмы, ну, здесь
0: в чем она
3: история
0: состоит?
3: До этого в том, что надо дать возможность человеку осуществлять свои предпринимательские инициативы, и государство имеет целью лишь поддержание такого правового режима, статуса, ограничивать свободные торговые, экономические, промышленные там отношения не имеет смысла и неправильно, потому что это главный мотиватор извлечения прибыли. И вот дальше, на самом деле, здесь как раз вам, как лирикам, для спора или для дискуссии, это и формирует тему, для чего нужна компания, бизнес. То ли для того, чтобы, так сказать, владелец получал доход и прибыль, либо это форма удовлетворения общественных потребностей. И вот тут как раз и формируются различные подходы с точки зрения государства, налоговой политики, стимулирования малого среднего бизнеса. На сегодняшний день тоже эта дискуссия у нас продолжается. Так что там это вот так основной термин «невидимая рука рынка», то есть имеется в виду, что стимулы, которые должны так или иначе двигать предпринимателя к максимальному доходу, а доход, он связан с нашими предпочтениями, мы готовы приобретать те или иные товары,
0: услуги. Ой,
3: тем самым
0: связь.
3: Мы сами делаем выбор того, что нам необходимо. Да.
0: Ага.
3: Да-да-да.
0: Ага.
3: Вот, то есть
0: вот
3: услуги,
0: там...
3: и
0: да.
3: Тем самым мы делаем выбор, что нам необходимо. И там, таким образом поддержим тех предпринимателей, которые наибольшим чаянием нас, как потребителей, отвечают. С наименьшими ценами.
2: А как вообще формируется порядок в экономике, да, если у каждого свой личный интерес, да, у каждого предпринимателя? Как это все регулируется на рынке?
3: Вот звериный оскал рынка. Да, второй такой термин, который из этого всего. Да.
1: А можно употреблять везде, где мне что-то будет непонятно?
0: 70
1: да?
0: лет у нас этого оскала не было, пока был Советский Союз. Правильно я понимаю?
3: Сложно сказать. Там были другие перегибы, что называется, на местах. Там, где я тоже вспоминаю, были все-таки определенный дефицит товаров, потому что заранее спрогнозировать, что нам с вами надо, невозможно. И опять же, эти были различного рода заказы, так называемые, то есть какие-то товары первой необходимости, и к этому какой-нибудь тазик ненужный, да, потому что его никто не покупает, но он был запланирован к производству, и куда-то его девать надо. То есть там это была задача, скорее, связана со сложностью распределения. Все, что хорошее, быстро кончалось, все, что ненужное, но было запланировано и произведено, надо было так или иначе под любой сурдинкой тоже распределить среди граждан. И вот здесь это приводило к снижению эффективности. Ресурсы у нас с вами ограничены, да, как природные, материальные. И вот как сделать оптимально их распределение, это вот остается как раз дилеммой. То ли рыночная экономика, административная централизованная экономика, либо симбиоз этих экономик, либо сегодня мы с вами говорим о цифровой экономике, где снова возникает вопрос, а требуется ли от государства и в какой мере регуляторное воздействие. Так что тут эти дискуссии, они до сих пор продолжают и сохраняют свою актуальность.
1: А цифровая экономика сейчас что под ней поднимается? Почему надо ее регулировать?
3: Это новые отношения. Если раньше мы с вами были привязаны к той локации, где проживаем, то сегодня вдруг неожиданно мы с вами через маркетплейсы, через различного рода цифровые активы вдруг можем себе, и с использованием интернета, безусловно, можем себе позволить заказать там товары в Китае, да, и вот дальше возникает вопрос, каким образом поддержать отечественного производителя и надо ли его поддержать, каким образом выстроить вот эти международные валютные финансовые транзакции, надо ли их облагать налогом и каким, вот, и надо ли их вообще разрешать, а сейчас с приходом цифрового рубля тоже возникнет сомнения и проблемы, связанные с владением, то есть вы можете жить в другой стране, используя цифровую валюту, осуществлять платежи. Вы по каким там правовым нормам и законам действуете, да? Вы в самолете летите, пролетаете много стран, проводите какую-то финансовую транзакцию, вдруг неожиданно выясняется, что она там незаконная. Возникает вопрос, где, кто и как должен это все регулировать. Так что здесь с точки зрения именно безопасности и сохранения такой социальной защищенности, цифровая экономика, она, конечно, перед нами новые вызовы формирует.
1: То есть цифровой рынок, он сам себя не сможет отрегулировать, да? Со скалом.
3: А сложно сказать, это же различного рода фильмы и утопии, и книги написаны. Возможно, он сможет отрегулировать путем формирования каких-то полубанд таких, либо да, различного рода таких, что ли, полусемейных, да, кланов, в которых это все будет фигурировать. Либо наоборот, это будет такая транснациональная, без учета каких бы то ни было границ, потому что в них потеряется всякая целесообразность, понимая, что на сегодняшний день там аэротакси, да, это уже не что-то из будущего, а это то, что уже существует. Поэтому здесь там цифровые валюты и все прочие вещи, это требует от нас, конечно, знаний, но расширяют существенно наш горизонт представления о нашем мире и точно не требуют у нас ограничений с точки зрения там паспортного контроля, да, например, сел на аэротакси, ну где там на границе, кто тебя будет ловить и зачем, главное, чтобы тебе поставить отметку о том, что выехал, въехал. И вот здесь мы видим, это такая бытовая взгляд, но на самом деле еще в конце, ну во второй половине 19 века у нас фондовый рынок, финансовый рынок стал резко развиваться, потому что появился трансатлантический телеграф. Да, если раньше тамплиеры, еще какие-то эти истории из прошлого были связаны с завоеванием через финансы остального мира, европейцы в частности, то после появления телеграфа трансатлантического уже не было необходимости какими-то кораблями везти золото. Это все для совершения каких-то сделок иногда месяцами длилось, переходы и различного рода командировки подобные. Так что вот после этого вдруг неожиданно резкий импульс получил развитие финансового рынка мирового. И на сегодняшний день мы видим, что для нас инвестиции в акции, в облигации, они, так сказать, у нас вот прямо в телефоне, там, в приложении, в банковском приложении, банковские услуги. Если я еще помню, когда надо было стоять в очереди в отделении, а там в отделении с часу до двух обеденный перерыв, и вот эти все наши прошлые.
1: А это монополия, да, называется банковская, да, это тоже часть рынка, да, когда надо всем было стоять в отделении в очереди одного банка.
3: Да, да, мы были, конечно, рабами банков, теперь мы ими перестали быть. Больше того, Центральный банк уже достаточно прошел долгий путь для того, чтобы мы даже не задумывались о том, в каком банке мы обслуживаемся. У всех там ни по одной карточке, ни по одному расчетному счету. Здесь условия невыгодные, долго, неудобно. Автоматически, быстро, легко мы это все услуги нам необходимые получили. Опять же, платежная система тоже, ведь это на сегодняшний день очень интересная и важная история. Вроде бы мы имеем в рублях расчетный счет у себя в банке, да, поехали за границу, приложили там либо QR-кодом, либо с использованием платежной системы МИР, оплатили, даже не задумываясь о том, в какой валюте наш продавец получит за свой товар
1: в юанях.
3: То есть нас это не интересует. Да, они прямо на лету конвертируются. Это тоже такие достижения, которые, с одной стороны, наверное, требуют нашего понимания, но, с другой стороны, зачем нам это понимать? Нам удобно, хорошо. Здесь важно понимать риски, что риски все-таки вот в результате этих усложненных, более доступных для нас операций резко выросли. И вот тут, конечно, без знаний, без опыта, без желания обладать этими знаниями обойтись невозможно.
0: А вот вы в своей речи сказали, упомянули фондовый рынок или рынок ценных бумаг. А что это такое, если простыми словами? И это нужно простым людям или нужно разбираться в этом во всем, чтобы как-то в этом
1: заработать, чтобы заработать?
3: Да. Изначально мы с вами, конечно же, говорим о том, что лучше изучить любой процесс, потому что он связан с инвестициями, то есть вы на какое-то время, хотелось бы попрощаться с деньгами, но и заработать, а можно с ними действительно попрощаться. И больше того, на этом рынке представлены так называемые, во-первых, они связаны с обращением ценных бумаг. Это акции, прежде всего, облигации, но... В мире в настоящее время самый большой по объему финансовых инструментов – это так называемые деривативы, то есть производные финансовые инструменты. Это, к сожалению, казино. Вот прямо полнейшая аналогия. Выиграл, не выиграл, проиграл. Вот если с акциями – это долевая бумага, подтверждающая ваше участие в деятельности там, или владение, точнее, компанией, пускай это будет производство, то есть вы купили акции – акционерное общество, которое владеет там цехом, вы получаете доход от того, что они производят. И в этом смысле ваши инвестиции – это как раз в расширение экономической активности. Это прямой вклад в экономику. Это замечательно, отлично. Но вот если вы не понимаете, а сегодня в связи с тем, что мы видим в банковских, в частности, приложениях, доступность любых акций высока, легко, не отходя от кассы, что называется, да, там, не переходя в другие приложения, можно приобрести, то здесь, конечно, какие-то определенные знания вам необходимо иметь для того, чтобы потом сильно не расстроиться, если вы не получите ту доходность и тот доход, на который рассчитывали.
1: А где брать изначально эти знания? Куда обращаться, да, если не учиться этому?
3: Нет, лучше учиться. Здесь на самом деле такие инфо-цыгане, они где-то рядом всегда, да. Вот как только о деньгах речь заходит, они появляются. Так что лучше какие-то государственные учебные организации, заведения, там наш вуз, Плехановский в частности, да, и другие вузы, они тоже готовы, и готовые программы имеют для подготовки, и в том числе для сдачи экзамена на квалифицированного инвестора, то есть там и другие объемы доступны, и другие финансовые инструменты, более сложные, и, как правило, которые могут вам позволить больше заработать. Ну и риск традиционно вы сможете сами рассчитать, а это главное, чтобы не потерять.
1: То есть,
0: а можно уточнить, какие сейчас есть эти самые фондовые рынки? Их несколько на всей земле? Или это каждая страна своей какой-то занимается историей?
3: Ну, фондовый рынок вообще у нас такой мировой связан, как правило, да, и в этом отношении и есть биржи, на которых обращаются, то есть покупаются, продаются эти ценные бумаги. И не случайно там и наша московская биржа, одна из самых крупных, и в России самая крупная, на которой абсолютное большинство ценных бумаг обращается, работает практически круглосуточно, потому что, да, вот эти разницы во времени требуют от тех, кто трейдеры, так называемые, активных участников фондового рынка, постоянного внимания, постоянных отслеживаний котировок и своевременного принятия решений там, о покупке-продаже. Вот, так что здесь биржи в мире существуют в каждой стране практически с той или иной степенью ликвидности, то есть количество операций, количество финансовых инструментов, они, конечно, отличаются, но это напрямую зависит от объема экономики, как правило. И вот в итоге мы с вами тоже на сегодня констатируем, что практически больше 30 миллионов наших сограждан, россиян, имеют счет на фондовом рынке. То есть так или иначе спекулируют с ценными бумагами.
0: Как могут.
1: Ну, это хорошая история.
0: За все силы. Как могут и спекулируют. Хорошо, тогда мы потихонечку эту часть программы заканчиваем и вновь вернемся в студию через несколько минут, пока отдаю микрофоны в другие студии. Оставайтесь с нами.

0: Бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни. Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Райклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили в Черниговской области резервуары для хранения нефтепродуктов, сообщили в Минобороны. Удар нанес расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» в районе населенного пункта Бахмаш. Поражены места хранения горюче-смазочных материалов. Емкости получили повреждения. Возник сильный пожар. Ведомство опубликовало кадры удара. Кроме того, на автостоянке в районе населенного пункта Корюковка той же Черниговской области уничтожен грузовик, перевозивший материальные средства в интересах ВСУ. Ранее Минобороны информировала, что ночью вооруженные силы России продолжили удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для украинской армии. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов для обеспечения ВСУ. В течение суток средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов американской системы «Хаймарс», 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 БПЛА самолетов. Типа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что склады «Уайлдберрис» используются для товаров для вооруженных сил России. Об этом он отметил, что ситуация у компании, а также представителей малого и среднего бизнеса после этой атаки непростая, однако правительство поддерживает связь с пострадавшими.
2: Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в кабинет министров. Но правительство на связи с компанией, поэтому более конкретного сейчас сказать по этой теме ничего нельзя.
0: Напомню, утром 18 июля логистические комплексы компании в Котовске, Тамбовской области «Электростали», в Московской подверглись атаке БПЛА. Из-за падения дронов начался пожар. В Котовске погибли 7 человек и 25 пострадали. В Подмосковье 1 человек погиб и 37 получили ранения. СКР возбудил уголовные дела о терактах. Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания на соответствующую тему. Он отметил меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. По данным Новака, во многих регионах уже снимают ограничения, растет число работающих автозаправок, уменьшаются очереди. Он подчеркнул, что в отдельных регионах пока сохраняется напряженная ситуация. В ручном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, сказал вице-премьер. Он добавил, что особое внимание уделяется снабжению аграриев, учитывая, что идет уборочная кампания. Все регионы, которые входят в программу Северного завоза, получат необходимые объемы нефтепродуктов для этого. Госдума более чем в два раза расширила перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Теперь их число составит 45 вместо 22, как было прежде. Поправки приняты ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Перечень в том числе дополнили дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Другое основание для выдворения мигранта – неповиновение законному требованию военнослужащего при охране госграницы. Сейчас норма предполагает штраф от 5 до 7 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. В перечень также вошли правонарушения, связанные с экстремизмом и деструктивной информацией, правонарушения, посягающие на права граждан, общественный порядок и общественную безопасность.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В сборной России по плаванию поставили цель завоевать 20 медалей на чемпионате Европы. Как минимум половина команды должна зацепиться за награды. Все находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Наш основной соперник – Британия, рассказал главный тренер сборной России Андрей Шишин. Чемпионат Европы по плаванию пройдет с 10 по 16 августа в Париже. Елена Приданкина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира категории WTA 250 в Гамбурге. На старте турнира российская теннисистка проиграла Панне Удварди из Венгрии со счетом 4-6-2-6. Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась с 12 лет. Трехкратная чемпионка России поблагодарила весь штаб, но причин своего решения публично не назвала. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: О расставании Петросян объявила в социальных сетях. Она отдельно поблагодарила Этери Тутберидзе, Данила Глехенгауза и Сергея Дудакова за программы, победы и полученный опыт. По информации ТАСС, со штабом фигуристка попрощалась еще 19 июля. Несколько дней Петросян не тренировалась вместе с группой, а желание уйти она сообщила по телефону. Разговор получился долгим, однако стороны к общему решению не пришли. Кто теперь будет готовить Аделю, пока не определено. Почетный вице-президент ICU Александр Лакерник предположил, что на решение повлияли проблемы во время подготовки и результат на Олимпиаде. В Италии Петросян заняла 6-е место, при этом Лакерник подчеркнул, что прежний штаб сделал максимум в сложившихся условиях. Татьяна Тарасова не считает уход признаком завершения карьеры. По ее словам, спортсмены регулярно меняют наставников, а лето – подходящее время для такого шага. Александр Жулин допустил, что одним из факторов могло стать возвращение в группу Александра Игнатовой, но точной информации о конфликте у него нет. Отмечается, что Петросян завершать карьеру не планирует. После решения ICU о допуске россиян к международным соревнованиям она рассматривает продолжение выступлений, но новый тренерский штаб пока не выбрала.
1: Мужская сборная России по волейболу не будет менять тренировочные планы и может вернуться на международные соревнования уже в следующем розыгрыше Лиги наций. Сейчас волейболисты находятся на сборах в своих клубах. На конец лета, начало осени у нас запланирован один тренировочный цикл для сборной, рассказал главный тренер нашей национальной команды Константин Брянский. Американский баскетболист Ксавьер Мун покинул петербургский «Зенит» по соглашению сторон. В прошлом сезоне единой лиги атакующий защитник был в пятерке лучших игроков команды по средней результативности и времени на площадке. Ранее сообщалось, что Мун подписал контракт с канадским «Виннипегом», несмотря на действующее соглашение с «Зенитом». Футбольный «Локомотив» подписал новый контракт на 5 лет с воспитанником клубной академии Владиславом Голубевым. В этом году нападающий стал одним из лидеров молодежной команды и прошел летние сборы с «Сосновой». За молодежку «Локомотива» Голубев сыграл 11 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. В отношении к женскому футболу до сих пор много стереотипов, считает полузащитник сборной России «Локомотива» Алексей Батраков. «Мне кажется, сейчас женский футбол развивается. Я пару раз смотрел женскую Лигу чемпионов. Для меня было удивлением, насколько там футболистки технически обучены с футбольным IQ», – рассказал Алексей. В прошлом сезоне Батраков стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и вторым во всей российской премьер-лиге. С вами был Юра Геворкян.
3: Минуту о рынках. Именно такая тема на этой неделе. С нами Константин Васильевич Ордов, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, и мы тщательно разбирали фондовую биржу. Константин Васильевич.
4: Да.
3: То есть я так понимаю, что у всех людей это не отдельный банковский счет, да? То есть как это фондовый? У них отдельный счет на фондовой бирже.
4: Да, брокерский, так называемый. На котором хранятся и можно отслеживать движение ваших инвестиций.
3: А как выводить деньги с этого счета? Есть какие-то определенные правила работы, да? Это в каждой стране они отличаются друг от друга?
4: Ну, есть, конечно, ограничения определенные, но здесь это также вы переводите на свой расчетный счет в банке. Единственное, конечно, чемоданами не получится.
3: Ограничения стоят.
4: С биржи унести и золотом, и всем остальным. Хотя такие, это называется гибридные инструменты, то есть вы можете перекладывать их. Ощущать, как будто вы владеете золотом, хотя вроде бы золота у вас нету ни под подушкой, ни физически нигде. Но при этом вы привязаны своей доходностью к этим металлическим счетам.
0: А вот эти рынки, рынок золота, рынок каких-то ценных металлов, рынок, там, я не знаю, жилья, чего угодно, это, конечно, фигуры речи, но по большому счету, как они формируются? Это просто объединяются какие-то вот именно производители этого всего? Или, то есть, вот этот сам момент создания этих рынков?
3: Ты имеешь в виду, как работает цена, да, на то или там, на золото, например, на нефть, на рынок?
0: То есть, сам этот рынок формируется того или иного какого-то ценного.
4: Есть два разных рынка. Есть так называемый товарный рынок, на котором действительно реализуются, продаются, покупаются активы
0: физические. Рынок бананов, он же тоже по всему миру, или кофе. Это отдельные рынки абсолютно.
4: Да. Но нам бы в таких объемах они ни к чему было бы покупать как физическим лицам. И поэтому там также и с золотом есть такое понятие золото физическое и золото монетарное. Монетарное – это вот эти производные финансовые инструменты, где кто-то вам дает расписку о том, что у него есть золото, и он готов вам продать. А вы соответствующим образом считаете себя потом владельцем на основании этой расписки этого золота, которого физически может и не быть. И вот здесь на самом-то деле пока такая покрытая пеленой тайны, но по некоторым оценкам, например, рынок нефти всего лишь процентов на 30-40 обеспечен живой нефтью. Все остальное – это сплошные спекуляции и спекулянты. Вот к чему пришла мировая финансовая система и фондовые рынки. Через вот эти производные финансовые инструменты, деривативы. Там, где вы спорите друг с другом относительно того, какая будет цена завтра. Кто выиграл спор, тот получает, соответственно, доход. Кто не выиграл, тот получает убыток. Так что здесь мы с вами...

0: сбережения, это вся необходимость нам самим о себе позаботиться. И, конечно, в этом отношении фондовый рынок, наверное, по сути, единственное место, которое позволяет вам, по сути, гарантированно сохранить при определенных там облигациях государственных, гарантированно сохранить свои денежные средства и немного заработать на них. Опять же, страхование жизни. То есть здесь мы, как институт страхования, тоже интересен. И он развивался многие столетия. И вот там, опять же, необходимы знания для того, чтобы не ошибиться.
1: Так там же просто рынок страхования, я тоже разбирался, ты все равно у него надо копаться, да, и когда ты открываешь и начинаешь читать правила, ты понимаешь, что, ну, шансов, да. Шансов заработать, да, ну, очень мало. При входе
0: да,
1: там...
0: и заработки небольшие.
1: Ну,
0: там,
1: конечно, да, при входе с маленькой суммы. А как же тогда вот эти все прекрасные голливудские фильмы, когда там какой-нибудь молодой трейдер приходит на Уолл-стрит, да, без образования, хотя, безусловно, вы говорите, что его надо получать, да, чтобы торговать на фондовом рынке, и через год он там зарабатывает, я не знаю, там пол Манхэттена купил. Это сказки все-таки?
0: Это бывает. Нет, я думаю, что это не сказки, это наверняка основано на реальных событиях, но жизненный цикл бывает разный у фондового рынка. Вот сейчас мы видим, у нас уже, сколько там, 15-19 недель московская биржа в котировках снижается, да, индекс московской биржи снижается. В этих условиях заработать можно, но сложно. Тут главное не потерять. Когда все кругом растет, это мы с вами видели и в том числе «Игра на понижение», например, фильм, да, и книжка есть, которая показывала, насколько в период экономического бума все растет, все прекрасно развивается. Та же Тесла, мы помним, еще 5 лет назад за год выросла в 10 раз, будучи на фондовом рынке. То есть здесь заработать можно, но это лотерея. А мы же не очень любим в лотереи. Нам бы хотелось, конечно, гарантированно и сохранение, и доходность. Так что, как некие отдельные истории, это хорошо. Мне даже нравится больше другая, то ли байка, то ли анекдот про профессиональных трейдеров, да, которые за свою жизнь неоднократно полностью теряют капитал, потом заново начинают и опять играют. Вот это, да, на пьедестале у него написано «никогда такого не видел». Вот самое плохое, что, к сожалению, в нашей жизни происходят события, которые до этого никто никогда не анализировал, либо их не происходило. И вот в эти моменты можно потерять практически все, если неправильно выстроить свою инвестиционную стратегию, если неправильно сформировать свой портфель инвестиционный. И вот поэтому надо не только самим почитать, но и обратиться тоже к профессионалам, потому что иначе последствия могут быть весьма плачевными.
1: А понять...
0: Они не
1: да-да.
0: Обратиться тоже нельзя. Да, я же говорю, что у нас пенсия не за горами. Мы очень хотим и надеемся на государство, конечно же, и пенсионные выплаты происходят своевременно, но величина этой пенсии не для всех достаточна. И вот чтобы сохранить привычный уровень качества жизни, надо, так сказать, с молода уже озадачиваться вот этими инструментами современными, позволяющими вам, достигнув пенсионного возраста, не потерять в качестве жизни.
1: Скажите, а понятие финансовая пирамида, оно еще относится к рынку или нет? Это как часть рынка или это аферист? Они к рынку не имеют никакого отношения.
0: Смотря что называть на самом деле пирамидой.
1: Ну, то есть вот пирамида
0: имеет отрицательную да, коннотацию, которая строится на привлечении новых средств. Ничего не зарабатывает, никаких дополнительных доходов от своей деятельности не имеет, а исключительно существует, пока приходят новые участники. Это, конечно, вырождающаяся структура и ситуация. В ней ничего хорошего быть не может. Некоторые сравнивают доллар с американской экономикой как некую пирамиду, которая над всем миром.
1: А объясните,
0: получается...
1: почему? Да, я тоже это не часто читаю.
0: Потому что долг, живут в долг. Долг уже бесконечно большой, и выплатить они его никогда не смогут. Это все равно, что мы с вами бы, например, давали бы в долг соседу, который не имеет работы, да, давно погряз и никаким образом обслужить этот долг не может, но для того, чтобы он там сильно не буянил за стенкой, да, мы ему готовы какую-то сумму еще дать. Вот примерно американская экономика плюс-минус в настоящее время так устроена. Все ей дают в долг, они имитируют доллары в неограниченном, по сути, количестве, и при этом еще и пытаются... побуянить.

0: у себя.
1: А скажите, я не могу не задать вопрос, а как устроена российская экономика, если вы так хорошо знаете, как американская устроена?
0: Российская, тоже надо отдать должное, устроена теперь, в отличие от 90-х, немного иначе. У нас долг, хоть государственный, растет, но он в рублях. Поэтому дефолта не будет, как в 98-м году, по причине невозможности, так сказать, не обслужить этот долг. Это первая история. Второе, несмотря на то, что в 90-е мы действительно существенно и бюджеты, и доходы бюджета зависели от нефти, в настоящее время эта зависимость там сократилась менее, по-моему, 40% от общей суммы доходов бюджета. Поэтому от сырьевых товаров, и мы видим на курсе, насколько перестало влиять изменение цен на нефть. То есть курс в настоящее время все-таки отражает устойчивость российской экономики. Ну и мы все больше уделяем, я так понимаю, внимание реальному сектору, услугам, импортозамещения. Все это прошло в последние годы достаточно успешно. Вот теперь только остается вопрос с денежно-кредитной политикой и центральным банком, который, с одной стороны, конечно же, для себя выбрал святую цель — низкую инфляцию, но с другой стороны, каждый раз нам рассказывая о том, что у нас экономика перегрета, оказывается, да, и все, она остается горячей и горячей, потому что денежно-кредитная политика остается жесткой. Все это приводит к высоким ставкам по кредитам и потребительским, и для компаний. И вот тут это, конечно, привело к охлаждению экономики. Она, по сути, растет минимальными темпами, но явно недостаточными для нас. И вот что, и фондовый рынок падает, да, тоже, как некий фактор, который должен был бы служить таким трансмиссионным механизмом между нашими сбережениями и инвестициями в экономику, тоже перестает работать эффективно. И вот здесь такая сложная финансовая структура мировая и российская, в частности, они, конечно, простых ответов на сложные вопросы не дают.
2: А почему же американцы?
1: Вот нет, давай не будем Америку опять трогать. Давайте, смотри, давай. Америку мы затронули, Россию. И вот Китай, наверное, тоже говорят, что это одна такая, тоже очень странная. У них и плановая была экономика, и вот этот рынок, да, внутренний всякий. И тут вот такое. Да. А вот как тогда это все?
2: Китайское экономическое чудо.
1: Или
2: как возникло?
0: Да, чудо. Чудно. И вроде бы нам казалось, действительно, плановая экономика, и она во многом сохраняется, но рыночные механизмы там тоже присутствуют, и у них, если мне память не изменяет, порядка 70-80% это малый и средний бизнес. То есть они делают ставку не на крупный бизнес, а на малый и средний. И это как раз позволяет, вот, используя рыночные механизмы а-ля от Адама Смита, мотивировать для развития. И у них в этом смысле поэтому и большое количество товаров, номенклатуры, ассортимента. Но в настоящее время они, к сожалению, связаны как...
1: С макроэкономикой. Как это, сейчас буквально многоточие.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Сейчас проходит неделя сохранения здоровья головного мозга в честь Всемирного дня мозга 22 июля.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Цветкова. Дорогие друзья, сегодня главной нашей темой будет тема когнитивного долголетия или как сохранить молодость мозга. С возрастом мозг меняется, и люди это ощущают. Когнитивные функции становятся слабее. Память, мышление, внимание, восприятие информации, речь – все это начинает с возрастом страдать. На программу приглашен руководитель сердечно-сосудистого центра Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. С самого начала об основных причинах старения мозга. мозга?
7: Есть несколько, так сказать, разделов причин старения мозга. Это чисто физиологические причины, обусловленные старением, тем, что у нас нарушается кровоснабжение. Нарушению кровоснабжения способствует атеросклероз. Это болезнь 21 века, это причина, на которую можно воздействовать, но это причина чисто физиологическая. Зависит она, конечно, от питания, от среды, в которой находится человек. Гены тоже здесь играют, в общем-то, немаловажную роль. Есть причины не физиологические, это причины воздействия внешних факторов, но на которые мы тоже можем влиять. Спорт, особенно такие виды спорта, которые могут нанести травму головного мозга. Отмечаю бокс. Это такой спорт, который человек находится либо в состоянии сотрясения головного мозга, либо даже ушибы бывают. То есть каждый нокаут – это ушиб головного мозга. Влияют в последнее время, и об этом пишут достаточно хорошие, как наши отечественные, так и зарубежные ученые. Это постоянные стрессы и большое поступление информации человеку. Перегрузка, когда человек может впасть вообще в состояние ступора какое-то время. Но, как я уже сказал, что есть причины, на которые мы можем влиять. Может влиять мы сами, может влиять медицина, может влиять фармакология. А есть причины, на которые влиять, собственно, невозможно, но их можно тянуть, отдалить на долгие десятилетия. Это я говорю про ожирение, про повышение артериального давления. Ну, хочется привести некоторые цифры, чтобы хотя бы был понятен масштаб проблемы. В настоящее время 50 миллионов человек в возрасте от 40 лет и старше в мире вообще страдают нарушениями мыслительной способности. К 2028-2030 году ожидается увеличение этой группы населения до 152 миллионов, вот как пишут сейчас ученые, то есть за очень короткий период фактически в геометрической прогрессии вырастет количество вот этих людей. Как я уже говорил, стрессы, это если говорить про молодой возраст, неправильный образ жизни. Одной из причин, значимой причиной является это по всему миру, в цивилизованных странах и у нас тоже, это увеличение продолжительности жизни человека. Понятно, что чем дольше человек живет, тем хуже становятся его сосуды. Кто-то из ученых, я уж сейчас не помню, но сказал, что человек живет столько, сколько живут его сосуды. И пока сосуды открыты, пока они могут осуществлять обмен с тканями, всеми питательными веществами и кислородом, до тех пор сохраняется, в общем-то, и здоровье.
6: А как связаны мозг и сердце?
7: Ну, сердце и мозг, конечно же, связаны напрямую. Атеросклероз бывает и в сосудах сердца, и везде. Если у вас повышенное артериальное давление, если у вас существуют какие-то головные боли к ночи, если у вас вдруг по какой-то причине краснеет лицо, а это я вам привожу признаки артериальной гипертензии, значит, это в конце концов приведет либо к тому, что у вас выявят атеросклероз и повышение холестерина в крови, и дальнейший ваш путь – это лечение, либо, значит, если вы никуда не будете обращаться, это будет усугублять течение этого заболевания артериальной гипертензии, что само по себе приводит к болезням сердца и к болезням головного мозга, а в конце концов приведет к таким страшным заболеваниям, как у сердца инфаркт, а у мозга тоже инфаркт. То есть это все связано вот напрямую. Я еще раз повторяю, что именно сосуды в организме человека отвечают за все вот это вот, о чем мы сегодня говорим. Чтобы прочистить сосуды, я бы, конечно, сразу хотел уберечь всю аудиторию от различных шарлатанов, вот, которые предлагают там капельницу какую-то поставить, еще чего-то. Эликсир – это прежде всего хорошая диета, поддержание оптимальной массы тела, поддержание на своем уровне физической и умственной активности. Вот это будет, в общем-то, эликсиром для того, чтобы поддержать в нормальном, хорошем состоянии свои сосуды.
6: Дальше мы говорим о том, как сохранить молодость мозга. И вот один из компонентов – это, наверное, внимание не только на здоровый сон, заниматься физической активностью, но еще и обращать внимание на питание. Пожалуйста.
7: Да, вот сейчас, значит, какие можно, в общем-то, рекомендовать продукты. Здесь выгоднее сказать, что лучше рекомендовать, чем не увлекаться. А не увлекаться – это быстрыми углеводами. И вопреки вот всем заверениям, что там яйца, жирная пища и так далее, значит, приводит к атеросклерозу, я хочу сказать, что к атеросклерозу и ухудшению, в том числе, когнитивного здоровья, приводит прежде всего употребление быстрых углеводов. Это сам сахар. сахар, продукты глюкозы, патока, конфеты, которые из нее делаются, это вот быстрые углеводы, более медленные углеводы, это наши любимые всеми макароны, булочки, пирожки, пирожные. Вот это все можно кушать, я не говорю, что это нельзя употреблять в пищу, но чем старше возраст, тем ограниченнее должно быть употребление вот этих продуктов. Наоборот, овощи, рыба, мясо, греча, рис, особенно овощи, не обработанные тепловой обработкой, все это дает хорошие источники достаточно сбалансированного питания. Вот про витамины, дополнительные витамины, поливитамины, там, где сбалансирован суточный состав витаминов, вреда никакого, а польза быть от них может. Вот эти все продукты, которые не запрещены, они, понятно, что разрешены. Мы, может быть, не дали в начале передачи вообще определение-то, что такое здоровье когнитивное. Вот, а прежде всего там в первом предложении определение стоит, это способность к познанию. И, конечно же, чтение книг, это в том числе работа с современными гаджетами, познавание гаджета, освоил там фотографию, освоил там какой-то мессенджер, по которому переслал эту фотографию дочери, потом освоил, как с помощью видеокамеры с детьми разговаривать и так далее. Все это, во-первых, на наших уважаемых пожилых людей отдаляет от одиночества, потому что они могут общаться, ну и так далее. А одиночество тоже плохо. Особенно у людей вот пожилого возраста, когда он, человек увлечен, конечно, ради бога, он может одним увлекаться, вторым, третьим. И вот развитие мелкой моторики, а ведь мелкая моторика это не просто так, что там я взяла и плету там кружево. Там, для того, чтобы вот эти пальцы, мелкая моторика работала, это же огромное количество нейронов вовлечено. Все они кровоснабжаются, опять же, и все это приводит к тому, что это сохраняет в том числе и умственные способности, и мыслительные способности, и познавательный процесс. Вот даже то же плетение кружева, ведь человек постоянно каждый раз совершает какие-то другие действия, хотя потом это происходит на автомате.
6: Эту болезнь называют эпидемией современного общества. Давайте расскажем, что это такое, болезнь Альцгеймера.
7: Болезнь Альцгеймера – это один из видов возрастного слабоумия. К сожалению, она молодеет. Признаки болезни Альцгеймера таковы, что человек, ну, основной признак, у него сохраняется память на давние события, но он может совершенно не помнить, что он делал сегодня. Может не помнить, что вот он уже покушал, что он сегодня уже сходил в магазин и так далее. Два варианта развития событий сейчас чисто физиологических механизмов этой болезни, так сказать, в практике у ученых. Основной механизм – это, опять же, наш вот всеобъемлющий атеросклероз.
6: Говорили мы сегодня о когнитивном долголетии.
4: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
8: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: С вами до завтра.
9: До
1: спасибо
9: завтра.
1: Всем.
9: Пока.
4: Новости.
10: В Москве 14 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили в районе населенного пункта Бахмач Черниговской области резервуары для хранения нефтепродуктов, сообщили в Минобороны. Удары нанес расчет беспилотника «Герань-4» «Сикер». Поражены места хранения горюче-смазочных материалов. Емкости получили повреждения, возник сильный пожар. Ведомство опубликовало кадры удара. Кроме того, на автостоянке в районе населенного пункта Крюковка той же Черниговской области уничтожен грузовик, перевозивший материалы. Средства в интересах ВСУ. Ранее Минобороны информировало, что этой ночью вооруженные силы России продолжили удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для украинской армии. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры по разгрузке и хранению грузов для обеспечения ВСУ. За сутки средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс», 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 БПЛА самолетного типа. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО хотят разместить на Украине свои военные контингенты. Это уже не мечта, а реальные планы.
9: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза и вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
10: Песков также сообщил, что у Владимира Путина пока не планируется контактов с новым премьером Великобритании Энди Бернамом. Вместе с тем, в Москве фиксируют заявление нового главы британского правительства. Представитель Кремля напомнил, что одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины и, соответственно, намерение Лондона делать дальше все для продолжения войны. Меры по урегулированию ситуации на топливном рынке уже приносят результаты. Об этом по итогам совещания на соответствующую тему заявил зампредседателя правительства Александр Новак. По его оценке, рынок частично стабилизируется, ограничения во многих регионах снимаются. В отдельных областях пока сохраняется напряженная обстановка. Сегодня обсудили с компаниями наполнение этих регионов нефтепродуктами в ручном режиме, рассказал Новак.
11: Еще раз подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы. Договорились также, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать вот этот баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельхозтоваропроизводителями. Также рассмотрели подробно обеспечение поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза. Здесь тоже сезон, навигационный период, короткий период, поэтому для того, чтобы северные регионы были обеспечены авиакеросином, зимним дизельным топливом, сегодня подробно обсудили и статус, какие объемы уже отгружены, какие дополнительно необходимо поставить. Это очень важная работа для наших северных территорий. Можно отметить, что необходимые объемы для северного завоза будут поставлены по всем регионам, которые входят в этот список.
10: Среди мер правительства по стабилизации топливного рынка Новак назвал запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. Госдума приняла сегодня на пленарном заседании во втором и третьем окончательном чтениях закон, исключающий возможность получения российского гражданства либо права на проживание в России иностранцами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в нашей стране или за ее пределами. При этом наличие судимости, независимо от тяжести преступления, будет служить основанием для отказа выдачи разрешительных документов. Ранее выданные документы будут аннулироваться. На Земле в ближайшие часы начнется магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По словам ученых, стартовал плановый рост скорости солнечного ветра. Пока он умеренный, но пик прогнозируется на конец дня, ближе к ночи. Плотность ветра тоже растет, причем даже более интенсивно, чем предполагалось. В лаборатории пояснили, что быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, как ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетную. Планетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности. Поэтому магнитное возмущение начнется уже в ближайшее время. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
10: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, в ночные часы 16-18, в дневные термометры покажут 23-25 тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр, что ниже нормы. Сейчас в российской столице плюс 24 градуса, давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. Паша, приветствую тебя.
2: Здравствуй, Ваха.
1: Поздравляю, конечно.
2: Спасибо, неожиданная приятность. Чем же?
1: Ну, сегодня я тебя поздравляю с днем нездоровой пищи. О-о-о. Поэтому можно сегодня делать картошечку фри. У тебя же аэрогриль есть, правильно?
2: Есть, правильно. Я вчера делал.
1: Говорят, очень хорошо делать в аэрогриле картошечку фри. Я не пробовал, но читал.
2: Покупную, замороженную.
1: Да, и смотрел видео, как это действительно делается. Ну, и бургер, конечно, нужно сегодня сделать. Да, и сегодня можно позволить себе, ну, немножко расслабиться. Слезть с диет, да, вот, строго не соблюдать, а просто порадоваться
2: вкусной пищей. Ладно, обязательно сделаю сегодня, обязательно. А я, кстати, игрался с искусственным интеллектом.
1: Ну, я надеюсь, это была Алиса, да, и Гигачат все-таки, да?
2: Обязательно, конечно. Мне стало известно еще одна из причин, по которой слушают шоу «Как знать».
1: Интересно.
2: Да, это единственное шоу, в котором ведущие здороваются друг с другом.
1: Очень хорошо.
2: Да. Правильно. Это наш уникальное торговое предложение. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущий Вахтанг Махарадзе. И Павел остроту наших крючков. Это еще одна из причин, по которой слушают наше шоу. Сегодня
1: да,
2: в программе
1: «Доставай спиннинг».
2: Самый опытный юрист Мария Железнова. Самый выдающийся нейробиолог Биби Гульку Шалиева. Самая креативная из наших гостей Екатерина Колесова. Самый увлеченный историк Андрей Прохоров. Самый увлеченный химик Денис Байгозин. Сегодня мы узнаем, рабочий этикет могут ли уволить за мат в мессенджерах? Влияют ли короткие видео на мозг? Лоскутное шитье тогда и сейчас. Что нужно знать о Столыпине и что такое закон Гесса в химии? Ну и, конечно же, новое чудо в 14.52. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: За ветров.
1: Проходите, пожалуйста, товарищ аналист, проходите, присаживайтесь. Да.
2: Слово аналитикам туристической отрасли. Открываю свежий текст в российской газете. Вот, пожалуйста, у нас тут новость, которая звучит почти как повышение в туристической табели о рангах. Тверь официально примеряет на себя статус города Золотого кольца России.
1: Очень хорошо.
2: Я сейчас попробую рассказать вам это не сухо, как будто мы с вами стоим где-нибудь на набережной Волги, и ветер развивает наши кудри.
1: И дождь идет, и нам мокро.
2: Да, новость, если держаться близко к тексту источника, довольно ясная. Речь идет о включении Твери в расширенную конфигурацию маршрута «Золотое кольцо». Классическое «Золотое кольцо», давайте вспомним, это вообще-то закрытый клуб старинных городов с богатой историей архитектуры, которую придумали еще в 60-е. Придумал в 60-е журналист Юрий Бычков. И туда долгое время входили такие ветераны туризма, как Суздаль, Владимир, Ярославль. И тут Тверь, да? Тверь.
1: Ну а почему нет? Ну а что? Тверь прекрасный, красивый город. Тверь. Давно пора.
2: Да. Город, который вроде бы всегда был по дороге между Москвой и Петербургом, но не всегда становился целью. И вот теперь становится. Причем, как отмечают в материале, это часть более широкой концепции развития маршрута, его расширения, такого как «Золотое кольцо 2.0». Где появляются новые точки притяжения. В тексте звучат голоса спикеров, представителей туриндустрии, региональных властей. Идея озвучивается в том, чтобы перераспределить туристические потоки, добавить новые города и дать им шанс показать себя. Потому что старые города иногда уже, ну как бы это сказать, помягче,
1: перегружены,
2: слегка переполнены любовью туристов, да. Ну вот, моя любимая часть, комментарии аналитика туриндустрии. То есть это я.
1: А,
2: да, это
1: все, я слушаю. Да. Да,
2: с одной стороны, решение, я считаю, логичное. Тверь – город с историей, с Волгой, с архитектурой. Город вообще называют маленьким Петербургом. Тверь – это маленький Петербург. Как бы не обидно звучало для Твери. Не провинциальный город в плохом смысле, он просто недооценен. Если вы там были, вы знаете.
1: Мы
2: там
1: знаем.
2: Набережные, мосты, путевой дворец, все это вполне тянет на открытку. Но с другой стороны, ну тут давайте честно. Я честно всегда говорю.
1: Это правда.
2: Я честный аналитик туризма. Тверь всегда была городом на паузе. Ну то есть проезжали мимо, о, красиво, и поехали дальше. И вот теперь говорят. Твери, говорят. Говорят, Твери.
1: А теперь... Тверь! Мы тебе говорим.
3: Тверь, теперь ты остановка. И Тверь такая: подождите, я не успел накраситься. Минуточку. Это главный вопрос. Кстати, в статье аккуратно говорится о развитии инфраструктуры,
1: вот маршрута. У меня был этот вопрос,
3: туристического маршрута, да.
1: А что с гостишками? Вот. А что с экскурсиями?
3: Ну,
1: а ресторанчики, да, посидеть? Вот, да, это все нужно-то.
3: Да, Wi-Fi дайте, раздайте.
1: Обязательно.
3: Потому что включить в маршрут — это полдела. Надо что сделать так, чтобы турист не просто вышел из автобуса, сделал селфи и убежал, а остался хотя бы на ночь. Но в целом общий тон материала понравился. Без пафоса, с пониманием, что это шаг в сторону более гибкого современного туризма. Ну, то есть это не музей под открытым небом, а живая история. Вот. Легкую критику позволь себе с вашей,
1: ну, только легкую,
3: доброты.
1: Только легкую.
3: Легкую, добрую,
1: хорошо,
3: как вы любите. Такие новости всегда звучат чуть торжественнее, чем они есть на самом деле. Потому что туристический статус – это не указ, это привычка людей. Если туристы не поедут, никакой статус не спасет. Но шанс есть. Шанс хороший есть.
1: Не, ну, статус, он хорошую рекламу делает, с другой стороны.
3: Да.
1: Сделали же какой-нибудь Дед... Это, вотчина Деда Мороза.
3: Не
1: в этом
3: какой-то
1: году.
3: Что это какой-то? Это родина Деда Мороза.
1: Я говорю, и все, и люди едут, потому что есть бренд. Бренд — это хорошо.
3: Да, ну, то есть раньше маршрут «Золотое кольцо» был как школьная программа, обязательные города, проверенные временем, а теперь «Золотое кольцо» становится похожим на плейлист. Туда добавляют новые треки.
1: «Моя волна».
3: Да, его вот «Тверь» — это такой неожиданный, но очень даже приятный трек. Не хит из прошлого, а, возможно, будущий фаворит. Присмотритесь, «Тверь».
1: Я всегда много
3: просмотрел. Поздравляю.
1: Я там, да, даже на ночь оставался.
3: Приятных, да, путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Мы возвращаемся в страну технологий, и начнем мы с новинки для тех, кто любит читать. Ты любишь читать?
2: Очень люблю
1: читать. Вот, значит, тебе, может быть, будет интересно, а может быть и нет.
2: Ну, а если ты покритикуешь только?
1: А что тебе сразу критиковать?
2: Я аналитик.
1: Я тебе расскажу, я не аналитик.
2: Да, я уж прочитал. Вот.
1: На российском рынке появился новый ридер Onyx Books Elegia с поддержкой Алисы, к которой ты все время обращаешься, да. Внешнее устройство выглядит вполне классически, компактный корпус, экран, удобные кнопки управления. На задней панели есть прорезиненные вставки, чтобы ридер не скользил в руках или на столе. Ну, а если докупить фирменный чехол за отдельный день, конечно, вот тебе часть кредите, то он не только защитит экран, но и автоматически отправит устройство в спящий режим, как только вы его закроете. Внутри 32 гигабайта памяти, места в целом должно хватить на домашнюю библиотеку, помним, книги занимают очень мало места. Причем читать можно практически все, на устройстве уже установлены популярные книжные сервисы, браузер, файловые менеджеры, другие полезные приложения, ну а если мало и этого покажется, то, пожалуйста, Рустор или Google Play, идите и качайте. Настроек тоже хватает, размер шрифта, яркость подсветки, цвет фона, способ перелистывания страниц, горизонтальный или вертикальный режим. В общем, можно настроить много чего под себя. Ну а главная особенность новинки, как я уже сказал, это искусственный интеллект. Отдельная кнопка запускает Алису, которая помогает искать книги по даже самым необычным запросам. Например, можно попросить что-нибудь для отпуска, детектив без жестокости или книгу, похожую на любимый сериал. Есть и полезная функция озвучивания текста. Ридер умеет читать книги вслух, воспроизводить аудиокниги и помогать с иностранными языками. Незнакомый фрагмент можно перевести и сразу прослушать. Очень удобно в дороге, ну или если глазки уже устали от долгого чтения. Ну а теперь привет из 90-х. Kodak представила новую пленочную камеру EC35, которая выглядит так, как будто только что вернулась из эпохи кассетных плееров и первых дискотек. Это классическая мыльница. Минимум настроек, максимум простоты. Открыл защитную шторку, вставил пленку, нажал кнопку, готово. Камера сама ничего не настраивает, поэтому фотографировать так же легко, как и 30 лет назад, и снимки, я думаю, получаются примерно такие же, да. Для солнечной погоды вполне достаточно возможностей камеры, но если света маловато, то тут есть встроенная вспышка, конечно. Новинка выпускается сразу в 7 цветах, от строгого черного до яркого лавандового, розового и зеленого. Стоит такая камера недорого, около $35 на американские деньги. Но если брать комплект с пленкой и мешком, то получится $45 считаем, потому что в Китае продается, а пока что не у нас.
2: А какое фокусное расстояние?
1: Фокусное расстояние.
2: А выдержка?
1: Слушай, я запамятовал сейчас, была такая информация, но я решил не перегружать наших слушателей.
2: Это же самое интересное.
1: Самое интересное для фотографа такого, как ты. А тут же нажал и готов.
2: А это для лошпедов, что ли?
1: Конечно, камера? Мы такие, нет. Да. Ну, в общем, мода на пленочную фотографию не собирается уходить. Людям снова нравится ждать проявления снимков и не знать заранее, каким получится кадр. Иногда именно эта небольшая интрига оказывается интереснее сотни цифровых фотографий. Ну и напоследок предупреждение для всех, кто собирается в отпуск. Эксперты лаборатории Касперского предупреждают, в разгар туристического сезона активизировались мошенники. Они подделывают сайты мобильных операторов. Схема довольно простая. Человек приезжает за границу, но ему же нужно на связи быть. Он ищет местную симку или и-симку, открывает сайт, который выглядит почти как официальный, вводит номер телефона, данные банковской карты, логин с паролем, вся информация оказывается у злоумышленников. После этого можно не только потерять деньги, но и столкнуться со взломом аккаунтов или бесконечными спам-звонками. Чтобы отпуск не начался с неприятностей, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Всегда внимательно проверяйте адрес сайта, мошенники часто меняют всего одну букву или символ. Не переходите на подозрительным ссылкам из писем или сообщений, но если есть возможность, оформляйте eSIM через официальные приложения или проверенные сервисы. Ну и, конечно, не забывайте о защите смартфона. Пару минут на проверку сайта может сэкономить не только деньги, но и нервы. Ведь в отпуске гораздо приятнее искать хороший пляж или кафе, чем разбираться, куда исчезли средства с банковской карты. Ну а сразу же после выпуска новостей мы снова поговорим про безопасность, про рабочий этикет и выясним, могут ли уволить за мат в мессенджерах.

0: того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
4: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН
8: 1212300250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: В Москве 14:30.
10: Новости.
9: С новостями в студии Лора Стадницкая. Рост инвестиций в основной капитал Еврейской автономной области составил 35%. Об этом губернатор региона Мария Костюк сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в Кремле. Глава государства назвал этот показатель хорошим. Костюк рассказала, что такой результат стал возможен благодаря логистике. Эту сферу сделали ядром экономики региона.
11: ВРП мы за прошлый год у нас увеличился на 4,4, и даже в рамках среднестатистических по России, по Дальнему Востоку мы достаточно достойны. По промышленному производству у нас тоже как бы сегодня есть достаточно активный рост. У нас вот инвестиции в основной капитал это плюс 35.
12: 35%. За счет чего?
11: Вы не поверите, для нас тоже было открытие логистика. Мы думали, горнодобывающая основная история, сделала на ней упор, а потом проанализировали, поняли, что это логистика. И это нам сейчас позволило немного трансформировать вообще само основное ядро по Еврейской автономной области. Мы поняли, что логистику надо ставить в основу всего. И трансграничный мост сегодня, и в прошлом году мы получили ваше поручение, спасибо большое, как бы по строительству нового автомобильного моста. И это уже интерес такой со стороны Китайской Народной Республики, потому что они со своей стороны уже даже коммуникацию подвели в ожидании.
9: На встрече с Костюк Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в Еврейской автономной области. Глава региона рассказала, что за прошлый год там вдвое нарастили темпы по капремонту школ. Кроме того, по ее словам, был отремонтирован детский сад. Есть еще над чем работать, отметил президент. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там добавили, что ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ, высокоточным оружием, воздушного базирования. В порту Одесса поражены объекты инфраструктуры по разгрузке и хранению грузов для обеспечения вооруженных сил Украины. Оперативно-тактической авиации, ударными дронами, ракетными войсками, артиллерии нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры противника. Поражены также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 144 районах. За сутки средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс», 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 БПЛА самолетного типа. Суточные потери украинской армии составили около 1490 военных. Депутаты Госдумы приняли законопроект, который предусматривает возможность поступать в вузы на бюджет по особой квоте для бойцов, участвовавших в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Кроме того, закон предусматривает, что участие в отражении этого вторжения будут учитывать в качестве индивидуального достижения по аналогии с участием в СВО при поступлении в вузы и на программы среднего профессионального образования. Если закон подпишет президент, нововведение вступит в силу со дня опубликования документа. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборной России по плаванию поставили цель завоевать 20 медалей на чемпионате Европы. Как минимум половина команды должна зацепиться за награды. Все находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Наш основной соперник – Британия, рассказал главный тренер сборной России Андрей Шишин. Чемпионат Европы по плаванию пройдет с 10 по 16 августа в Париже. Сборная России по водному поло успела акклиматизироваться к финалу Кубка мира в Сиднее и готова показать свою лучшую игру, заявила Владислава Нечаева. До этого мы были в Китае, провели пару спарринговых матчей, здесь также успели сыграть несколько тренировочных игр. Все супер, рассказала ватерполистка сборной России. Финал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июля в Австралии. Российские ватерполистки будут выступать с флагом и гимном. В первом матче завтра наша команда сыграет против Нидерландов. Американский баскетболист Ксавьер Мун покинул петербургский «Зенит» по соглашению сторон. В прошлом сезоне единой лиги атакующий защитник был в пятерке лучших игроков команды по средней результативности и времени на площадке. Ранее сообщалось, что Мун подписал контракт с канадским «Виннипегом», несмотря на действующее соглашение с «Зенитом». Лионель Месси пока не объявил об уходе из сборной Аргентины. Несмотря на сообщение о прощальной речи перед финалом чемпионата мира, близкие к национальной команде журналисты утверждают, окончательного решения 39-летний капитан еще не принял. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: После поражения от Испании Месси покинул стадион, не остановившись в смешанной зоне. Позднее он написал, что боль от проигранного финала очень велика, поблагодарил болельщиков и поздравил испанцев, но о завершении карьеры в сборной не сообщил. Журналист Эрнан Кастильо утверждает, что перед финалом Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке и назвал встречу с Испанией последней за Аргентину. Однако эту информацию пока не подтвердил ни сам футболист, ни его партнеры. Другая версия появилась у Гастона Идуля из Тик Спорт. По его сведениям, Месси приехал на чемпионат мира без готового решения и не говорил семье или ближайшему окружению, что уйдет после турнира. Лионель Скалони после финала также заявил, что еще не обсуждал с капитаном его дальнейшие планы. Месси провел выдающийся чемпионат, 8 голов и 4 передачи. Он довел количество мячей на мировых первенствах до 21, установил рекорд по числу матчей, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу игр в истории соревнования. Сейчас Месси остался в США. Он планирует провести время с семьей и может приехать в Росарио к родителям, а затем начнет подготовку к продолжению сезона МЛС. Следующие матчи сборная Аргентины проведет в сентябре, но соперники пока еще не определены.
1: Футбольный «Локомотив» подписал новый контракт на 5 лет с воспитанником клубной академии Владиславом Голубевым. В этом году нападающий стал одним из лидеров молодежной команды и прошел летние сборы с «Сосновой». За молодежку «Локомотива» Голубев сыграл 11 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. В отношении к женскому футболу до сих пор много стереотипов, считает полузащитник сборной России «Локомотива» Алексей Батраков. «Мне кажется, сейчас женский футбол развивается. Я пару раз смотрел женскую лигу чемпионов, и для меня было удивлением, насколько там футболистки технически обучены с футбольным IQ», – рассказал Алексей. В прошлом сезоне Батраков стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и вторым во всей российской премьер-лиге. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Фрэнк Махарадзе и Павел Картаев не представляют, могут ли уволить за мат в мессенджерах. Сейчас попробуем. С нами юрист, член Московской коллегии адвокатов, руководитель практики медиации Мария Железнова. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Что у нас говорит закон? Может ли действительно сотрудник лишиться рабочего места за использование ненормативной лексики в рабочем чате, в мессенджере?
2: Слушайте, ну, наверное, нужно для начала сказать о том, что сейчас рабочий чат – это своего рода новый кабинет, да, новая переговорка. Поэтому, конечно, юридического значения, ну, как бы наличие мата, оно как такового не имеет, да, ему важно понимать, что человек сказал, но все чаще работодатели устанавливают какие-то правила, какие-то прописывают, за которые можно привлечь человека к дисциплинарной ответственности.
1: То есть получается, что рабочие чаты мы считаем официальным местом общения между сотрудниками, да?
2: Да, смотрите как. Это должен быть официально закрепленный в локально-нормативно-правовых актах корпоративный чат. Он должен быть создан для определенных целей, да, то есть создан именно для рабочих задач. Не обсуждение коллег, да, куда они сегодня вечером в пятницу пойдут.
1: Ну, это самое интересное.
2: В окончании рабочей недели, да. А в чате обсуждаются именно рабочие моменты, там добавленная структура компании, да, там есть руководители, есть какие-то другие подразделения, ну, мы знаем, да, их бывает несколько рабочих чатов, чат, который общей компании, и чат там непосредственно какого-то отдела. Но это все должно быть закреплено в локально-нормативно-правовых актах, ну и в идеале в трудовом договоре.
0: Закреплено и, наверное, подписано, да, сотрудникам приходит кадровик и говорит, слушай, подпиши, вот тут у нас кодекс этики, а вот на этом листе правила переписки в чатах, да, вот запрещается у нас использовать мат.
2: То, о чем вы говорите, это вообще важная составляющая того, что должен сдать работник. То есть и работодатель должен понимать, что если есть какой-то локальный нормативно-правовой акт, с которым работник не ознакомлен, где нет подписи работника, то привлечь работника за нарушение этого локально-нормативного правового акта нельзя. То есть работник должен быть под роспись ознакомлен.
1: Ну, я понимаю, если это общий рабочий чат, это одна, мне кажется, история. А если это чат отдела какого-то небольшого, IT-отдела, например, да, то это тоже работает так же совершенно? Или в локальных маленьких чатах отдела мы можем чего хотим, то и творим?
2: Если этот если этот маленький чат закреплен в каком-то локальном нормативном правовом акте, например, положение об отделе, да, где будет четко прописано о том, что сотрудники обсуждают рабочие моменты в чате, и будет ссылка на этот чат, да, если это Telegram, ссылка на Telegram, если это там создано в Максе, то есть какие-то, да, там идентификация, то есть как называется этот чат, где он находится, тогда это также рабочий чат, и за него можно.

0: сотрудников? Или им кто-то нажаловаться должен, что вот там Петрович себя ведет сегодня недостойно?
1: Если мы говорим про рабочий чат, то, как правило, руководители в этом чате, да, если это мы говорим про чат, который официально закреплен, то руководители, как правило, там в нем присутствуют. И если этот чат между собойчик, где просто там работники его создали и что-то там обсуждают, да, от рабочих моментов до каких-то личных, да, и сотрудник, и работника там нет, но кто-то выругался, да, и скрин попал в руки руководителя, то тут надо сказать, что для работодателя все гораздо сложнее. Тут нужно смотреть контекст. Если это просто эмоциональное, что Петрович сегодня немножечко, да, там перегнул палку,
0: так
1: это одно. А если там какие-то оскорбления и угрозы, то тут уже даже не столько корпоративная этика, сколько вообще сам Петрович может обращаться с требованием о том, что да, там какие-то в его адрес угрозы и там его имя опорочили и уже
0: требует моральной компенсации.
1: Да, но это уже не будет рабочий, да, это уже не будет трудовой спор, это будет гражданско-правовой спор.
0: Ну, то есть, получается, если Петрович просто сегодня палку перегнул, это одно. А если Петрович перегнул палку, он такой, такой, а еще вот такой редиска нехороший человек, то это уже получается...
1: Да, я ему голову оторву, как только увижу. Это вот уже посерьезнее.
2: А если Петрович у нас написал явно нехорошее слово с помощью, я не знаю, там, собачки, решетки, звездочки, восклицательного знака, ну, то есть, как это называется, запикал, да, такое слово, просто символами, это считается матом? В чате, в рабочем?
1: Ну, это будет экспертиза уже определять. Опять-таки, важен контекст. В каком контексте? Если это просто, да, там, в эмоциях брошенное матерное слово, а в компании, в принципе, предусмотрено между сотрудниками неформальное общение, и сам Петрович или Иваныч, да, там, бывает на руководящих собраниях и похлеще заворачивает, то тут уже, да, если дело дойдет до суда, то суд будет разбираться, вообще это было приемлемо в компании.
0: Или это просто корпоративный стиль общения.
1: Да, неформальный корпоративный стиль общения.
0: А вот до суда вы интересно сказали, а вообще бывали какие-то такие случаи, что вот эти истории доходили реально до суда, и что происходило, если да?
1: Ну, из последнего, ну, я видела судебную практику про драку, то, что и оскорбления, то сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Но надо сказать, что здесь с точки зрения работодателя все грамотно было выстроено. То есть локально-нормативно-правовой акт содержал недопустимость, да, там какие-то, ну, грубости в отношении других сотрудников, невозможность привлечения, невозможность применения силы. Да, и все это было в рамках, как бы, все это было на территории работодателя, то здесь выговор признали законным.
0: Ну, это просто выговор, да, этого человек за это уволить в любом случае не могут.
1: Увольнение – это очень жестоко, ну, как бы это крайняя мера. И работодатель, прежде чем уволить человека, он должен понимать, а все ли он учел. Если это просто какая-то, просто поругались или там просто потолкались, да, и человек остался без работы, то, скорее всего, человека восстановят, потому что у нас законодатель говорит о том, что работодатель должен учить, ну, как сказать, уважить, ну, как не уважительность даже причина, а слово вылетело. Это когда все ли предпринял работодатель для того, чтобы исправить, как бы, этот конфликт, да, то есть сначала предупредил, да, потом выговор, и только потом увольнение. То есть увольнение все-таки это крайнее.
0: Последнее китайское предупреждение, да.
2: Но увольняют, скорее всего, не за переписку, да, имеют в виду переписку, а найдут причину, по которой надо расстаться,
1: вот,
2: да?
1: Смотрите, если мы разбираем конкретно переписку, да, то увольнение у нас возможно, если человек несколько раз нарушил, ну, как бы был привлечен к дисциплинарной ответственности. То есть если инцидент был один раз, да, ему вынесли предупреждение в локальном нормативном правовом акте, это все зафиксировано, что, ну, нельзя никак ругаться матом в чате, вот конкретно в чате вот компании, и этот чат закреплен. То есть первый раз его предупредили, но он продолжает. Второй раз ему вынесли

0: выговор, да, но он все равно продолжает, то уже за третий можно уволить.
1: Угу. А как защитить свои права? Вот так вот, ну, сорвалось так, я не знаю, с пальцев, это грубое слово. Надо как-то вот себя защитить, что сказать? Да, это я не знаю, я отошел, вот...
2: Котик прошел на кухню, по клавиатуре.
1: А котик написал, да, тут он у меня, у него лапа так устроена, что он вот всегда это слово нажимает.
0: Ну, тут, на самом деле, есть же процедура привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности. И один из важных аспектов – это то, что прежде чем привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, работодатель должен затребовать у него объяснения. Вот я прям всех призываю, работников, да, очень внимательно отнестись к тому, что вы пишете. Иногда, вот правда, лучше обратиться за помощью к юристу, потому что даже из моей практики было такое, что вроде как смотришь, и дело-то неплохое, и можно его как бы даже вывернуть в сторону работника. Но работник в объяснительных, ну, такое написал, что, ну, по факту сам во всем признался, и даже больше. И суды говорят о том, что, ну, а что вы нам сейчас, представитель, тут говорите? Вот он же сам в объяснительной написал, что он сам... опаздывал, потому что он все время перерабатывал, да, ну вот как пример. Но факт опоздания является нарушением трудовой функции, да, трудовой дисциплины.
1: Действовал под влиянием мошенников, надо говорить, да, защитить себя.
0: Сейчас очень модно это под давлением.
1: Под давлением, да.
2: Я действовал под давлением начальника, поэтому мне приходилось перерабатывать, вот.
0: Да, все верно.
1: Да, а голосовые сообщения тоже, да, нельзя посылать в мессенджеры.
2: Ты думаешь, голосовые лучше? Голосовые эмоциональнее получится.
1: Ну да, там интонация, напор.
0: Слушайте, ну если можно не посылать, то лучше, конечно, не посылать, потому что сейчас в судах используются разные методы оценки доказательств, в том числе, вот я недавно столкнулся с психолингвистической экспертизой, да, это когда лингвисты и психологи оценивают фразы, которые были сказаны, да, и...
2: Мы поняли, если можно не посылать, лучше не посылать.
1: Лучше не посылать, да. Лучше какой-нибудь улыбающийся смайлик. Замените на улыбку. Юрист, член Московской коллегии адвокатов, руководитель практики медиации Мария Железнова была сегодня с нами. А могут ли уволить за мат в мессенджерах? Выяснили. Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго.
0: Спасибо. Всего доброго.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. IT-парк планируют создать в Вологде. Проект обсудили губернатор Георгий Филимонов и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Для создания парка в областную собственность приобрели здание на улице Челюскинцев, 3. В нем планируют разместить IT-специалистов и запустить образовательный проект «Школа-21», сообщает пресс-служба правительства. Летняя школа МГИМО работает в Вологде. Образовательная программа объединяет представителей столичного и региональных вузов. В течение недели студенты и преподаватели будут знакомиться с образовательным, промышленным, культурным и туристическим потенциалом области, слушать лекции, общаться с экспертами. В рамках программы ученые и специалисты посетят Череповецкий металлургический комбинат, музей Фосагро, а также объекты культурного наследия области, сообщает пресс-служба правительства. Вологжанка перевела мошенникам 240 тысяч рублей. По данным следствия, в одном из мессенджеров женщине позвонил работник курьерской службы. Собеседник сообщил, что для подтверждения доставки необходимо назвать код из СМС. Вологжанка выполнила эту просьбу. После этого ей позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга и предупредил, что ее персональные данные украдены. Вскоре аферист убедил жертву перевести деньги на безопасный счет. В течение 2 дней она перечисляла накопления, и только после того, как рассказала о случившемся своему начальнику, поняла, что ее обманули. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из СМС и пароли. О таком под разными предлогами просят только мошенники. Подросток на мопеде сбил 12-летнего ребенка. Авария произошла вечером 19 июля в деревне Чикшино Сокольского округа. По предварительным данным, 14-летний водитель мопеда сбил мальчика, который шел по правому краю дороги. Пешеход получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в больницу. Мотопробег, посвященный Дню Крещения Руси, пройдет в области. С 24 по 26 июля 200 мотоциклистов проедут по маршруту Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово. В пробеге примут участие представители клуба «Ночные волки». Основная программа пройдет 25 июля в Кириллове. На берегу Сиверского озера состоится Всероссийский мотофестиваль и Кубок губернатора по водно-моторному спорту. В программе мотошоу, концерты, ярмарка, мастер-классы и выставка ретро-техники.
3: Новости спорта.
4: Полузащитник Ярослав Фролов подписал годовой контракт с вологодским «Динамо». Состав клуба пополнил воспитанник калининградского футбола. Спортсмен прошел курс обучения в Центре подготовки «Балтика». На профессиональном уровне полузащитник дебютировал в составе команды «Знамя труда» из Подмосковья. Позже играл за «Балтику-2», «Велес», «Брянская Динамо» и «Раменский Сатурн». Всего во второй лиге футболист забил 13 мячей и отдал 19 голевых передач.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Какую песню спеть друзьям? Какие высказать слова? Что подарить такое вам, чтоб дружбу выразить сполна? Шагая трудною дорогой,

пусть многих рядом нет сейчас, но на планете мы одной.

жить помогают и творить. Шагая трудною дорогой,

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные поразили в районе населенного пункта Бахмача Черниговской области резервуары для хранения нефтепродуктов, сообщило сегодня Министерство обороны России. Удар был нанесен расчетом беспилотника «Герань-4 «Сикер». Поражены места хранения горюче-смазочных материалов. Емкости получили повреждения. Возник мощный пожар. Ведомство опубликовало кадры удара. Кроме того, на автостоянке в районе населенного пункта Корюковка той же Черниговской области был уничтожен грузовик, перевозивший материальные средства для ВСУ. Ранее Минобороны сообщало, что прошлой ночью вооруженные силы России продолжили удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для украинской армии. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры по разгрузке и хранению грузов для обеспечения ВСУ. За сутки средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс», 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 БПЛА самолетного типа. Владимир Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в еврейской автономной области. Глава государства провел сегодня встречу с губернатором еврейской автономной области Марией Костюк в Кремле.
2: В 2 раза мы темпы по капитальному ремонту нарастили от школ. Я вам как-то в том году сказала, что за прошлый национальный проект мы, к сожалению, не построили ни одного образовательного учреждения.
3: Есть еще над чем работать.
2: О, еще много. Просто много, и была бы возможность.
3: Детские сады и школы надо приводить в порядок.
0: Также Владимир Путин назвал хорошим показатель по инвестициям в основной капитал в еврейской автономии. Костюк сообщил, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 35%. Президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10 до 12,5% на товары из 60 стран, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Новые меры могут быть введены после истечения в пятницу срока действия нынешней 10% пошлины на большую часть американского импорта. Чиновники подготовили для Трампа несколько вариантов дальнейших действий. При этом некоторые высокопоставленные советники рекомендуют Трампу не допускать резкой эскалации торгового конфликта и сохранить достигнутые в прошлом году договоренности с партнерами США. Как следует из публикации, они опасаются новых экономических потрясений на фоне роста стоимости топлива и недовольства американцев дороговизной жизни в преддверии промежуточных выборов. Молдавская полиция применила силу к сотрудникам российского посольства, угрожая дипломатам задержанием. Об этом заявили в МИД России. По данным ведомства, 19 июля в Кишиневе полицейские остановили автобус посольства якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к дипломатам силу и угрозу задержания. При этом просьба посольства России к МИД Молдавии направить на место представителя ведомства для прояснения ситуации была проигнорирована. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва заявила решительный протест послу Молдавии в России Лилиану Дарио из-за грубого нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях. Россия оставляет за собой право применить зеркальные ответные меры. Госдума более чем в 2 раза расширила перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Теперь их число составляет 45 вместо 22, как было прежде. Поправки приняли ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения приезжих. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность того, чтобы в страну приезжали законопослушные люди. Приехали, отработали, заработали и уехали, уважая наши законы, подчиняясь нашим представителям правопорядка, добавил Володин.
4: Если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен. Нам важно, чтобы в страну приезжали законопослушные люди, приехали, отработали, заработали и уехали, уважая наши законы, подчиняясь нашим представителям правопорядка, уважая наши традиции, культуру, историю. Это позволит им здесь эффективно себя реализовать на заработках, а затем приехать к себе в страну и пользоваться заработанным.
0: Перечень в том числе дополнили дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношений к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Другое основание для выдворения мигранта – неповиновение законному требованию военнослужащего при охране госграницы. Сейчас норма предполагает от 5 до 7 тысяч рублей штрафа или арест на срок до 15 суток. В перечень также вошли экстремизм, деструктивная информация, посягательство на права граждан, общественный порядок и безопасность. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью 12-14 тепла, днем воздух прогреется не выше плюс 20 градусов. В Москве завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ночью тепло 16-18 градусов, днем до плюс 25 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, составит 741 миллиметр ртутного столба, это уже ниже нормы. Сейчас в российской столице плюс 23 градуса и без осадков.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе очень интересуются, как короткие видео влияют на нашу память и внимание. И с нами нейробиолог, нейропсихолог, кинезиолог, специалист по гимнастике мозга, автор книги «Забота о мозге» Бибигуль Кушалиева. Бибигуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Бибигуль, скажите, пожалуйста, ну вот почему формат коротких видео последние годы, а может быть уже десятилетия, я не знаю, стал настолько популярным и настолько захватывает наше внимание? Что произошло?
2: Даже таксисты смотрят в дороге.
3: Так и есть. Давайте обратимся к нейробиологии, и на самом деле в основе лежит три древних механизма одновременно. Первое – это постоянное вознаграждение. Заранее неизвестно, окажется видео, которое будет следующим скучным, интересным, смешным, трогательным и так далее. Это постоянный график подкрепления. Следующий элемент – это отсутствие точки принятия решения. Мне нужно принимать решение, смотреть этот контент или не смотреть. Он все время, лента прокручивается, сейчас тем более лента становится такая более подстроенная под наши интересы. Все переключается автоматически, не требуется от нас каких-то усилий, выбора, продолжать смотреть или нет, мы просто на автомате продолжаем это делать. И третий механизм – это приоритет мозга к новизне. То есть нейроны постоянно сильнее реагируют на новый стимул, чем на более знакомый. А вот эти вот короткие видео, которые стали популярными, это непрерывный поток новизны каждые несколько секунд. Мы каждый раз узнаем что-то новое из данных роликов.
2: А мы даже смотрим теперь старые фильмы какие-нибудь. Вот я поставил себе цель летом посмотреть золотую коллекцию какого-нибудь Голливуда. И какой-нибудь Зеффирелли, извините, я ставлю, смотрю минуту и останавливаю, потому что, ну, как-то не заходит. Но я иду к цели. Я завтра включу, еще минуту посмотрю, да. Я все уже, да, заражен этим вирусом.
3: Ну, смотрите, давайте разберем, что на самом деле происходит в голове с мозгом, когда мы постоянно листаем короткие ролики. Если в вашей практике такое есть на ежедневной основе, то, скорее всего, к вам это будет тоже относиться. Когда мы смотрим короткие ролики, активируется миндалевидное тело. Это эмоционально-реактивная система. И одновременно снижается активность тех зон мозга, которые отвечают за зоны контроля поведения и торможения импульсов. То есть у нас нет тормозов, так скажем, когда мы начинаем потреблять.
1: То есть с катушек слетели, можно сказать, мы.
3: Да, да, да, да. Вот если брать из самых последних, наисвежайших исследований 2006 года, на здоровых молодых людях без диагностированной зависимости как раз проводили исследования. И во время просмотра любимого контента активность обеих вот этих стоп-сигнальных зон самоконтроля, внимания, временно падает даже ниже фонового уровня покоя. То есть получается, что человеку очень сложно сфокусировать свое внимание и концентрироваться. Человек находится вот в этом состоянии бесконечного потребления контента. Соответственно, любой другой контент, где не меняется картинка очень быстро, где не яркие сочные картинки, ну да, вот эти быстро меняющиеся, и если это длится больше минуты, то мозгу это просто скучно, неинтересно, это выделяет нужно большое количество энергии для того, чтобы просто посмотреть. Поэтому вы смотрите минуту, вам неинтересно, вы закрываете, и когда-нибудь завтра, возможно, вы к этому вернетесь. Но, скорее всего, если вы будете продолжать это делать, то вы никогда это не посмотрите.
1: То есть получается, что мозг у нас, и мы, соответственно, вместе с мозгом находимся в состоянии непроходящей эйфории. И мы вот вроде как листаем, раз три часа прошло, мы не заметили. То есть это такой, в общем, наркотик в некотором смысле получается.
2: Осуждаем.
3: С учетом того, что мы заменяем свою реальность, где мы раньше встречались, были социальные контакты, эмоции, встречались с друзьями, больше проводили время на природе, в контакте с другими людьми. И тогда это были настоящие эмоции, настоящее удовольствие. А сейчас, как вы говорите, не сели за телефон и не успели там посмотреть, оглянуться, уже три часа прошло, а там, где и три, может быть, и пять, и шесть, и так далее. А если еще и работа связана с телефоном, либо там с компьютером, и социальные сети находятся просто в шаговой доступности, то мы просто заменяем ту реальность, которая нам раньше приносила истинное удовольствие, на вот короткие видеоролики.
1: Но они же тоже нам удовольствие приносят, с другой стороны. Это плохо, разве? Они же нам тоже удовольствие приносят. И довольно быстрое удовольствие, и долгое удовольствие.
3: Согласна. Согласна, но есть побочный эффект, это очень сильно влияет на способность концентрироваться, на фокус внимания, на память, то есть наши когнитивные способности. Если же мы говорим про эмоциональный контакт с друзьями, близкими людьми, то здесь наоборот идет в положительную, позитивную сторону, да, то есть мы больше обогащаемся, мы обмениваемся опытом, мы рассказываем, мы говорим, мы размышляем, анализируем и так далее. Задействует очень большое количество зон для анализа, там, развития, планирования и так далее. То есть здесь происходит ровным счетом наоборот. То есть мы не говорим про, вот сейчас очень многие эксперты говорят про дешевый, там, недешевый дофамин и так далее. Нет, это, ну, это не так, потому что на самом деле вот эти короткие видеоролики, они влияют на способность концентрироваться. Вот, например, из последних исследований, когда проводили исследования китайцами, среди китайских подростков, более там 1000 человек, выборка достаточно большая, интенсивность просмотра коротких видео положительно связана со снижением произвольного контроля внимания. То есть фокус, который удерживается усилием воли, он очень сильно падает. И если, например, говорить про первую рекомендацию, что же делать, что нужно сделать взрослым здоровым людям, которые все-таки смотрят там контент и короткие видео, это убрать уведомления. Потому что тоже проводились большие экспериментальные исследования, что когда выключены оповещения, люди сами оценивают себя как более рассеянных и гиперактивных. И это напрямую снижает продуктивность на работе, в бизнесе, в обычных делах.
1: Угу. Вот вы говорите, снижает концентрацию, влияет как-то на память, это еще обсудим. Но у меня такой вопрос. А насколько все-таки контент, просматриваемое видео, влияет на это? Я приведу пример лично себя. Я тоже порой, естественно, залипаю, как это называется, думскроллинг, современное выражение, да, когда ты листаешь эти короткие ролики. Но, как вы сказали, сейчас делаются подборки под каждого человека. Так как я учу там для себя, для удовольствия, японский язык, мне, например, выпадает очень много коротких, минутных обучающих роликов с новыми словами, с какими-то этими самыми. И для меня, ну, я так считаю, что это даже довольно полезная история, потому что я вроде бы ненавязчиво потребляю какой-то новый контент и при этом, ну, как бы не напрягаюсь, и мой мозг получает дофамин. Так вот, вопрос. Контент коротких роликов зависит, вернее, от контента зависит ли вот это снижение концентрации, памяти и так далее?
3: Конечно, зависит. И здесь, знаете, например, если взять исследование тоже вот 2021 года еще, короткие ролики, ну, того же самого ТикТок и других заключенных сетей, снижают рабочую память. Да, вы можете смотреть какой-то контент, связанный с японским языком или еще что-то, но это поверхностный контент. Вы узнали одно слово, два слова, но, например, если вы будете просто узнавать ежедневно какие-то слова, но при этом их не закреплять, не запоминать, не использовать в своей речи, в своем мышлении и так далее, то даже если вы целый год будете заниматься, будете, ну, может быть, двинетесь на какой-то небольшой процент по прогрессу изучения японского языка. И короткий контент чаще всего признан для привлечения внимания, для того, чтобы привлечь ваше внимание, а дальше вы уже более глубже погружаетесь в контент. А для этого нужен глубокий фокус внимания, чтобы рабочая память, да, оперативная, чтобы запомнить нужную информацию, чтобы проанализировать, чтобы она у вас закрепилась в голове. Дальше вышла в долговременную память. После того, как она будет в долговременную память, вы могли бы ее в речи использовать, и тогда только она будет закрепляться в вашей постоянной лексике, речи, в грамматике и так далее, и тогда только будет эффект. Но когда вы просто хватаете отдельные слова, но при этом не закрепляете, и они у вас не остаются в вашей голове, то это просто, ну, быстрый выброс дофамина.
2: Иллюзия работы, получается, да? То есть привычка...
3: Да, имитация бурной деятельности.
2: Привычка смотреть короткие видео вообще меняет всю нашу жизнь, да, получается? Поставили яичницу жарить, через 30 секунд побежали выносить мусор, потом прибежаем, включаем стиральную машину, возвращаемся к яичнице, она уже сгорела, да, получается? Надо на чем-то конкретном остановиться все-таки, да, и посмотреть фильм до конца за один присест и перестать смотреть вот эти короткие видео. Так получается, да? То есть это запретный плод?
3: И знаете, есть такое сейчас, наверное, такая ситуация у большинства людей, многозадачность. Раньше нам это внушали как супергеройство, когда ты можешь и яичницу жарить, и побежать там посмотреть, и сделать еще какие-то миллионы разных дел, особенно женщины этим страдают. Но по последним исследованиям многозадачность очень сильно истончает префронтальную кору, очень сильно уменьшает серое вещество, и сейчас новое направление — однозадачность. То есть когда ты одно дело сделал, получил максимальное количество удовлетворение, удовольствие от выполненного дела и пошел делать следующее дело. Вот, вот сейчас лично я, как нейробиолог, пропагандирую своим клиентам именно однозадачность, а не многозадачность.
1: Ну, неудивительно, я, оказывается, в тренде. Я для себя вот где-то 1-2 года назад как раз вот вывел именно эту формулу, которая говорит, что нужно делать что-то одно, не отвлекаясь ни на что другое, а потом переходить к следующему какому-то делу. Ну, вот давайте поговорим про память. Действительно ли просмотр коротких видео, там 30-секундных, минутных, может ухудшить нашу память не только оперативную, о которой вы говорите, ну там просто, но, может быть, и долговременную даже?
3: Конечно, в любом случае форматы коротких видео влияют в любом случае на нашу память и на короткую оперативную память, потому что мы хватаем, опять-таки, да, не поверхностно, не глубоко изучаем информацию, а более поверхностно. Соответственно, в долговременную память никакой новой информации у нас просто не остается и не закрепляется. Почему, например, после просмотра десятков видео, если мы там 2-3 часа смотрим, а там не один десяток видео, мы не можем вспомнить, что было до этого, там 5 роликов назад. Да просто потому, что информация, чтобы закрепилась в долговременной памяти, мозгу нужно ее глубоко обработать в гиппокампе. Гиппокамп — это место консолидации всей нашей информации. Связать со смыслом, с эмоцией, с теми имеющимися знаниями, которые у нас есть. А это требует времени и непрерывного внимания, которое, по идее, у нас и расходуется.
1: Так можно один ролик 10 раз посмотреть, и все будет нормально.
3: Покажите мне такого человека, который смотрит один ролик 10 раз.
2: Это я. Говорят, «Войну и мир» надо 7 раз прочитать за всю жизнь. Но, кстати, мы расстроим, наверное, любителей одновременно почитать 5 книг, да, они мотивируют тем, что, ну, скучно же одну книгу читать, а я могу читать, я люблю читать, поэтому я «Преступление и наказание» прочитал 3 страницы, потом переключился на «Войну и мир» 5 страниц, надоело, потом раз переключаюсь на Анну Каренину, потом на Чехова, а в итоге за месяц я читаю 5 книг.
1: А потом, как у Хазанова, говорит, до сих пор, говорит, не понимаю, зачем, говорит, Герасимову под поезд бросил, да?
3: Да, это из этой темы.
2: Да.
3: И при том, при всем, если мы посмотрим на вот эту многозадачность, и чтобы вернуться в глубокий фокус от одной, например, задачи, от одной книги к другой, чтобы прям реально понять, закрепить, нужно как минимум 23 минуты после одного переключения. А из таких переключений там, ну, 10 минут происходит 8-9-10, представляете, как сильно изнашивается фокус и наше внимание.
1: Можем ли мы какую-то пользу все-таки получить от просмотра этих коротких роликов, потому что мы же живем вот в реальности клипового мышления, да, это, наверное, не научный пока что еще термин, хотя, я не знаю, были какие-то исследования по этому поводу, все-таки мы, в принципе, у нас изменился мозг, да, из-за количества информации, которая поступает к нам каждый день, и вот от этих коротких видео мы, в принципе, же уже никуда не денемся, так, может быть, как-то с пользой это попытаться понять, какую пользу мы из этого можем получить?
3: Хороший вопрос по поводу пользы. Возможно, ставить себе вот просмотр вот этих коротких видео как награду. Ну, то есть я выполнил какой-то однозадачный большой проект, и вот мне нужно что-то подкрепить себя еще дополнительным стимулом, стимуляцией дофамина. И вот после этого там я 15-20 минут себе поставлю там, не знаю, таймер и буду смотреть короткие видео. Для этого вполне подходит.
1: То есть как кусочек тортика, да, или гамбургер съесть после
3: диеты. Да. Какая некая награда впереди, тогда мозгу будет еще интереснее выполнять.
2: То есть таксистам хорошо бы закончить заказ, закрыть его, да, а потом в качестве вознаграждения на парковке 5 минут посмотреть короткие видео, а не смотреть во время работы.
1: Ну, слушай, я не...
3: Единственное, мы уходим настолько в автопилот, что мы не можем 5 минут. Нам нужны обязательно какие-то внешние стимулы, таймеры и так далее, чтобы возвращаться.
1: Ну, кстати, я бы не поехал с таким таксистом, который смотрит ролики. Это, мне кажется, очень опасно. И что делать таксистами? Хорошо. А вот какой совет, может быть, вы могли бы дать тем, кто, с одной стороны, хочет хорошую память, сохранить способность концентрироваться, вот, но при этом все-таки видео смотреть периодически, да? Вот в качестве подкрепления, в качестве награды и дофамина только, да?
3: Какие можно было бы дать советы? Знаете, наверное, первый час после пробуждения и последний вообще не пользоваться телефоном, там, какими-то гаджетами и так далее. дать возможность проснуться самому себе и, соответственно, уснуть, потому что именно во сне качество сна определяет консолидацию памяти ночью. То есть вот эти два окна нужно прям очень строго держать без ленты в первую очередь. Вот по моим наблюдениям с моими клиентами, вот когда мы только вот эту привычку вводим, уже очень сильно улучшается концентрация внимания.
1: Так, хороший совет, но непонятно, что с утра делать тогда, да. Спасибо большое за эту беседу.
3: Сделайте зарядку, пройдитесь, я не знаю, просто выйдите с подъезда, погуляйте. Напишите, не знаю, там 10 благодарностей, выпейте 2 стакана воды, приготовьте вкусный завтрак, примите холодный душ. То есть вариантов много.
1: Хорошо, вы нас убедили. Бибигуль Кушалиева, нейробиолог, нейропсихолог, кинезиолог, специалист по гимнастике мозга, автор книги «Забота о мозге» была сегодня с нами. И мы говорили о том, как короткие видео влияют на нашу память и внимание. Спасибо большое, Бибигуль. До новой встречи.
2: Спасибо.
0: Как знать на маяке.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. 10-летний мальчик, получивший ранение при ударе украинского беспилотника по дому в Сватове Луганской Народной Республики, госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил ТАСС главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Сергей Манищенков. У ребенка ранение мягких тканей головного мозга, проникающее ранение грудной клетки, ранение мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что беспилотник украинских войск через окно залетел в жилой дом в Сватове и сдетонировал. Ранения получили 4 человека, включая 2 детей в возрасте 10 и 14 лет. Федеральные и региональные власти прорабатывают меры для поддержания стабильного снабжения топливом Запорожской области, включая оперативную координацию поставок и регулярный мониторинг запасов. Об этом сообщили в правительстве по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с губернатором региона Евгением Балицким. На заседании отметили необходимость оперативной координации поставок, регулярного мониторинга объемов топлива в наличии и своевременного реагирования на изменения спроса. Особое внимание – взаимодействие федеральных и региональных властей, отраслевых компаний и поставщиков. Центр избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. В него вошли более 600 человек, в том числе Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный. Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, регистрация федерального списка кандидатов в депутаты – важный этап избирательной кампании. Евгений Поддубный рассказал о народной программе партии.
2: Мы продолжаем нашу работу над народной программой и это важный программный документ, с которым мы пойдем на выборы. Принять мы его должны в конце августа на второй части съезда партии «Единая Россия». Предложение сегодня мы должны обработать и, естественно, предложить на съезде как уже программный документ.
3: Партия сосредоточена на формировании реалистичной народной программы, которая отвечает запросам самых разных людей, самых разных жителей нашей страны. И это очень важно, потому что работа идет ответственно. Я с удовольствием констатирую, что каждая часть народной программы, в ней отражены так или иначе меры поддержки ветеранов специальной военной операции, членов семей наших бойцов. Сейчас нет ничего более важного.
0: 11 партий, допущенных к участию в сентябрьских выборах в Госдуму, выдвинули более 3000 кандидатов по федеральному списку и около 1700 кандидатов по одномандатным округам, сообщил член Центра избиркома Игорь Борисов. По его словам, средняя активность по числу выдвинувшихся кандидатов от политических партий на выборах этого года возросла относительно 2021 года. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об упрощенном порядке перевода сельскохозяйственных земель в земли рекреационного назначения для строительства и использования объектов сельского туризма. Этот документ был разработан для закрепления возможности комплексного освоения земель сельхозназначения, не занятых сельхозугодьями, и создания благоприятных условий для бизнеса в сфере агротуризма. Предполагается, что документация по планировке таких территорий до ее утверждения будет согласовываться с Минсельхозом и собственником земли. Максимальный размер участка, предназначенного для создания объектов инфраструктуры, не должен превышать 50 тысяч квадратных метров. Максимальная совокупная площадь застройки под ними составляет не более 2500 квадратных метров. Закон вступит в силу с 1 сентября следующего года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха днем плюс 25 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В сборной России по плаванию поставили цель завоевать 20 медалей на чемпионате Европы. Как минимум половина команды должна зацепиться за награды. Все находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Наш основной соперник – Британия, рассказал главный тренер сборной России Андрей Шишин. Чемпионат Европы по плаванию пройдет с 10 по 16 августа в Париже. Сборная России по водному полу успела акклиматизироваться к финалу Кубка мира в Сиднее и готова показать свою лучшую игру, заявила Владислав Нечаева. До этого мы были в Китае, провели пару спарринговых матчей. Здесь также успели сыграть несколько тренировочных игр. Все супер, рассказала ватерполистка сборной России. Финал Кубка мира пройдет 22 по 26 июля в Австралии. Российские ватерполистки будут выступать с флагом и гимном. В первом матче завтра наша команда сыграет против Нидерландов. «Спартак» подписал контракт с канадским хоккеистом Уиллом Райли. Соглашение с защитником рассчитано на 2 года. В прошлом сезоне Райли после нескольких сезонов Северной Америки дебютировал в континентальной хоккейной лиге, набрав 18 очков за 64 матча в составе «Шанхайских драконов». Лучший снайпер баскетбольной единой лиги в одном из недавних сезонов Малик Ньюман продолжит карьеру в российском чемпионате. Он подписал контракт с клубом «Динамо Владивосток», рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: 29-летний американский защитник Малик Ньюман стал одним из самых статусных новобранцев клуба «Динамо Владивосток», который, как известно, в наступающем сезоне пополнит ряды единой лиги ВТБ. Напомню, что Ньюман известен по выступлениям за саратовский «Автодор», где в сезоне 22-23 годов стал лучшим снайпером лиги, в среднем набирает тогда по 18,4 очка. В прошлом сезоне Ньюман провел за «Автодор» 20 матчей, набирая в среднем по 17 очков, но весной команда расторгла с ним контракт после обнаружения в его организме запрещенного психоактивного вещества. Тем временем петербургский «Зенит» расторг контракт с другим американцем, разыгрывающим Ксавьером Муном. За «Зенит» Мун выступал с лета 2024 года. В августе 25-го покидал команду, но вернулся туда в январе нынешнего года. 31-летний Мун, ранее выступавший в системе клуба NBA «Лос-Анджелес Клиперс», провел за «Зенит» в прошлом сезоне 26 матчей и в среднем набирал по 11,8 очка.
1: Футбольный «Локомотив» подписал новый контракт на 5 лет с воспитанником клубной академии Владиславом Голубевым. В этом году нападающий стал одним из лидеров молодежной команды и прошел летние сборы с «Сосновой». За молодежку «Локомотива» Голубев сыграл 11 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. У «Зенита» в новом сезоне будет как минимум 4 конкурента в борьбе за чемпионский титул, уверен полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Конечно, это и «Спартак», и «Краснодар», и «ЦСКА», и «Локомотив». В том сезоне никто не ставил на «Балтику», которая отобрала очки у многих лидеров. И новый сезон не исключение. Могут быть разные сюрпризы, объяснил Ерохин. Новый сезон российской премьер-лиги стартует в пятницу 24 июля матчем «ЦСКА-Балтика». С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами редактор Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Екатерина Колесова. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Екатерина, мы заинтересовались лоскутным шитьем и решили выяснить, как древнее искусство стало современным хобби. Лоскутное шитье – это же довольно древнее, да, занятие? И возникло оно как необходимость, скорее всего, а не как искусство. Так ли это?
5: Ну, для начала я бы не стала называть его древним. Во всяком случае, в том, что относится к России. А вообще идея сохранять, собирать и использовать даже самый маленький лоскуток ткани, это было необходимостью, потому что ткани, во-первых, были дорогие. Вот если мы откроем чудесную книгу «Домострой», написанную в XVI веке, там целых 2 главы о том, как сохранять остатки и обрезки тканей, которые совершенно необходимы заботливой хозяйке доброго разума. Вот так. Но понятно, что там не говорилось о том, что из них надо сшить по возможности лоскутное одеяло, а просто вот понадобится что-то отремонтировать, а у тебя уже все готово, все под рукой, и на рынок идти не надо. Вот как-то так.
6: Я сразу представляю наших вообще предков, которые еще в пещере, значит, из шкур мамонта себе лоскутное шитье устраивали, шкурки сшивали, чтобы одежду себе делать изначально.
5: Ну, знаете, не всегда шкура мамонта была целая, если уж на то пошло, а иногда и надо было что-то там починить и зашить лоскутки, они шли в дело по необходимости. Но давайте все-таки от мамонтов перейдем к нашим более близким предкам, да? Вот, и смотрите, где-то до середины XIX века, по крайней мере у русских, речь о широком таком вот использовании лоскутов именно для изготовления каких-то вещей, больших или маленьких, она почти не шла. По одной, вернее, даже двум причинам. Во-первых, ткани домашнего изготовления, они были очень узенькими, где-то 35-40 сантиметров, и сложилась, ну, вековая, я бы сказала, техника кроя, когда лоскутов-то при этом практически не оставалось. То есть рубаху можно было скроить так, что, ну ничего не оставалось вот от полотенца.
6: Безотходное производство, да, получалось?
5: Да, потому что, ну, ткань дорогая, ее еще нужно, извините, вырастет лен, спрясть, вычесать, спрясть, соткать, это, знаете, на полгода работы минимум. Вот, поэтому если лоскуты оставались, то они шли, опять же, на ремонт одежды. И потом лен был, лен, конопляная ткань, они были не очень яркими. То есть вот изобразить что-то похожее на современный пэтчворк, ну, трудновато было.
3: Пэтчворк, вот, вы сказали пэтчворк, как раз листаем ленты всяких соцсетей, а там нам мастерицы говорят, сейчас мы вам расскажем про основы пэтчворка. Думаешь, что такое пэтчворк? Оказывается, это просто лоскутное шитье, да? Или все-таки есть разница?
5: Лоскутное шитье. Нет, смотрите, просто словечко это, оно пришло к нам уже, естественно, ближе к концу там, 20 века. Оно пришло, скорее всего, из Америки, потому что там где-то в 70-е годы там годовщине круглой независимости проснулся интерес к своей коротенькой старине и в том числе к лоскутным одеялам, которые, опять же, из бедности шили, из чего попало, из лоскуточков. Вот. Поэтому, да, там эта технология, в общем-то, она, техника достигла довольно высокого мастерства, и как-то вот интерес проснулся. Вот. Ну, конечно, лоскутное одеяло, знаете, для России оно не было какой-то заморской находкой, да, а вот хлопок и ситец, который для нас сейчас дешевенький, простой и веселенький, да, это было товаром заморским. И появился он, да, довольно поздно, по крайней мере, в крестьянском обиходе, потому что, во-первых, хлопок везли из той же Америки, да, Средняя Азия в игру вступила намного позже. Машины для его придения нужны аглицкие, а англичане хитрые, они их не продают. Вот, поэтому, собственно, изготовление набивных вот этих веселеньких ситцев, оно развивалось уже во второй половине XIX века в России.
6: Если говорить об одежде, то вообще одежда вот лоскутная, когда она перестала быть, ну, не знаю,

0: сороку. Получались махры. Вот. Если это достаточно большой кусок, она могла сделать прошву, то есть горизонтальную полоску на поневе. То есть, ну вот понева шерстяная, да, домотканая, а кусок на ней парчевый. Это красиво, это престижно. Из самых маленьких она могла сделать розеточку и украсить ту же поневу. Могла обшить кусочками, лоскуточками, яркими подол, сарафаны или передника. То есть это все было именно как элементы декора уже. Угу. Вот. Но доступными они стали именно с появлением ситцев с их разнообразной окраской.
1: А сегодня? Сегодня это модное рукоделие? Ну, пэтчворк, понятно, что да, сейчас продвигают в социальных сетях. Насколько это вообще актуально, заниматься таким рукоделием? Сегодня рост идет или падение интереса к этому виду?
0: Вы знаете, я бы вот по наблюдениям своим, я бы сказала, что, наверное, все-таки идет рост интереса во многом благодаря общественным организациям, таким вот как Ассоциация мастеров лоскутного шитья. Это очень активная и весьма такая энергичная организация, которая, например, проводит множество фестивалей и выставок и конкурсов творческих, и они весьма массовые. Вот тут вот, но я сама вот живу в Коломне, да, могу сказать, что наши коломенские мастерицы тоже постоянно в этих конкурсах участвуют. Это вот лоскутная мозаика России, лоскутный стиль, бабье лето, и многие-многие, например, самый большой, наверное, фестиваль — это «Душа России». Вот он проходит в разных городах, вот в этом году он проходил в мае в Москве, а потом работы мастериц выставлялись на Санкт-Петербургском экономическом форуме. То есть это, да, тоже вот, скажем так, уже такой национальный характерный элемент.
2: Вот мне интересно, с точки зрения техники, может быть, я не знаю, узоров, того, что получается как конечный результат. А современный пэтчворк отличается от вот этого классического лоскутного шитья, поскольку слово пэтчворк, как вы сказали, пришло, скорее всего, из Америки. Ну, и все-таки, возможно, американские мастерицы как-то, может быть, по-другому. У них фасоны были какие-то другие, по-разному они эти кусочки складывали, может быть. Есть ли все-таки разница? Или по факту это одно и то же?
0: Нет, вы знаете, просто на самом деле, вот мы говорим об американцах, говорим о русских, собственно, лоскутное шитье было у многих-многих народов. Русские, может быть, что-то подсмотрели, например, у своих соседей, у финно-угорских народов, народов Поволжья там, или татар, у которых это было, ну, весьма развито. Да, в основном тоже не одеяло, а коврики, которые имели декоративный или какой-то обережный ритуальный характер, служили для украшения дома. Вот. Поэтому техник, вот сколько народов, по большому счету, столько техник, столько особенностей, если не больше. Потому что сейчас мастерицы работают в самых разнообразных техниках, и результат получается весьма тоже разнообразный. То есть от таких веселеньких мохнатых ковриков, там, который по-русски называется липачих, но был известен там и чувашам, и удмуртам, вот, до тончайших акварельных работ или домасштабных панно. Вот, это все разные техники, но и цели разные.
1: А сколько, вот, да, вот мы услышали из нашего разговора, сколько организаций заинтересованы в фестивале, да, в продвижении лоскутного шитья, это и Ассоциация мастеров лоскутного шитья, и «Душа России». А в чем заключается культурная, может быть, художественная ценность лоскутного шитья сегодня? Это сохранение традиций или это продвижение, может быть, каких-то своих интересов, может быть, и на мировой рынок тоже?
0: Ну, я не думаю, что речь идет о мировом рынке, потому что каждое изделие, оно уникально. Вот. Поэтому, ну, если кто-то заинтересуется каким-то, например, конкретным панно, то я думаю, что это обсуждается, как бы, как говорится, на полях. Вот. Вы знаете, скорее, наверное, это вот радость такого совместного творчества. Вот возвращаясь опять же к Коломне, да, вот наши девочки, ну и мальчики тоже, они представили, например, 4-метровое полотно, изображающее Коломну начала 20 века. То есть это полотно историческое, это полотно-презентация. А вот,

0: и такие, в общем-то, изделия, они, скорее всего, да, они рассказывают об истории, о культурных традициях. Для этого люди их изучают, для этого они совместно работают, разрабатывая и создавая такие изделия, такие полотна. Вот, наверное, ценность в этом. Ну, а для дома, ну, вот как шили кисеты и лакомники, то есть кармашки там для семечек, орехов и яблок, ну, что-то, наверное, и в этом сохраняется. Кому-то и лоскутное одеяло, может быть, душу греет. Стиль такой дома.
1: Ну, не только душу, вот. Лоскутное одеяло и тело греет.
0: Да.
1: Вот в этой связи вопрос. Вообще, насколько широк диапазон вот продуктов, которых делают в технике лоскутного шитья? Вот вы говорите, и панно есть, и коврики, и одеяло. А что, кисет, а что еще? Может быть, платье сейчас какие-то шьют? Может быть, пиджак мужской, деловой костюм тоже?
0: Ну, есть дизайнеры, которые вполне себе серьезно, в общем-то, успешно работают тоже в технике лоскутного шитья. Да, вещи, скажем так, они своеобразные. Наверное, в офисах каждый день не наденешь, но это красиво.
2: Угу. Ну, вот мы сегодня решили выяснить, как древнее искусство стало современным хобби, и вот почему именно в наше время лоскутное шитье стало популярным хобби, а не просто бытовым навыком. Давайте поговорим об этом сразу после небольшой рекламной паузы. У нас будет немножко времени, минут 5 еще поговорить об этом и подвести итоги нашей беседы. С нами редактор Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Екатерина Колесова. Мы сегодня решили выяснить, что такое лоскутное шитье и чем оно отличается от пэтчворка. Выяснили, что это одно и то же. Но вот как древнее искусство стало современным хобби, об этом мы поговорим сразу после небольшой рекламной паузы. Вернемся через 2 минуты в эфир.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 13 соглашений о сотрудничестве подписали во время Дней Санкт-Петербурга в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В бизнес-встречах приняли участие 83 компании, 45 вологодских организаций и 38 представителей петербургского бизнеса. Переговоры прошли на площадках Вологды и Череповца. Приоритетные направления партнерства – пищевая, деревообрабатывающая, химическая промышленность, машиностроение, металлообработка, мебельное производство, полимеры, информационные технологии, логистика и фармацевтика. В Вологодской области подведены итоги основного периода ЕГЭ. 74 выпускника получили высший балл. Максимальные результаты зафиксированы по русскому языку, профильной математике, физике, информатике, биологии, химии, литературе, истории и английскому. Четверо школьников набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Всего экзамены сдавали 4275 одиннадцатиклассников. Около 40% выбрали естественно-научные дисциплины для поступления на инженерные, медицинские и технические специальности. Около 15 тысяч вакансий открыто в Вологодской области. Больше половины из них предназначены для представителей рабочих профессий. По словам министра труда и социальной защиты Александра Ершова, наибольшим спросом пользуются монтажники, слесари, водители, сварщики, токари и операторы станков с программным управлением. Работодатели готовы обучать сотрудников прямо на рабочем месте, даже без опыта работы. Актуальную информацию о вакансиях можно найти на портале «Работа в России». Вологжан приглашают на фестиваль «Небо славян» в Кирилловском округе. В этом году здесь откроется площадка «Пар русского севера». Она будет посвящена русской банной культуре. Вход для всех желающих свободный. Гостей ждут лекция о северной традиции, мастер-класс по правильному парению, презентация курса «Русская оздоровительная система», бои на вениках и ярмарка с натуральным мылом, маслами и шапками. Центральное событие – выступление знатока банного искусства Сергея Демина. Он расскажет об особенностях северной бани и покажет, как древние практики вписываются в современный уклад. Фестиваль пройдет на территории комплекса «Застава князей Белозерских» 8 и 9 августа.
3: Новости спорта.
4: День хоккея будут отмечать в России 22 декабря. Президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня хоккея в нашей стране. Решение принято с целью популяризации и развития хоккея. Дату выбрало Министерство спорта России. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: В Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные поразили в районе населенного пункта Бахмуча Черниговской области резервуары для хранения нефтепродуктов, сообщили в Министерстве обороны. Удар был нанесен беспилотником «Геран-4 Сикер». Поражены места хранения горюче-смазочных материалов. Емкости вспыхнули. Произошел мощный пожар. Ведомство публикует кадры этого удара. Также на автостоянке в районе населенного пункта Корюковка в той же Черниговской области был уничтожен грузовик, привозивший материальные средства для ВСУ. Ранее Минобороны сообщало, что прошлой ночью вооруженные силы России продолжали удары по портам Украины, по объектам, которые используются в интересах доставки грузов для украинской армии. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры по разгрузке и хранению грузов для обеспечения ВСУ. Кроме того, за сутки ПВО сбило 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймерс», 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 БПЛА самолетного типа. Житель Константиновки в ДНР совершил буквально невозможное. Он воспользовался спутниковым интернетом Starlink, установленным на украинском гексокоптере «Баба-Яга», чтобы связаться с российскими военными и сообщить о мирных жителях, остающихся в городе. После этого наши бойцы организовали эвакуацию группы гражданских. Об этом Егор Паршин сам рассказал агентству ТАСС. Он пояснил, что смог выйти в интернет, когда рядом завис дрон «Баба-Яга» с терминалом Starlink на борту. Через мессенджер Telegram Паршин отправил сообщение командованию 4-й бригады Южной группировки войск. После его обращения за гражданскими прибыли разведчики из подразделения 1465-го «Балка», которые убедились в достоверности информации. Затем в группе вышли военнослужащие подразделения «Ахмат». Они передали гражданским рации, обучили их пользоваться средствами связи и объяснили, как правильно передвигаться по заминированию местности. Так мирные жители были выведены в безопасный тыл. Молдавская полиция применила силу к сотрудникам российского посольства, угрожая дипломатам задержанием, заявили в российском медиа. По данным ведомства, 19 июля в Кишиневе полицейские остановили автобус посольства якобы для проверки документов и без разъяснения сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к дипломатам силу и угрозу задержания. При этом просьба посольства России к Министерству иностранных дел Молдавии направить на место своего представителя для прояснения ситуации была проигнорирована. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва заявила решительный протест послу Молдавии в России Лилиану Дарью из-за грубого нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях. Россия оставляет за собой право применить зеркальные ответные меры. Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что инфраструктура «Артека» готова к приему детей в любой момент, как только позволит ситуация. Министр выразил благодарность руководству и сотрудникам «Артека», региональным властям и оперативным службам за слаженную работу при организации внепланового разъезда участников 7-й смены. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в республике до 1 сентября. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, исключающий возможность получения российского гражданства либо права на проживание в России иностранцам, которые имеют судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. При этом наличие такой судимости, независимости от тяжести преступления, будет служить основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешительных документов, сообщил депутат, член Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Артем Туров.
3: Один из них касается вопроса исключения возможности получения гражданства либо проживания на территории нашей страны лиц, у которых есть непогашенная или неснятая судимость. Это в том числе касается людей, которые уже находились в нашей стране, но эта информация вскрылась в последующем.
1: Помимо этого, Госдума более чем 2 раза расширила перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Теперь их число составит 45 вместо 22. Перечень дополнили дискриминация по признакам пола, расы, национальности, а также языка и отношений к религии. Сейчас за это предусмотрен только штраф. Другое основание для выдворения мигранта – неповиновение законному требованию военнослужащего при охране госграницы. В перечень также вошли экстремизм, деструктивная информация, посягательство на права граждан, общественный порядок и безопасность. Члены экипажа корабля «Союз МС-28» вернутся на землю с МКС в воскресенье 26 июля. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос». Отмечается, что экипаж космонавтов «Роскосмоса» в составе Сергея Куцвершкова, Сергея Микаева и астронавта-НАСА Кристофера Уильямса активно готовится к воздействию земной гравитации. Особое внимание уделяется адаптации сердечно-сосудистой системы. Регулярное использование костюма перед посадкой учит организм заново распределять кровь в вертикальном положении, кардинально снижая риск головокружения и обмороков после приземления. Куцвершков, Микаев и Уильямс находятся на МКС с 27 ноября прошлого года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра будет облачно, кратковременные дожди, днем температура воздуха плюс 18-20 градусов. В Москве ожидается до плюс 18 ночью и 25 дневные часы. Местами пройдут кратковременные дожди.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами историк, правовед, специалист по истории государственного управления России Андрей Валерьевич Прохоров. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: 21 июля 1906 года 44-летний Петр Столыпин был назначен главой правительства России, и сегодня мы хотим поговорить о Петре Столыпине. И, конечно, хотелось бы начать с семьи, поскольку семья – это очень важно. В какой семье родился и вырос будущий глава правительства?
3: Да, не могу с вами не согласиться, все из семьи. Семья дворянская, это древние дворянские роды Столыпины и Горчаковы. Столыпин, естественно, по отцу, этот род восходил примерно к 16 веку. А по матери Горчаковы это век 13. При этом по линии отца родственником Петра Аркадьевича был Михаил Юрьевич Лермонтов. Петр Аркадьевич приходился нашему великому поэту троюродным братом. А по линии матери он был правнуком фельдмаршала генералиссимуса Суворова и внуком Горчакова. Это не министр иностранных дел, не канцлер, а это, значит, руководитель польского царства, довольно известный генерал в свое время. В общем, тоже это знаковая фигура.
1: То есть семья.
3: Ну и, естественно, дворянское воспитание – это гимназия. Закончил Петр Аркадьевич Орловскую гимназию, учился в Виленской, отца переводили вот, по службе. Поступил в Санкт-Петербургский университет в 19 лет. Экзамен по химии сдавал самому Менделееву, получил отлично, что мало кто мог этим похвастаться. И дипломной работы была довольно интересная тема «Табак, табачные культуры Южной России». Столыпин учился в Санкт-Петербургском университете на физмат-отделении. Там такое отделение было, сейчас бы сказали, по специальности или по направлению, значит, агрономия, растениеводство, агрономия.
2: Угу. А 44 года – это нормальный возраст для чиновника такого ранга? Или это какая-то неожиданность
3: была для Петра Аркадьевича? Нет, конечно, нет. Предшественником Петра Аркадьевича на посту председателя Совета Министров, ну, то есть премьера, обиходно говоря, был Горемыкин. Ну, в общем-то, весьма-весьма пожилой человек. Это был, конечно, взлет карьеры у Столыпина. Он 2 года был гродненским губернатором, причем назначил его на эту должность плеве. Столыпин не особо рвался, чувствуя недостаток опыта. Потом также 2 года саратовский губернатор. Это очень проблемная губерния, очень проблемная, поэтому туда его ставили. И, кстати, тоже без восторга шел на этот пост Столыпин, потому что Россию внутреннюю он знал плохо. Он рос, воспитывался в западных губерниях. Ну и дальше министр внутренних дел, он не побыл и года, вот, значит, а дальше председатель Совета Министров до своей кончины, он этот пост занимал с июля 1906 года. Конечно, это карьерный взлет. Конечно. 49 лет он уже погиб.
1: Угу. Ну вот, его назначили на пост, назначили главой правительства России. И какие цели он поставил для себя, что он решил делать?
2: Все-таки молодой. Или ему все-таки император ставил цели?
3: Цель двоякая. Ну, он встречался с царем, когда тот настаивал на то, чтобы Столыпин принял пост министра внутренних дел. Вот. И Столыпин попросил приказать, потому что он говорит, я вот просьбу вашу все-таки склоняюсь к отклонению этой просьбы, а вот приказ, так сказать, не выполнить не могу. Первая задача Столыпина – это успокоение. Он сам это говорил, то есть наведение порядка, то есть подавление революции. А вот уже вторая задача – проведение реформ. Столыпин, в отличие от большинства тогдашних царедворцев и губернаторов, очень хорошо понимал, что надо обрести, создать, сформировать социальную группу, желательно значимую, зажиточную, из крестьян, которая вместе с помещиками будет опорой монархии. Столыпин был абсолютно убежденным монархистом. Абсолютно. Но понимал при этом, так сказать, необходимость реформ этой монархии.
2: Угу. То есть для вот этой группы, на которую он опирался, он был все-таки свой человек, понимающий, да, людей.
3: Знаете, вот группа это вот ищут эту группу, честно говоря, и даже ее придумывают и так далее. А своих сотрудников, в частности, вот там блестящего Крыжановского, он, что называется, находил сам, приглашал, что называется, в команду. А группы поддержки у него как таковой-то не было. Вот в Третьей Думе это, конечно, октябристы. Значительная группа, но не подавляющая для Третьей Думы. И, значит, ну, совпадали политические взгляды у октябристов с тем, что предлагал, особенно в плане реформ, Столыпин. А, значит, за него выступал, он был несколько раз на грани увольнения, отставки. За него выступала вдова императрица Мария Федоровна, это мать Николая II. Его терпеть не мог царь, очень скоро там назрел конфликт, и терпеть не могла Александра Федоровна, то есть жена царя. Выступали за него два брата царя, Александр и Михаил, ну вот Мария Федоровна.
2: Угу,
3: вот да. Это его реальная поддержка. В основном, конечно, его мы пригласили в Петербург, вручили вот такой пост для того, чтобы он решил вопрос с революцией. Понимаете, там растерянность царила в верхах по поводу, так сказать, особенно того момента, когда в революцию вступило крестьянство, а это 906 год, и запылали помещи и усадьбы.
1: Ну, вот мы, конечно, знаем Столыпина, прежде всего, по знаменитой аграрной реформе. Что это была за реформа и для чего она была нужна?
3: Ну, вот эта реформа, она имела как бы несколько, значит, этапов. Первое – разрушение общины, то есть разрешение свободного выхода из общины, закрепление, так сказать, имеющихся надельных земель в частную собственность, создание хуторов, отрубов и так далее. Второе – это переселенческая политика на свободные земли. И третье – это активизация крестьянского банка, который давал суды крестьянам на покупку этой самой земли. При этом, не как правило, не вспоминают, но, наверное, это оправдано, что у Столыпина была еще был проект реформы создания крестьянского самоуправления и проект реформ крестьянского образования. Достаточно интересные реформы и, ну, выводящие крестьянское образование и самоуправление на новый уровень. Но к ним, в общем-то, даже не приступили. Они возможны были бы, если бы произошла какая-то позитивная подвижка вот, в разрушении общины и так далее. Вот с этим. Община разрушалась для того, Столыпиным, чтобы создать слой, опору из зажиточных мужиков, да, ну, в терминологии деревни кулаков, которые поддержат, так сказать, монархию и так далее. А кулачеству нужна была помещичья земля. Потому что разрушение общины должно было дать зажиточному слою крестьян землю, но при этом никоим образом не посягалось, не были, так сказать, осуществлены посягательства на землю помещиков.
2: Реформы...
3: Вот это для и Столыпина, и самодержавия было свято.
2: Реформы заявлены, но не проведены в жизнь, да? То есть мы
3: Столыпина все-таки консерватором будем считать? Политика, разрушение общины, все это происходило под сильным давлением административным и так далее. И незадолго до своей смерти мой учитель, академик Иван Дмитриевич Ковальченко, он опубликовал ряд работ о Столыпинской аграрной реформе. Ну, его сподвигло то, что из Столыпина делали спасителя России, которому якобы, а, не хватило времени, и, б, его просто физически убили для того, чтобы он не провел реформы, а они спасли бы Россию от февраля и октября 17 года. Где вот Иван Дмитриевич очень хорошо на статистических выкладках все по статистике доказал о том, что Столыпинская реформа, она задержала буржуазное развитие крестьянского хозяйства.
1: Но ведь Столыпин известен не только тем, что реформу проводил, а то, что, в общем, принимал жесткий был человек, жесткие меры по наведению порядка же принимал, может, еще и поэтому.
3: Да, совершенно верно, вот здесь, конечно, образцовый его, ему не откажешь в личной мужественности. Он человек был смелый, это совершенно точно, он человек был ответственный, он умел говорить, аргументируя свою позицию, логически выстраивая свой речевой ряд, он обладал огромной выдержкой, потому что там шквал оскорблений сыпался на него от тех же черносотенцев в Третьей Думе и так далее. Но Третья Дума при всех ее издержках и неприятных, крайне оскорбительных для Столыпина, так сказать, высказываниях, ну, например, вот кадет Родичев подарил миру столыпинский галстук. Это его это самое выражение, оно пошло в массы, и Столыпин даже вызывал его на дуэль Родичева. За это.
2: Столыпинский вагон вот. Еще
3: это
2: выражение.
3: Это по поводу военно-полевых судов.
2: Кроме галстука, еще Столыпинский вагон, да, такое расхожее выражение?
3: Ну, Столыпинский вагон с перекелением, это, кстати, Столыпинский вагон, это очень комфортабельный вагон, понимаете, там сделаны отсеки для скота, там сделаны, вот, извините, удобства, которых раньше никогда не было в вагонах общих, это купейный вагон с полками и так далее. Вот, там, ну, для того времени даже сыпались обвинения Столыпину, вы избалуете крестьян, они в этих вагонах комфортабельных приедут на места и не захотят их покидать. Понимаете? Вот, поэтому Столыпинский вагон, это, ну, просто не разобрались, в чем здесь дело. Вот Столыпинский галстук, это военно-полевой суд.
1: Да, да, вот что такое военно-полевые суды? Пожалуйста, расскажите чуть поподробнее.
3: А это чрезвычайные суды, где от ареста задержанного, точнее арестованного, до приговора дается 48 часов. Там нет никакой состязательности, там не слушаются, не присутствуют ни адвокаты, ни прокуроры и так далее. Там группа военных, они судят человека, они сами решают, виновен он или нет, и тут же после вынесения приговора, как правило, следует или повешение, или расстрел. Вот в таких судах было уничтожено преподавление крестьянских восстаний, понимаете, там, если еще общество сочувственно относилось, когда вешали, допустим, экстремистов, террористов, в частности, эсеров-максималистов и так далее, вот, которые дальше Столыпин разорвали на Аптекарском острове из этой партии. Вот, то крестьян-то, понимаете, зачастую просто у человека документов не оказалось, это был повод для того, чтобы он попал в военно-полевой суд, а оттуда уже не возвращались. Даже военные суды были все-таки обстоятельнее. А военно-полевой – это выездной суд, понимаете, да, вот.
2: Революции, да, вот революционные выступления, боролся, давил он их. А если бы сохранили бы Петра Аркадьевича, революции бы не было? Как-то вот поменялось?
3: Конечно бы была. Это очередная иллюзия. Понимаете, реформы Столыпина, если спокойно, без эмоций посмотреть на их хозяйственный результат, они провалились еще до начала Первой мировой. Но Столыпина уже в живых не было. Да, и он в сентябре, так сказать, 1911 был застрелен, точнее, смертельно ранен и так далее. И практически вот в том антураже, в каком произошло покушение на Столыпина, все общество было уверено, что его убрали. Убрали, ну, в общем, так сказать, те же полицейские чины. Эта версия, она до сих пор весьма распространена. Об этом писал сам Столыпин, он давал понять, что, скорее всего, его охрана и прикончит. Ну, там не совсем охрана, но киевская охранка. Она то ли это фантастическое головотяпство, в частности, руководитель киевской охранки, полковник Кулябко, да, ну а у него там были покровители, были люди, которые давали разрешение на это головотяпство, то ли это провокация.
1: Но на Столыпина же не одно, да, покушение совершалось?
3: 11. За всю карьеру, начиная с саратовского губернатора, 11 покушений. И самая, вот, конечно, большая мясорубка – это взрыв его дачи на Аптекарском острове, где пострадала его дочь. Сам Столыпин только чернилами забрызгался там. Вот. А погиб его адъютант. Эсеры-максималисты взорвали 3 бомбы у него в приемной.
1: То есть, получается, отношение к Столыпину современников было, мягко говоря, неоднозначным.
3: Вы знаете, думская аудитория его проклинала, но за исключением октябристов. Вот, в основном его проклинало. Даже черносотенцы, которых он использовал для подавления революционной демонстрации и так далее, они от него отвернулись. Они его тоже, с очень помоями поливали. Для большей части общества, так или иначе радикализированный, демократизированный, он был палач. Ну, помещики, понятно, видели в нем своего, он и был, собственно говоря, социально свой, вот, это очевидно. А, ну, суть реформ вот этих вот, ну, честно говоря, мало кто верил. Потом подобное Столыпинским реформам, но без такого энергичного продавливания в реальность этих планов, предлагал Зита в свое время. А там выхода-то не было, понимаете, где брать землю? Только из крестьянской общины, если запретить власти трогать помещую землю. А власть прекрасно понимала, что помещики — это основная социальная опора, и трогать их в плане ущемления земли нельзя, они и так разорялись массово.
1: Буквально у нас меньше минутки остается, если подводить итог. Как сегодня оценится вклад Столыпина в развитие Российской империи?
3: Ну, сегодня достаточно, ну, скажем так, более объемно, чем это было в советское время, потому что советские историки исходили из ленинских характеристик, черносотенец, погромщик и так далее и тому подобное. Вот, сегодня все-таки пытаются, и, в общем-то, это удается, в частности, очень небольшая книжка, к сожалению, ныне покойного профессора Зырянова, о Столыпине, его биографии, о судьбе, более взвешенно подходить. Политик всегда действует в реальности, понимаете? И ругать Столыпина за то, что он подавлял крестьянские восстания, но они для него были совершенно социально, классово чуждыми, классово опасными. Естественно, он их подавлял. Естественно. Ведь никому не приходит сейчас в голову Суворова, да, так сказать, ругать за подавление крестьянских восстаний. Кстати, жена Столыпина, она была потомком Суворова. Вот. Значит, так что у него довольно интересная вот такая смесь родовитых предков, у него супруги и так далее. И более взвешенная ситуация, но когда пропаганда из него делает спасителя, значит, России от революции, но этому спасителю, а, не хватило времени, б, его физически устранили, это не так. Провал реформ Столыпина был уже совершенно очевиден, в частности, переселенческая политика. Ну, вышла из общины под нажимом меньше 25% крестьян.
1: Ну, то есть получается, что при своей жизни Столыпин не увидел результат своих реформ?
3: Уже увидел. Уже увидел, это начиналось. Шли обратные переселенцы из Сибири, абсолютно нищие, абсолютно озлобленные. Другое дело, что этот поток, например, в 2012 году будет больше, чем то, что успел зафиксировать Столыпин и так далее. И к моменту покушения в Киеве, по-старому это 1 сентября 1911 года, уже был готов приказ царя об его отставке. Уже. Это, в принципе, практически во дворце знали все.
1: То есть, если бы Столыпина не убили, то он все равно бы ушел в небытие, так
3: да,
1: или иначе.
3: Да, его бы просто, ну, заставили уйти в отставку, и от Каковцева, его последователя, преемника на этом посту, ну, ждали продолжения столыпинской политики, но он все-таки больше, так сказать, такой трудолюбивый бюрократ. Вот. Столыпин был независим, если это можно так назвать, в рамках монархической системы управления. И когда царь принимал Каковцева, поздравляя его с постом председателя Совета Министров, знаменитая фраза, сказанная Николаем и переданная Каковцевым в дневниках: «Я надеюсь, вы не будете, как ваш предшественник, заслонять меня».
1: Угу. Вот на этом мы поставим, да, вот, точку сегодняшнему общению. Большое спасибо вам за эту беседу. Историк, правовед, специалист по
3: спасибо
1: истории.
3: Спасибо за интересный вопрос.
1: Да, Государственное управление России. Андрей Валерьевич Прохоров был сегодня с нами, и мы говорили про Петра Столыпина. Спасибо, спасибо. И до новых встреч.
0: Как знать на маяке.
4: Реклама. Полный бак кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховская в Харьковской области, сообщили Минобороны. Там добавили, что это ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ. Высокоточным оружием, воздушным базированием в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения таких грузов. Также оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками артиллерии нанесено поражение местам сборки и хранения дронов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. В течение суток средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс», 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотников самолетного типа. Суточные потери украинской армии составили порядка 1500 военнослужащих. Более 40 пострадавших от атак ВСУ 20 июля жители Белгородской области находятся в больницах. 9 из них готовят для перевода в федеральный медцентр. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова. По ее данным, за прошлые сутки от вражеских атак в общей сложности пострадали 78 жителей Белгородской области. Вычли ребенок, который находится в состоянии средней тяжести. Погибли 9 человек, среди них также один ребенок. Минобороны России сообщила о полете дальних бомбардировщиков над Балтикой. Ту-22М3 выполнили 4-часовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств, заявили ведомстве. Там подчеркнули, что все полеты самолетов воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите ОТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИДа Марат Бердыев. Это говорит о том, что какое значение Россия придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности с Китаем. Высокой оценки России китайских подходов к наращиванию потенциала ОТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния, сказал дипломат. Он также проинформировал, что под китайским председательством всего пройдут 11 министерских конференций. Одна из главных ипостасей ОТЭС – выступать фабрикой мысли, выдвигать прикладные идеи, пояснил Бердыев. Полиция задержала новосибирских подростков, один из которых стрелял в сторону женщины, сделавшей замечание. Об этом сообщили в региональном главке МВД. По данным ведомства, в жилом комплексе «Просторный» компания молодых людей взрывала петарды. Проходившая мимо женщина сделала им замечание, после чего один из подростков стал угрожать оружием и выстрелил в ее сторону, предположительно из травматического пистолета. Женщина не пострадала, хулиганы были объявлены в розыск. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачная погода, местами дожди, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. В Москве ожидается плюс 23-25 и кратковременные дожди.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В сборной России по плаванию поставили цель завоевать 20 медалей на чемпионате Европы. Как минимум половина команды должна зацепиться за награды. Все находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Наш основной соперник – Британия, рассказал главный тренер сборной России Андрей Шишин. Чемпионат Европы по плаванию пройдет с 10 по 16 августа в Париже. А сборная России по водному полу успела акклиматизироваться к финалу Кубка мира в Сиднее и готова показать свою лучшую игру, заявила Владислава Нечаева. До этого мы были в Китае, провели пару спарринговых матчей. Здесь также успели сыграть несколько тренировочных игр. Все супер, рассказала ватерполистка сборной России. Финал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июля в Австралии. Российские ватерполистки будут выступать с флагом и гимном. В первом матче завтра наша команда сыграет против Нидерландов. «Спартак» подписал контракт с канадским хоккеистом Уиллом Райли. Соглашение с защитником рассчитано на 2 года. В прошлом сезоне Райли после нескольких лет в Северной Америке дебютировал в континентальной хоккейной лиге, набрав 18 очков за 64 матча в составе шанхайских драконов. Казанский «Рубин» по инсайдерской информации интересуется центральным защитником сборной Узбекистана Жахангиром Урозовым, участником недавнего чемпионата мира по футболу. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Информации портала «Спорт-24» казанский «Рубин» предлагает контракт центральному защитнику сборной Узбекистана и самаркандского клуба «Динамо» Жахангиру Урозову. Соглашение может быть подписано сроком на 4 года. В настоящее время клубы продолжают переговоры по сумме трансфера футболиста. Урозов выступал в составе сборной Узбекистана на чемпионате мира и сыграл там в 2 матчах. Сначала вышел на замену в игре с колумбийцами на последние 13 минут, затем вышел в стартовом составе в матче со сборной Демократической Республики Конго. Напомню, все свои матчи в группе Узбекистан проиграл. По информации портала «Спортбизнес онлайн», «Рубин» ведет поиск центрального защитника с рабочей левой ногой. Скаутская служба рассматривала несколько кандидатур, но в итоге выбор пал на Урозова. Он воспитанник ташкентского «Бунеткора», одной из ведущих академий узбекского футбола. За «Динамо» Самарканд выступает с февраля прошлого года. Его текущий контракт рассчитан до декабря 2027-го. В нынешнем сезоне сыграл за «Динамо» Самарканд 11 матчей и получил 1 желтую карточку. За время выступления в составе клуба он провел 56 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.
1: А Краснодар хочет приобрести уругвайского нападающего Агустина Канобио. Сейчас Канобио выступает за бразильский Флуминенсе. Стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро. Краснодар готов предложить за него 13 миллионов. Канобио выступал на чемпионате мира по футболу в составе сборной Уругвая. Он забил 1 гол в ворота Кабо-Верде и получил красную карточку в игре с Испанией. У «Зенита» в новом сезоне будет как минимум 4 конкурента в борьбе за чемпионский титул, уверен полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Конечно, это и «Спартак», и «Краснодар», и «ЦСКА», и «Локомотив». В том сезоне никто не ставил на «Балтику», которая отобрала очки у многих лидеров. И новый сезон не исключение. Могут быть разные сюрпризы, объяснил Ерохин. Новый сезон российской премьер-лиги стартует в пятницу 24 июля матчем «ЦСКА-Балтика». С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать.
3: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами химик, руководитель химцентра при президентском лицее 239, доцент университета ИТМО, автор страницы «Блок химика» Денис Байгозин. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, рад вас слышать.
3: Хотим фундамент сегодня строить у нас в головах, фундаментальный закон Гесса разобрать с вами, в котором мы совершенно не разбираемся. Что же это за закон такой и что он регулирует?
5: Ну, вообще в химии где-то, наверное, с 10 фундаментальных законов, и вот 2 из них, это, ну, вы знаете, периодическая система Менделеева, которую тоже можно назвать законом, периодический закон, и закон Гесса, они относятся, ну, к России, да, потому что открыл Герман Иванович Гесс, и если посмотреть на формулировку закона, то формулируется он так. Тепловой эффект химической реакции не зависит от пути ее протекания. Вот
3: именно так. Да, а теперь попроще, объясните для тупых.
5: Да, значит, ну, смотрите, давайте начнем все-таки с физики, потому что вся энергетика, она строится на физике. Вы, наверное, помните закон сохранения энергии, да, что энергия может преобразовываться в разные виды, но не может никуда исчезать и не может появляться из ниоткуда. И на самом деле закон Гесса, он продолжение этого самого фундаментального закона только для химии. Давайте, наверное, буду приводить примеры, потому что иначе будет достаточно сложно.
3: Да, вот, примеры это лучше всего.
5: Да, вот уголь, обычный уголь, да? Угу. Его можно сжечь.
4: Можно.
5: Если мы даем достаточно много кислорода, то он сгорает до обычного углекислого газа с формулой СО2. И при этом выделяется некое количество энергии. Там, я не знаю, сколько-то там N килоджоулей, там, я не знаю, будет 1000, да, на единицу какую-то массу, 1000 килоджоулей. Но если мы этому углю дадим меньше кислорода, чем ему требуется, то его можно сжечь до, ну, наверное, тоже все знают, до токсичного угарного газа, да, с формулой СО.
4: Угу.
5: Ну, угарный газ все, наверное, слышали. Так, угореть можно там печку, если вовремя не закрыть, то
4: да.
5: Угарный газ. Ну вот, значит, при этом получится меньше энергии, да, там, допустим, 500 этих самых килоджоулей. Но угарный газ, который при этом образовался, можно, добавив ему кислорода, дожечь до конечного углекислого газа. И так сложилось, что получатся те самые недостающие до полной суммы вот эти там 500 килоджоулей. И у нас получится, что тепловой эффект горения угля в угарный газ плюс тепловой эффект горения угарного газа в углекислый газ будет в точности равен полному горению из углерода в углекислый газ, если кислорода достаточно. Вот это вот классический пример по закону Гесса.
4: Угу. И это на все, получается, элементы распространяется, на все вещества.
5: Да вообще на всю химию. То есть можно не только сжигать, да, можно мерить много где тепловой эффект. Ну вот давайте привезем торф. Да, все знают торф.
4: Угу,
5: да. Если мы возьмем торф, просушим его, то это хорошее топливо, можно его сжечь, мы тоже получим какое-то количество энергии. Но если мы этот торф оставим гнить, ну там бактерии его будут доедать, там много, то он же тоже превратится в кислый газ и воду, только очень медленно, то вот эта вот энергия, которая при этом выделится, она на самом деле в сумме будет ровно той же, которая выделится при горении. Но только она будет выделяться очень-очень-очень медленно. Поэтому, как бы говорят, да, что при гниении тоже выделяется тепло, но вот медленное. Вот тоже пример такой из закона Гесса.
4: Угу. А Гесс сам, он, вот вы эти рус, с Россией связан, он вообще кем был Гесс? Ну, понятно,
5: он
4: химиком.
5: Он родился в Женеве, вот, но работал исключительно в Российской академии наук, Петербургской академии наук, и все открытия делал в России, поэтому, ну, официально на международном уровне признано, что это чисто такое российское, ну, относящееся к Российской империи открытие, так же, как и периодическая таблица.
4: Угу. И как же Герман Иванович выяснил, что торф при гниении даст тот же количество тепла, что и при сжигании? Он что, ждал, что торф когда
5: сгниет? Ну, нет, торф он не сжигал, он сжигал разные металлы до их оксидов, да, то есть, ну, оксид соединения металла с кислородом, и при этом нагревал воду. Вы, наверное, знаете, да, что у воды большая теплоемкость, то есть нужно много тепла, чтобы нагреть воду на 1 градус по Цельсию. И, зная теплоемкость воды, он, по сути дела, сжигал разные навески металлов и все это тепло отдавал на нагрев воды. И смотрел, насколько изменилась температура воды. Строил, собственно, эти графики, рассчитывал и доказал, что если мы дожигаем до полного оксида, то есть когда много кислорода, до высоких степеней окисления, и когда мы дожигаем до неполного оксида, то есть невысоких степеней окисления, в сумме они дадут вот, ну, то самое, как я говорил, про углерод. Вода, то есть, нагреется до самого конца.
4: Звучит очень красиво, а какое практическое применение?

0: поглощается. Одни называются экзотермические, вторые эндотермические. И вот стараются сделать так, чтобы на заводе шли реакции, которые тепло выделяется, это тепло забиралось, ну, например, там вода нагревалась, да, вот то, что я говорил. Потом эта горячая вода поступала в другую емкость и нагревала ту реакцию, которая потребляет тепло. Ну и в результате у нас получается такой тепловой баланс внутри завода, и мы не тратим лишней энергии. И это позволяет, ну, химическому производству быть очень эффективным. Именно закон Гесса.
1: Угу. А у Германа Ивановича было много свободного времени, что ли, получается? Много железок, что он так вот начал экспериментировать, графики строить? Или все-таки был какой-то запрос от императора? Там типа, задача вот перед тобой, Герман Иванович, стоит... Сделай.
0: Ну, я бы сказал, что в то время, в России, это 1840-й, дай бог памяти, год, уже, в общем, сформировалась так называемая, я не знаю, хорошая это реноме или нехорошая, каста ученых, которые делали науку ради науки. Mm-hmm. Да, то есть это было финансирование, целевое финансирование, я бы сказал, практически грантовое финансирование Петербургской академии наук, и задача была просто, ну, сделать что-то новое, да, то, чего в мире еще не было. Но при этом, конечно, после того, как ученый какой-то открывал что-то новое, к нему приходили промышленники, к нему приходили там, ну, и должностные люди, и спрашивали, где это можно применить. Так что, да, достаточно быстро расчет там, химического реактора стал проводиться по закону Гесса. Вот,
2: то, mm-hmm. то есть, все-таки время свободное было, ну, и запрос тоже существовал, mm-hmm. да. А можно ли с помощью закона Гесса предсказать, будет ли реакция идти с выделением или поглощением тепла? Вот мы же ТОР вспомнили.
0: Да, конечно, может. Дело в том, что у всех веществ есть так называемая энтальпия, значит, энтальпия образования, ну или по-русски тепловой эффект образования. То есть, когда мы возьмем простые вещества, по сути дела, элементы, да, вот из таблицы Менделеева, их каким-то образом смешаем, сразу скажу, в одну кучу, если их смешать, ничего не получится, нужно последовательно добавлять элементы, то получится вот это соединение либо с выделением тепла, это тогда оно вот как раз, как я сказал, экзотермическое, либо с поглощением тепла, эндотермическое. А потом можно из разных соединений составить уравнение по типу алгебраического. И да, вы правильно сказали, можно рассчитать для любого соединения, будет ли оно образовываться с выделением тепла или с поглощением тепла. На самом деле, вот когда предсказывают взрывчатость веществ, ну, если нужно разработать взрывчатые вещества, тоже используют закон Гесса, потому что это должно быть вещество, которое выделяет, конечно, много газов, да, и при этом оно должно быть, ну, в общем, с поглощением тепла образовываться, чтобы ему было выгодно распасться.
1: Но это конкретные вещества могут либо поглощать тепло, либо выделять, или даже пельмень в каких-то случаях может поглощать тепло, а в каких-то выделять тепло. Бросил пельмени варить, а они поглощают тепло.
2: Теплопоглощающий пельмень.
0: С пельменем отличный пример. Дело в том, что изначально у нас те вещества, которые содержатся в пельмени, например, я не знаю, белок, да, он находится в одном состоянии, которое энергетически на самом деле не очень выгодно. Угу. Дым и вообще вот вся биологическая субстанция, она энергетически не очень выгодна. Если само оно в другое состояние, оно не перейдет. Нужны либо бактерии, которые, собственно, съедят этот пельмень за вас, угу. либо нужно сварить этот пельмень, потратить энергию, и тогда получившийся белок, вот этот бульон белковый, да, с аминокислотами, с пептидами, он будет ниже по энергии, но одновременно нам легче будет его переварить. Поэтому да, здесь тоже работает термодинамика.
2: Угу. Мы не дадим бактериям наш пельмень, мы сами его съедим. А есть ли какие-то интересные, может быть, неожиданные применения закона Гесса в современной науке? Все-таки времени много прошло, может, мы как-то уже усовершенствовали этот закон, что-то новое придумали?
0: Ну, он слишком фундаментальный, чтобы его совершенствовать. А так, в целом, из интересных применений... Следствием закона Гесса является то, что мы вообще не должны существовать. Это, на мой взгляд, самое интересное его применение. Потому что мы с вами термодинамически невыгодны. И, по идее, находясь в океане кислорода, вокруг нас кислород, мы должны были бы давно уже в нем окислиться. Ну, не буду говорить прям сгореть, да, но прореагировать с кислородом и превратиться в углекислый газ, воду и другие вещества, которые, ну, более стабильны, чем мы. А мы не превращаемся. И вот как раз вот это вот интересное следствие, оно, то, что как бы оно не происходит, оно позволило ученым построить от закона Гесса мостик вот современную термодинамику, термодинамику неравновесных процессов и, по сути дела, не побоюсь этого слова, эволюционную химию. Да? То есть эволюционная химия – это как раз вся следствие того, что мы с вами не соответствуем закону Гесса почему-то.
1: Ого! Ну, то есть это исключение получается? У любого закона есть исключение, и у закона Гесса тоже? Или мы его опровергаем своим существованием?
0: Да. Мы не опровергаем, мы являемся некой ступенькой, да, к полному распаду, которая при этом существует за счет того, что внутри нас идут вот те самые процессы распада. Есть просто понятие энтропии, которое расширяет закон Гесса.

0: это не опровергание, ни в коем мере не опровержение закона Гесса, это расширение закона Гесса, собственно, закон Гиббса, который на нем строится, который говорит о том, что у любой химической реакции есть термодинамический эффект, вот, вот то, что мы с вами сейчас говорили, то есть выгодность ее, да, выделение энергии, а есть еще энтропийный фактор, то есть это фактор беспорядка в системе. Беспорядок в системе должен в целом увеличиваться, да, как обычно в комнате происходит, но если у нас есть достаточно энергии, мы можем это сдержать. Собственно, угу. Как происходит в нашей комнате, в нашей жизни.
1: Да, у нас
0: как
1: пылесос
0: пока у нас есть.
1: Есть
0: поток энергии, вот, мы не распадаемся, да, и в нашей комнате более-менее чисто.
1: Это очень хорошо. Спасибо большое за эту беседу. Денис Байгозин был с нами, химик, руководитель химцентра при президентском лицее 239, доцент университета ИТМО, автор страницы «Блог химика». Мы говорили о законе Гесса. Спасибо, Денис, до новых встреч.
2: Всего доброго. До свидания.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 13 соглашений о сотрудничестве подписали во время дней Санкт-Петербурга в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В бизнес-встречах приняли участие 83 компании, 45 вологодских организаций и 38 представителей петербургского бизнеса. Переговоры прошли на площадках Вологды и Череповца. Приоритетные направления партнерства – пищевая, деревообрабатывающая и химическая промышленность, машиностроение, металлообработка, мебельное производство, полимеры, информационные технологии, логистика и фармацевтика. В Вологодской области подведены итоги основного периода ЕГЭ. 74 выпускника получили высший балл. Максимальные результаты зафиксированы по русскому языку, профильной математике, физике, информатике, биологии, химии, литературе, истории и английскому. Четверо школьников набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Всего экзамены сдавали 4275 одиннадцатиклассников. Около 40% выбрали естественно-научные дисциплины для поступления на инженерные, медицинские и технические специальности. Около 15 тысяч вакансий открыто в Вологодской области. Больше половины из них предназначены для представителей рабочих профессий. По словам министра труда и социальной защиты Александра Ершова, наибольшим спросом пользуются монтажники, слесари, водители, сварщики, токари и операторы станков с программным управлением. Работодатели готовы обучать сотрудников прямо на рабочем месте, даже без опыта работы. Актуальную информацию о вакансиях можно найти на портале «Работа в России». Вологжан приглашают на фестиваль «Небо славян» в Кирилловском округе. В этом году здесь откроется площадка «Пар русского севера». Она будет посвящена русской банной культуре. Вход для всех желающих свободный. Гостей ждут лекция о северной традиции, мастер-класс по правильному парению, презентация курса «Русская оздоровительная система», бои на вениках и ярмарка с натуральным мылом, маслами и шапками. Центральное событие – выступление знатока банного искусства Сергея Демина. Он расскажет об особенностях северной бани и покажет, как древние практики вписываются в современный уклад. Фестиваль пройдет на территории комплекса «Застава князей Белозерских» 8 и 9 августа.
0: Новости спорта.
2: День хоккея будут отмечать в России 22 декабря. Президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня хоккея в нашей стране. Решение принято с целью популяризации и развития хоккея. Дату выбрало Министерство спорта России. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: В Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные поразили в районе населенного пункта Бахмачи Черниговской области резервуары для хранения нефтепродуктов, предназначенные для вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Удар был нанесен беспилотником Геран-4 «Сикер». Емкости получили серьезные повреждения. Возник мощный пожар. Ведомство публикует кадры этого удара. Также на автостоянке в районе населенного пункта Корюковка, той же Черниговской области, был уничтожен грузовик, перевозивший материальные средства в интересах ВСУ. Ранее Минобороны сообщало, что прошлой ночью наши вооруженные силы продолжили удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для украинской армии. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса были поражены объекты инфраструктуры по разгрузке и хранению грузов для ВСУ. За сутки средства наших ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймерс», 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 БПЛА самолетного типа. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост, пишет британская газета «Таймс» со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах. На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений. Латвия планирует до конца сентября развернуть радиолокационные системы на границе с Россией, заявил министр обороны республики Раевис Мелнис. По его словам, они будут интегрированы в общую систему обороны. Сейчас Рига ведет переговоры с одной из стран о приобретении необходимых радаров. Официальные лица России неоднократно заявляли, что страны Прибалтики предоставляют дронам ВСУ воздушные коридоры для атак на Россию. Вражеские БПЛА несколько раз падали на территории самой Латвии, в частности, на нефтебазе в Резекне. На фоне этого в мае в Латвии случился политический кризис. Тогда премьер Эвика Селини призвала уйти в отставку министра обороны Андриса Спруца. Это вызвало раскол бывшей правящей коалиции Латвии, куда входили партии Селини и Спруц. В результате премьер-министр сама ушла в отставку. Ситуация на топливном рынке начнет радикально меняться в плане цены и поставок в ближайшее время, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер также призвал депутатов способствовать решению насущных вопросов с топливом в России, а не заниматься демагогией. По его мнению, нужно и людям объяснять это, независимо от партийной принадлежности. Он отметил, что правительство предложило вариант решения, и не надо откладывать на потом его принятие. Также Володин призвал коллег подобные предложения больше не выносить на обсуждение. На заседании во вторник Дума приняла во втором и третьем чтениях закон с поправками в налоговый кодекс, предложенными правительством для стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. В ходе дискуссии ряд депутатов высказали мнение о необходимости дополнительного обсуждения этих поправок. Две трети лекарственных препаратов, представленных на российском рынке, отечественные, при этом значительная часть из них имеет аналоги. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, выступая с докладом в Госдуме. Депутаты сегодня приняли в первом чтении правительственный закон, который предусматривает возможность приостановления действия лицензии на производство лекарств при выявлении нарушений. Обнаруженные некачественные лекарства при этом можно будет не только изымать, но и уничтожать. Если производитель в установленный срок не устранит нарушение, действие его лицензии будет окончательно прекращено. В Москве состоялся финал программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Лучшие студенческие команды при поддержке партии «Новые люди» представили 57 бизнес-проектов в сферах искусственного интеллекта, строительства, туризма. А среди разработок, например, цифровой юрист, нейросеть, которая помогает анализировать документы, а также онлайн-платформа с 3D-конструктором домов. Как рассказал первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Дованков, уровень проектов растет каждый год, и много участников из колледжей и учреждений специального образования.
2: Растет количество участников именно из колледжей и из учреждений специального образования. Потому что видим, как каждый год все больше школьников поступают в колледжи, а они хотят уже работать раньше и хотят создавать свои проекты. Что уровень проектов растет каждый год, и он уже не отличается от вузовских.
0: Отмечу, что это уже 9-й сезон молодежной программы. В этот раз в ней приняли участие более 15 тысяч студентов со всей страны. Эти и другие новости читайте также в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха плюс 12-14 градусов. Днем не выше плюс 20. При этом ветер будет дуть северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Москве завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, при этом будет тепло. В ночные часы плюс 16-18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25. Давление немного понизится, составит 741 миллиметр ртутного столба, что будет ниже нормы. В эти минуты в российской столице плюс 25 и без осадков.

0: Да-да.
1: К вам пришли.
0: Ко мне? А, это ты, Серега. Я же тебе сказал. Нет, нет и нет.
2: Принимай гостей. Входи, Ира. Знакомься, Ирина, студентка пединститута.
1: Здравствуйте.
0: Да, я знаю. Здравствуйте.
2: А вот это и есть тот самый Иван Ковалев, о котором я тебе рассказывал. Прекрасный парень. В армии был танкистом. Кроме всего прочего, радист-конструктор. Опять в обрубочный заглядывал.
0: Что?
2: Голубая мечта моего друга Ковалева – убрать людей из военного цеха. Представляешь? Застекленные пульты управления, белоснежные халаты операторов. А пока, как сама видишь, рубашка с трудом отстирывается.
0: Вот и я.
2: А между прочим, Ира тоже едет в лагерь пионер-вожатый.
0: Конечно, это очень важный аргумент, но...
1: Я бы не хотела им быть.
0: Ой, извините.
1: И вообще, мне кажется, Сережа, ты ошибся. Ехать к детям безо всякого желания. Впрочем, ты старший пионер-вожатый, тебе видней.
0: Правильно. Правильно. Мне в институт поступать надо. Время, сами понимаете, о.
2: Да ты что, Иван, возьмешь с собой учебник? Это же не работа, а рай. Времени свободного навалом. Солнце, воздух, вода, плюс...
1: Сережа.
2: А что, я хотел сказать, плюс абсолютный покой.

0: еще вожатого разбудите.
1: Да он спит без задних ног.

0: Отвяжи.
1: Зачем, Ширяй?
0: Отвяжи. Не тронь.
2: Ребят, заканчивай, а? Ну, спать пора уже. Ну, отбой-то когда был? Совесть у вас есть?

0: Анна Петровна, и как вам это удалось? Лихо?
1: Для этого надо 15 лет проработать в школе. Можете погасить свет, теперь они до утра не пикнут.

0: вот, Ширяев, с сегодняшнего дня ты и твои товарищи вот должны бросить курить. Я вот где-то читал, ученые обнаружили...
1: Ирина Дмитриевна.
0: Ученые обнаружили, что наша психика подобна маятнику. Чем больше удовольствия мы получаем от чего-то, тем больше неудовольствия мы испытываем.
2: А ну-ка вывернуть карманы. Я вас мигом лишу этого чего-то. Выкладывайте все, что у вас есть, немедленно. Если подобное повторится, в лагере вам не быть. А к тебе, Ширяев, относится это в первую очередь. Иди. Ну вот видите, а вы им лекцию. Иван Николаевич,
0: да?
2: Я сегодня буду ночевать в городе. У меня в лагере здесь сын и дочка, я должна им хоть конфет купить, а то я их совсем забросила.
0: Погодите, погодите, а почему же не в нашем отряде?
2: Ну, я педагог отряда, это было бы не педагогично.
0: Ну, почему?
2: Так что я вас прошу после отбоя заглянуть в палату девочек, и чтоб все было в порядке.

0: Могу уснуть.
1: Что значит не могу? А ну закрой глаза. Считай до 1000 и уснешь.
0: Уже считала. Мне мама перед сном всегда сказки рассказывает. Расскажи, может, я и усну.
1: Сказки? Ты что, маленькая, что ли? Сказки. Впрочем, если хочешь. Жил да был.
0: Крокодил.
1: Одеял, убежал и...
0: Летел в простыне.
1: Ты же все знаешь.
0: Мария Стюарт читали?
1: Мария Стюарт читал.
0: Вот мне, как и ей, всю жизнь не везет. У меня, оказывается, гемоглобин ниже нормы. Аппетита нет.
1: О-о-о, совсем нет?
0: Ага.
1: Ну что, Пенигина, разовьешь. Чего же сказать тебе?
0: Ну не расстраивайтесь, Иван Николаевич. Я сейчас глаза закрою и начну себе по порядку Тристана и Изольду представлять. Читали Тристана и Изольду?
1: Нет.

Иван Николаевич!

воздух, вода плюс абсолютный покой. Ну, Серега. Нет, все, с меня хватит. Мне в институт поступать надо. Фу. Дожить бы до конца смены. Ой, дожить бы до конца смены.

ты спрячемся. Сейчас замаскируемся, как положено. Вот от солнышка. Попробуйте меня тут найдите. Ой. Что это? Вот это, да, деревья двигаются. Что-то здесь не так.

0: Дима.
1: Да-да, Дима. Ты что тут делаешь?
0: То, что и вы. Прячусь.
1: А ты-то от кого?
0: От всех.
1: Почему?
0: А мне с ними неинтересно. Они курят, а я нет. Потом я и драться не умею.
1: Понятно.
0: А здорово от Анны Петровны улепетывали.
1: Ты видела?
0: Лихо.
1: Да, ты через суешь, что ли? Можешь смотреть.

0: потерять другого, для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не просто близости, мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит маяк.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Оперативный штаб Белгородской области сообщает о повреждении дамбы Белгородского водохранилища в результате ударов СВО. В частности, повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища. Произошел сброс воды. По сведениям оперштаба, восстановление возможно только после полноценного ремонта. Угрозы жизни и здоровья жителей ниже по течению нет. Затопления населенных пунктов не происходит. Уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки сейчас снижается. Белгородское водохранилище построено в 1985 году для водообеспечения Белгородского промышленного узла. Ранее сообщалось о повреждении плотины при ударах ВСУ в октябре прошлого года. Тогда власти предупреждали, что при разрушении создастся угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц 4 населенных пунктов региона, на которых проживает около 1000 человек. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО хотят разместить на Украине свои военные контингенты, и это уже не мечта, а реальные планы. Китай приветствует решение России продлить безвизовый режим. Такое решение укрепит дружбу и сотрудничество двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИДа КНР Лин Цянь. Напомню, Владимир Путин накануне указом продлил режим упрощенного пребывания наших граждан в Поднебесной до конца следующего года. Ранее до той же даты аналогичный режим продлили китайские власти. Безвизовый режим увеличит число туристических поездок россиян в Китай наполовину до конца этого года. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров России. По словам ее представителей, сейчас растет интерес к материковому Китаю и комбинированным маршрутам Хайнань плюс материк. Умер актер, создатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Ему было 64 года. Последние месяцы артист проходил лечение от онкологии. Среди его заметных театральных работ – спектакли «Кроткая» по Федору Достоевскому, «Так говорил Заратустра» и отмеченный премией «Золотой софит» спектакль «Барьер». Наиболее известные фильмы и сериалы с его участием – «Тайны следствия», «Тест на беременность», «Гений», «Мажор», «Чернобыль». Всего в его фильмографии больше 200 работ. Церемония прощения с актером Дмитрием Поднозовым пройдет в театре «Особняк», которым он руководил, дата гражданской панихиды уточняется. Министерство просвещения России опубликовало списки произведений, включенных в федеральную образовательную программу, а также книг для внеклассного чтения и современных произведений патриотической направленности, в числе которых произведения о специальной военной операции. Списки уже направлены в школьные библиотеки всех российских субъектов. Раздел «Книг за нашу» включает произведения Николая Иванова «Суворовец воевода», Олега Измайлова «Донбасс. Сердце России», Александра Можаева «За чертой» и сборник «Поэзия русской зимы». Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, температура воздуха до плюс 20 градусов. В Москве также облачная погода, кратковременные дожди, днем ожидается до плюс 25.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Завтра российские фехтовальщики начнут выступление на чемпионате мира, который пройдет в Гонконге. Это первый турнир с 2019 года, на который российская сборная выйдет под своим флагом и в национальной форме. Подготовка команды была выстроена таким образом, чтобы выйти на пик формы именно к турниру в Гонконге, заявили в сборной. На прошлогоднем чемпионате мира в Тбилиси, где россияне выступали еще в нейтральном статусе, сборная выиграла 3 награды – золотую и 2 серебряные, заняв 5-е место в неофициальном общекомандном зачете. Объявлен медальный план сборной России по прыжкам в воду в предстоящем через 2 недели чемпионате Европы в Париже, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Перед российскими прыгунами в воду поставлена задача завоевать 2 золотые и 3 серебряные медали на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Александр Доброскок. Как отметил в интервью ТАСС Доброскок, настроение у всех хорошее, рабочее, все спокойно готовятся, все прекрасно понимают степень ответственности. В составе сборной к турниру готовится и Никита Шлейхер, который, как отмечалось ранее, в какой-то момент был отстранен от национальной команды. Ранее сам Шлейхер рассказывал о том, что совершил дисциплинарное нарушение, но потом принес за него извинения и вернулся в состав. Как отметил Доброскок, в какой-то момент времени Никита был отстранен, но руководство федерации приняло решение, что нужно дать шанс. Никита извинился, поэтому все хорошо, он в хорошей форме и готов приносить медали нашей стране. Конец цитаты.
1: В ближайшее время нападающий Евгений Кузнецов определится с клубом. Переговоры на завершающей стадии, заявил представитель хоккеиста. При этом трактора в списке нет, а переговоры с Минском «Динамо» продолжаются, хотя в прессе сообщалось, что Евгений отказался от предложения клуба. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», за который провел 34 матча и набрал 27 очков. «Спартак» подписал контракт с канадским хоккеистом Уиллом Райли. Соглашение с защитником рассчитано на 2 года. В прошлом сезоне Райли после нескольких лет в Северной Америке дебютировал в континентальной хоккейной лиге, набрав 18 очков за 64 матча в составе «Шанхайских драконов». Краснодар хочет приобрести уругвайского нападающего Агустина Канобио. Сейчас Канобио выступает за бразильский Флуминенсе. Стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро. Краснодар же готов предложить за него 13 миллионов. Канобио выступал на чемпионате мира по футболу в составе сборной Уругвая. Он забил 1 гол в ворота Кабо-Верде и получил красную карточку в игре с Испанией. У «Зенита» в новом сезоне будет как минимум 4 конкурента в борьбе за чемпионский титул, уверен полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Конечно, это и «Спартак», и «Краснодар», и «ЦСКА», и «Локомотив». В том сезоне никто не ставил на «Балтику», которая отбирала очки у многих лидеров, и новый сезон не исключение. Могут быть разные сюрпризы, объяснил Ерохин. Новый сезон российской премьер-лиги стартует в пятницу 24 июля матчем «ЦСКА-Балтика». С вами был Юра Геворкян.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте театрhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: кинозал «Маяка».
1: Ого. Ширяев, что ли? Повара.
2: Я же сказал, что вам не понравится. Дело в том, что я люблю сюрреалистов.
1: Кого?
2: Сюрреалистов.
1: А. Вообще, надо сказать, так мир изображаешь, что просто страшно становится.
2: А что в нем хорошего?

0: Если к полнику не появятся, пойдете их разыскивать. И вообще, где вы пропадаете? Я не могу одна за всеми уследить.
1: Полупарнев, Федотов на месте. Ага, вот кто это. Муханов, Анохин и, конечно же, Ширяев.
2: Кто ж четвертый? Девочка?
1: Понятно, Пенигина. Трое мальчиков и одна девочка. Не понимаю, чему вы улыбаетесь.
2: Да нет, я просто уверен, что там, где Пенигина, ничего плохого быть не может.
1: А я ничего и не говорю. Правда, девочка со странностями, ослабленная. Но вот что интересно, я была у северных ворот, была у южных. Никто не проходил. Да дежурные без пароля никого и не выпустят. Так куда они подевались?
0: Пятая. Ну, этого еще не доставало. Чья, вы не знаете?
2: Нет.
0: Миленький родненький, разыщите их, пожалуйста. Я вас очень прошу.

0: заметила?
1: Нет, у нас это не водится. Да? Вот если мороженое...
0: Ну, ладно.
1: Ой, Ваня. А? Бру, знаешь, вот один такой настырный парнишка просил панамку сырой картошки насыпать. Да. Но когда я ему разрешила насыпать, так он две панамки насыпал. А разве картошки жалко?
0: Конечно.
1: А ты котлетки не хочешь?
0: Нет, спасибо.
1: Ну, смотри.
0: Понятно. Спасибо.
2: Да, вариант через забор отпадает. Поищем другой. Годится. Как рабочая гипотеза. Значит, где-то здесь должен быть лаз. О, вот он.

сейчас разговор. Ты прости, что не встретил, ты прости, что не встретил, не нашел я тебя до сих пор. Не назначил.

Много раз в один автобус мы садились, может быть. Но мешала только робость мне с тобой заговорить. Где живешь ты на свете, где живешь ты на свете, с кем ведешь ты сейчас разговор? Ты прости, что не встретил, ты прости, что не встретил.

0: Ты посмотри, как он плавает.
1: Ну, хорошо плавать, это еще не все.
0: Ой, кроль брас. Баттерфляй.

0: детки.
1: Проглаждаетесь? А надо бы беглецов искать.
0: А я и ищу. Вот пришли.
2: Вот передвижься, Зоенька, из нашего отряда тоже могут сбежать.
1: Никогда. Пока ты им тысячу одну ночь не перескажешь, никуда они не денут.
0: Сказочками дисциплину поддерживайте.
1: Да, что?
0: Вас бы к моей Пенигиной, она у меня любительница.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Сейчас проходит неделя сохранения здоровья головного мозга в честь Всемирного дня мозга 22 июля.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Цветкова. Дорогие друзья, сегодня главной нашей темой будет тема когнитивного долголетия или как сохранить молодость мозга. С возрастом мозг меняется, и люди это ощущают. Когнитивные функции становятся слабее. Память, мышление, внимание, восприятие информации, речь – все это начинает с возрастом страдать. На программу приглашен руководитель сердечно-сосудистого центра Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. С самого начала об основных причинах старения мозга.
3: Есть несколько, так сказать, разделов причин старения мозга. Это чисто физиологические причины, обусловленные старением, тем, что у нас нарушается кровоснабжение. Нарушению кровоснабжения способствует атеросклероз. Это болезнь 21 века, это причина, на которую можно воздействовать, но это причина чисто физиологическая. Зависит она, конечно, от питания, от среды, в которой находится человек. Гены тоже здесь играют, в общем-то, немаловажную роль. Есть причины не физиологические, это причины воздействия внешних факторов, но на которые мы тоже можем влиять. Спорт, особенно такие виды спорта, которые могут нанести травму головного мозга. Отмечаю бокс. Это такой спорт, который человек находится либо в состоянии сотрясения головного мозга, либо даже ушибы бывают. То есть каждый нокаут – это ушиб головного мозга. Влияют в последнее время, и об этом пишут достаточно хорошие, как наши отечественные, так и зарубежные ученые. Это постоянные стрессы и большое поступление информации человеку. Перегрузка, когда человек может впасть вообще в состояние ступора какое-то время. Но, как я уже сказал, что есть причины, на которые мы можем влиять. Может влиять мы сами, может влиять медицина, может влиять фармакология. А есть причины, на которые влиять, собственно, невозможно, но их можно тянуть, отдалить на долгие десятилетия. Это я говорю про ожирение, про повышение артериального давления. Ну, хочется привести некоторые цифры, чтобы хотя бы был понятен масштаб проблемы. В настоящее время 50 миллионов человек в возрасте от 40 лет и старше в мире вообще страдают нарушениями мыслительной способности. К 2028-2030 году ожидается увеличение этой группы населения до 152 миллионов, вот как пишут сейчас ученые, то есть за очень короткий период фактически в геометрической прогрессии вырастет количество вот этих людей. Как я уже говорил, стрессы, это если говорить про молодой возраст, неправильный образ жизни. Одной из причин, значимой причиной является это по всему миру, в цивилизованных странах и у нас тоже, это увеличение продолжительности жизни человека. Понятно, что чем дольше человек живет, тем хуже становятся его сосуды. Кто-то из ученых, я сейчас не помню, но сказал, что человек живет столько, сколько живут его сосуды. И пока сосуды открыты, пока они могут осуществлять обмен с тканями, всеми питательными веществами и кислородом, до тех пор сохраняется, в общем-то, и здоровье.
2: А как связаны мозг и сердце?
3: Сердце и мозг, конечно же, связаны напрямую. Атеросклероз бывает и в сосудах сердца, и везде. Если у вас повышенное артериальное давление, если у вас существуют какие-то головные боли к ночи, если у вас вдруг по какой-то причине краснеет лицо, а это я вам привожу признаки артериальной гипертензии, значит, это в конце концов приведет либо к тому, что у вас выявят атеросклероз и повышение холестерина в крови, и дальнейший ваш путь – это лечение, либо, значит, если вы никуда не будете обращаться, это будет усугублять течение этого заболевания артериальной гипертензии, что само по себе приводит к болезням сердца, сердца и к болезням головного мозга, а в конце концов приведет к таким страшным заболеваниям, как у сердца инфаркт, а у мозга тоже инфаркт. То есть это все связано вот напрямую. Я еще раз повторяю, что именно сосуды в организме человека отвечают за все вот это вот, о чем мы сегодня говорим. Чтобы прочистить сосуды, я бы, конечно, сразу хотел уберечь всю аудиторию от различных шарлатанов, вот, которые предлагают там капельницу какую-то поставить, еще чего-то. Эликсир – это прежде всего хорошая диета, поддержание оптимальной массы тела, поддержание на своем уровне физической и умственной активности. Вот это будет, в общем-то, эликсиром для того, чтобы поддержать в нормальном, хорошем состоянии свои сосуды.
2: Дальше мы говорим о том, как сохранить молодость мозга. И вот один из компонентов – это, наверное, внимание не только на здоровый сон, заниматься физической активностью, но еще и обращать внимание на питание. Пожалуйста.
3: Да, вот сейчас, значит, какие можно, в общем-то, рекомендовать продукты. Здесь выгоднее сказать, что лучше рекомендовать, чем не увлекаться. А не увлекаться – это быстрыми углеводами. И вопреки вот всем заверениям, что там яйца, жирная пища и так далее, значит, приводит к атеросклерозу, я хочу сказать, что к атеросклерозу и ухудшению, в том числе, когнитивного здоровья, приводит прежде всего употребление быстрых углеводов. Это сам сахар, продукты глюкозы, патока, конфеты, которые из нее делаются – это вот быстрые углеводы. Более медленные углеводы – это наши любимые всеми макароны, булочки, пирожки, пирожные. Вот это все можно кушать. Я не говорю, что это нельзя употреблять в пищу, но чем старше возраст, тем ограниченнее должно быть употребление вот этих продуктов. Наоборот, овощи, рыба, мясо, греча, рис, особенно овощи, не обработанные тепловой обработкой, все это дает хорошие источники достаточно сбалансированного питания. Вот про витамины, дополнительные витамины, поливитамины. Там, где сбалансирован суточный состав витаминов, вреда никакого, а польза быть от них может. Вот эти все продукты, которые не запрещены, они, понятно, что разрешены. Мы, может быть, не дали в начале передачи вообще определение-то, что такое здоровье когнитивное. Вот, а прежде всего там в первом предложении определение стоит – это способность к познанию. И, конечно же, чтение книг – это в том числе работа с современными гаджетами. Познавание гаджета – освоил там фотографию, освоил там какой-то мессенджер, по которому переслал эту фотографию дочери, потом освоил, как с помощью видеокамеры с детьми разговаривать и так далее. Все это, во-первых, на наших уважаемых пожилых людей отдаляет от одиночества, потому что они могут общаться, ну и так далее. А одиночество тоже плохо. Особенно у людей вот пожилого возраста, когда он, человек увлечен, конечно, ради бога, он может одним увлекаться, вторым, третьим. И вот развитие мелкой моторики, а ведь мелкая моторика это не просто так, что там я взяла и плету там кружево. Там, для того, чтобы вот эти пальцы, мелкая моторика работала, это же огромное количество нейронов вовлечено. Все они кровоснабжаются, опять же, и все это приводит к тому, что это сохраняет в том числе и умственные способности, и мыслительные способности, и познавательный процесс. Вот даже то же плетение кружева, ведь человек постоянно каждый раз совершает какие-то другие действия, хотя потом это происходит на автомате.
2: Эту болезнь называют эпидемией современного общества. Давайте расскажем, что это такое, болезнь Альцгеймера.
3: Болезнь Альцгеймера – это один из видов возрастного слабоумия. К сожалению, она молодеет. Признаки болезни Альцгеймера таковы, что человек, ну, основной признак, у него сохраняется память на давние события, но он может совершенно не помнить, что он делал сегодня. Может не помнить, что вот он уже покушал, что он сегодня уже сходил в магазин и так далее. Два варианта развития событий сейчас чисто физиологических механизмов этой болезни, так сказать, в практике у ученых. Основной механизм – это, опять же, наш вот всеобъемлющий атеросклероз.
2: Говорили мы сегодня о когнитивном долголетии.
0: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
4: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 18 часов.
0: Новости.
6: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР и в Запорожской области. Российские дроны сегодня также уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар, сообщили в Министерстве обороны. Ранее наш военный с помощью беспилотников «Герань-4» поразили в районе населенного пункта Бахмач Черниговской области резервуары для хранения нефтепродуктов. Более 40 пострадавших от атак ВСУ 20 июля жители Белгородской области находятся в больницах. 9 из них готовят для перевода в федеральные медцентры. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова. По ее данным, за прошлые сутки от вражеских атак в общей сложности пострадали 78 жителей региона, в их числе ребенок, который находится в состоянии средней тяжести. Погибли 9 человек, среди них ребенок. Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что инфраструктура «Артека» готова к приему детей в любой момент, как только позволит ситуация. Министр выразил благодарность руководству и сотрудникам «Артека», региональным властям и оперативным службам за оперативную и слаженную работу при организации внепланового разъезда участников 7-й смены. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября. Минобороны России сообщила о полете дальних бомбардировщиков над Балтикой. Ту-22М3 выполнили 4-часовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств, сообщили ведомстве. Там подчеркнули, что все полеты самолетов воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Меры по регулированию ситуации на топливном рынке уже приносят результаты. Об этом по итогам совещания заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. Он отметил, что рынок частично стабилизируется, ограничения во многих регионах снимаются. В отдельных областях пока сохраняется напряженная ситуация. Сегодня с компаниями обсуждалось наполнение этих регионов нефтепродуктами в ручном режиме, подчеркнул Новак.
7: Уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения. Это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме. Сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами.
6: Также в правительстве сегодня сообщили, что федеральные и региональные власти прорабатывают меры для поддержания стабильного снабжения топливом в Запорожской области, включая оперативную координацию поставок и регулярный мониторинг запасов. На совещании у вице-премьера Александра Новака с губернатором региона Евгением Балецким была отмечена необходимость оперативной координации поставок, регулярного мониторинга объемов топлива в наличии и своевременного реагирования на изменения спроса. Особое внимание взаимодействию федеральных и региональных властей, отраслевых компаний и поставщиков. Великобритания с июля будет оформлять электронные визы для путешественников вместо вклеиваемых паспорта виз-виньеток, сообщает посольство королевства в России. Замена визы виньетки на электронную не влияет на иммиграционный статус или условия разрешения на въезд или пребывание в Великобритании, говорится в сообщении. Как пояснили в дипмиссии, ранее полученные визы-виньетки, срок действия которых не истек, будут действительны до окончания срока их действия. В посольстве уточнили, что электронная виза – усовершенствованная форма въезда, поскольку документ не может потеряться, быть украден или подделан. Подтвердить свой статус на границе Великобритании также будет быстрее и проще. Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за ДТП. Как сообщает столичный департамент транспорта, авария произошла на 28-м километре. При движении в сторону Москвы свободными для проезда остались только две полосы из пяти. Образовался затор около 2 километров. Водители призывают выбирать пути объезда. Члены экипажа корабля «Союз МС-28» вернутся на землю с МКС в воскресенье 26 июля. Об этом сообщила Госкорпорация «Роскосмос» отмечается, что экипаж космонавтов «Роскосмоса» в составе Сергея Куцверчкова, Сергея Микаева и астронавта НАСА Кристофера Уильямса активно готовится к воздействию земной гравитации. Особое внимание уделяется адаптации сердечно-сосудистой системы. Регулярное использование костюма перед посадкой учит организм заново распределять кровь в вертикальном положении, кардинально снижая риск головокружения и обмороков после приземления. Куцверчков, Микаев и Уильямс находятся на МКС с 27 ноября прошлого года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
6: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. В Москве завтра также переменная облачность, кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов тепла, днем ожидается до плюс 25. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду, давление будет падать, составит 741 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. В эти минуты в российской столице плюс 24 градуса.

0: кинозал «Маяка».
1: А почему Мурашкина никогда с собой не берете, а?
2: А что, этот Рон, ты опять же за нами увязался?
1: С чего ты взял?
2: Куда мы, туда и он?
3: Как Тёпка.
4: Да не, Мурашкин из лагеря.
5: Иван Николаевич, а что это такое?
1: Рога Спенигина.
6: В былые времена и прошедшие века и столетия жили в одном из городов Хорасана Персидского два человека. Родные братья, одного из которых звали Касим, а другого Али-Баба.
1: По-моему, ей сегодня сказка не понадобится. Смотрите.

0: Ну что ж, Ширяевым все ясно. Собирай чемодан. А вам последнее предупреждение. Можете идти. Пенегина, останься. Ну как же так, Люда? Нет, ну я понимаю, мальчишки, от них все что угодно можно ожидать. Но ты же умная девочка, книжки любишь читать. Ну и читала бы себе на здоровье. А ты, понимаешь, в лес, в компании с этим Ширяевым.
1: Ширяев что? Это я вся. Я их подговорила убежать. Ну уж если кого выгонять, то меня в первую очередь.
2: Погоди, ты куда?
1: Чемодан собирать.
2: Вот так.
3: Ну, обычно такие истории без девочек не
0: бывают. Так. Ну, а что думает по поводу всего этого Анна Петровна?
4: Я, Василий Васильевич, против подправки Ширяева.
2: Вы знаете, я против. Ребят ведь куда убежали? В лес.
5: Так это ж за забором.
2: Правильно. Вот и нужно его сломать. Тогда забора не будет, не будет и беглецов.
5: Да нас за этот забор под суд отдадут.
0: Ой, Филимонов.
2: Между прочим, ребята никогда плавать не научатся, если им все время в рупор куда за купалку кричать.
6: Да, товарищ Филимонов, вас в лагере так и прозвали. Куда за купалку?
7: Товарищи, не надо отвлекаться. Но ты понимаешь, что, возражая против отправки Ширяева, ты тем самым берешь ответственность на себя.
2: Беру. Я беру.
0: А вы, Анна Петровна?
4: Да, беру. Только совсем не потому, что здесь говорили о заборе. Это ерунда все. Просто мне мать Ширяева жалко. У нее их трое, и она одна с ними бьется. Надо ей хоть летом отдохнуть.

0: Сейчас грузовик со склада в город пойдет. Скажите, чтобы меня в кабину взяли.
1: Вот что, Ширяев, иди-ка сдай обратно чемодан в кладовку.
0: Иван Николаевич.
1: Ну, ладно, ладно.
0: Анна Петровна, я...
2: А почему вы вообще здесь? Сейчас тихий час. Должны быть в кроватях. А ну-ка, марш все по местам.
1: Анна Петровна.
2: Спасибо. Не за что.

Так. Что же это такое, Анна Петровна? Вы мне поручились за 4 беглецов. А теперь у вас весь отряд сбежал.

0: Песня какая-то пиратская.
1: Ну почему? Ничего.
0: Да?
2: Кого добавки?
3: Нет!
0: Решите, Василий Васильевич.
4: Да, пожалуйста.
0: Иван Николаевич, обед закончился полчаса назад. Это никуда не годится.
5: А давай кашу.
6: Виноват. Ну, увлеклись. Больше никогда не повторится.
0: Я надеюсь. Не то нам придется принимать меры.
6: Есть.
2: Вот этими веревками я завязываю вам руки и кладу на землю, как пленников. Задача развязаться. Слежу по секундомеру, кто первый. Ясно, Мурашкин?
3: Ясно.

Ну, Мурашкин!

0: Ну, как вы тут поживаете? Что это у тебя тут грязно?
1: Мам, нет? Ну, возьми свой отряд. Ну, возьми, пожалуйста.
0: Ну, в тюму себе, в тюму холюсенький.
1: Ну, я знаю, что это не педагогично, у вас так интересно, mm-hmm. все говорят. Возьми, а.
2: И меня тоже, мамочка.
0: Да.
2: Ладно?
0: Конечно.
2: В прошлом году мы тебя не просили, а в этом году у вас поход затевается, многодневный. С ночевками в палатках, по реке на плотах.
1: Представляешь, кроме сухаря, ребят, не будет никаких продуктов.
0: Как так?
1: Очень просто. По норм корму. Будут искать съедобные корни, грибы и ягоды, ловить рыбу.
0: На каком ты сказал?
1: На подножном.
0: Ах, на подножном. Понятно. А что ж у меня тут конфетки уплетаете? Ну и ели бы съедобные корни. А я бы потом в лагерь вызывала неотложку. Этого не будет. Так. Ничего этого не будет, понятно? Марш в отряд.
3: Я согласен с Анной Петровной. Как вы знаете, я сам на первых порах не возражал против действий вожатого второго отряда. Но теперь в лагере все взбунтовались. Занятия по пению и танцам срываются. Уложить детей спать – пытка. Ковалев и некоторые вожатые, которые пытаются ему подражать, срывают мероприятия.
4: Видите ли, Василий Васильевич, Ковалев ничего предосудительного не делает. Отряд его на обед больше не опаздывает.
3: Зато теперь другие отряды опаздывают.
0: И согласитесь, Сережа, завоевывать авторитет таким способом?
5: А надо, чтобы он его потерял.
6: Мальчишки любят генералов-победителей. У нас через 2 недели запланирована военная игра. Я предлагаю провести ее через пару деньков и без всякой подготовки. Если вы мне дадите участок у болот, то Ковалеву крышка. Потому что сзади, с тыла, прикрывают меня болота. Значит, я могу пустить в атаку в 2 раза больше солдат.
7: Аморально это, Филимонов.
8: А вдруг проиграешь?
6: Да я 5 лет воюю на этих местах. И все, кому достается участок у болот, все 5 лет побеждают. Да вы пошлите туда любую девчонку, она разобьет Ковалев в пух и прах.
8: Девчонка? А что, это мысль. Только, конечно, она не должна знать, что победа ей заранее обеспечена.
9: Пенегина, выйди из строя. Тебе перегрузки противопоказаны.
2: Временно.
9: Ну как временно? Ну сама знаешь, это гемоглобин у тебя...
2: Ну это гемоглобин.
9: Ну, вот.
2: Иван Николаевич, я не подведу, честно.
9: Ну что значит не подведу? Ну врачи, народ строгий, Пенегин. Кстати, больных больше нет?
10: Нет!
11: Есть.
9: Мурашкин, с тобой-то что?
2: Озноб, голова болит. Иван Николаевич, прошу вас, возьмите, пожалуйста.
9: Люда. Иди в строй.
12: Ой, да вы хорошо, Люда.
9: Говоришь, голова болит? Санчасть. Направо.

0: Для охраны нашего знамени образуем цепь круговой обороны. Галстук поправь. Помните главные условия. У кого повязка сорвана, убит, а значит, выходит из игры.
1: Ну что, ребята, я считаю, нам повезло. У нас естественная оборона. Болото. Наступать будем всеми основными силами. С трех сторон. Но чтобы наверняка овладеть знаменем противника, я предлагаю применить военную хитрость. Идите сюда.
2: Летний кинозал «Маяка». Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские истребители Су-34 10 авиабомбами ФАП-200 уничтожили три пункта временной дислокации 63-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике. Еще четырьмя авиабомбами ФАП-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 15-й отдельной бригады особого назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполе в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области авиаударом с применением бомбы ФАП-1500 был полностью разрушен пункт временной дислокации 65-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Также сегодня стало известно, что российские войска беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования нанесли удары по объектам для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса. В порту Черноморск ударными беспилотниками был поражен цех судоремонтного завода. В порту Николаев поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, а также судно типа «Балкер» и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Военнослужащий ВСУ вернул Зеленскому свою госнаграду из-за притеснения военных со стороны главкома украинских войск Александра Сырского. Об этом Евгений Шубалов заявил в соцсетях. По его словам, Сырский виновен в запугивании, избиениях, пытках, психологическом насилии в отношении украинских военнослужащих, а также принуждении к записи пропагандистских видео в свою поддержку. В таких обстоятельствах по морально-этическим соображениям, не считая для себя возможным иметь награду за несокрушимость, в знак солидарности со своими сослуживцами, отказываюсь от этого знака отличия, процитировал Шибалов свое письмо Зеленскому. Напомню, что ранее президент Украины решил сменить Михаила Федорова на посту главы Минобороны. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполнителю обязанности Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре. США позаботятся о решении проблемы с возможной блокадой хуситами Красного моря, если такая ситуация возникнет. Об этом заявил президент Дональд Трамп. По его словам, США предпримут действия против хуситов, если они действительно устроят морскую блокаду Саудовской Аравии. Кроме того, глава Белого дома заявил, что США не заинтересованы во встрече с иранской стороной до тех пор, пока Тегеран не будет к ней готов, и она будет иметь смысл. Хозяин Белого дома также рассчитывает ввести новые импортные пошлины в отношении нескольких десятков стран уже на этой неделе, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Согласно собеседникам издания, пошлины, о которых глава Белого дома может объявить на неделе, могут составить от 10 до 12,5%, и они затронут около 60 стран. Поводом для таких мер в Белом доме называют использование в этих странах принудительного труда. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, ночью температура воздуха плюс 16-18 градусов, а днем до плюс 25.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин озвучил медальный план команды на чемпионат Европы, который пройдет в Париже с 10 по 16 августа. Все находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Мы едем уже не первый раз после перерыва. Ставим план 20 медалей. Как минимум половина команды должна зацепиться за награды, заявил Шишин. Скандинавские страны будут до последнего давить, чтобы русских лыжников не было на международных турнирах. Об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. «Мы же понимаем, что Россия главный конкурент в лыжных гонках. Допустите нас, уберите сборную Норвегии на следующие 5 лет, и мы увидим, что будет», — добавил Большунов. Фигурное катание. Новые подробности ухода Аделии Петросян из группы тренера Этери Тутберидзе. По информации Матч ТВ, и спортсменка, и тренерский штаб понимали, что Аделия не будет первым номером. Отмечается, что это донесли до Петросян сразу после Олимпийских игр. Хоккейный «Спартак» объявил о переходе защитника «Шанхай Дрэгонс» Уилла Райли. О новичке красно-белых рассказывает Даниил Моногаров.
2: 28-летний канадец подписал договор на 2 года. Он дебютировал в КХЛ лишь в прошлом сезоне. За 64 встречи ему удалось забросить 4 шайбы и сделать 14 голевых передач. 9 лет назад его в 7-м раунде задрафтовал Питтсбург. Правда, в Национальной хоккейной лиге он так и не сыграл. Выступал на уровень ниже в АХЛ. В «Спартаке» Райли рассматривается на роль универсального защитника 2-й-3-й пары с правым хватом. Он явно способен добавить команде вариативности при игре в большинстве. Легионер имеет приличный для защиты команды аутсайдера показатель полезности -2. Для него переезд в столицу – большой вызов и, возможно, последний шанс громко заявить о себе. Если Райли сможет раскрыться в «Спартаке», то будет иметь все шансы стать одним из лидеров красно-белых. Он, кстати, в студенческой лиге был капитаном команды Политехнического института Ренселлера. Время на то, чтобы успеть влиться в коллектив, у иностранца еще есть. Команда Алексея Жамнова начнет сезон только 5 сентября. Помочь быстрее адаптироваться может другой новичок красно-белых из Канады – Максим Камтуа. Хотя календарь совсем непрост. Первые 3 матча против нижегородского «Торпедо», ЦСКА и СКА станут серьезной проверкой для обоих.
1: Бокс. Дмитрий Бивол намерен отказаться от обязательной защиты своего титула в полутяжелом весе по версии WBO против британца Каллума Смита. По словам известного промоутера Эдди Хирна, команда российского боксера во главе с менеджером Вадимом Корниловым дала ему поручение начать переговоры о проведении 3-го боя с Артуром Бетербиевым. Именно этот поединок является приоритетным для Бивола. Ранее WBO обязала стороны Бивола и Бетербиева начать переговоры и дала им срок до 26 июля на достижение соглашения. Футбол. Шанхай Шэньхуа под руководством экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Китая. В 1/8 Шанхай Шэньхуа разгромил Циндао Хайню 4-1. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Стороны уже подписали долгосрочный контракт. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, устная договоренность была достигнута еще в ноябре, а теперь стороны закрепили ее в юридическом поле. Отмечу, что Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Лучший футболист минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри, хочет перейти в мадридский Реал, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Однако президент королевского клуба Флорентино Перес ранее блокировал сделку и любые переговоры с Родри. Тем не менее, после игры Родри на чемпионате мира часть людей в руководстве Реала выступает за подписание полузащитника. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
5: Что издают? Что дают? Что
0: подают, что поют. Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
5: Обмануть противника, создадим две боевые группы. Одна из них отвлекающая. Ее возглавит Пенигина. Тихо. Тихо. Пенигина. Люда, нужно твоей группе сделать вид, что вы усиленно атакуете. Поднимайте как можно больше шума, сумеешь?
6: Что, Иван Николаевич, насчет шума можете быть спокойны.
5: Ну ладно. Так, а вторую группу? Вторую группу возглавит Ширяев. Юра, пойдешь в настоящий прорыв. Твоя задача, как говорится, штурм. Для скрытого подхода используй каждый овражек. Маскируйся, хитри, главное, не спеши. Выискивай, так сказать, слабое место в обороне противника. Когда вот найдешь, тут уж кровь из носа, а знамя надо взять.
7: Понял.
5: А генерала возьми в плен.
7: Есть.
5: И выбери себе ребят покрепче.
8: Здрасте. Как?
9: Отлично.
8: Я у вас посредником.
9: Очень рады.
8: Еще бы.
10: Принимайте посредника.
5: Нам везет.
10: Еще бы.

0: 37,7. Немедленно в изолятор.
1: Да, в траве надо прятать не только голову, но и все остальное. Кстати, мои ребята классно это делают. Но будем считать, что разведка противника уничтожена.

0: Ударные силы. Недурно придумано. Заградительный отряд на левый фланг.
1: Вот почему разведчики не так уж старались прятаться. Ирка у меня умная.
2: Отставить заградительный.

Наступающих подразделений. Очень эффектно. Заградительный вперед.

0: Значит, продули.
1: Продули.
0: Курить-то бросил?
1: Бросил.
0: Ну да. А почему?
1: Потому что я вас уважаю.
0: Ну, сегодня же не я победил, чего же не уважать?
1: Я вас все равно уважаю.
0: Слушай, ты знаешь, что такое благородство?
1: Иван Николаевич.
0: Не, ну, серьезно. Ну, что оно означает?
1: Ну, не врать. Ну. Не быть доносчиком.
0: Нет, это порядочность. А я подозреваю, что в тебе есть задатки благородства.
1: Ну, да.
0: Ага, и знаешь, что ты сейчас делаешь? Ты пойдешь к Мурашкину. В изолятор.
1: Не пойду.
0: Юра, благородный человек – это тот человек, который слабому помогает стать сильным. Это не единственное качество благородного человека.

0: Иван Николаевич, мне рассказали, как вы Ирине Дмитриевне белую повязку хотели вернуть. Это вы тоже из благородства?
1: Нет. Вот это по другой причине.

0: Дыши. Дыши глубже. Так. В легких у тебя ничего нет. Горло? Горло тоже в порядке. Температура нормальная. Ну, конечно, дня два ты у нас еще полежишь. Особенно не огорчайся. По радио передали, что в последующие двое суток пасмурно. Возможны дожди и грозы.
1: А я не огорчаюсь.
0: Почему?
1: Мне тут лучше.
0: Странный ты человек, Мурашкин.
2: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Глава Вытегорского округа Юрий Жаворонков ушел в отставку. Временно исполняющим полномочия главы назначен Игорь Быков, ранее занимавший должность первого заместителя. Юрий Жаворонков поблагодарил команду администрации и жителей за совместную работу. По информации агентства «Вологда регион», в ближайшее время он может возглавить Белозерский округ. В Ожегодском округе третьи сутки ищут пропавшую пенсионерку. Женщина ушла в лес у деревни Доровиха 19 июля и до сих пор не вернулась. В поисковой операции участвует больше 20 человек – полицейские, спасатели и добровольцы. Задействовано 4 единицы техники. Работа на месте продолжается. По данным МЧС, с начала июля в лесах области заблудились 15 человек. 9 из них найдены спасателями, четверо вышли сами, одного вывели по телефону. Спасатели напоминают, собираясь в лес, сообщите родным и знакомым, куда вы отправляетесь. Выбирайте яркую одежду, берите заряженный телефон, еду и воду. Если потерялись, оставайтесь на месте и звоните в службу спасения. В Вологодской области подведены итоги основного периода ЕГЭ. 74 выпускника получили высший балл. Максимальные результаты зафиксированы по русскому языку, профильной математике, физике, информатике, биологии, химии, литературе, истории и английскому. Четверо школьников набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Всего экзамены сдавали 4275 11-классников. Около 40% выбрали естественно-научные дисциплины для поступления на инженерные, медицинские и технические специальности. Мотопробег, посвященный Дню Крещения Руси, пройдет в области. С 24 по 26 июля 200 мотоциклистов проедут по маршруту Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово. В пробеге примут участие представители клуба «Ночные волки». Основная программа пройдет 25 июля в Кириллове. На берегу Сиверского озера состоится Всероссийский мотофестиваль и Кубок губернатора по водно-моторному спорту. В программе мотошоу, концерты, ярмарка, мастер-классы и выставка ретро-техники.
0: Новости спорта.
1: Череповецкий спортсмен выиграл золото на межрегиональных соревнованиях по плаванию на открытой воде. Денис Поселюжный стал лучшим в возрастной группе и вторым в абсолюте на дистанции 4 километра. Он преодолел маршрут за 55 минут и 7 секунд. Турнир прошел на Волге в Ярославской области и объединил больше 130 спортсменов из разных регионов России, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

Смотреть, как пыль летит от колеса, смотреть, как снег растаял на щеке, смотреть, как птица плачет в небесах, и мальчик чертит камнем на песке. Рисовал, как умел, рисовал, что хотел, белых чаек, летящих над белой водой, небо белого, белый дым, и не знал, что такое тень. Я улыбался смешным воробьям, старым друзьям и новым врагам.

теперь срок пришел, нужно выбросить мел. Белой краской на белом холсте не сказать даже то, что понятно всем. Даже снег белой краской — ложь. Я весь мир...

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Предупреждение об угрозе с воздуха действует также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях, а также в Харьковской и Днепропетровской. Кроме того, сообщается, что в Сумах прогремел 6-й за сутки взрыв. Подробности пока не приводятся. Российские истребители Су-34 10 авиабомбами ФАП-200 уничтожили три пункта временной дислокации 63-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике. Еще четырьмя авиабомбами ФАП-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 15-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполе в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области авиаударом с применением авиабомбы ФАП-1500 полностью разрушен пункт временной дислокации 65-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Также сегодня стало известно, что российские войска беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования нанесли удары по объектам для разгрузки и хранения грузов военного назначения в Одессе. В порту Черноморск ударным беспилотником поражен цех судоремонтного завода. В порту Николаев был поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для украинской армии, а также судно типа «Балкер» и два сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты Одессы и Черноморск. Оперативный штаб Белгородской области сообщает о повреждении дамбы Белгородского водохранилища в результате ударов ВСУ. В частности, повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений. Произошел сброс воды. По сведениям оперштаба, восстановление возможно только после полноценного ремонта. Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет. Затопления населенных пунктов не происходит. Уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки сейчас снижается. Белгородское водохранилище построено в 1985 году для водообеспечения Белгородского промышленного узла. Ранее сообщалось о повреждении плотины Белгородского водохранилища при ударах ВСУ в октябре прошлого года. Власти тогда предупреждали, что при разрушении плотины возникнет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц 4 населенных пунктов региона, на которых проживает около 1000 человек. Госдума более чем в два раза расширила перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Теперь их число составляет 45 вместо 22. Поправки приняли ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения приезжих. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность того, чтобы в страну приезжали законопослушные люди. Приехали, отработали, заработали и уехали, уважая наши законы, подчиняясь нашим представителям правопорядка, сказал Володин.
3: Если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен. Нам важно, чтобы в страну приезжали законопослушные люди, приехали, отработали, заработали и уехали, уважая наши законы, подчиняясь нашим представителям правопорядка, уважая наши традиции, культуру, историю. Это позволит им здесь эффективно себя реализовать на заработках, а затем приехать к себе в страну и пользоваться заработанным.
1: Перечень в том числе дополнили дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф всего лишь до 3000 рублей. Другое основание для выдворения мигранта – неповиновение законному требованию военнослужащего при охране госграницы. Сейчас норма предполагает от 5 до 7 тысяч рублей штрафа или арест на срок до 15 суток. Также в перечень вошли экстремизм, деструктивная информация, посягательство на права граждан, общественный порядок и безопасность. Центр избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. В него вошли более 600 человек, в том числе Герой России, заместитель генерального директора ГТРК Евгений Подубный. Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, регистрация федерального списка кандидатов в депутаты – важный этап избирательной кампании. Евгений Подубный рассказал о народной программе партии.
4: Мы продолжаем нашу работу над народной программой и это важный программный документ, с которым мы пойдем на выборы. Принять мы его должны в конце августа на второй части съезда партии «Единая Россия». Предложение сегодня мы должны обработать и, естественно, предложить на съезде как уже программный документ.
2: Партия сосредоточена на формировании реалистичной народной программы, которая отвечает запросам самых разных людей, самых разных жителей нашей страны. И это очень важно, потому что работа идет ответственно. Я с удовольствием констатирую, что каждая часть народной программы, в ней отражены так или иначе меры поддержки ветеранов специальной военной операции, членов семей наших бойцов. Сейчас нет ничего более важного.
1: 11 партий, допущенных к участию в сентябрьских выборах Госдумы, выдвинули более 3000 кандидатов по федеральному списку и около 1700 кандидатов по одномандатным округам, сообщил член ЦИК России Игорь Борисов. По его словам, средняя активность по числу выдвинувшихся кандидатов от политических партий на выборах этого года возросла относительно 2021 года. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, температура плюс 18-20. В Москве ожидается плюс 23-25 и также временами кратковременные дожди.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» приветствует вас. Я Михална, и в этот знаменательный день хочу поздравить Александра Филипповича Македонского с предположительным днем его рождения. Дело в том, что он родился до нашей эры, 323 год. Мы как-то подробно разбирались с историками, как считать, с какого века наша эра, не наша. Но это очень долго, надо привыкать к этому. Как бы там ни было, в общем, 21 июля, ну, как историки договорились отмечать его ДР. Ольга Вячеславовна Сапрыкина, извините за сленг такой разговорный, но... Александр Филиппович, конечно, заметная историческая фигура. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры всеобщей истории РГУ, доцент кафедры всеобщей истории РАНХИКС, кандидат исторических наук Ольга Вячеславовна. Насколько заметен в истории Александр Македонский и откуда мы о нем сведения черпаем?
2: Ну, он очень заметен, безусловно. Черпаем сведения совершенно от разных авторов, от Аристотеля, Калистена, который вообще сопровождал... Аристотель был учителем Александра Македонского, Калистен был, собственно, родственником Аристотеля и сопровождал Македонского Александра Филипповича в его походах. Да, о нем писали из древних, конечно же, еще и Плутарх писал, это уже во втором веке до нашей эры. То есть писали многие, а в современности, мне кажется, несмотря на то, что фигура такая, в общем-то, известная, но она очень востребована историками, и различные исследования о нем до сих пор выходят и пользуются большой популярностью. Ага. Ну и, конечно, как вы знаете, в кинематографии он очень востребован. Так что
1: Ольга Вячеславовна,
2: человек известный.
1: Да, но кто он по национальности был? Потому что все названия, которые перечисляют все словари, энциклопедии, Википедии, это все какие-то совсем странные. Он вообще грек? Современное, что это такое вообще?
2: Скажем так, вот классические греки – это эллины. Да. А он был македонянином, да, или македонцем, можно и так. Это северо-восточные Балканы. То есть эллинами они не считались, однако один из предков Александра Македонского, Александр I, примерно где-то в середине 5 века до нашей эры, отличился тем, что поучаствовал в Олимпийских играх. И вот за это, то есть это было очень почетно, ему дали звание эллина. Но звание эллина, если говорить об этническом происхождении
1: македонцев, то
2: там, конечно, это древние народы, которых сейчас нет, это и иллиры, и фракийцы, да, вот те, кто как раз проживали на этой части Балканского полуострова. Ага. Но эллинами в полноценном смысле слова они не были. Но как раз у Филиппа, отца Александра, и у самого Александра Македонского, вот о котором мы говорим, было страстное желание как раз эллинами стать. И в итоге Филипп начал завоевывать Грецию, а Александр это дело завершил. А так вот этот народ, там, македонцы, они занимались в основном это горный народ, да, это небольшое было государство, горное, была столица Пелла, но тем не менее они были в основном, знаете, пастухами, в меньшей степени землепашцами, потому что меньше там было пахотных земель, но такие достаточно активные, да, были. Очень стремились вот уже люди, которые стали правителями, вот мыслителями, они, конечно, очень стремились расширить свою территорию, поэтому идея вот таких походов и дальше возникла у Александра не просто так, не просто как завоевание, это была целая философия, скажем так.
1: Небольшая путаница возникает, потому что вроде с Римом он не воевал, так? А Римская империя...
2: С Римом нет.
1: Тогда Рим, какое отношение к Александру имеет? Не очень?
2: Рим имеет к Александру то отношение, что, конечно, они о нем писали, и они, в общем-то, как-то были заинтересованы в исследованиях его деятельности, но он шел на восток. Его завоевания были направлены...
1: В Азии.
2: Сначала завоевал Грецию, эллинский мир, и была вот эта идея панэллинизма, то есть вот именно такого панэллинского мира. Mm-hmm. Идея цивилизаторская, между прочим, потому что он
1: ну,
2: считал,
1: как у Ленина.
2: Греция...
1: Панэллинизм не зря похож.
2: Да, она периодически в истории повторяется, эта идея. Вот. И он считал, что это миссия цивилизаторская, что он пойдет на восток и там mm-hmm. будет присоединять варварский мир, поскольку считал Грецию высшей точкой цивилизации. Да?
1: Понятно.
2: Вот, завоевав ее, вроде как... Но на востоке он столкнулся с цивилизацией.
1: Трудностями. Ольга Вячеславовна, у нас время заканчивается. Да. Поздравление Александра Филипповича Македонского. Но я думаю, мы о нем сделаем какую-нибудь большую программу. Все-таки интересно, чтобы до конца разобраться, какие он идеи распространял и почему-то иногда путают, что он Римскую империю создал. Ольга Вячеславовна Сопликина, историк, кандидат исторических наук, была у нас в гостях. Продолжу. Кстати, историческая часть темы будет следующей. Но уже...
0: Все сразу.
1: Но уже на нашей территории, и, как нам стало известно, в Золотое кольцо России включили Тверь. Тоже нужно разбираться, поскольку вроде бы нам всем казалось, что она и была в Золотом кольце. Или сейчас нам предстоит узнать о расширенном списке городов Золотого кольца. Наталья Владимировна Булах сегодня с нами, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца. Наталья Владимировна, здравствуйте. Что у вас там новенького? Кого еще приписали?
3: Здравствуйте.
1: Записали в Золотое.
3: Да, мы с вами уже начали с этого начала года, да, говорить о том, что количество городов в Золотом кольце увеличивается и увеличивается. Сначала нам сказали, что будет еще добавлено 49 населенных пунктов. И вот,
1: ну да, это же не кольцо, это карта года. Метрополитена будет такая. Помните, как она выглядит?
3: Да, такая. Да, и здесь уже да, добавляют Тверь, и так мы понимаем, что это еще не последний город в этом году, который будет добавлен. Вполне возможно, появятся еще города. И мы с вами уже начинаем понимать, что да. это не маршрут, да, у нас, это уже целая макро-территория.
1: Да.
3: Да, да, такой большой.
1: Наталья Владимировна, а у вас есть какие-то или у комиссии специальные, или ребят, которые принимают эти решения, какие качества, или какие, нет, не качества все-таки, количество гостиниц, ну, в общем, какие характеристики должны быть в городе, чтобы его признали ну, таким вот маршрутом туристическим и культурным?
3: Насколько я понимаю, на данный момент конкретных критериев не существует, и это очень грустно на самом деле, потому что это не совсем правильно. Когда туризм был в сфере Министерства культуры 10 mm-hmm. лет назад, тогда были разработаны специальные критерии, по которым принимали новые города в Золотое кольцо, и там действительно было много очень важных, серьезных критериев, как и парковки, гостиницы, наличие туристско-информационного центра и так далее, и так далее. А сейчас, да. насколько я понимаю, больше идет такая политика, то есть она идет от регионов.
1: Ага, то есть ребята сами хотят, да, города? Что...
3: Mm-hmm. Да, предлагает свои варианты, и, соответственно, на федеральном уровне это рассматривается и принимается решение. Но вот что касается Твери, то есть Тверь, она не только соседний регион Тверской области с Ярославской областью, да, то есть мы не только соседи, mm-hmm. но, в принципе, еще есть очень глубокая историческая связь между вот теми городами, которые входят сегодня в классический маршрут «Золотое кольцо». Это Ярославль, Ростов Великий, Владимир, Суздаль. И Тверь, они в свое время все вместе входили в единое пространство Северо-Восточной Руси. Между ними заключались союзы, династические браки, но случались и военные столкновения. Например, в 1375 году был поход на Тверь, в котором участвовали московские и ярославские войска.
1: О, как.
3: И ну, знаете, Наталья самое Владимировна... интересное, что в Ярославле да. до сих пор есть район, который называется Тверицы. Не случайно он так называется, потому что туда именно поселили пленных тверичан после того самого конфликта.
1: Так, ну мы будем следить за развитием событий на Золотом кольце на нашем маршруте, так что мы будем тоже вам иногда позванивать. Пока Тверь поздравляем, раз этот прекрасный город включили в Золотое кольцо России, Союза городов России. Ну что ж, спасибо огромное, я продолжу программу. Все сразу.
0: Все сразу.
1: программа «Все сразу» продолжается. И очень важный для некоторых вопрос, интересный. Он, в принципе, милый, и мы все очень доброжелательно относимся к городским птицам, а именно к голубям. Но иногда к какой-нибудь пятерочке вообще не подойти. Старушки накормят их хлебом, и там все, там просто как по минному полю ходишь. Я не знаю, как это решать. Животных нельзя обижать, это точно. Но тогда мыть, что ли, эти штуки, создавать какие-то, может быть, волонтерские отряды. Андрей Рязанов сегодня с нами, орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук. Здравствуйте, Андрей.
4: Здравствуйте, очень приятно.
1: Когда городские голуби стали городскими жителями? Когда люди стали с ними вообще как-то сосуществовать близко?
4: Это, вероятно, произошло еще в очень глубокой древности, ну, можно сказать, даже со времен неолитической революции, когда уже стали появляться первые города, порядка там 80 тысяч лет назад. Тогда уже сизый голубин, поскольку это изначально скальный
1: лесная
4: вид, да, он селился рядом с человеком. То есть уже как минимум вот эта история, она прослеживается в глубину на 10 тысяч лет. Ну, конечно, там еще глубже.
1: 100 тысяч, как в детском саду говорили. 100 тысяч лет. Ага, сразу, если хочешь как-то масштаб увеличить. И они с нами стали жить, и люди как-то сразу стали им корочки хлеба кидать или нет?
4: А вот это действительно очень, очень интересный вопрос, несмотря на то, что, казалось бы, ну, то, что у нас под носом, к чему мы уже привыкли, вот, к этой птице, а на самом деле, конечно, сизый голубь, несмотря на свою такую, казалось бы, обычность, он является очень загадочной птицей, потому что кроме вот этой древней истории, с ним связано очень много мифов, легенд. Он, ну, пропитывает, можно сказать, собой многие религии.
1: Конечно, даже вот, христианство, голубь,
4: да,
1: всегда
4: забываем, да,
1: рядом.
4: Да, что он является фактически даже символом Святого Духа в христианстве.
1: Mm-hmm. Да,
4: то есть эта птичка очень-очень необычная.
1: Так может, поэтому их не стали убивать, ну, массово, и есть. Потому что, ну, как голубь у тебя везде на полотнах, на иконах, а тут раз его... Ну, иногда только...
4: Да, безусловно, вот в нем какая-то чувствуется вот эта такая глубинная сакральность.
1: Ага.
4: Вроде бы он не является самой интеллектуальной, самой такой таинственной птицей, подобно, например, ворону или сове. Но птица действительно очень синантропная, и
1: это
4: он
1: что?
4: Является таким спутником человека, который не только имеет древнюю историю синантропизации, но еще уже очень давно, с давних времен, причем есть даже, ну, достоверные данные по древнему Египту, это примерно где-то 2500 лет до нашей эры, то есть вот еще этот ранний период, ну, времен фараона Джоса, вот этого знаменитых таких ступенчатых пирамид, ну, не Хеопса известных, а еще более примитивных. И вот, получается, 4500 лет назад уже достоверно известно, что сизый голубь использовался как почтовая птица.
1: А, ну это да, это точно одно из примедений. И тогда вот вопрос у нас где-то минутка. А вообще теоретически, вы же орнитолог, у вас дома ворон живет, вы же за ним убираете. А чем это можно отмывать? Какие средства? Может быть, поможет действительно каким-то местам? Потому что города, в принципе, привыкли. И это Венеция, и Барселона, и в Москве тоже, ну, где-то они, ну, бывают, но их как-то так, ну, может, не так даже и много, как в тех южных городах.
4: А люди, вот еще когда у нас был фестиваль молодежи и студентов в 56-м году, решили, чтобы, так сказать, памятники как-то сохранить от голубей, приманить их на землю. И стали там подкормочные площадки, и вот так постепенно многие памятники, можно сказать, вздохнули по свободе, потому что голуби переместились немножко на другой ярус.
1: Смешно вы сказали.
4: Привлекать, как на сетках.
1: Ну, какие-то юмористы предлагали высекать сразу на Достоевском голубе. Вот, на голове. Но пока до этого не дошли. Как тогда, наверное, мы с химиком поговорим, как помогать, чтобы и голубю было хорошо, и жителям там какие-то каким-то, да, этих площадей или специальных районов, где это все происходит. Но, в принципе, они безобидные, да, я так понимаю? Только я помню, кто на них наезжал. Петр Мамонов покойный, он говорил, голубь источник заразы, но это мы как-нибудь потом обсудим с музыковедами. Вам спасибо огромное за то, что приняли участие в нашей программе. Голубей бережем, относимся к ним аккуратно, ну а о питании голубей как-нибудь тоже в другой раз. Андрей Рязанов, орнитолог, был у нас в гостях.
0: Все сразу.

Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-7425-0.

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв снова прогремел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественные новости». Ранее уже сообщилось о двух взрывах в городе. Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сегодня Минобороны России сообщило, что наши войска беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования нанесли удары по объектам для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса. В порту Черноморск ударными беспилотниками был поражен цех судоремонтного завода. В Николаеве поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, а также судно «Балкер» и два сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты Одесса и Черноморск. Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказания давления на Израиль, чтобы добиться вывода его войск с территории Ливана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Также отметил, что завершение вражды между Ливаном и Израилем является окончательной целью для Бейрута. Президент США может начать диалог с руководителями группировки Хезболла, если его об этом попросит президент Ливана Жозеф Аун, заявил хозяин Белого дома в ходе совместной пресс-конференции с ливанским лидером. Аун находится с воскресенья с официальным визитом в Вашингтоне, в рамках которого в том числе было запланировано обсуждение с американской администрацией вопросов, связанных с урегулированием конфликта и выводом израильских сил с юга Ливана. Китай приветствует решение России продлить безвизовый режим. Такое решение укрепит дружбу и сотрудничество двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИДа КНР Лин Тянь. Напомню, Владимир Путин накануне указом продлил режим упрощенного пребывания наших граждан Поднебесной до конца следующего года. Ранее до этой же даты аналогичный режим продлили китайские власти. Безвизовый режим увеличит число туристических поездок россиян в Китай наполовину до конца этого года. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров России. По словам ее представителей, сейчас растет интерес к материковому Китаю и комбинированным маршрутам Хайнань плюс материк. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ведомство намерено оценить риски возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Одновременно власти Анталии сообщили, что изучают сообщения о случаях заражения россиян. При этом санитарно-эпидемиологическая ситуация на курорте остается нормальной, передает РИА Новости. Ранее телеграм-канал «База» сообщил, что наши туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаги. Этот энтеровирус чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети. При этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики вируса Коксаки, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, используя только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи при купании в бассейнах, стараться не допускать попадания воды в рот.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание, новые подробности ухода Аделии Петросян из группы тренера Этери Тутберидзе. По информации Матч ТВ, спортсменка и тренерский штаб понимали, что Аделия не будет первым номером. Отмечается, что это донесли до Петросян сразу после Олимпийских игр. Скандинавские страны будут до последнего давить, чтобы российских лыжников не было на международных турнирах, заявил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Мы же понимаем, что Россия главный конкурент в лыжных гонках. Допустите нас, уберите сборную Норвегии на следующие 5 лет, и мы увидим, что будет, добавил Большунов. В сборной России по волейболу рассказали о планах по возвращению на мировые турниры. С подробностями Даниил Моногаров.
2: Главный тренер мужской команды Константин Брянский рассказал, что коллектив планирует готовиться к ближайшему розыгрышу Лиги наций. В последние 2 года соревнования проводятся с середины июня по начало августа. Я напомню, после недавнего решения МОК Международная федерация волейбола допустила наши сборные к турнирам во всех дисциплинах. По словам Брянского, в эти дни обсуждаются детали возвращения россиян, и сейчас сыграть первым делом в Лиге наций самый реалистичный вариант. С сентябрьским чемпионатом мира ситуация куда сложнее. Он все-таки пройдет в Польше. Принимающая страна уже отказалась от участия россиян на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Недавно глава Польского союза волейбола Себастьян Свидерский заявил, что участие сборной России не выглядит реалистичным из-за того, что нашим банально не дадут визы для въезда на территорию государства. Тут уже все зависит от того, как руководство мирового волейбола будет реагировать на происходящее и насколько принципиально отнесется к отказу со стороны поляков. Пока российские игроки находятся на сборах в своих клубах, на конец лета, начало осени у национальной команды запланирован один тренировочный цикл. Что интересно, в расположение сборной планируется вызвать только 14 спортсменов.
1: Новости футбола. «Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ботафога» Данила и готов пойти на серьезные финансовые траты, сообщает ESPN. По информации источника, сине-бело-голубые намерены перебить предложение конкурентов за счет зарплаты. Отмечается, что сам Данила хотел бы продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Хоккей. Нападающий Адам Ружечко должен «Спартаку» почти 30 миллионов рублей, сообщает Матч ТВ. Ранее дисциплинарный комитет континентальной хоккейной лиги удовлетворил требования клуба к форварду. Красно-белые в марте расторгли контракт с ним в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. И теперь Ружечко должен перечислить «Спартаку» 2/3 суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
0: Моя.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» и на злобу дня. Середина лета, 21 июля. И сегодня, оказывается, день нездоровой пищи. Что такое здоровое и нездоровое? Мы часто об этом рассуждаем, думаем, иногда даже придерживаемся какого-то здорового питания. Анна Гончарова часто комментирует наши вопросы и запросы. Нутрициолог, эксперт по коррекции питания и образу жизни. Анна Гончарова, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: Нездоровое питание, ну... Мы будем людей напоминать, что это?
2: Какое оно?
1: Слушайте, ну если честно...
2: Здоровое питание.
1: Вот я даже не знаю. Вот здоровое оно для, наверное, мозга, хотя не знаю. Вот я недавно стояла в очередь тут вот в этом, ну, на районе у себя, в ларьке. Не ларек, магазин все-таки. И передо мной стоял мужчина. Ну, ему, он, моего, может, ровесник. И у него в сетке такой железной был набор. Картошка он набрал, взвесил килограмм где-то. Такая чистая, помытая. Вот. Потом были три рыбки, запакованы в такую бумагу. Вот, ну. А потом было... Сейчас скажу, что же там меня удивило еще, кроме рыбы-то. А, сосиски! Сосиски тоже запечатанные какие-то, ну, какие-то фирменные. И шесть пива. Я просто хотела сфотографировать, но мне просто не... это чужие личные границы, просто это был восхитительный набор.
2: Это классика, да, но все-таки давайте обозначим, что такое нездоровое питание. Вообще здоровое и нездоровое питание нужно делить, но если питание, которое сейчас у вас есть, приводит вас к тому, что у вас становится самочувствие плохим, либо это влияет на ваше здоровье все-таки. Mm-hmm. Если это никак, ну, точнее, отражается на вашем самочувствии, это, возможно, развивает какие-то диагнозы, тогда все-таки это нездоровое питание. Все остальное – это вариативность. И вредить себе – это, наверное, да, питаться нездорово. А если иногда проскакивают какие-то, в кавычках, нездоровые продукты, вроде там бургера периодически, да, или какие-то там, какой-то фастфуд иногда, но при этом ваше питание достаточно разнообразное, там есть клетчатка, это никак не влияет там на желудочно-кишечный тракт, нет каких-то болей, да, в эпигастрии, и вы себя хорошо чувствуете, то все в порядке, то есть излишний контроль тоже не нужен. Вот поэтому, чтобы не вредить себе, вы должны себя чувствовать хорошо. И когда мы понимаем, что у нас есть какой-то разнообразный рацион, у нас есть клетчатка, мы же понимаем, что да, там даже самые базовые овощи нужны. Это, по крайней мере, в долгосрочную перспективу влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Это снижает риск развития колоректального рака. Да? Мы же думаем не только здесь и сейчас, что нам сейчас, мы себе сейчас, в данную секунду, чувствуем хорошо. Но что с нами будет через 10 лет такого питания? Потому что иногда, когда мы чересчур часто позволяем себе какие-то более guilty pleasure, такие более желанные, но не совсем полезные продукты, тогда да.
1: Запретные плоды. Назовем это так. Рыбка копчушечка.
2: Да, и тут мы понимаем, что в долгосрочной перспективе это может на нас повлиять. Поэтому тоже не совсем верно думать, что если сейчас и здесь нам хорошо, и мы себя прекрасно чувствуем, что все то же самое будет через там 10, а то через 20 лет. Поэтому здесь вопрос умеренности всегда. Мы всегда говорим, самое здоровое питание – это когда все умеренно. Когда мы себя чувствуем хорошо, у нас есть движение, у нас есть какое-то количество белка, мы все-таки стараемся себя окружить простой едой. Простой – это тоже важно, потому что простая еда – это всегда хорошо. Это какие-то крупы, это какие-то овощи, это все-таки источники белка, рыба, мясо, разнообразные. И это не ультрапереработанная пища.
1: Ну и, конечно, на что первым надо в первую очередь обращать внимание? На внешний вид или самочувствие? Вот хорошо ты себя чувствуешь? Ну да, но если есть там живот
2: если
1: или еще какой-то...
2: Если есть силы, да, есть силы, у вас есть силы, чтобы ходить, двигаться, быть активными. Если нету никаких там болей, это... по крайней мере, да, не вызывает каких-то изменений в вашем организме. У вас есть силы, вы себя хорошо чувствуете, вы хорошо выглядите, это же тоже важно, потому что выглядеть отечно, да, пастозно, когда у нас там какие-то изменения идут, то здесь тоже вопрос, а как вы питались, как вы двигались, это очень важно. И это тоже не всегда, это же тоже первый показатель, когда у нас мы лежим на диване, у нас не хватает даже первично сил лишний раз пройтись с собакой вокруг дома. Или есть одышка, например, но при этом мы думаем, что мы там нормально питаемся, но у нас не болит живот. Ну, допустим, я очень утрирую, но все-таки. Но при этом у нас есть одышка. Это тоже здесь, ну, вызывает вопрос, а какой рацион, а какая активность, а какое движение? И это тоже будет играть такую хорошую роль. Поэтому нужно все-таки здраво подходить к этому, здраво. Мы не говорим про идеальную физическую форму, но все-таки мы должны быть активными, не должно быть одышки в конечном итоге. Мы должны легко переваривать еду, потому что еда же не можем с тяжестью, когда у нас происходит тяжесть какая-то вот после еды. Это же тоже ненормально. Поэтому вот да. Здесь вот этим можно и регулировать.
1: Ну, пару раз в месяц вот ваша коллега,

0: в большом количестве. То есть, на самом деле, поджелудочная железа тоже ведь может нам дать понять, что ей достаточно тяжело. Это может привести к каким-то последствиям. Поэтому здесь, опять же, умеренность. Да, лучше спокойно к этому относиться. Нам ничего, у нас нет ничего запретного. И фастфуд можно есть, но тут тоже вопрос в количестве.
1: Да, частоты и количество.
0: Конечно, частоты тоже объективно понимали, что там пить в огромном количестве масла с картофелем фри в этот момент не будет хорошо.
1: Спасибо вам огромное за комментарий. Нутрициолог Анна Гончарова была у нас в гостях. Ну, я продолжу программу. Все сразу. И последняя новость о том, что причины сильных переживаний болельщиков. С комментариями Оксана Козырева, психолог, автор книг, автор блога «Пора к психологу». Оксана, здравствуйте. Намекните нам, наверное, это очень долгий разговор, почему болельщики так сильно переживают. Это адреналин, это эндорфин. Что там впрыскивается или выливается куда?
2: Да, здравствуйте. Ну, болельщики на самом деле очень сильно переживают на тему любых матчей, на тему своих кумиров по такой очень простой причине, потому что я как раз практически рядом с футбольным полем, поэтому тут немного слышно. Потому что болельщик всегда идентифицирует себя с тем человеком, который очень любит кумира, он его очень возвышает, и поэтому, более того, болельщик, он себя идентифицирует со всеми остальными, с этой огромной толпой людей, которые восхищаются каким-то, не знаю, любимой командой, любимым спортсменом, еще кем-то. Мы в этот момент не просто кого-то любим, когда мы за кого-то болеем. Это определенный идеал перед нами. Это определенная какая-то мечта. Это какой-то человек, в которого мы вкладываем какую-то свою вот личную любовь, вдохновение. Да. И поэтому когда это очень сильно усиливается вот этим вот эффектом, когда рядом с нами еще огромная толпа. То есть вот эта любовь и внутреннее какое-то сопереживание, оно приумножается вот ровно на объем вот этой толпы. Поэтому, ну и более того, все-таки, когда мы болеем за кумиров, мы очень свою жизнь делаем более разнообразной, потому что это очень яркие эмоциональные впечатления, и мы поэтому очень сильно можем включаться туда и помещать вообще все какие-то свои нереализованные желания, сильные яркие эмоции. Это все может погружаться вот в те моменты, когда мы за кого-то болеем.
1: А скажите, а если групповой и там какие-то, ну, это командный вид спорта или одиночный, какие-то эти, почему все-таки у какого-то вида спорта прям тысячи, миллионы фанатов, это из-за зрелищности или из-за общности, что мы такие и нас таких много? То есть это объединение каких-то свой-чужой, вот так?
2: Это правда так, но я предполагаю, что, например, командные и игровые виды спорта, во-первых, там есть предыстория. Ну, то есть, например, если мы возьмем футбол, то это не просто командный вид спорта, а это прямо целая история судеб разных мальчишек. И, как правило, даже в каких-то не самых богатых странах это очень доступный вид спорта, и это что-то, что отвлекает, не знаю, там, от низкого уровня жизни, от плохих компаний, что-то доступное ребенку там в любой стране. Соответственно, мы можем вот к этой истории очень приобщаться, потому что это целое, вот если посмотреть на прошедший чемпионат мира, это прям история стран, история судеб, история преодоления. И вот если брать там Роналду и Месси, про которых, да, вот последние свои матчи они сыграли, люди очень обращают внимание на вот эту вот историю. Например, не знаю, там Роналду, это когда-то был когда-то был мальчиком, не знаю, из достаточно скромной семьи, очень много трудился, и вот он стал кумиром миллионов. То есть это дает нам веру в то, что любая мечта вообще реальна и осуществима. Ну и, конечно, чем больше фанатов, вот эта вот культура фанатская, она же вообще отдельно, она дает чувство причастности к чему-то большому, великому, грандиозному. Вот как чемпионат мира, да, это такое нечто.
1: Ой, у нас так быстро закончился первый тайм. Ну что ж, спасибо вам за комментарий. Оксана Козырева, психолог, была у нас в гостях.
3: «Маяк». С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.

0: опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Слушайте, ну не возьмут вас на эту работу, ничего страшного. Значит, вы для этой работы не нужны, нужны для другой. Найдется компания, в которой вы, ответив на тесты честно, правильно, искренне, и так, как вы это можете сделать, нужен будет именно ваш опыт, именно ваш багаж, именно ваши реакции.
0: Чего от нас на самом деле ждут, принимая на работу? Видеоподкаст «Собеседование» на медиаплатформе «Смотрим».

0: сразу.
1: Все сразу. Программа заканчивается. Ну и в конце музыкальный номер. Я вот как раз вспомнила и болельщиков, и болельщиц, которые выбирали себе тоже любимого футболиста за эти две недели, которые смотрели телек. Ой, ну конечно. Ну давайте я за себя скажу. Конечно, это Джуд Беллингем. Это невозможное что-то. И как он выглядит, и как он к родителям, и к маме относится. И как вообще он это все исполнил, исполняет. Конечно, испанцы молодцы, у всех были и звезды, и мегазвезды. Но я тогда поставлю Beatles Hey Jude, потому что его назвал папа как раз в честь этой, видимо, песни, потому что мама у него из одной стороны части света, а папа как раз, по-моему, ирландские корни имеет. Как бы там ни было, Hey Jude, и Jude — это прекрасно, на мой взгляд. Ну, а вы, девчата, вспоминайте, как он выглядит, особенно когда... Ой, не буду даже это, сами посмотрите в интернетах. Я не знаю, у парней, наверное, другие чувства, но я оставлю этот вопрос в воздухе. Тогда Beatles, и всем всего.

0: Маяк. Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
1: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы». Экскурсия для души.
2: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по трем портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, передает Минобороны. Для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие воздушного базирования. В Одессе были поражены объекты инфраструктуры государственного предприятия «Морской торговый порт Одесса», которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного значения в порту Черноморска. Целью стал цех судоремонтного завода. В Николаевском морском торговом порту был поражен сухогруз в момент разгрузки груза, предназначенных для ВСУ. Кроме того, на морском переходе в районе Одессы поражены судно типа «Балкер» и два сухогруза, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО хотят разместить на Украине свои военные контингенты. И это уже не мечта, а реальные планы.
2: Ну, она, к сожалению, не странная. Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно, речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится.
0: Песков также сообщил, что Владимира Путина пока не планирует контактов с новым премьером Великобритании Энди Бёрном. Вместе с тем в Москве фиксируют заявление нового главы британского правительства. Представитель Кремля напомнил, что одним из первых его действий были заверения в безоговорочной поддержке Украины и, соответственно, намерение Лондона делать дальше все для продолжения войны. Житель Константиновки в ДНР совершил буквально невозможное. Он связался с российскими военными, чтобы сообщить о мирных жителях, остающихся в городе, с помощью спутникового интернета Starlink, установленного на украинском гексокоптере «Баба-Яга». После этого наши бойцы организовали эвакуацию группы гражданских. Об этом Егор Паршин сам рассказал ТАСС. Он пояснил, что смог выйти в интернет, когда рядом завис дрон «Баба-Яга» с терминалом Starlink на борту. Через мессенджер Telegram Паршин отправил сообщение командованию 4-й бригады Южной группировки войск. После его обращения за гражданскими прибыли разведчики из подразделения 1465-го полка, которые убедились в достоверности информации. Затем в группе вышли военнослужащие подразделения «Ахмат». Они передали гражданским рации, обучили их пользоваться средствами связи и объяснили, как правильно передвигаться по заминированной местности. Так мирные жители были выведены в безопасный тыл. Рост инвестиций в основной капитал Еврейской автономной области составил 35%. Об этом губернатор региона Мария Костюк сообщила президенту Владимиру Путину во время встречи в Кремле. Глава государства назвал этот показатель хорошим. Костюк рассказал, что такой результат стал возможным благодаря логистике, и эту сферу сделали ядром экономики региона.
3: ВРП мы за прошлый год у нас увеличился на 4,4%, и даже в рамках среднестатистических по России, по Дальнему Востоку мы достаточно достойны. По промышленному производству у нас тоже как бы сегодня есть достаточно активный рост. У нас вот инвестиции в основной капитал это плюс 35%.
4: 35%. За счет чего?
3: Вы не поверите, для нас тоже было открытие логистика. Мы думали, горнодобывающая основная история, сделала на ней упор, а потом проанализировали, поняли, что это логистика. И это нам сейчас позволило немного трансформировать вообще само основное ядро по Еврейской автономной области. Мы поняли, что логистику надо ставить в основу всего. И трансграничный мост сегодня. И в прошлом году мы получили ваше поручение, спасибо большое, как бы по строительству нового автомобильного моста. И это уже интерес такой со стороны Китайской Народной Республики, потому что они со своей стороны уже даже коммуникацию подвели в ожидании.
0: На встрече с Костюк Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в Еврейской автономной области. Глава региона рассказал, что за прошлый год в области вдвое нарастили темпы по капремонту школ. Кроме того, по ее словам, был отремонтирован детский сад. Еще есть над чем работать, отметил президент. Виновных педагогов, которые били и оскорбляли детей в детском саду в Сочи, уволили после служебного расследования в образовательном учреждении. Об этом сообщили РИА Новости в городской администрации. Сочинская полиция ранее сообщала, что матери обратились к ним с заявлением, в котором рассказали об избиениях и оскорблениях, происходивших в детском саду в отношении их детей. Ранее и телеграм-каналы писали о том, что воспитатели сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников. Мэрия утверждает, что факты о данном инциденте были подтверждены частично. Температура воздуха в туристической турецкой провинции Анталия завтра достигнет 52 градусов на солнце, а ближайшие 48 часов станут критическими из-за экстремальной жары, высокого риска лесных пожаров, заявил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ. По словам метеоролога, температура воздуха в тени в этой провинции плюс 40-44. Это значительно превышает климатическую норму. Специалист призвал жителей и туристов избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать особую осторожность при обращении с огнем. Турция с конца июня находится под воздействием продолжительной волны жары. В последние недели в ряде провинций, включая Измир, Биледжик и Анталию, произошли крупные лесные пожары. Эти и другие новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дожди, температура воздуха плюс 18-20, в Москве плюс 23-25, временами дождь.
1: Маяк.

0: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня мы принесли вам очередной текст из сокровищницы духовного знания.
1: Великолепно, спасибо.
0: Что за реакция?
1: Я не ожидал просто настолько интенсивного входа в передачу. Нет, прекрасно, сокровищница мирового духовного знания.
0: Да.
1: Да, все верно.
0: Да, сегодня мы с Ладом будем читать совсем небольшой, очень скромный по размерам текст из древнеиндийского корпуса Упанишад.
1: Буквально 18 стихов.
0: Да, это Иша Упанишада в новом переводе.
1: Угу.
0: Лад?
1: Да. Начинаю?
0: Ну, ты можешь предуведомление прочитать переводчика.
1: Предуведомление. Иша Упанишада называется по ее первому слову. Иша или Ишвара – повелитель вселенной. Она была записана в середине первого тысячелетия до нашей эры и принадлежит к основным Упанишадам. Махатма Ганди считал, что Иша Упанишада – самая важная из Упанишад, потому что ее мудрость – суммарная мудрость всех. Он писал, если бы все Упанишады и другие священные писания неожиданно превратились бы в пепел, и только первый стих Иша Упанишады остался бы в памяти людей, индуизм жил бы вечно.
0: Угу.
1: Первый стих, буквально два предложения. По мнению Ганди, достаточно для сохранения религии.
0: Ну, на самом деле, мы тут сталкиваемся с тобой с классической структурой духовных текстов. То есть, если мы с тобой возьмем, скажем, Лао Цзы Дао Дэ Цзин, да, то первая глава вмещает в себя всю книгу, а первая строка вмещает
1: центр,
0: всю первую...
1: Центр лабиринта, да, который начинает разворачиваться вокруг.
0: Да, то же самое с книгой «Перемен», то же самое с Нагорной проповедью Христа. То есть можно из всего христианского корпуса текстов оставить только Нагорную проповедь и как бы сердце, да, вот этот вот мотор, не знаю, какое слово подобрать, да, будет в себя вмещать все. Вот такая фрактальная
1: структура. Ну, даже можно до одного предложения свести, да, что Бог есть любовь, и этого достаточно. Все остальное из этого
0: дальше
1: выводится.
0: Разворачивается.
1: Угу.
0: Все, да.
1: Как цветок лотоса.
0: Да. И я еще зацепился за фразу «повелитель вселенной» Ишвара. Да? Вот слово «повелитель вселенной», мы же обычно это словосочетание воспроизводим, воспринимаем через как бы власть.
1: Угу.
0: И так и надо, мне кажется, воспринимать это словосочетание, но разве что слово «власть» нами воспринимается как сила обычно, в первую очередь, да, как приложение некой силы, и в первую очередь силы физической, наверное, да, но здесь речь о власти тоже как о силе, но о власти метафизической. То есть, в принципе, все Упанишады, посвящены одному и тому же вопросу, как и предыдущий текст, вот, который я упоминал, да, это о том, как научиться властвовать над самим собой.
1: Ну или по-другому, если переформулировать этот вопрос, почему есть то, что есть? Это же то же самое.
0: Да, да, это правда, да. То есть вот уметь стать самому себе хозяином или хозяйкой, как хотите, это, наверное, если вот духовные вопросы как-то пытаться, да, до формул выводить, таких понятных, наверное, это один из главных вопросов. Что такое быть хозяином самому себе? Каково это?
1: Или что такое быть, опять же?
0: То же самое, да.
1: Да? Это вопрос ты задаешь? Или это риторическое восклицание?
0: Нет, это как, мне кажется, это та самая формула.
1: Угу.
0: И пока мы не начали читать, я вот сейчас задался следующим вопросом. А почему у каких-то людей вообще возникает эта потребность?
1: Стать самому себе хозяином?
0: Да. Потому что на самом-то деле мы это видим с тобой в самых разных сферах жизни. Например, человек идет в фитнес и хочет стать как бы хозяином собственного тела, да, он хочет его возделать каким-то образом, чтобы себе нравиться, чтобы управлять им, следить за питанием, скажем, да, или скачивает или покупает список обязательных книг для чтения. Ведь это тоже попытка, значит, управления чем-то, да? В данном случае управление знанием.
1: Но ты думаешь, это то же самое управление?
0: Я думаю, это последующее, да? То есть это, мне кажется, знаешь, проекции. То есть я не могу пока дойти до вопроса. что я хочу управлять собой на метафизическом уровне, поэтому, ну, я хотя бы буду управлять собой на финансовом уровне, на материальном уровне, да, на телесном уровне, на интеллектуальном уровне. А духовный уровень настолько абстрактен. То есть я знаю, что если я буду ходить в фитнес и правильно питаться, или там заниматься спортом, хотя бы ходить каждый день по там сколько-то километров, то я буду лучше чувствовать свое тело и им управлять. Да? То есть мы видим действия и результаты вот этого действия. А интеллектуальная работа точно такая же. Если я буду читать много книг, работать с книгами, работать с источниками, с материалами, встречаться с интересными людьми, набирать знаний, да, то я стану умным человеком.
1: Но здесь уже более абстрактно. Меньше гарантий.
0: И тем не менее, да, люди же подписаны на разные каналы, группы, где рассказывают интересные факты о мире, где люди подписаны на читают нонфикшн литературу.
1: Экспертов
0: зачем?
1: Читают,
0: экспертов,
1: да?
0: Читают. То есть это с политикой то же самое, да, вот это желание как бы властвовать над чем-то. И это всегда, мне кажется, последуешь как бы отпечаток вот этого вот глубинного, может быть, часто незамечаемого желания властвовать над самим собой.
1: Прекрасно.
0: И еще одну вещь хочу сказать. Что точно так же, как человек хочет властвовать над собственным телом или над собственными знаниями, да, точно так же в этой власти очень сложно удержаться. То есть тело приходит в негодность, сад, за которым ты ухаживаешь и бросаешь его, зарастает, да, интеллект тоже проседает, потому что знаний все время накапливается все больше и больше, и, понимаешь, да? И в какой-то момент то, что ты знаешь о мире, это может устареть или быть неполной картиной мира.
1: И что?
0: И точно так же и духовные практики. Если ты их бросаешь, да точно так же, как сад, приходишь в негодность. То есть удивительно то, что ничто не удерживается само собой. И в этом феномен текста, как мне кажется, и вообще чего-то, что может...
1: Который как динамо-машина позволяет удерживаться,
0: ну, то есть,
1: раскручивает
0: нет,
1: меня
0: то есть,
1: в определенную частоту.
0: И это если я раскручиваюсь, я про то, что мы можем в тексте нечто зафиксировать. Понимаешь?
1: Выписать истину.
0: Ну, мы сейчас будем читать текст, которому там без малого 2500 лет,
1: да.
0: А скорее всего больше, потому что это он был записан. И вряд ли человек вот так с листа взял и все записал, не правда ли? Там же не раз говорится, так нам сообщали древние, да? Вот. И вот это такой нюанс, мне кажется, может быть, и в этом есть какой-то смысл наших радиопередач, для меня в том числе, что постоянное вговаривание, или как Рамакант Махарадж говорил, вдалбливание себя самого в это вопрошание.
1: Иногда получается, и прям получше себя чувствуешь после эфиров, чем до них.
0: Да, понимаешь? То есть, и поэтому, если меня спросят, Артём, а для кого вы делаете эфиры на деньги налогоплательщиков? Ну, самый честный ответ будет, конечно, для себя.
1: Ну, как и все остальное, на самом деле, в этом мире. А это единственный честный ответ. Как это наука, это способ удовлетворить свое любопытство за счет государства.
0: Или вот еще одна мысль, да, детей часто называют эгоистами. Меня в детстве называли, ты эгоист, не знаю, говорили тебе, что ты эгоист в детстве или нет, но мне кажется, такое общее место. Детям часто говорят, вы эгоисты. А я как-то задумался.
1: Учителя обычно говорят такое.
0: Ну, мне мама много говорила. Моей супруге мама также говорила, ты эгоистка там, да? Ну и много кому в детстве говорят, что
1: так,
0: вы эгоист.
1: Да.
0: Но я подумал, на самом-то деле это абсолютно правда. И особенно у маленького ребенка, кроме вот этого ноготы его эго, вообще больше ничего нет. И совершенно естественно быть эгоистом. Но мы это потом перерабатываем в такой пласт гедонизма, какого-то...
1: Наплевательского отношения к остальным.
0: Да, но на самом деле, вот когда человек воспитывается в любви к собственному эго, в какой-то момент он же ведь уходит от этого эго, да? То есть он перерастает его, если дать. Я вот, мы пока не начали читать еще одну. Вот ты видел, я в своем внутреннем тростнике выложил фотографию своего дневника школьного за 10 класс.
1: Видел?
0: Видел. Посмотрел, да?
1: Да.
0: То есть я... у меня просто мама почти все мои дневники сохранила. И я их там полистал, значит. Вот я открыл за 10 класс. Такого наплевательского отношения к школе я даже не мог представить сейчас. Вот,
1: о себе, вспоминая себя, да?
0: Ну, то есть за весь дневник я заполнил там полторы недели, и то одну неделю я первую заполнил в сентябре, а одну неделю я заполнил вымышленными предметами. Топология, магия, там, кинематика, энтомология, фетишизм, там еще предметы. В списке учителей у меня были вымышленные персонажи, и там куча замечаний. Я к чему? К тому, что я подумал, куда мать смотрела. То есть я целый год не то что не заполнил дневник, я вообще не учился. Это я еще без троек закончил в 11-м. То есть она где-то, то ли она так много работала, то ли ей действительно было как-то спокойно за меня, она не мешала мне жить в 10-м классе. То есть это, как понимаешь, да, какое-то доверие.
1: Это подарок просто.
0: Да, и я просто смотрю на это все. Вот мне бы хватило, например, да, мужества, да, так как-то сыну сказать, да, как бы...
1: Живи, как живешь.
0: Да-да-да. Совершенно поразительно. Я понимаю, что вот эта история, и учителя как-то меня там, и главное, терпели, а потом смотрю, там, ведомость оценок. Да нормальные оценки в итоге. Какой-то, то есть, вот так смотришь, какой-то вот мрак полный, да, там, пустое расписание, двойки, замечания, а потом вроде как норм вырос, да, ну, грубо говоря, понимаешь? И вот это поразительно.
1: И обратная ситуация, да, идеально заполненный дневник, все пятерочки, потом апостол Петр смотрит на входе в свою обитель.
0: Ты жил вообще?
1: Табель мне школьный принес. Молодец.
0: Я к чему это? Что вот подростковый возраст, это же вот прям прямое прохождение сквозь огонь эго. Я к этому. Вот дать родителю пройти своему ребенку сквозь огонь эго и при этом еще не бросать его. Понимаешь, это же мама всегда еще рядом была. Ну, ты понимаешь, да? То есть как-то быть внимательным, но только там, где нужно.
1: Да, я понимаю.
0: Да? Вот, и вот пройти сквозь этот огонь эго, конечно, ну, это мне подарок с небес просто был даден. То есть я в этом смысле был жуткий эгоист. Я не уважал учителей, я презирал одноклассников, я там много чего думал о мире, я себя всячески... При этом, посмотри фотографии, ну, выглядел я чудовищно.
1: Вы нас черненьким полюбите, ты прям по-достоевскому.
0: Типа того, да.
1: А с другой стороны, хороших и приятных очень просто любить, да? Вы попробуете вот с неудобным ужиться.
0: И при этом меня любили, и девчонки любили, и учителя, и мальчики, друзья были. То есть как-то вот... Не знаю, мне кажется, мы, особенно за последние вот сколько, 15 лет, сколько я в школе работаю, очень сильно изменилось отношение родителей. Как-то напряжения стало много.
1: Они вот, Упанишады, потому что не читают. Мне
0: так
1: кажется,
0: мы тоже
1: многие...
0: с тобой... Вот, знаешь, сколько раз я садился читать Упанишады?
1: Сколько?
0: 3 раза.
1: Так.
0: И вот только этот перевод я смог...
1: осилить. Первые 7 Упанишад.
0: Воспринять. Я не все прочитал еще вот.
1: Ага.
0: Да, я прочитал 2 Упанишады.
1: А тут очень хорошее в предисловии говорится. Вот смотрите, вот литпамятниковский перевод.
0: Вот
1: как,
0: тот, что
1: как
0: у меня
1: начинается.
0: Дома есть.
1: Иша Упанишады, собственно. Вот то самое, про которое Махатма Ганди говорил. Точное, говорит перевод, но сухофруктный. Владыкой окутано все то, что движется в мире. Наслаждайся же отречением, не влекись к чужому добру. А вот новый перевод. Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желая ничем владеть, и радуйся, живя в мире.
0: Вот я бы хотел прокомментировать, на самом деле, эту разницу. Дело в том, что первый перевод, безусловно, точнее, да, он дословнее.
1: Угу.
0: И, казалось бы, у многих это будет вызывать нарицание. Какое право имеет переводчик упрощать или адаптировать? Но вот тут интересный нюанс именно касательно индийской культуры вообще и буддизма,
1: да и
0: индуизма.
1: Да не только индийский, на самом деле.
0: Ну,
1: мне
0: это,
1: кажется,
0: это прям не европейская тема.
1: И если бы он был сухой...
0: Не-не,
1: и...
0: я не про это. Ага. Я именно про перевод.
1: Да-да, давай.
0: Что восточная культура очень спокойно относится к изменению. К изменению... То есть ты можешь переделать весь текст, но если ты ухватил вот это сердце... Это то, что сотворило из христианства крестовые походы.
1: О чем мы вообще говорим? В буддизме могут быть гуру, учителя неграмотные, не читавшие текстов. Главное, что они понимают, о чем идет речь, и могут сами пересказать.
0: Где ты это прочитал? Это очень интересная мысль.
1: А где я это прочитал? Это был вопрос «Что, где, когда?». Недавно мне попался в канале Philosophy Today. Вот, и там был вот такой вопрос, что...
0: Классно.
1: Другое отношение к текстам, другое отношение...
0: А Philosophy Today потихонечку начал буддизм уже там они изучать? Надеюсь.
1: Немножечко.
0: Да, слава тебе, Господи.
1: Скоро и в людей могут превратиться.
0: Смешно. Вот, и вот это спокойное отношение к данности мира, что кто-то ее может переврать, изменить, или даже улучшить, или ухудшить, всему должно быть свое место, и все это естественно. И насколько наша борьба за вот как нам пишут, это не точное употребление слова. Вы ошиблись в ударении.
1: Но вы же поняли, что я имел в виду?
0: Я не представляю, чтобы в Индии мне такой комментарий написали.
1: И для того, чтобы вы поняли, что я имел в виду, вы должны были войти в мою ситуацию, да? И получается, тогда не важны вообще слова.
0: Да.
1: И нам довольно сложно в европейской традиции помыслить, что любовь может или стихи из любого ссора расти. И что тема вообще не важна. Важно, как она раскрывается и какие сопряжения возникают, например, между героями сериала. А сериал может быть о чем угодно. О футболе, об убийстве, о любви, о саде, о кухне.
0: Я вот, знаешь, еще вспомнил это состояние, когда вот ты с женой разговариваешь или ссоришься, да? Ну, не обязательно ссоришься, это какой-то напряженный разговор. И ты понимаешь, что она не хочет тебя слышать, а, например, придирается к словам или к интонации, или к тону, понимаешь, да?
1: Да, вот отвратительно.
0: То есть, и ты говоришь, ну ты же понимаешь, что я говорю.
1: Я да, начал переспрашивать недавно, я говорю, ты это серьезно имеешь в виду? Или ты ерничаешь? Она говорит, я ерничаю.
0: Да,
1: я
0: ну,
1: говорю,
0: то есть
1: ну ладно.
0: Вот, и вот это, конечно... наше европейское прям вот... Это как бы, знаешь, как будто бы мы от смысла защищаемся словами. То есть от содержания мы прячемся за формой.
1: Это очень точно.
0: Да?
1: И очень юридически.
0: Очень, да, очень, очень юридически.
1: Нам сейчас пора на новости прерваться. К нашей чести мы успели прочитать в этой части один стих из 18, что немало, зная нас с тобой. Вернемся после новостей.
2: Себя, если сможешь.

0: Деньги – зло. Но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские истребители Су-34 10 авиабомбами ФАБ-200 уничтожили три пункта временной дислокации 63-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 15-й отдельной.

0: 500 был полностью разрушен по внутренней дислокации 65-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Ситуация на топливном рынке начнет радикально меняться в плане цены и поставок в ближайшее время. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер также призвал депутатов способствовать решению насущных вопросов с топливом в России, а не заниматься демагогией. По его мнению, нужно и людям объяснять это, независимо от партийной принадлежности. Он отметил, что правительство предложило вариант решения, и не надо откладывать на потом его принятие. Володин также призвал коллег подобные предложения больше не выносить на обсуждение. Госдума на заседании сегодня приняла во втором и третьем чтениях закон с поправками в налоговый кодекс, предложенными правительством для стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Во время дискуссии несколько депутатов высказали мнение о необходимости дополнительного обсуждения этих поправок. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей в центре детского отдыха «Северный Артек» в Архангельской области. Сообщили в региональном следственном комитете. Пострадали 13 детей, трое взрослых. Возраст детей, которые заразились интровирусной инфекцией, 7-8 лет. Смена в лагере завершена досрочно. Дети отправлены по домам, а госпитализированных не сообщается. Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Изъяты необходимые образцы, истребованы документы, назначены экспертиза. Глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев, планирует увеличить число зрительских мест в Большом театре более чем вдвое, с 2,5 до 5-6 тысяч. Работа над этим идет, сказал Гергиев. Он напомнил, что ранее процедуру расширения с 1700 мест до 6 тысяч прошел Мариинский театр. По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в его репертуар было введено 35 номинований, а также одноактовые балеты. Это огромная работа, сказал Гергиев. Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, температура днем плюс 18-20 градусов. При этом ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Москве завтра также будет облачно, кратковременные дожди. Ночью температура воздуха плюс 16-18 градусов, а днем до плюс 25. Давление будет падать, составит 741 миллиметр ртутного столба, это ниже нормы. В эти минуты в российской столице плюс 22 градуса.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин озвучил медальный план команды на чемпионат Европы, который пройдет в Париже с 10 по 16 августа. Все находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Ставим план 20 медалей. Как минимум половина команды должна зацепиться за награды, отметил Шишин. Бокс. Дмитрий Бивол намерен отказаться от обязательной защиты своего титула в полутяжелом весе по версии WBO против британца Каллума Смита. По словам промоутера Эдди Хирна, команда российского боксера дала ему поручение начать переговоры о проведении третьего боя с еще одним российским боксером Артуром Бетербиевым. Именно этот поединок является приоритетным для Бивола. Ранее WBO обязала стороны Бивола и Бетербиева начать переговоры и дала им срок до 26 июля на достижение соглашения. Футбол. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси официально признан лучшим игроком прошедшего чемпионата мира по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: В масштабном голосовании приняли участие 472 журналиста из 121 страны мира. 39-летний аргентинец набрал 1179 очков, уверенно опередив своих главных преследователей. Второе место в вопросе спортивных журналистов занял французский Лиан Мбаппе, а замкнул тройку призеров англичанин Джуд Беллингем. На полях Северной Америки Лионель Месси продемонстрировал

0: феноменальную результативность, забив 8 мячей, завоевал серебряную медаль турнира. Теперь на счету гениального нападающего 125 голов в 207 матчах за национальную команду. За свою карьеру Лео дважды выигрывал Кубок Америки, становился чемпионом мира в 2022 году, ну а теперь добавил в свою коллекцию наград второе серебро мировых первенств.
1: «Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ботафога» Данила и готов пойти на серьезные финансовые траты, информирует ESPN. По информации источника, «сине-бело-голубые» намерены перебить предложение конкурентов за счет зарплаты. Скандинавские страны будут до последнего давить, чтобы российских лыжников не было на международных турнирах, заявил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Мы же понимаем, что Россия главный конкурент в лыжных гонках. Допустите нас, уберите норвежцев на следующие 5 лет, и мы увидим, что будет, добавил Большунов. Новости хоккея. «Спартак» подписал контракт на 2 года с 28-летним канадским защитником Уиллом Райли, который дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, играя за шанхайских «Драконов». Тем временем Адам Ружечка должен «Спартаку» почти 30 миллионов рублей. Ранее дисциплинарный комитет КХЛ удовлетворил требования клуба к форварду. «Спартак» в марте расторг контракта в связи с нарушением обязательств со стороны Ружечки, и теперь он должен перечислить «Спартаку» 2/3 от суммы зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Приступим к чтению текста тогда, да?
1: Да, но сначала хочется... Что такое Упанишады? Да? Упанишады переводится примерно, опять же, по смыслу, а не по сути, как знание, которое передается от учителя к ученикам, которые сидят у его ног.
0: Упанишады дословно переводится «ног учителя».
1: «Ног учителя», да. Вот Ади...
0: Как у Кришнамурти-то, собственно.
1: О, «Ног учителя», так и называется это... книга. Да. Ади Шанкарачья в 8 веке, великий ученый, объяснял слово «Упанишады» как...
0: Шанкарачарья.
1: Шанкарачарья, да. Объяснял слово «Упанишад» как знание брахмана, уничтожающее невежество. Это для того, чтобы вы понимали, чем мы здесь сегодня занимаемся.
0: Но это же абсолютная история про отношения Христа с фарисеями. Ну, дальше мы это все увидим. Ладно, давай читать.
1: Давай. «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желай ничем владеть, и радуйся, живя в этом мире».
0: Первая строчка. Вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. Это же...
1: Оно же.
0: Оно же.
1: Будем комментировать или потом вернемся?
0: Не-не, я думаю, что этот текст особо не имеет смысла целиком скопом читать без комментария. Там же нет сюжета как такового, да. Мы можем вот по порядку идти, да.
1: Ну, тут же сразу же возникает оговорка. Да, отрекись от всего материального, и мы сразу думаем о бедности. Мы сразу можем вспомнить слова Христа, например, который тоже какие-то отношения имел с этой самой бедностью. Но мне кажется, это про другое. И мы это увидим дальше в тексте, да. Что материальное – это буквально материальное.
0: Я бы еще хотел дать комментарий к первой строчке. «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь». Из этого мы делаем следующий интересный вывод. «Во всем, что не движется в мире,
1: не пребывает
0: Господь». И еще «Господь не пребывает в том, что не является всем».
1: Угу.
0: То есть это... У меня, мы как бы так, наверное, узоры плетем, но это же вопрос древнегреческий о бытии и небытии. Точно так же, да, что бытие все, небытие ничто. И о небытии невозможно ничего сказать. Даже называя небытие небытием, мы как бы его включаем в бытие, при этом не включая ничего. Вот что я хотел сказать. Поэтому из этого следует, что движение жизни, короче говоря, да, что такое движение? Это то, что...
1: Это тавтология буквально, что способно, движение есть,
0: да,
1: жизнь.
0: То, что способно на изменения. Да.
1: Да, отрекись от всего материального, не желая ничем владеть, здесь сразу же какие-то мерседесы с квартирами представляются перед взором. Но речь же не про это.
0: Нет, речь вообще про все.
1: Не желай ничем владеть. То есть можно вообще слово «ничем» убрать, не желай владеть. И тогда вопрос, что такое владеть?
0: Вот это интересный вопрос, потому что первый вопрос, который я задал, что такое быть хозяином самим собой.
1: Я тоже,
0: да,
1: сейчас этим сейфмовал.
0: То есть, и ты понимаешь, что такой же парадокс, как пройти сквозь эго и освободиться от него, да? А убить в себе Бога, чтобы прийти к Богу. Я так перефразирую часто цитату из Евангелия от Матфея. А, и здесь то же самое. То есть тебе... Нужно сначала овладеть всем, чтобы перестать им владеть. То есть вот этот... И мне это так прочитывается. То есть если я найду себе возможность быть хозяином самому себе, только тогда я смогу от себя самого отречься. Понимаешь?
1: Отстать.
0: Да. От чего я буду отрекаться, если я не знаю от чего? Это же естественно. Говорят, да, правильно, отрекись от материального. Господи, у меня никогда не было вот материального такого, да, а я знаю, что оно есть. Как я от него могу отречься? А человека часто отравляют именно мечты о несбыточном.
1: И живем на 3%, да, тогда?
0: Ну, типа того. Думаю. Не знаю, как ты высчитал эту цифру, конечно.
1: Ну, в среднем такое.
0: В среднем?
1: По больнице, да.
0: Понимаешь, и это такая удивительная вещь. И это же благодаря несрогадати мне открылась эта мысль. То есть я никак не мог в буддизме это понять.
1: Симпатенту очень легко быть праведным в отношении секса, да?
0: Да, ну это как евнухи. Вот.
1: Ага.
0: Да, но, да, то есть вот как... Вот, то есть освободиться от чего-то можно только, если ты это... Этим стал обладать.
1: А если не обладаешь, то и вообще не думай об этом. А то ходят, там, ну, рассказывают, порицают, да, а вот эти вот.
0: Да, и вот я как это меня совершенно удивило, потому что обычно людям люди, я просто изначально воспринимал вот эти буддийские, индуистские мысли, да, истины, о том, что вот просто надо себя заставить отречься или стать тем, кто может отречься. Но как стать тем? Тебе нужно понять, от чего ты отрёкся. То есть,
1: когда ты сел в трусах в квартире и говоришь, я теперь евнух, аскет, да, и тебя жена бьет скалкой по голове, жена в этом смысле буддийский учитель.
0: Она права.
1: Она права. Иди на работу.
0: Да.
1: Все так.
0: Мне тут рилс попался смешной, значит, мужчина подходит к дивану и подпись, когда жена дома, ты решил отдохнуть, он только садится на диван, тут же голос жены, иди вставай сюда, иди, он встает, тишина, он так смотрит на диван, рукой трогает, опять голос жены, иди, иди, убирайся, иди, значит, мусор выкинь, он руку так от дивана убирает.
1: Я другой похожий видел, там мужчина спит, надпись, это единственный выходной у тебя на неделе, и ты хочешь выспаться, будильник стоит рядом, 8:30 утра, тихо, мирно спит, подходит тихо, жена смотрит на него так любовно и одной рукой начинает обои отдирать от стены. Представлены, в общем, к нам специальные люди.
0: Да, ангел-хранитель.
1: Да, отрекись от всего материального, нежелания ничем владеть и радуйся, живя в этом мире. То есть, мне кажется, что здесь три раза в первом стихе одно и то же говорится.
0: Да.
1: Но с разных сторон, да? Хочешь... Через движение и Господа. Хочешь через отречение и желание, нежелание владеть. А хочешь через радость. Потому что радуйся, живя в этом мире. Нам же очень часто кажется, что был бы другой мир, мы бы радовались. А как можно радоваться, когда мир такой вокруг нас? Да? И посмотрите вокруг, что происходит. А прямо говорится, радуйся в этом мире, живя.
0: Да, и тут еще первое и третье. Первое предложение и конец второго предложения связаны. То есть, живи в этом мире. В каком мире? В том, в котором что-то движется.
1: В котором пребывает Господь.
0: Да, поэтому, если ты не отрекаешься от материального, желаешь всем владеть и не радуешься, ты живешь в мире, который не движется.
1: Ты чем вообще занимаешься?
0: Ты живешь в мире, который не движется. И вот эта радость, это же абсолютно христианское состояние.
1: Угу.
0: Благая
1: весть. Благодать.
0: Благодать. Потом сорадуется истине. Это слово часто используется в Новом
1: радость
0: Завете.
1: Радость – критерий истины,
0: да.
1: Как говорил Мамардашвили.
0: Кстати говоря. Причем это большая разница от, например,
1: счастье.
0: Слова «увлеченность» или «счастье». Да, именно это интересно. Да. Ну, на самом деле, можно вообще целый эфир сделать только по первому стиху.
1: Да, можно целый индуизм сделать по первому стиху,
0: да.
1: как мы узнали от Ганди.
0: Да, живя в этом мире. А это очень сложно. Вот на самом деле, на первый взгляд, радуйся, живя в этом мире. Фу! Вот ты много знаешь людей, у которых это удается, которым это удается.
1: Всегда? Перманентно?
0: Ну, хотя бы по большей части.
1: Я знаю некоторых людей.

0: фарисейских, про то, что как хорошо, что сын здоров, например.
1: Нет.
0: Нет? А у меня бывает, мне так радостно от этого
1: становится. А, это постоянно.
0: Вот.
1: Это постоянно. Это я постоянно. Это
0: просто
1: вот я
0: на него же можно ругаться легко.
1: Как я у Махараджи прочитал, что желай того, что имеешь, и не желай того, что не имеешь. Я постоянно теперь это практикую, честно говоря.
0: Вот, я про это говорю. Это же радость.
1: Да, это радость большая.
0: В автомобиль садишься, я думаю, какая у меня хорошая машина.
1: Ну, это всегда практика.
0: Я в
1: ней 10
0: лет сажусь в одно и то же.
1: Всегда практика.
0: И я 10 лет ей радуюсь.
1: Всегда практика. Всегда, вот ты должен это заметить. Конечно. Сколько раз я на эфире говорю, как хорошо, что я работаю на радио. Вот это же, конечно... Нет, это да, ну...
0: Ты еще и благодарить начал? Раньше ты такой, вообще могу не работать. Можешь, конечно, никто не сомневается. А можешь и работать.
1: Не цените меня, да? Я вообще-то могу не работать.
0: Да-да-да, был такое. Так, нам надо уйти на рекламу короткую, да. Вернемся.
2: Себя, если сможешь.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну, а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
3: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
4: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу.

0: 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах.

0: если сможешь. Ну что, Влад, прочитаем второй уже отрывок?
1: А смотри, мы две части эфира провели, да?
0: То есть по-прежнему мы нам на три эфира хватит, да, первый Упанишад? Правильно? 18
1: ты сказал, целый эфир можно сделать по первому. Давай второй. «Делай то, что нужно, но не желай плодов своего труда. Так ты доживешь до 100 лет. Делая то, что нужно делать, не создаешь себе кармы». С одной стороны, как будто понятно. И мне кажется, даже вот это «доживешь до 100 лет» добавлено для красоты.
0: А, первый вопрос, да?
1: Потому что там дальше будет про бессмертие, про смерть, да. Но, и слушай, это все не имеет никакого отношения к
0: реальности. Вопрос, который совершенно естественным образом сейчас возник у наших некоторых радиослушателей. А как понять то, что нужно? Вот это то.
1: Надо первую часть перечитать Иши Упанишады. Там все сказано. Радоваться, живя в этом мире. Да. Делать то, что приносит радость.
0: То есть, если немножко прокомментировать, да? То, что нужно, это когда ты делаешь нечто.
1: Да мы обычно знаем,
0: или не
1: что
0: делаешь
1: нужно делать.
0: Нечто, что приводит тебя к состоянию свободы от материального, отсутствия желаний владения и чувству радости. То есть, понимаешь, да, то есть эти три, как бы, которые были названы в первой строке или в первом стихе, они как бы вот эти состояния уже. Я думаю, делать то, что нужно,
1: которое, да?
0: Да, делать то, что нужно, это деяние или недеяние, которое приводит тебя в состояние этих трех. Вот какая мне пришла мысль.
1: Нам могут сказать: ну подождите, мне же надо кормить семью,
0: ходить на работу.
1: Вот.
0: Все делать.
1: Вот это хороший комментарий.
0: Надо
1: упрощать, мне кажется, до самых простых бытовых ситуаций. И тогда вопросов не будет возникать. Например, и мусорка полна, ее надо выбросить. Возникла у тебя мысль выкинуть мусор? Иди выкидывай. Не возникла? У тебя и вопроса такого не будет.
0: Не, вообще, на самом-то деле, вот это же частый разговор. Вот нет времени читать, а вот у меня столько дел не в проворот, когда мне там заниматься вашей духовностью.
1: Выкини эти мысли.
0: Да, выкините. То есть на самом деле.
1: Некогда читать, это не читай.
0: Это вообще не связано.
1: Зачем тебе эта дополнительная мысль? Ты и так уже живешь на максимум, судя по всему.
0: Да. Ну и плюс ко всему.
1: Ты же не переживаешь, что ты не ходишь вот куда-нибудь там. Давно не ходил в горы, если ты не ходишь в горы.
0: Не играешь за сборную по футболу.
1: Да, а мог бы и этим себя тюкать по голове, да? Но почему-то вот выбрал чтение. А можешь духовность, а можешь.
0: Сыном давно в лес не выбирались.
1: Да, да, да, да.
0: Ты либо выбираешь, либо не. Да, ну. То есть, а все-таки откуда разрыв возникает, вот эти мысли, именно потому, что человек не делает то, что нужно, значит.
1: Uh-huh.
0: Если бы делал то, что нужно, он бы не думал, а вот некогда это, а вот так хочется, но не могу, значит, не делаешь то, что нужно.
1: Это
0: значит,
1: правда.
0: Делаешь то, что не нужно. Тут же, понимаете, одно из двух. То есть человек, если он в движении находится, он делает либо то, что нужно, либо делает то, что не нужно.
1: Ну, то есть, если я еду куда-то, куда мне нужно, у меня не возникает вопрос, куда я еду.
0: Да.
1: И наоборот.
0: Или, если я что-то делаю, и я говорю себе, что это нужно, но мне после этого плохо, и у меня вот негативная мысль, значит, это не нужно. То есть, вот я про то, что любое действие, оно либо нужно, это как, знаешь, как у ребенка есть дофига энергии, и его, если направить, это будет созидательная энергия, если не направить, будет разрушительная. Так у всех людей.
1: Угу.
0: Да, так же и тут. То есть, энергия есть, и ты что-то делаешь. И если ты делаешь то, что нужно...
1: И нас еще обучают же прям с детства оправдывать вот это свое неправильное действие. Неправильное, в смысле, не ведущее к тому, что нам нужно.
0: Ну, расскажи, как.
1: Ну, например, через одинаковый для всех школьный набор предметов. Кому-то нужно, и он отлично учится, ходит, нравится ему все, читает учебники, ему интересно. Вот как ты рассказывал про историю античности в 5 классе, ты просто обалдел от этого учебника. А кому-то, ну, совсем не интересно. И мы начинаем говорить, ну вот, тебе надо. И кого-то там заставляют, и значит, вот он заставленный ходит. Такое вот унизительное, прилагательное я придумал, заставленный. И вот таких много заставленных людей, которые...
0: Хорошее словосочетание. Ну я еще знаю, что думаю? Я думаю, что это же совершенно необходимая сопротивляемость мира, которая тебе все время будет давать то, что не нужно.
1: Для того, чтобы ты возмутился на фразе «радуйся, живя в этом мире». Чему тут радоваться, да?
0: Да.
1: Найди, чему радоваться.
0: Да.
1: Дальше.
0: Знаешь, я еще скажу, что, конечно, в таком мире невозможно зависть.
1: А нечему завидовать, если у нас разные жизни?
0: Да.
1: Потому что у нас разные жизни.
0: Да.
1: И никакой балагун никому не интересен.
0: это правда.
1: А не желай плодов своего труда. Тоже, мне кажется, очень сложное для... Может быть, не сложное для умственного понимания, но сложное для реализации и для понимания сердечного. Фраза. Как это не желать плодов своего труда? Я столько...
0: Мне кажется, это связано... Вот у меня в канале был такой довольно большой разговор об ответственности.
1: Угу.
0: Да, где один
1: очень важный, кстати, разговор.
0: Да, один из мужчин, из подписчиков, кажется, его звали Илья, он всячески отстаивал необходимость... чувство ответственности. Я ему описывал собственную картину мира. Кстати, я с ним не спорил, да? Вот я описывал ему, как для меня,
1: это у тебя устроено,
0: как у меня устроено. И что интересно, то есть спорить-то получается не о чем. Если у меня устроено так, ну, в вашем мире нужна ответственность. Но мне кажется, этот разговор о плодах своего труда, он очень связан с разговором об ответственности. Как будто вот это одни связанные вещи.
1: Ну, мы можем начать тогда с этого следующий час, да. Прервемся на новости.
0: Да.
2: Пойми себя, если сможешь. Воспитательный знак.
3: Неправда, что ребенку подавай то стекло из окошка, то звезду с неба, что его можно подкупить подачками и уступками, что он врожденный анархист. Нет, у ребенка есть чувство долга, не навязываемое извне. Любит он и расписание, и порядок, и не отказывается от обязанностей и соблюдения правил. Требует лишь, чтобы ярмо на его шее не было слишком тяжелым, и чтобы он встречал понимание, когда не устоит, поскользнется или, обессилев, остановится перевести дух. Ребенок хочет, чтобы с ним обходились серьезно, требует доверия, советов и указаний. Мы же относимся к нему шутливо, неустанно подозреваем, отталкиваем непониманием, отказываем в помощи.
2: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв снова произошел в Одессе на юге Украины этим вечером. Об этом сообщило издание «Общественные новости». Ранее уже сообщалось о двух взрывах в городе. Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога. Ранее Министерство обороны России сообщило, что наши войска беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования нанесли удары по объектам для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса, Черноморск. Также там ударным беспилотником был поражен цех судоремонтного завода. В порту Николаев поражен сухогруз. Это произошло в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ. Также уничтожено два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов ВСУ в порты Одессы и Черноморск. Дежурные средства ПВО за день перехватили свыше 100 вражеских беспилотников. Как сообщает Минобороны, в период с 8 до 20 часов по московскому времени были уничтожены 123 украинские БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской областями, Курской, Тульской, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что инфраструктура «Артека» готова к приему детей в любой момент, как только позволит ситуация. Министр выразил благодарность руководству и сотрудникам «Артека», региональным властям и оперативным службам за слаженную работу при организации внепланового разъезда участников 7-й смены. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября. Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказания давления на Израиль, чтобы добиться вывода его войск с территории Ливана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, который сделал заявление. Также отметил, что завершение вражды между Ливаном и Израилем является окончательной целью для Бейрута. Президент США может начать диалог с руководителем группировки Хизбалла, если его об этом попросит ливанский лидер Жозеф Аун, сказал хозяин Белого дома в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ауном. Тот находится с воскресенья с официальным визитом в Вашингтоне, в рамках которого в том числе было запланировано обсуждение с американской администрацией вопросов, связанных с урегулированием конфликта и выводом израильских сил с юга Ливана. Владельцы рыбных хозяйств Армении провели акцию протеста у здания правительства в Ереване. Они заявили, что не могут поставлять свою продукцию в Евросоюз, несмотря на то, что европейский рынок открыт для поставок из Армении. Предприниматели выразили опасения, что могут просто потерять свой бизнес из-за необоснованных обещаний. В мае и июне Россельхознадзор запретил поставку рыбной продукции из Армении. Министр экономики республики Георг Папаян 16 июля заявил, что европейский рынок открыт для армянской рыбы. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, исключающий возможность получения российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. При этом наличие такой судимости, независимо от тяжести преступления, будет служить основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешительных документов. Помимо этого, Госдума более чем в два раза расширила перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Теперь их число составляет 45 вместо 22, как было прежде. Перечень дополнили дискриминацией по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. В перечень также вошли экстремизм, деструктивная информация, посягательство на права граждан, общественный порядок и безопасность. Суд Москвы начал рассматривать дело гражданина Израиля, покупавшего россиян ради органов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. Обвиняемый Борис Вольфман, уроженец Украины. В сети главу группы черных трансплантологов называют доктором Франкенштейном. Банда действовала в Европе на протяжении 25 лет. Жертвами преступников становились граждане самых разных стран. Их подыскивали посредством объявлений в интернете. По данным следствия, Вольфман купил троих россиян, находившихся в трудной жизненной ситуации. Он уговорил их стать донорами за вознаграждение в размере от 8 до 15 тысяч евро. Доктор Франкенштейн вывез обманутых людей по подложным документам в косовскую клинику «Медикус», где у них изъяли почки. В итоге донорам был причинен тяжкий вред здоровью из-за удаления жизненно важного органа. Известно, что на счету банды как минимум 30 подобных эпизодов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха плюс 18-20 градусов. В Москве также ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, ночью температура воздуха плюс 16-18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25. Давление будет падать, составит 741 миллиметр ртутного столба, это ниже нормы.

я так хочу, чтобы он был с ядом, знать, что ты рядом, все, что мне надо.

0: если сможешь. Дорогие мои, мы возвращаемся. Напомню, сегодня мы с Владом касаемся сокровищницы мировой мудрости. Сегодня мы читаем и обсуждаем Иша Упанишаду. За первый час мы прочитали два стиха, да. И вот сейчас мы как раз обсуждаем второй. Влад, будь добр, еще раз прочитай первый и второй для вновь подключившихся радиослушателей.
1: «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желай ничем владеть, и радуйся, живя в этом мире. Делай то, что нужно, но не желай плодов своего труда. Так ты доживешь до 100 лет. Делая то, что нужно делать, не создаешь себе кармы».
0: Да.
1: Мы остановились на разговоре об ответственности. И ты говоришь, это как-то связано вот с этим состоянием...
0: Нежеланием плодов труда.
1: Нежелание плодов своего труда.
0: Да. И я думаю, ты можешь мне как-то помочь увидеть эту связь. То есть мне просто как-то, знаешь, импульс такой внутри пробил, что это связанные вещи.
1: Ну смотри.
0: Давай разбираться.
1: Давай. Очень часто под ответственностью подразумевается некоторая гарантия. Пусть даже не осознается. Мол, я...
0: Все, как... ты все правильно сказал, Влад, я все понял. Но для радиослушателей озвучь, а то нам шеф-редактор надо говорить, вы там это...
1: Сами собой чирикаете,
0: да? А вас никто не понимает.
1: Слушай, ну куда уж подробнее, мы второй час три строчки обсуждаем.
0: Ты переозвучишь, потому что да, ты правильно сейчас все сказал, мне кажется.
1: А, когда я подразумеваю, что у меня есть какая-то ответственность перед чем-то или перед кем-то, я выстраиваю такой мир, в котором я сейчас потрудился, и завтра смогу улечься на эту солому, на свою добродетель. Я же вчера был хорошим мужем, я вчера был хорошим работником. Почему же вы сегодня меня увольняете или со мной ругаетесь? Например, да? Или, значит, если я вчера был хорошим мужем, то сегодня от меня не уйдет жена. А если уйдет, то мы скажем, ну, а где же ответственность? Ее передо мной. Моя перед ней. Я же не ухожу. Да? Я же терплю. И получается, ответственность...
0: Стань передо мной, как ответственность перед женой.
1: Да. И получается, ответственность является такой палкой, которая занесена. Потому что ударить ей невозможно.
0: Это страховка какая-то еще.
1: По которой никогда не платят проценты. Никогда. Корабль утонул, ты говоришь, а он был застрахован, они говорят, а страховая компания разорилась.
0: Они говорят, она безответственная.
1: Она безответственная, она, да. Меня. Ты подаешь на них в суд, а суд говорит, мы не можем ничего с этим сделать.
0: Да.
1: Ведь именно так происходит.
0: Тогда зачем ответственность человек выбирает как директивную такую...
1: Это некая вот заглушка и гарантия будущего, которая не случится.
0: Это не принятие того, что,
1: что
0: нет
1: все может рассыпаться, да, что все может рассыпаться в любой момент, что мир пребывает в движении. Да. И в этом мире пребывает
0: Господь. Это же Гераклит, что...
1: Все сгорит.
0: Да, все сгорит, и война...
1: Мы говорим, подождите, ну как все сгорело? Где ответственный? В России, кстати, очень много этого. Мы либо создаем комитеты по урегулированию, либо назначаем ответственных, и потом их наказываем. Вместо того, чтобы заниматься, не знаю чем, гореванием, продумыванием, как этого в будущем избежать. Да, мы вот очень... И в семьях так происходит постоянно. Вместо того, чтобы системно работать, мы наказываем.
0: Слушай, мне интересно, вопрос психотерапевтический, ага. Да? Вот есть же такой мем, уже это стало мемом, что, там, ну скажем, человек нашего с тобой поколения приходит к психотерапевту впервые, и после нескольких сессий он вдруг понимает, что у него детская травма, и он идет винить родителей.
1: Ну это мем.
0: Это мем, но я не раз встречался с такой психологией, даже без психотерапии, да, то есть у нас есть обвинение родителей. Мне интересно, а, скажем, в западных странах, да, в Европе или в Америке, есть ли такой мем обвинение родителей в собственных проблемах?
1: Да, конечно. Мы живем, в принципе, по лекалам Америки просто на 20 лет позже. Если ты посмотришь «Клан Сопрано», то этому целая арка одного сезона посвящена, что он, Тони Сопрано, не может... поверить, что его приступы, когда он теряет сознание, связаны с его матерью. И там показана куча отвратительных эпизодов, как мать с ним обращалась и как она сейчас с ним обращается. А он же итальянец, а для итальянца мать это святое. И вот это вот,
0: вот, не, это вот именно конфликт. Акт обвинения они... родителей в собственных проблемах. Я это... То есть это же про ответственность. А вот это ответственно за мои проблемы мои родители. Вот эта фраза.
1: Слушай, это неплохой способ. Это неплохая первая ступенька.
0: Я понял. Мне интересно, есть ли тут разница между русским народом и...
1: Да. Я не думаю, что психотерапия в этом смысле русская.
0: Я понимаю, я про то, что как бы вот ты говоришь, у нас в России много такого, да, что у нас ищут ответственных. Мне интересно, на Западе есть ли вот психотерапия подобная штука, что...
1: Я не знаю, мне кажется, да.
0: Угу.
1: Но я могу себе представить и культуры,
0: ну,
1: где...
0: Ну, хотя, слушай, в Голливуде тоже нашли там виноватых, ответственных за cancel, это cancel culture, тоже, это
1: например,
0: тоже самый процесс,
1: да.
0: В принципе, да. Все одинаково, да.
1: Я могу себе представить культуры, в которых по-другому, какой-нибудь Таиланд мне почему-то фантазируется, где вот никогда я не буду обвинять родителей. Да, сделали они, изменяли дебой, отправили зарабатывать младшему брату.
0: А у них в культуре нет этой оценки себя через
1: призму.
0: Да-да-да,
1: то есть я говорю, я могу представить себе другую культуру, а мы-то с американцами...
0: Ну да, да, да.
1: Близнецы-братья.
0: Хорошо.
1: Не желай плодов своего труда.
0: Подожди, ну, то есть, суть-то в том, что желать плоды своего труда, это тоже некая гарантия, то, что ты хотел договорить, да, что я сделал и получил.
1: Ну, это причинность, что я, получается, делаю для плодов, mm-hmm. а не потому, что делать хорошо, и я радуюсь, живя в этом мире.
0: Да.
1: Но эта логика разрушает вообще наше обыденное мышление. Это как отменить оценки в школе. Или в университете.
0: Или очень зарплаты, многих... или отменить зарплаты.
1: Или отменить зарплаты, да. У очень многих паническая просто реакция на такое наступает. А как же мы тогда будем наказывать? Опять же, реакция такая.
0: Ну вот, я тоже, да, видишь, вот мы сейчас смотрим, на некоторых бензоколонках написано там бензин 92, 0 рублей, 0 копеек. Там 95, 0 рублей. То есть ты можешь приезжать бесплатно заправляться, и никто на эти колонки не ездит.
1: Не
0: никто
1: верит.
0: Не верит.
1: Да, это правда.
0: Все,
1: но с другой стороны,
0: мимо.
1: И по 100 рублей нет никаких очередей, никто не едет. Хотя все мы помним этот анекдот про новых русских, где они встречаются, у них одинаковые галстуки. Он говорит, где брал? Он говорит, а вон там вот, почем, по 100 долларов. Он говорит, ну ты лох, я по 200 вон там брал. То есть почему-то мы перестали кичиться тем, сколько у нас стоит бензин.
0: Хорошо.
1: Да, ну и опять же, делай то, что нужно. Если тебе нужен бензин, ничего не важно тебе.
0: Да.
1: Да, если ты жену в роддом везешь, например.
0: И правила дорожного движения тоже не важны.
1: Да, да, да. Ничего не важно, если ты делаешь то, что нужно.
0: Ну вот эта строка, да, она, наверное, не очень может быть понятна многим. Делай то, что нужно делать, не создаешь себе кармы. Ты понимаешь эту строку, как тебе кажется? Вообще слово карма, как тобой понимается слово?
1: Ну, в этом месте карма мной понимается как некие... нарушения, помехи, которые я создаю в окружающем
0: грех.
1: Мире. Ну или грех, да, как промах.
0: Это как будто лишние навязи.
1: То есть, делая то, что нужно делать, я, получается, идеален в этом потоке мира не в смысле оценки, а в смысле я его не возмущаю. Все на своих местах.
0: Помнишь, ты про мясника пример приводил?
1: Да, что это какая-то суфийская притча, что идеальный мясник, он никогда не тупит нож, потому что всегда попадает в пустоту между пленками, разделяющими ткани. Так и здесь.
0: Да,
1: или
0: есть...
1: на кунг-фу-панде, это мне открылось в подростковом возрасте. Я понял кунг-фу как концепт вообще. Я понял, чем отличается мастер Угвей от всех остальных, и что такое есть мудрость Востока. Это не драться с соперником, это не знать, что он будет делать в следующий раз. Это быть там, где окажется соперник, сам того не зная, в следующий момент.
0: Шахматы точно так же.
1: То есть, используя потенциал. В футболе то же самое, да? Я даю пас туда, где не будет соперника. Вообще, футбол — это игра с пустым пространством.
0: Причем, где он может быть сейчас есть.
1: Где он может быть сейчас есть, но он идет в другую сторону, да? На противоходе ты его ловишь.
0: Так было же интервью, где пригласили Хосепа Гвардиолу и Магнуса Карлсона. И попросили...
1: Футболиста и шахматиста.
0: И, да, тренера, ну, Пепа и лучшего шахматиста, вероятно, в истории.
1: И они поговорили.
0: Надо. Да, и журналист спросил у Гвардиолы, как вы понимаете шахматы? И он говорит, ну, на мой взгляд, они устроены так же, как футбол, потому что он объяснил вот это отношение с пустотой, пространством, угу. движением и так далее.
1: Магнус, да, он так объяснил.
0: Да.
1: Я до этого сам дошел, да, когда во взрослом возрасте пошел в футбол с друзьями поиграть. Я понял, что я не понимаю футбол. Я прям подумал, я понял футбол как именно игру с пустыми пространствами.
0: Так и есть. Там баскетбол тоже так устроен, или хоккей, но там,
1: да,
0: так как поле
1: там,
0: меньше,
1: там
0: нужно создавать эти,
1: да,
0: пространства.
1: Да, да.
0: Да? То есть в футболе ты не можешь заполнить все пространство футболистами.
1: Не можешь, но зато ты можешь, как... Вот ты недавно говорила, комментируя игру сборной Испании или Аргентины, ты можешь на носовом платке устраивать завихрение. И в этот вихрь, получается, погружаются соперники и
0: это
1: освобождаются
0: как,
1: зоны.
0: Как говорят наши, это спартаковская игра.
1: Это стеночки, да?
0: Да-да-да-да-да.
1: Квадратики, да?
0: Треугольники вообще. Треугольники, да. Это еще, да, с Федора Черенкова вот это... большая традиция. Ну, она уже была и развивалась там.
1: Ладно. Но опять же, мы смотрим на игру Месси или на игру Рональдини, и они делают то, что нужно, и не желают плодов.
0: Да.
1: Плоды сами растут у хорошего садовника. Да, и он деревьями занимается, а не
0: поэтому
1: плодами.
0: Поэтому им не нужно симулировать, орать на судью.
1: Доказывать что-то, судить. Как этот Мбаппе хейтерам писать комментарии, не пиши так больше.
0: Понимаешь, это вот меня иногда спрашивают, почему вот эти футболисты нравятся. Потому что в них есть то, что мне...
1: Жизнь по любви, потому что играют они по любви. И слезы там другие тогда. Не как у Криштиану Роналду, например.
0: Ладно, это...
1: Другая тема.
0: Это другая тема.
1: Так,
0: так вот, то есть...
1: Не создаешь себе карму, если делаешь то, что нужно делать.
0: Узор просто вот в чем заключается. То есть...
1: Можно перефразировать так. Например, если ты клеишь обои, хорошо, то ты не создаешь себе проблем, и ничто не в клею, и не надо будет переделывать.
0: Да.
1: Вот что значит эта фраза.
0: Да.
1: Если ты любишь ребенка...
0: Еще делай хорошо, что будет. Вот очень
1: любишь ребенка, то не надо его воспитывать тогда. Потому что если ты его любишь, то он сам воспитается.
0: И в этом смысле ответственность — это и есть создание кармы. Это лишние надстройки.
1: Это воспитание вместо любви.
0: Да.
1: Это отношение вместо любви.
0: Заметь, когда начинается Великая Отечественная война, 22 июня, Молотов обращается к народу, он апеллирует к довольно таким номенклатурным доктринам, и людей ничего не ёкает. Потом Сталин обращается, известные вещи, братья и сестры, апеллирует к образам Дмитрия Донского, Александра Невского, вообще на начало братья и сестры, и у людей ёкает. Никакой надбавочной стоимости. Он не говорит... Он не говорит, товарищи, за Советский Союз. Нет, он апеллирует вот как бы к тому, что не создает кармы. То, что уже
1: потому
0: есть
1: что
0: в людях.
1: Реально.
0: Потому что вот это все базис надстройки, кстати говоря, да? Государство, Советский Союз, Сталин, это все надстройки над тем, что у людей есть внутри. Это чувство дома, чувство семьи, чувство какого-то отечества, понимаешь, да? Чувство истории. У всех, понимаешь, о чем я говорю, да? Оно уже есть. Вот эти вот надстройки социально-политического характера, они не работают в таких критических моментах.
1: Ну, это как, я не знаю, машина у тебя сломалась, и тебе, скорее всего, помогут на дороге. Дальнобой остановится, предложат помощь, да, отбуксировать или что-то починить, и вряд ли они будут говорить, слушай, ну, у него Мерседес, он явно из другого социального класса.
0: Совершенно все равно.
1: И вот этим буржуям я помогать не буду. Мужик, нужна помощь?
0: Я еще пример про карму могу сказать. Что тут имеется в виду? Делай то, что нужно делать, не создаешь себе кармы. Случилась какая-то проблема, и надо решать. Пока ты думаешь в мыслях, вот, опять сломалось, опять то, что ты задаешься карму. Идешь в поход или идешь с кем-то куда-то далеко, и ум начинает ныть. Вот, устал, бубнить, да? И это создание кармы. То есть этим отличается... На самом деле это очень по-христиански. Потому что Христос говорил, что надо следить за своими мыслями. Да, что мысль — это тоже грех. Он говорил, да, промах. Тут то же самое. То есть не так важно, что ты делаешь, а важно как бы сопутствующая мысль, намерение, твое состояние. Вот это, понимаешь? Это и есть ткань
1: реальности.
0: Я не помню,
1: кто из тренеров говорил про то, что мне не важен результат, мне важно, чтобы вы играли по моей схеме, чтобы вы играли как бы качественно. И он ругал за нарушение. Ну, то есть, казалось бы, мы работаем ради плодов, да, ради результатов, ради голов. Он говорит, нет, ты здесь бросил того, ты здесь не доиграл, ты здесь играл в одного. Это по-моему, может быть, это было в Тед Лассо, в сериале
0: быть,
1: про
0: да.
1: тренера, который вот с гонором игроков боролся.
0: Я еще, коли мы все футбол вспоминаем, да, ну, видимо, такой сегодня день. Ну, вот в этом сезоне Венсан Компани довел Баварию до полуфинала Лиги Чемпионов. И стал тренером года. И Бавария во всех матчах этого сезона играла одинаково. Неважно, проигрывает счет и выигрывает. Играет.
1: Причем сколько бы они не выигрывали, они бежали вперед и
0: неважно,
1: просто катком
0: да,
1: давили.
0: Сколько они пропускали, они играли. Они, на самом деле, Венсан Компани... не создавал кармы Баварии целый год.
1: Понимаешь? Он просто создал каток и наклонил поле. И этот каток по этому полю вниз катился.
0: Да, и я думаю, уже все поняли, но я еще одну вещь скажу. Лопата есть, и ей надо копать. Если вы лопатой собираете огурцы или бьете людей по головам, то вы создаете себе карму. А лопатой надо копать. Вот. Это, наверное, очень простой пример, но он очень понятный.
1: Угу. Снег, например, убирать.
0: Что угодно. То есть, да?
1: Отправляю просто слушателей к великому легендарному эфиру про снег, про уборку снега. Вы можете послушать его в подкастах на сайте «Смотрим». Там многое нам открылось через уборку снега. И вместо того, чтобы убирать снег, мы обычно думаем о себе, о других, о реальности, там, о Собянине, об этом мире, в котором Господь, значит, пребывает. Вместо того, чтобы просто чистить снег. Ну что, поехали дальше?
0: Да, надо прочитать еще.
1: Третий стих. Те, кто при жизни игнорируют свое истинное «я», которое называется «атман», после смерти попадают в ослепую тьму демонических миров.
0: Мне так нравится, как это звучит.
1: Да, это правда. Причем это безлично так, это просто факт, да? Это не то, что я вас накажу, или вы дураки, да? Это, ребят, кто так себя ведет, знаешь, кто так обзывается, так сам и называется. Кто так себя ведет, попадает в слепую тьму демонических миров. Знаете, это моя ответственность, все.
0: Если делаешь то, что нужно, не желая плодов, ты так-то доживешь до 100 лет. А что значит до 100 лет? Значит, ты дойдешь до мудрости.
1: Угу.
0: Мы вот это не прокомментировали. Ну, а если не... И понимаешь, это же совершенно ультимативная система, как с Царством Небесным. Ты либо в него попадешь, либо не попадешь. На самом деле, в нашей жизни и без нуменозных пространств также все устроено. У тебя либо будет, либо что-то не будет. Вернемся после перерыва.

0: Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность.
1: Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные поразили в районе населенного пункта Бахмач Черниговской области резервуары для хранения нефтепродуктов, сообщила сегодня Минобороны. Удар нанес расчет беспилотников «Герань-4». Поражены места хранения горюче-смазочных материалов. Емкости получили серьезные повреждения. Возник сильный пожар. Кроме того, на автостоянке в районе населенного пункта Корюковка, тоже Черниговской области, был уничтожен грузовик, перевозивший материальные средства в интересах ВСУ. Ранее Минобороны сообщало, что прошлой ночью вооруженные силы России продолжили удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для украинской армии. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры по разгрузке и хранению грузов для обеспечения ВСУ. В течение дня также сообщалось о новых ударах по объектам инфраструктуры и украинским судам. Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Об этом сообщил журналистам советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин. Однако подробности встречи он не привел. При этом несколько часов назад Литвин заявлял, что у Зеленского завершилась одна почти решающая встреча и проходит еще одна, уже фактически решающая. В то же время в Киеве и других городах Украины 6-й день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова. 14 июля он был смещен с поста министра обороны, в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Протестующие требуют не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопровода «Северный поток», заявил, что на момент совершения теракта служил в ВСУ и работал на СБУ. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на обвинительное заключение Федеральной прокуратуры Германии, которое попало в распоряжение журнала «Штерн». Издание отмечает, что по данным следствия Кузнецов сделал такое признание в телефонном разговоре с женой во время его нахождения в итальянском следственном изоляторе. По информации «Штерна», следователи сейчас располагают только косвенными доказательствами вины Кузнецова. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах Европы в Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали двух водителей, передвигавшихся в составе свадебного кортежа, один из которых едва не допустил аварию, выехав на встречку, а другой стрелял в воздух. По решению суда их арестовали на 15 суток, сообщил региональный МВД. Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором водитель автомобиля ВАЗ выезжает на полосу встречного движения и в последний момент уходит от столкновения с грузовиком, съезжая с дороги. Кроме того, на видео водитель автомобиля Гранта из этого же кортежа стреляет в воздух из пистолета. Одному из задержанных 20 лет, другому 21. Один из них сел за руль, не имея права управления транспортным средством, именно он и совершал опасные маневры на встречной полосе. У второго водителя права имелись, стрелял он из воздуха из охолощенного оружия. Также оба автомобиля были затонированы с превышением допустимых значений. Задержанные раскаялись содеянным и пообещали впредь соблюдать правила дорожного движения. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха ночью плюс 16-18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25, давление понизится, составит 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание, новые подробности ухода Аделии Петросяна из группы тренера Этери Тутберидзе. По информации Матч ТВ, спортсменка и тренерский штаб понимали, что Аделия не будет первым номером. Отмечается, что это донесли до Петросян сразу после Олимпийских игр. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскритиковал руководство Международной федерации лыжного спорта за постоянное затягивание вопроса о допуске российских атлетов. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Именитый лыжник с горечью констатировал, что у него и его партнеров по команде чиновники фактически отобрали 5 лучших лет спортивной карьеры. Об этом Александр Большунов заявил в интервью «Комсомольской правде». Он отметил, что пока другие спортивные федерации постепенно следуют рекомендациям МОК и возвращают россиян на мировую арену, ФИС раз за разом переносит обсуждение. Сначала на сентябрь, потом на январь. Из-за этих бюрократических проволочек лыжный мир лишился главного спортивного зрения. Зрелище современности, противостояние Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо, которое эксперты сравнивали с футбольными битвами Месси и Роналду. Надежды на перемены болельщики связывают со сменой власти в самой федерации. С поста главы организации ушел Йохан Элиэш, а его кресло занял представитель Лихтенштейна Александр Оспельд. Однако, по мнению Большунова, ФИС продолжает полностью игнорировать позицию Олимпийского комитета. Будет ли новое руководство более сговорчивым, станет понятно не раньше осени, когда чиновники вернутся к рассмотрению российского вопроса.
1: Баскетбол. 20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Демин, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», попал во вторую символическую сборную летней лиги по версии Национальной баскетбольной ассоциации. В последнем матче турнира россиянин провел на площадке 31 минуту, показав лучшую статистику в команде. 21 набранное очко, 4 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блокшот. Новости футбола. Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему сборной Уругвая мексиканского «Леона» Федерико Виньесу, сообщают южноамериканские инсайдеры. На прошедшем чемпионате мира за сборную Уругвая Виньес играл во всех трех матчах группового этапа, а «Трансфермаркт» оценивает его в 4 миллиона евро. Полузащитник Лука Модрич продолжит карьеру и подпишет новый контракт с Миланом. Стороны устно уже договорились о подписании нового краткосрочного соглашения, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира. Автор победного гола в финале Мундиаля, испанец Ферран Торрес, интересен мадридскому Реалу, сообщает Экип. Напомню, что Торрес выступает за Барселону с 22 года. Сообщается, что Барс оценивает Феррана в 50 миллионов евро, однако продление контракта по-прежнему не исключено. Шанхай Шэньхуа под руководством экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Китая, победив Циндао Хайню 4-1. Ярославский хоккейный «Локомотив» пригласил бывшего главного тренера команды Боба Хартли на церемонию чествования коллектива, который в прошлом сезоне выиграл свой второй кубок Гагарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Чествование состоится 2 августа в день железнодорожника на арене 2000. В завершение о велоспорте Ремко Эвенепул выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом в рамках 16-го этапа супермногодневки Тур де Франс. Это была гонка на 26 километров 100 метров. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Себя, если сможешь.
3: Так вот, возвращаемся, пока волну не потеряли.
4: Я прочту еще раз. Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», которое называется «атман», после смерти попадает во слепую тьму демонических миров. То есть, значит, здесь утверждается, что у меня есть истинное «я», что оно как-то называется, и же если я его игнорирую, да, не то, что я его не нашел или не замечаю, многие ищут свое «я». Они говорят, нечего искать, оно есть всегда. Да? Ты в своем элитном канале, как он называется?
3: Внутренний тростник.
4: Внутренний тростник писал об этом аудиозапись, про то, что, ну, как бы, то, что я есть, оно всегда бубнит внутри меня. И достаточно просто прислушаться. Бубнит оно особенно сильно в моменты кризисов. Например, через то, как относятся ко мне люди другие. Mm-hmm. Или то, как я отношусь сам к себе. И вся моя жизнь является этим отражением этого бубнижа в каком-то смысле. И вместо того, чтобы услышать себя, мы, например, бежим от этого. И еще сильнее делаем то, что создает карму. Возвращаясь к предыдущему нашему отрезку. У меня с этим отрезком срифмовалось, внимание, митрополит Антоний Суржский. Цитату я его сегодня прочитал. Напомню, в Упанишаде написано: «Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», после смерти попадают во слепую тьму демонических миров». Суржский говорит: «Иногда Бог отсутствует еще и по другой причине. Пока мы подлинны, пока мы являемся самими собой, Бог может присутствовать во встрече и может что-то для нас сделать. Но как только мы напрягаемся быть не тем, что мы есть на самом деле, то для нас не сделать ничего нельзя». Не сказать, мы становимся фиктивным, подставным существом. А с такой нереальной личностью Бог ничего не может сделать.
3: Да, да, это потрясающе. Это, знаешь,
4: точнёхонькое попадание.
3: Это вообще до простейшей формулы редуцируется. Нельзя помочь человеку, который сам не хочет себе помочь.
4: Нельзя разбудить того, кто притворяется спящим.
3: Да.
4: Да? И неважно, почему он это делает, да? Мама виновата, папа виноват, или там кто-то еще внешний. Неважно. Пока он сам не захочет,
3: да,
4: ничего не сделать.
3: Либо есть, либо нет. Вот это.
4: И в каком-то смысле он уже в слепой тьме демонических миров находится.
3: Ты понимаешь, как вот теперь, возможно, Влад, ты понимаешь, почему мое мышление так тотально, и почему я так. Даже слово не скептически, а недоверительно, что ли, да, отношусь, даже не знаю, как сказать, я имею в виду...
4: Постепенному пробуждению?
3: Да.
4: Да, пожалуйста. Да.
3: Не, я тебе не говорю, что... Я тебе просто говорю, наверное, ты можешь меня понять, потому что вот оно либо есть, либо нет, понимаешь? И либо еще нет. То есть я, например, вот... Абсолютно четко понимаю, что значит это слепая тьма демонических миров. Очень понимаю.
4: Ты, наверное,
3: ложусь я в 4:20 спать.
4: После футбола или просто?
3: Нет, какую-то хренотень смотрел, например, да? И я понимаю, что я сейчас усну, а до этого я был
4: в слепой тьме.
3: В слепой тьме демонического мира. И вообще проигнорировал свою истину. Я.
4: Да.
3: Понимаешь, это же не про то, что я бьюсь палкой, что значит не надо смотреть рилсы, заниматься фигней. Нет. А я это прямо ощущаю. То есть вот, что я был...
4: Не был.
3: В семье демонов, короче, своих. И на себя забил. Понимаешь, что это за чувство?
4: Да. И что дальше с ним происходит, с этим чувством?
3: Гадко, Влад, мне. Мне так потом гадко.
4: Вот это, мне кажется, карма. Создание
3: да,
4: кармы.
3: Да,
4: потому
3: да.
4: Что мне как-то получается вздохнуть, например. Ну, я бываю в этом состоянии, которое ты описываешь, но не то чтобы в нем задерживаюсь или на нем концентрируюсь, или сожалею, что я не на высоте себя оказался.
3: Я не сожалею.
4: Оно гадость, откуда
3: это
4: появляется?
3: Это физиологическое ощущение.
4: Но это после случается,
3: да?
4: Же, а не во время.
3: Во время уже гадко.
4: Ну,
3: и вот это,
4: да,
3: и есть, это и есть игнорирование.
4: Вот это игнорирование.
3: Это игнорирование.
4: А после
3: и гадко мне не от того, что я был занимался чем-то, а от того, что я игнорировал свое «я», понимаешь? Не от того, что я что-то делал, а от игнорирования. Вот от этого-то гадко. Понимаешь, чем
4: согласен.
3: Я говорю? Вот.
4: Но бывает же не гадко.
3: Не, бывает не гадко.
4: Вот.
3: Бывает
4: тогда не мы гадко. Возвращаемся к предыдущему пункту. Делая то, что нужно делать, не создаешь себе карму.
3: Да.
4: То есть, похоже, надо было делать что-то другое.
3: Иногда нужно
4: гадко.
3: Делать что-то совершенно и бессмысленно и так далее. Но вот это внимание к себе, опять-таки, ну...
4: Знаешь, с маленьким ребенком часто такое возникало, пока не перестроился, что вот ты с ним сидишь, совсем маленьким, я имею в виду, и как будто жизнь мимо проходит.
3: Да.
4: Потому что с ним же ничего нельзя поделать. Он
3: да.
4: хочет твоего внимания, буквально, зрительного контакта, касания, но ты в этот момент не можешь ни почитать, не заняться полезными делами. Это все в кавычках сейчас, да? Хотя, казалось бы, какое дело более важное, чем вот проводить время с маленьким существом. И вот эта гадость от себя, когда ты раздражаешься на то, что тебе просто надо
3: душа,
4: сидеть...
3: Душа отвлекает тебя от телефона, например.
4: Например,
3: вот
4: да.
3: Это особенно сильное раздражение,
4: да,
3: когда,
4: да.
3: когда отвлекает от телефона. Вот я помню это состояние, да.
4: отвратительно от самого себя.
3: Да. Да. Но это отвращение ума или это отвращение атмана?
4: А, я думаю, атмана.
3: Атмана?
4: Да. Потому что умом можно что-то там придумать. Посадить его в манеж.
3: Запустить лошадей туда.
4: Да, закрыть его в комнате.
3: В конце концов, усыпить.
4: Да, да, да, да, да.
3: Знаешь, как на Диком Западе, на Диком Западе подливали виски в молоко, чтобы ребенок особо не досаждал.
4: Ну и у нас это крестьяне уходили, оставляли эту соску с водкой. Мякиш пропитывали и ничего.
3: Так, так и живем, живем.
4: Так и живем, да. Поехали дальше?
3: Да. Ну, ты прочитай еще раз третий, так, чтобы люди запомнили, и сразу четвертый.
4: Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», которое называется «атман» или «атман», после смерти попадают в ослепую тьму демонических миров.
3: Конечно, хочется еще обсудить это, потому что при каждом, я честно тебе говорю, да, вот при каждом следующем прочтении твоем мне открываются еще, во-первых...
4: Это вообще дворец, на самом деле. Эти Упанишады выстроены как анфиладные просто дворцы.
3: Да, да, да.
4: И действительно, при перечитывании все новое и новое.
3: Если есть истинное я, значит, есть и неистинное я.
4: Угу.
3: Соответственно, нельзя игнорировать истинное я, и можно игнорировать неистинное я. А, возможно, даже и нужно игнорировать неистинное я.
4: Неистинное это то, которое создает карму.
3: Это, да, это порождает интересный вопрос. Естественный, который я слышу у наших радиослушателей сейчас. А как отличить истинное я от неистинного я?
4: Радость у нас есть.
3: Мы возвращаемся.
4: Нежелание
3: к предыдущим
4: ничем владеть.
3: Да?
4: И, значит, движение, то есть изменение.
3: Ну, тут все написано, да.
4: Это же буквально как вот плетение.
3: И
4: да?
3: Дальше еще
4: логическое.
3: После смерти попадает в слепую тьму демонических миров. А я тебе говорил, вот я знаю, что
4: до
3: такое,
4: смерти.
3: Хотя я не умирал. Но я-то в тот момент
4: не жил.
3: Когда игнорируешь свое истинное я, ты умираешь.
4: Да. Это буквально как Пятигорский говорил. Мыслишь, не мыслишь, мыслишь, не мыслишь. То есть жив, мертв, жив, мертв.
3: Ну тут еще интересно, когда ты не мыслишь, ты чем занимаешься? Это тоже большая разница. Понимаешь? Если ты в этот момент не мыслишь, ты можешь с ребенком сидеть, ты можешь грядку копать, ты можешь гулять по парку. Понимаешь?
4: То есть ты создаешь карму или не создаешь,
3: да,
4: когда ты не мыслишь?
3: Когда
4: да?
3: ты не мыслишь, да. Вот у тебя получается не создавать карму, потому что когда ты мыслишь, ты не создаешь карму, это так.
4: Угу.
3: Потому что мысль, она всегда свободна от материального, и она не может ничем владеть. Она свободна от эго.
4: Но это одно из шести состояний, которые не создают карму по... индийской философии, буддийской философии.
3: Ты помнишь, какие там еще состояния?
4: Смерть, сон, оргазм.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Мы пробирались в огромный цех, где стояли огромные непонятные машины, подернутые желтыми струйками ржавчины. Крыша у цеха была стеклянная, и там, где выпали квадратики стекла, синели квадратики неба. И это небо казалось синим необыкновенно, не таким, каким оно выглядит с улицы или из окна дома. Но большая часть стекол была цела, и сквозь них солнце проглядывало тускло, как при затмении. Поэтому в цеху всегда было сумрачно. В этом сумраке, в тишине, проходили мы по цементному полу, и шаги наши звучали гулко, мощно, будто рядом с нами шагали два невидимых великана. Но вот мы останавливались у какой-нибудь машины, и нас еще теснее обступала тишина. Нам начинало казаться, что настал конец света, и все на Земле умерло и умолкло, и осталось на всей планете только два человека. Я да лунатик. А в наследство нам достался этот гигантский цех с непонятными машинами и весь мир. И мы не знаем, что же нам делать со всем этим. Мы выбегали на заводской двор. Возле заколоченной котельной, на давно остывших отвалах шлака, росли ушастые лопухи и сорная ромашка, которую еще называют аптечной. Она любит расти на свалках, на пустырях, на обочинах. Одним словом, в таких местах, где другие цветы расти стесняются. Мы срывали головки этой ромашки, растирали их между ладонями и потом нюхали ладони. Они пахли яблоками.
0: Вадим Шефнер. Счастливый неудачник.

0: себя, если сможешь.
1: Ты, Артём, сказал, что при перечитывании все новые и новые волны понимания тебя омывают.
2: Кстати, я бы не мог сказать слово «понимание», да, это скорее...
1: Благодать.
2: Открытие.
1: Открытие.
2: Наблюдение, вот так, да.
1: Что тебе еще раз про эту слепую тьму демонических миров открылось? То, что есть до смерти подобное состояние?
2: Во-первых, словосочетание «слепая тьма». Вот если остановиться и задуматься. Это же, можно сказать, просто поэтический образ. Но тьма не может быть зрячей.
1: А этот мир не есть поэтический образ?
2: Есть.
1: Есть.
2: То есть демонический мир, мы обычно с вами... Вот когда вы слышите демонический мир, мы, наверное, представляем с вами вот такую христианскую какую-то картинку, где
1: с
2: красные чертями демоны
1: наполнено,
2: с чертями.
1: Да?
2: Слепая тьма. То есть это буквально тьма, которая сама по себе слепая, в ней это просто черный экран, черное зеркало фактически. И когда вот мы... Ну, почему я взял этот пример? Когда мы выходим из какой-то ссоры с близким человеком, когда мы до раннего утра сидим, залипаем в телефоне, и потом нам гадко, когда мы, не знаю, огрызнулись на ребенка, это же вот буквально как черный экран. Кто я был? Как так получилось? Мы зачастую не можем вспомнить ничего. Это же буквально
1: слепая тьма. Мне на себя не хочется смотреть в этот момент, а на других не хочется смотреть.
2: А там не на что смотреть, то есть это какая-то вот черная дыра буквально, да? Это же буквально... Мы европейское изобразительное искусство, да, христианское, оно невероятно поэтизировало ад. Вот так, если
1: ад
2: говорить.
1: Это
2: да?
1: Другие, да?
2: Нет, я про образы там,
1: да,
2: с работ Дорек, Божественной комедии, вся иконографика и так далее. То есть у нас ад — это очень густо населенное, очень, очень красивое место, там оно изображено.
1: Дальше мы думаем, что так, ну если есть черти, они же, в принципе, мужики, а с мужиками как-нибудь договоримся.
2: Ну, что это такое начинается? Да? Но что если, ребята, вот у Достоевского, может быть, самый близкий образ — это банька, где пауки, а что если там и пауков нет? И баньку-то вы там не разглядите, а вот ваше сознание есть, а кроме тьмы гадкой ничего вообще! Никакого огня, сковород, длинных половников, никаких рогов, ничего, а просто вечная гадкая тьма.
1: Маленькую инди-игру сделать, где ты просыпаешься в избушке какой-то, там вот какие-то погребальные обряды славянские, и ты можешь рассматривать, там иконка висит, еще что-то. Ты выходишь из этой избушки, а там тьма.
2: Да,
1: и больше
2: тогда
1: ничего
2: эта
1: нету.
2: Иконка будет раем по сравнению с тьмой.
1: И больше ничего вообще нету.
2: Ну и следующий, да, мысль. Если ад демонических миров такой, да, это слепящая, слепая тьма, то мы с вами живем в мире светоносном. У нас света, обалдеть сколько, везде только свет, и он отражается, и он позволяет нам сколько видеть. И тут опять мысль Достоевского, что, может быть, мы сейчас живем в раю. Может быть. Да, понимаешь?
1: Давай...
2: Это поразительно.
1: Да, это очень красиво. Давай все-таки прочитаем четвертую часть,
2: да,
1: чтобы как-то символически завершить сегодняшний эфир. «Атман, хоть и неподвижен», тут просто новое нарастает, следующий уровень. «Атман, хоть и неподвижен, быстрее мысли. Он за пределами чувств. Не двигаясь, он обгоняет всех бегущих. Благодаря ему дыхание жизни поддерживает все существующее».
2: Ну, комментировать, наверное, мы уже не возьмемся, потому что там с цепками идет и пятая, да, и следующая часть описания вот этого самого атмана. Разве что, наверное, вот в этом эфире можно сказать важную мысль, которую, кстати говоря, еще Шопенгауэр озвучил. Наверное, ты знаешь, что Шопенгауэр был одним из первых европейцев, кто Упанишады
1: читал. Шопенгауэр был одним из первых европейцев, который мыслил, по-моему, после древних греков.
2: Поэтому как его упростили легко, просто бух. Ну, не одним из первых, но одним из малочисленных.
1: Да.
2: Вот. И он написал следующую вещь про атман и брахман. Вдруг он увидел вот эту связь, которую не могли многие в Христе понять.
1: Подожди, а воля и представление не является неким перефразом атмана,
2: конечно,
1: и брахмана?
2: Там... Не знаю, надо об этом подумать.
1: Надо об этом подумать.
2: Я голову ушел у меня. Я хочу одну вещь сказать. Христос — человек и Бог, да? Человек как атман, Бог как брахман. Атман — это то, что во мне, то, что мы называем я моим, да? А брахман —
1: истинное
2: это
1: я,
2: то,
1: да?
2: Что мы называем мирозданием и Богом. Христос в себе сочетает внутреннее, внешнее, альфа и омега, конец и начало, я и мир.
1: Ну, собственно, он говорит, я есть путь. То есть, да. Христос есть путь, да, для, да, каждого, да, из нас, в смысле, да, ориентир. Опять же, не точка, удаленная от меня, а точка внутри меня.
2: И это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Во всем, что движется в мире, пребывает Господь.
2: Да, вот об этой точке центральной. Будет дадено тому или иному человеку обнаружить в себе путь или вот эту точку. Я не берусь сказать, конечно, но то, что вот она существует, в этом я не сомневаюсь.
1: Мы еще можем под конец порекомендовать индийский сериал. Мы с тобой начинали его смотреть.
2: Из 800
1: серий. Из 800 серий, как он называется?
2: Вот, это...
1: Про сотворение мира, согласно индийской космологии.
2: Что ты посоветовал? Название хоть... Я не
1: помню. Я тоже не помню название, но кому надо, тот найдет.
2: Да, невероятные. Просто...
1: Работают люди. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Владислав Тимкин, Артем Новиченков. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И у Артема это «Говорящий тростник». У меня будет сложнее. И до новых встреч. Мы еще с вами почитаем Ишу Упанишаду. До свидания.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк. О веществах, их строении и взаимных превращениях.
3: Про фторсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
0: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по трем портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования. В Одессе были поражены объекты инфраструктуры государственного предприятия «Морской торговый порт Одесса». Они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Черноморска целью стал цех судоремонтного завода. В Николаевском морском торговом порту был поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ. Кроме того, на морском переходе в районе Одессы были поражены судно типа «Балкер», два сухогруза, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, сообщил журналистам советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин. Подробности встречи он не привел. При этом несколько часов назад Литвин заявлял, что у Зеленского завершилась одна почти решающая встреча и проходит еще одна, уже фактически решающая. В то же время в Киеве и других городах Украины шестой день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова. 14 июля он был смещен с поста министра обороны, в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Протестующие требуют не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Военнослужащий ВСУ вернул Зеленскому свою госнаграду из-за притеснения военных со стороны Сырского. Об этом Евгений Шубалов заявил в соцсетях. По его словам, Сырский виновен в запугивании, избиениях, пытках, психологическом насилии в отношении военнослужащих ВСУ, а также принуждении к записи пропагандистских видео в свою поддержку. В таких обстоятельствах по морально-этическим соображениям не считаю для себя возможным иметь награду за несокрушимость. В знак солидарности со служивцами отказываюсь от этого знака отличия, процитировал Шибалов свое письмо Зеленскому. В Германии указали на возможную причастность госструктур Украины к подрыву северных потоков. Это следует из обвинительного заключения прокуратуры ФРГ, сообщил германский телеканал НТВ. Его полный текст оказался в распоряжении журнала «Штерн». В частности, в документе говорится, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов на момент совершения теракта, служил в ВСУ и работал на СБУ. Такое признание сам Кузнецов сделал в телефонном разговоре с женой во время его нахождения в итальянском следственном изоляторе. По информации Штерна, следователи сейчас располагают только косвенными доказательствами против Кузнецова. Напомню, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу в Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Минцифра России совместно с заинтересованными ведомствами подготовила проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями. Документ опубликован для общественного обсуждения, сообщили в министерстве. Доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно, пояснили Минцифры. Документ содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения, отметили министерство. Для некоторых придется разработать соответствующие нормативные изменения. Документ размещен для общественного обсуждения и может быть изменен. Собаки породы американской були напали на 5-летнего ребенка в подмосковной деревне Павловская. Мальчику потребовалась помощь врачей. По предварительным данным, собаки принадлежат местному жителю, который держал их на участке. Они могли сбежать, сделав подкоп под забором. Выбежав на улицу, они вышли навстречу ребенку и бросились на него, покусав за голову и плечо. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Среди заводчиков и владельцев американские були считаются неагрессивной породой, но в Англии, например, уже несколько лет запрещено разведение крупных булей, относящихся к размерам XL, из-за участившихся нападений на людей. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ведомство намерено оценить риски возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Одновременно власти Анталии сообщили, что изучают сообщения о случаях заражения россиян. При этом санитарно-эпидемиологическая ситуация на курорте остается нормальной, передает РИА Новости. Ранее телеграм-канал «База» сообщил, что наши туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки. Этот энтеровирус чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Обычно заболевание сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики вируса коксаки, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи при купании в бассейнах, стараться не глотать воду. Эти и другие новости также доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно, местами дожди, температура воздуха ночью плюс 12-14, днем не выше плюс 20 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь. В ночные часы плюс 16-18 градусов, днем до плюс 25. Давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба. Прямо сейчас в столице плюс 21 градус.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбой.

мысли, как тучи. Бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на свете.

0: Аудиосторис.
1: Оливковые деревья сначала росли в юго-восточной части Средиземноморья, откуда постепенно распространились по всему региону и далее по континентам. Сейчас европейские оливы встречаются преимущественно в теплых регионах с мягкой зимой, температура которой редко опускается ниже минус 5 градусов Цельсия. Плоды оливкового дерева формируются весной после периода цветения. Процесс полного созревания длится от 4 до 5 месяцев, однако сроки зависят от конкретного сорта растения. Биологически разница между оливками и маслинами отсутствует. Оба термина обозначают плоды одного и того же дерева. Цвет плодов определяется степенью их зрелости. Незрелые обладают ярко-зеленым оттенком. Полуспелые приобретают розовато-красный окрас, а совсем зрелые становятся темно-фиолетовыми или бордовыми. Стоит отметить, что даже полностью созревший плод не бывает идеально ровного оттенка и часто покрывается небольшими пятнами. Настоящие черные оливки в природе практически не встречаются. Продукт, известный нам как маслины, приобретает насыщенный темный цвет благодаря специальной обработке кислородом, которая придает плодам мягкость и черный оттенок. Термин «маслины», принятый в русскоязычной культуре, фактически относится к обработанным таким образом зеленым оливкам. За пределами России чаще всего используется термин «оксидированные оливки». Остальные разновидности подразделяются на зеленые и черные в зависимости от уровня зрелости.
0: Аудио сторис.

сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

0: стучат, может, пять, может, семь затонят. Через год на печи ложками стучат, может, пять, может, семь затонят. Полсела сатанят скоро набралось, все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне, эх, ты, Маруся, не верь сатане.
1: Audio Stories.
2: Термин «сюхари» пришел из японской практики боевых искусств, в частности, из айкидо. Эта концепция представляет собой поэтапный подход к обучению новым дисциплинам и освоению навыков. Она включает три ключевые фазы. «Сю» – «соблюдать». Это начальная стадия, когда ученик прилежно осваивает фундаментальные принципы и строго соблюдает установленные нормы. Вторая – «ха» – «прорываться». Это углубление знаний, когда человек, овладев базовыми правилами, начинает самостоятельно исследовать новые подходы и вводить собственные элементы. И последнее – ри. Выходить за пределы. Это высшая ступень развития, на которой человек может свободно применять навыки творческим способом.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Безумный мед. Это редкая разновидность натурального меда, который обладает способностью вызывать неприятные последствия, включая изменение сознания. Все объясняется наличием специфического вещества грейянотоксина, который присутствует в пыльце определенных сортов рододендрона. При употреблении больших дозировок подобного меда возникают серьезные риски для здоровья. Отравление проявляется такими симптомами, как сильная тошнота, интенсивное головокружение и нарушение сердечного ритма. Однако история ценит безумный мед не только за уникальные свойства влияния на человеческий организм. Примерно в 401 году до нашей эры армия Александра Македонского была вынуждена остановиться из-за местного угощения. Именно употребление этого меда вызвало массовые расстройства у солдат. Спустя столетия, в 67 году до нашей эры, коварные персы успешно применяли токсичные качества безумного меда против римских легионеров, что помогло им одержать победу.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, нормы у которых изменились, причем в лучшую сторону, в пользу народа, так сказать. Речь идет о словах, в которых ударение ставили неверно, если не все, то уж точно подавляющее большинство. При этом искренне считали, что говорят правильно. И наоборот, нормативные варианты, зафиксированные в словарях, воспринимали как ошибочные. И вот первый пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
2: Посты, конечно, они определялись верой, они религиозные, они от догматов отходят, да, и, соответственно, определяются.
1: Догматов, догмат. Такое ударение в этом слове стало нормативным совсем недавно. А раньше нужно было говорить догмат, догматов. Сейчас узаконена двойная норма. Так что тем, кто всегда говорил догмат, можно не переучиваться. Догмат и догмат – оба варианта правильные. Далее мы переходим к наречию и слушаем, что сказал все тот же гость Марат Сафаров.
3: Это действительно... требовал не только знаний своей профессии, но и вот именно что вот этих вот нюансов, которыми они, в общем-то, мастерски обладали, конечно.
1: Мастерски. Такое ударение стало нормативным всего лишь год назад. А раньше правильным вариантом считалось только мастерски. Сейчас мастерски и мастерски оба варианта стали литературными. Ну и мы переходим к глаголам вместе с Диной Кернарской, гостьей программы «Хорошо темперированный эфир».
4: Да, исчерпали. Разделались, да. Но никогда нельзя исчерпать. Мы же просто приводим какие-то наиболее характерные примеры.
1: Исчерпать, правильно. Это слово прошло долгий путь и поменяло ударение. Раньше нормативным был вариант исчерпать. Только он один, никаких вариантов. Потом появилась двойная норма. Исчерпать и исчерпать. Но по последним сведениям, нормативным считается только вариант исчерпать. Те, кто говорит иначе, пора переучиваться на исчерпать. Переучились? Отлично. И мы переходим к следующему глаголу вместе с ведущим Александром Пушным.
5: До сих пор, вот, Елена Владимировна, спасибо вам за эфир, до сих пор многие балуются зеркалами, особенно всякие, значит, участники.
6: Смысл-то в чем? Чтобы ребенок не баловался, да? Чтобы он не кривлял вот эти свои рожи.
1: Баловался, балуются. Сейчас это уже норма. Но раньше были допустимы только варианты баловался, балуются. В самом современном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, принята двойная норма – баловаться и баловаться. И, кстати, Александр употребил еще одно интересное слово – кривлял. Дело в том, что оно без возвратной части «ся» не употребляется, но ведущий употребил, и получилось неплохо. Раньше я уже сталкивалась с подобной словообразовательной схемой. Сейчас довольно модным стало слово «улыбать». Говорят так – «ты меня улыбнул» или «меня улыбнул этот мем». А вот теперь и еще один новый глагол получили – «кривлять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в Messenger Max. Там у меня есть канал. Заходите, не пожалеете. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские истребители Су-34 10 авиабомбами ФАП-200 уничтожили 3 пункта временной дислокации 63-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурова в Донецкой Народной Республике. Еще 4 авиабомбами ФАП-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 15-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в районе Доброполя в ДНР. Кроме того, рядом с населенным пунктом Орехов в Запорожской области авиаударом с применением авиабомбы ФАП-1500 полностью разрушен пункт временной дислокации 65-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Александр Свирский уволен с поста главком Вооруженных сил Украины. С таким утверждением выступил Сергей Стерненко, бывший советник экс-главы украинского Минобороны Михаила Федорова. Сырский больше не главком, написал он на своей странице соцсети X. Официальной информации на этот счет пока не поступало. Ранее сообщал, что Зеленский сегодня провел встречу с бывшим министром Федоровым. Подробностей нет. Морские беспилотники для Украины будут производить в США. К выпуску безэкипажных катеров «Магура» приступит американская «Реконкрафт», сообщает газета Wall Street Journal. По ее сведениям, соглашение между базирующейся в Портленде компанией, которая специализируется на судах для сил специальных операций, украинской «Ю-Форс», было подписано в посольстве Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. По словам сооснователя американской компании Джо Силковски, «Реконкрафт» ставит своей целью производство сотен или даже тысяч безэкипажных катеров ежегодно. Сумма сделки между компаниями не разглашается. Американские военные намерены использовать в боевых действиях в будущем опыт, касающийся применения беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине. Об этом говорится в письменном заявлении председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэна Кейна, опубликованном на сайте Комитета по ассигнованиям Сената Конгресса. Как отмечается в документе, в мире распространяются дешевые беспилотники, которые можно массово применять в военных целях. Мы видели это на Украине, должны перенять элементы этой борьбы в будущих боевых действиях, добавил Кейн. В упомянутом комитете проходит слушание с участием Кейна и шефа Пентагона Пита Хексета, посвященное запросу Вашингтонской администрации на выделение дополнительных средств в размере более 87 миллиардов долларов, в первую очередь на военные нужды. Парламент Франции проголосовал за принятие законопроекта, который запрещает детям младше 15 лет доступ к социальным сетям, сообщает газета «Фигаро». В Сенате поддержку этой инициативы выразили 243 человека, только двое высказались против. В Национальном собрании законопроект поддержали 279 депутатов, 81 выразил несогласие. Закон обязывает соцсети проверять возраст пользователей. В тексте не уточняются способы верификации возраста. Кроме того, предусматривается запрет старшеклассникам пользоваться мобильными телефонами в школе. Ожидается, что закон вступит в силу в сентябре с начала учебного года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, температура ночью плюс 16-18 градусов, днем до плюс 25.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин озвучил медальный план команды на чемпионат Европы, который пройдет в Париже с 10 по 16 августа. Все находятся в хороших кондициях, сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Ставим план 20 медалей, как минимум половина команды должна зацепиться за награды, заявил Шишин. Бокс. Дмитрий Бивол намерен отказаться от обязательной защиты своего титула в полутяжелом весе по версии WBO против британца Каллума Смита. По словам промоутера Эдди Хирна, команда российского боксера дала ему поручение начать переговоры о проведении третьего боя с еще одним российским боксером Артуром Бетербиевым. Именно этот поединок является приоритетным для Бивола. Ранее WBO обязала стороны Бивола и Бетербиева начать переговоры и дала им срок до 26 июля на достижение соглашения. Скандинавские страны будут до последнего давить, чтобы российских лыжников не было на международных турнирах. Об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. «Мы же понимаем, что Россия – главный конкурент в лыжных гонках. Допустите нас, уберите сборную Норвегии на следующие 5 лет, и мы увидим, что будет», – добавил Большунов. Российские фехтовальщики тем временем возвращаются на мировую арену без ограничений. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: На чемпионате мира в Гонконге наша сборная впервые с 2019 года выступит под своим флагом в национальной форме и под звуки государственного гимна. Подготовка команды была выстроена таким образом, чтобы выйти на пик формы именно к турниру в Гонконге. После короткого отдыха по окончании чемпионата Европы были сборы в Сочи, затем раперисты тренировались на Чкалов-арене, а шпажисты и саблисты на базе «Озеро Круглое». Вылетали 3 группами, сначала в Пекин, чтобы пройти акклиматизацию и потренироваться, ну и затем в Гонконг. В Азию россияне приехали в статусе безоговорочных фаворитов. В историческом зачете отечественная школа удерживает абсолютное лидерство на планете, имея в активе 149 золотых медалей чемпионатов мира. Главными ударными силами сборной станут саблистка Яна Егоряна и рэперист Кирилл Бородачев, которые выйдут на дорожке в статусе первых номеров мирового рейтинга. Бородачеву предстоит взять реванш у местного кумира Райана Чоя за поражение в финале прошлогоднего турнира в Тбилиси. Соревнования в выставочном комплексе Asia World Expo продлятся до 30 июля. Для Гонконга это дебют подобного масштаба. Последний крупный международный фехтовальный турнир проходил в городе. Это был чемпионат Азии в 2017 году.
1: Футбол. «Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ботафога» Данила и готов пойти на серьезные финансовые траты, сообщает ESPN. По информации источника, сине-бело-голубые намерены перебить предложение конкурентов за счет зарплаты. Велоспорт. Ремко Эвенепул выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на 26 километров 100 метров в рамках 16-го этапа супермногодневки Тур де Франс. А в общем зачете продолжает лидировать Тадей Погачар, опережая ближайшего преследователя Эвенепула на 4 минуты 32 секунды. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Событие Лашамп – это временный период в прошлом, когда магнитное поле Земли существенно изменилось. Этот геомагнитный экскурс длился около 1800 лет и, вероятно, оказал негативное влияние на здоровье наших предшественников, что стало одним из факторов исчезновения неандертальцев. Примерно 41 тысячу лет назад магнитное поле Земли сократилось более чем на 90% из-за хаотического смещения магнитных полюсов и разрушения защитной магнитосферы. Без надежного щита планета оказалась уязвимой перед воздействием ультрафиолета и солнечной радиации. Повышенный радиационный фон должен был вызвать у первобытных людей сильные солнечные ожоги, повреждение сетчатки глаза и ухудшение общего состояния здоровья. Археологи обнаружили свидетельство, что люди того времени широко использовали охру как натуральный пигмент, который заменял современный солнцезащитный крем. Археологические артефакты свидетельствуют, что Homo sapiens, которые расселялись по Европе в тот период, начали изготавливать более сложную одежду, необходимую для лучшей защиты от солнца. Такие инновации дали людям преимущество над неандертальцами, чьи примитивные накидки были менее эффективны. По мнению ученых, это событие могло стать одной из ключевых причин гибели неандертальцев около 40 тысяч лет назад. Сложность поведения и способность адаптироваться к изменениям внешней среды позволили Homo sapiens пережить глобальные катаклизмы и утвердиться на планете, несмотря на последующие геомагнитные возмущения.
0: Audio Stories.
2: Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно захотелось,

0: сердце прихвати.
1: Аудиосторис.
2: Процесс изготовления белого и темного шоколада имеет значительные различия. Темный шоколад производят путем сбора, ферментации и последующей обжарки какао-бобов. Обжаренные бобы прессуют для удаления лишнего какао-масла, а оставшиеся сухие частицы перерабатывают в основу будущего шоколада. Что касается белого шоколада, то его основой служит исключительно какао-масло, к которому добавляют сахар, сухое молоко и ваниль. Поскольку порошок какао здесь отсутствует, готовый продукт сохраняет светлый оттенок. Есть версия, согласно которой первым производителем белого шоколада стала крупная швейцарская компания в 1930-х годах. Причиной появления нового вида лакомства стало желание производителя эффективно использовать накопившиеся запасы сухого молока и какао-масла. Важная роль в развитии технологии принадлежит голландскому химику Конраду ван Хаутену. Он в 1828 году изобрел гидравлический пресс, который помог извлекать масло из какао-бобов. Это открытие позволило создать два разных продукта – традиционный шоколад из молотых бобов и новое изделие – белый шоколад, сделанный на основе выделенного масла. Некоторые специалисты считают, что белый шоколад нельзя считать настоящим шоколадом, потому что в нем отсутствуют характерные твердые частицы какао. Следовательно, этот вид десерта обладает меньшей пользой для здоровья, ведь в нем содержится значительно меньшее количество полезных антиоксидантов, необходимых организму для защиты клеток. Кроме того, белый шоколад отличается высоким содержанием сахара, около 60% состава, и нередко включает искусственные красители для улучшения внешнего вида. Частое потребление такого продукта может привести к проблемам с зубами, повысить уровень глюкозы в крови и способствовать набору веса.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Шотландские исследователи разработали индекс гидратации напитков. Для этого они изучили, какое количество жидкости задерживается в человеческом организме после потребления различных видов напитков – воды, соков, молочных продуктов и газировки. Результаты эксперимента были систематизированы и представлены в виде своеобразного рейтинга. Проведенное исследование показало, что наиболее эффективным напитком для утоления жажды в жаркую погоду оказалось обычное обезжиренное молоко. Немногим уступают ему специальные регидратационные растворы. Хотя приобрести такие напитки сложнее, да и вкус их оставляет желать лучшего. Молоко продемонстрировало превосходство благодаря оптимальному сочетанию лактозы, белка и жира, которые способствуют продолжительному сохранению влаги. Обычная питьевая вода также получила высокую оценку экспертов, уверенно обойдя фруктовые соки и сладкие газировки. Кофе занял не последнюю позицию в рейтинге, но эксперты предупреждают, что доза кофеина должна составлять не более 80 мг на одну порцию. Ученые подчеркнули, что чрезмерное увлечение кофейными напитками больше 2-4 чашек ежедневно вызывает проблемы с уровнем жидкости в организме, приводя к опасному обезвоживанию, особенно в условиях жары.
0: Audio Stories.

я иду к тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя уверяю.

планы я на счастье строю. И скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России продолжает уничтожать инфраструктуру ВСУ в портах Украины и суда, задействованные в перевозке военных грузов. Ударными беспилотниками и авиационными ракетами в течение дня в порту Одесса поражены мощности по разгрузке и хранению грузов военного назначения. В порту Черноморск под удар попал цех судоремонтного завода. В Николаеве поражен сухогруз. Кроме того, в Черном море атакованы «Балкер» и два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Волоховская Харьковской области. Нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял около 300 боевиков в день. Танк, 3 броневика, 8 автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 2 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 200 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 30 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта Украины. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов, 7 крылатых ракет большой дальности и более 600 дронов самолетного типа. За день уничтожено 123 украинских беспилотника. Главком ВСУ Сырский уволен с поста. Как сообщил Зеленский, Михаил Дропатый назначен новым главком ВСУ. До этого Дропатый занимал должность командующего так называемыми объединенными силами. Владимир Путин назвал хорошим показатель по инвестициям в основной капитал в Еврейской автономной области. Глава государства встретился с губернатором автономии Марией Костюк. Руководитель региона сообщила, что рост инвестиций составил 35%.
3: Инвестиции в основной капитал – это плюс
4: 35%. 35%. За счет чего?
3: Вы не поверите, для нас тоже было открытие логистика. Мы думали, горнодобывающая основная история, сделала на ней упор, а потом проанализировали, поняли, что это логистика. И это нам сейчас позволило немного трансформировать вообще само основное ядро по Еврейской автономной области. Мы поняли, что логистику надо ставить в основу всего. И трансграничный мост сегодня. И в прошлом году мы получили ваше поручение, спасибо большое, как бы по строительству нового автомобильного моста. И это уже интерес такой со стороны Китайской Народной Республики, потому что они со своей стороны уже даже коммуникацию подвели.
0: Родителям погибших в зоне спецоперации бойцов в Еврейской автономной области вручают медальоны воинской доблести в виде их погон, рассказала глава региона. Сын Марии Костюк, старший лейтенант Андрей Ковтун, погиб в бою у поселка Спорное в ДНР в 2022 году. Он посмертно удостоен звания Героя России. Меры по урегулированию ситуации на топливном рынке приносят результаты, заявил вице-премьер Новак по итогам совещания. Он отметил, что рынок стабилизируется, ограничения снимаются, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. В отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация, снабжение топливом этих регионов идет в ручном режиме, подчеркнул Новак.
5: Подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы. Договорились также, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать вот этот баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельхозтоваропроизводителями. Также рассмотрели подробно обеспечение поставок нефтепродуктов в рамках Северного завоза. Сегодня подробно обсудили и статус, какие объемы уже отгружены, какие дополнительно необходимо поставить. Это очень важная работа для наших северных территорий.
0: Федеральные и региональные власти прорабатывают меры для поддержания стабильного снабжения топливом Запорожской области. Об этом сообщили в правительстве по итогам встречи вице-премьера Новака с губернатором Балицким. Цены на бензин в США растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Самым дорогим штатом в плане стоимости бензина остается Калифорния. Цена галлона преодолела отметку в $5,5 на Гавайях и в штате Вашингтон. Пентагон запросил дополнительно 80 миллиардов долларов на продолжение войны с Ираном и пополнение истощенных запасов вооружений, пишет «Нью-Йорк Таймс». Во Франции запретят доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. Это первый подобный случай в Европе. Соответствующий закон принял парламент. Планируется, что документ вступит в силу уже с 1 сентября. С осени новые учетные записи будут подлежать проверке возраста, а для существующих запрет вступит в силу с 1 января 2027. Аналогичные ограничения рассматривают сейчас Британия, Чехия и Германия. Новости на сайте vesti.ru.
1: Погода.
0: В среду днем в Петербурге осадков не ожидается, плюс 19. В Москве 24 градуса тепла и облачная погода. Сейчас в столице плюс 20. Давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: улыбнется, оно улыбнется, оно.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Группа итальянских исследователей обнаружила вблизи египетского сфинкса обширную сеть скрытых подземных сооружений, которые уходят на глубину порядка 1200 метров. Благодаря современным технологиям, таким как георадар и электротомография, ученым удалось выявить интересную L-образную структуру протяженностью около 10 метров. По всей видимости, эта форма соответствует погребенному древнему проходу. Еще глубже расположены зоны с повышенной электропроводимостью, которые свидетельствуют о наличии внутренних камер или полостей. Эксперты полагают, что эта система может быть частью входа в ранее неизведанные подземные сооружения, либо гробницы. Подобные открытия крайне редки для западной стороны некрополя, поскольку на поверхности никаких признаков объектов не наблюдается. Ранее аналогичные странности отмечались возле Большой пирамиды, однако исследования концентрировались исключительно на ее внутренней структуре, минуя основание сфинкса. Новая, четко очерченная конфигурация выявленной структуры свидетельствует о ее рукотворном происхождении, а расположенные ниже слои могут скрывать хорошо сохранившиеся закрытые пространства.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: В моем

0: Audio Stories.
1: Психологи из Женевского университета в Швейцарии установили, что пожилые люди, которые содержат кошек или собак, стареют медленнее остальных. Исследовательский проект проводился на протяжении 18 лет и включал участников из ряда европейских государств. Основной целью проекта было выяснение взаимосвязи между наличием домашнего животного и изменениями головного мозга, характерными для старения, в первую очередь ухудшением памяти и речи. Согласно результатам исследования, хозяева собак демонстрируют сохранение ясной памяти даже в преклонном возрасте, а любители кошек дольше сохраняют беглость речи. Между тем, владельцы мелких питомцев, таких как птицы или рыбы, значительных преимуществ по сравнению с людьми, у которых вообще нет животных, не получили. Специалисты связывают положительный эффект содержания крупных домашних животных с глубокими эмоциями и прочной связью, которая формируется между человеком и его четвероногим другом.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Касатки известны своими экстравагантными взаимодействиями с людьми. Они могут нападать на суда или красть рыбу у рыбаков. Но теперь исследователи сообщили о новом любопытном способе общения этих морских хищников с нами – дарении пищи. За последние 20 лет было зафиксировано 34 эпизода такого поведения в различных уголках мира – у побережья Новой Зеландии, Канады, США, Норвегии и в Южном океане. Ученые сосредоточились только на эпизодах, когда касатки сами приближались к людям и добровольно делились едой. Чаще всего подобные ситуации происходили рядом с лодками. Реже, когда люди находились непосредственно в воде или отдыхали на берегу. В качестве подарков животные приносили разнообразные морские организмы – рыбу, птицу, рептилий, млекопитающих, моллюсков и водоросли. Касатки обычно ждали реакции человека после вручения подарка, оставаясь поблизости. Люди почти всегда отказывались от предложенной добычи. Тогда касатки либо покидали место встречи, либо продолжали упорствовать, вновь и вновь пытаясь накормить своих гостей. Исследователи считают, что подобное поведение демонстрирует стремление касаток завязать контакт с людьми. Эти социальные существа часто обмениваются пищей внутри своей группы, используя совместный прием пищи как средство общения и установления связей.
0: Аудио сторис.

0: за то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили. Прости меня за все. Прости.
1: Audio Stories.
2: Традиционно воробьи создают устойчивые моногамные союзы. Но отдельные самки порой нарушают верность партнеру, спариваясь с другими самцами и производя потомство от них. В 2016 году британские орнитологи из Имперского колледжа Лондона попытались выяснить причины такого поведения и возможные последствия для самих самок. Орнитологи установили закономерность. Чем пассивнее вел себя воробей в отношениях с партнершей, тем выше шанс, что в конце концов он окажется обманутым. Работа проходила на территории природоохранной зоны острова Ланди, который расположен в Бристольском проливе близ Англии и Уэльса. Наблюдения проводились за жизнью 200 самцов и 194 самок, которые образовали в общей сложности 313 постоянных союзов. Причины женской неверности у воробьев обусловлены стремлением произвести максимально здоровое и жизнеспособное потомство, а не любовными переживаниями. Впрочем, подобная стратегия не обходится без последствий. Обманутые самцы позже снижают объем корма для птенцов, словно наказывая партнерш за неверность. Самцы воробьев не умеют точно распознавать собственных детей среди чужих. Даже если птенцов перемещали в гнездо другой пары, самец кормил их столь же усердно, как и своих родных. Значит, биологически надежного способа определения отцовства у воробьев нет. Вместо этого самцы ориентируются на поведение подруги в репродуктивный сезон. Ключевым сигналом возможной неверности оказывается продолжительность отсутствия самки вдали от гнезда. Чем надольше она покидает дом, тем сильнее подозрение партнера.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Кратерное вулканическое озеро Тааль на филиппинском острове Лусон удивляет уникальной историей и сложнейшими геологическими особенностями. Первоначально его воды были солеными и поступали прямо из Западно-Филиппинского моря. Но около 200 лет назад мощный взрыв вулкана отделил озеро от океана. С момента последнего крупного извержения в 1754 году водоем начал быстро превращаться в пресноводный резервуар, который собирает осадочные воды. Озеро заполнило кальдеру одноименного вулкана Тааль, чашеобразную впадину, которая возникла после отделения вершины горы в ходе доисторического взрыва. Первоначально вода прибывала сюда из моря, но позднее обстоятельства изменились. Таким образом, остров стал настоящим островом внутри другого озера, которое находится на острове Лусон. Удивительным дополнением является само расположение водоема. Внутри маленького острова расположено главное кратерное озеро, а в нем маленький участок суши. Такая сложная структура породила шутливую фразу, объясняющую феномен «остров в озере, внутри острова в озере, внутри острова». Вулкан Тааль остается активным и периодически извергается. Последнее крупное извержение произошло в 2020 году. Несмотря на постоянную активность, озеро приютило редкие эндемичные виды, уникальную пресноводную сардинообразную рыбу и ядовитую морскую змею, которая живет только в этом месте.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Имена собственные. Русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский. Ученый мечтал исследовать Тибет, но выбрал для этого неудачное время. Из-за конфликта с Китаем его экспедиция провалилась. На обратном пути он увидел и описал особый вид низкорослых лошадей, который теперь носит его имя. В своих путешествиях Пржевальский собрал огромные ботанические и зоологические коллекции и прославился не только как географический исследователь, но и как ученый-натуралист. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Южные казуары официально признаны самыми опасными птицами на планете. Но в дикой природе Австралии они выполняют жизненно важную экологическую миссию. Сегодня казуары относятся к видам, которые находятся под угрозой исчезновения, и Австралия постоянно совершенствует меры по их охране. Правительства страны тесно взаимодействуют как с государственными природоохранными службами, так и с представителями местных аборигенов. Особое внимание уделяется южной популяции казуаров, численность которой сокращается главным образом из-за дорожно-транспортных происшествий и разрушения естественных ареалов обитания, а также нападения диких собак. Чтобы исправить ситуацию, разработан комплекс мер, который предусматривает выкуп земельных участков для формирования специальных миграционных коридоров и установку предупреждающих знаков вдоль дорог. Дело в том, что только казуары могут поедать и переваривать большие семена и токсичные фрукты тропических растений, помогая рассеивать их по экосистемам через естественный процесс пищеварения. Поэтому забота о сохранении уникальных южных казуаров важна для поддержания природного баланса региона.
0: Audio Stories.
2: Бородни дыв, запряженный в зарею, тощих голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелкой рысью.

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал.

где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице. По улице медленно дроги ползут.

нету.

0: новости. У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА в порту Одесса поражены мощности по разгрузке и хранению грузов военного назначения. В порту Черноморск под удар попал цех судоремонтного завода. В Николаеве поражен сухогруз. В Черном море атакован «Балкер» и два сухогруза. Российские дроны уничтожили также два логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Щурова в ДНР, Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм Харьковской области. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 3 боевые бронемашины, 15 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» уничтожили около 300 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховская Харьковская область. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежная и Черная Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, зенитно-ракетный комплекс, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: За день над российскими регионами уничтожено 123 беспилотника. За сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов, 7 крылатых ракет и более 600 дронов самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА, объекты ТЭК и транспорта Украины. Главком ВСУ Сырский уволен с поста. На эту должность назначен Михаил Дропатый. До этого Дропатый был командующим объединенными силами и был объявлен в России в розыск. Глава киевского режима предложил бывшему министру обороны Федорову новый пост в правительстве Украины. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова, поинтересовавшись, не связаны ли они с так называемыми успехами Киева на поле боя. Минобороны сообщила о полете дальних бомбардировщиков над Балтикой. Ту-22М3 выполнили 4-часовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств. Рост инвестиций в основной капитал еврейской автономии составил 35%, доложила президенту губернатор Мария Костюк. Глава государства назвал этот показатель хорошим. Владимир Путин отметил на встрече, что детские сады и школы в еврейской автономии нужно привести в порядок.
2: В два раза мы темпы по капитальному ремонту нарастили от школы.
3: Есть еще над чем работать. Детские сады и школы надо приводить в порядок.
2: Мы наконец-таки, для меня это победа, с Минпросом. Минпрос нас поддержал, Сергей Сергеевич Кравцов. Три образовательных учреждения строим. Мы когда вглубь опустились, мы поняли, что последняя школа, увидели, 16 лет назад была построена в Биробиджане. И мы еще увеличили оклады учителей в три раза. Нагрузки мы на бюджет дополнительно не добавили. У нас уже буквально за четвертую четверть 149 человек вернулось в образование.
0: Родителям погибших в зоне спецоперации бойцов в еврейской автономной области вручают медальоны воинской доблести в виде их погон, рассказала глава региона. Сын Марии Костюк погиб в бою в 2022 году. Он посмертно удостоен звания Героя России. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО хотят разместить на Украине свои военные контингенты.
4: Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза и вынашивают в том числе в НАТО. И действительно, речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо.
0: Песков также сообщил, что у Путина нет планов контактировать с новым британским премьером Бернамом. Но в Москве фиксируют заявление нового главы британского правительства по поддержке киевского режима. Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты, заявил Александр Новак по итогам совещания. Вице-премьер отметил рост экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди, рассказал Новак. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: 22 июля в Санкт-Петербурге осадков не ожидается, плюс 19. В Москве 24 градуса, облачно. Сейчас в российской столице 19 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
5: Маяк.
6: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Audio Stories.
1: Китайца по фамилии Ли заключили под стражу за неоднократное использование на своем сослуживце так называемой «сыворотки правды» – смеси мощных седативных препаратов. Ли приобрел незнакомую смесь во время деловой поездки, поверив продавцу, который утверждал, будто капля препарата заставит любого раскрыть секреты. Решив испытать его на практике, Ли трижды применял сыворотку на своем сотруднике во время общих обедов. Под предлогом желания узнать подробности предстоящих планов коллеги, Ли незаметно добавлял раствор в спиртные напитки жертвы. Первая попытка закончилась для коллеги Ли неприятностями. Вскоре после приема коктейля он испытал сильное головокружение и спутанность сознания, которая потребовала обращения к медикам. Тем не менее, пострадавший сначала не заподозрил подвоха, полагая, что плохое самочувствие связано с другими факторами. Лишь после третьей попытки, в ноябре 2002 года, сотрудник обратил внимание на подозрительные симптомы и поспешил сдать анализы. Обследование подтвердило опасения мужчины. В его организме были найдены следы опасных веществ, которые подавляли центральную нервную систему. Испуганный коллега обратился в правоохранительные органы, которые немедленно провели обыск квартиры Ли. Полицейские обнаружили там емкости с остатками раствора, который содержал те же опасные ингредиенты. В конечном счете Ли признался в содеянном, пояснив, что намеревался добыть секретные рабочие планы сослуживца. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения сроком на 3 года и 3 месяца, а также штрафа размером 10 тысяч юаней.
0: Audio Stories.
2: Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

облака, играет ветер и гремит гроза. Как мне знать, какого цвета у тебя глаза? В них летит метель, не звенит апрель, не пойму,

0: Audio Stories.
1: Леонардо да Винчи создал устройство для безопасного падения с высоты более чем за 300 лет до того, как это сделал французский изобретатель парашюта Себастьян Ленорман. Устройство да Винчи выглядело как палатка из накрахмаленного полотна, каждая сторона которой примерно 6,5 метров. Такая конструкция позволяла прыгнуть с высоты и не подвергнуть себя опасности. Впрочем, говоря о малейшей опасности, в своих записях Леонардо немного преувеличил. Его устройство, сделанное из досок и холста, весило около 84 килограммов. Если бы такая конструкция приземлилась на кого-то, даже самый опытный десантник не избежал бы травм. 26 июня 2000 года британский воздухоплаватель Адриан Николас создал точную копию парашюта да Винчи, поднялся на высоту 3 километра на воздушном шаре и совершил прыжок. Николас довольно уверенно спускался большую часть пути на изобретение Леонардо. Однако на высоте 600 метров он срезал стропы и продолжил спускаться с помощью современного парашюта. Аудио сторис.

воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон, собака, радиомаяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в именах существительных. У нас набралось несколько интересных ошибок, и начнем мы с проблемного слова, которым довольно часто ошибаются, что доказывает несколько примеров от гостей и ведущих маяка.
2: Яблони достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут, опять же, вопрос наличия средств. Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие.
3: Просто, на самом деле, получается, что вот эти все приметы по поводу дороговизны, кстати, то же самое касается соли, по-моему. Соль была очень дорогая.
1: Дороговизна, дороговизны – это неверно. Правильно, дороговизна. Ударение в этом слове падает на суффикс «изн». Во всех формах там и остается. Дороговизна, дороговизны, дороговизны и так далее. А какой антоним у этого слова? На этот несложный вопрос ответит Арамис Каримов, гость программы «Как знать».
4: Благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. А благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику.
1: Дешевизна тоже неверно. В этом слове, опять же, ударным должен быть суффикс «изн». Дешевизна, дешевизне. И, кстати, парой эти слова запомнить удобнее. Дешевизна, дороговизна, ударение однотипное. Далее мы дадим слово Сергею Насибяну, ведущему программы «Провокация».
5: И вот эту эмоциональную холодность, эмоциональную недоступность, вы как бы и начинаете там возникать напряжение, которое вы не выдерживаете.
1: Холодность. Неверно. Правильно. Холодность. Ударение в этом слове такое же, что и в исходном существительном. Холод. Холодность. Легко запомнить. Ну а теперь мы послушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кирнарскую. Ее я буду хвалить изо всех сил. Вот что она сказала.
6: Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
1: С прищуром, прищур, и это правильно. Очень часто я слышу это слово с ударением на первом слоге, но это ошибка. Наша гостья произнесла слово «прищур» абсолютно верно. Прищур, прищура, прищуром. Всегда ударение в этом слове ставим на второй слог. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами на некоторое время, но новые ошибки долго лежать без дела не будут. Так что до скорого свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя летят.

0: Аудиосторис.
1: Поселок Лисий Нос в Ленинградской области славится уникальным памятником архитектуры – церковью святого равноапостольного князя Владимира. Построенная в период с 1913 по 1917 год, это деревянная церковь – яркий образец русского стиля, который вдохновлен традициями северного деревянного зодчества. После открытия железнодорожной линии в 1895 году Лисий Нос стал популярным местом отдыха и превратился в дачную местность. Именно на территории дачного поселка Владимировки владелец земли, граф Владимир Стенбок-фермер, пожертвовал участок для возведения храма. Освящение церкви состоялось летом 1917 года архиепископом Петроградским и Гдовским Вениамином, который позже был канонизирован Русской Православной Церковью. Интерьер храма отличается роскошью убранства. Внутри сохранились великолепный деревянный резной иконостас высотой в 2-3 яруса с элементами византийской архитектуры, а также киоты с иконами святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима Саровского. Среди особо ценных икон выделяются образ Казанской Божьей Матери и чудотворная икона «Всех скорбящих радость», которые привезли в годы блокады Ленинграда по льду Финского залива. В 1930-х годах колокол весом в 1000 килограммов был разрушен, а сама церковь закрыта. Но в 1938 году, благодаря усилиям прихожан, богослужения были восстановлены и продолжаются до сих пор.
0: Audio Stories.
2: Нам бы всем на дно, там бы пить вино, там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

0: Audio Stories.
1: Роговица – прозрачная структура глаза, которая преломляет свет и формирует четкое изображение на сетчатке. При деформации роговицы качество зрения снижается. Традиционный метод коррекции зрения – ласик – исправляет дефект путем удаления участков ткани лазером. Это нарушает целостность глаза. Новый метод, который назвали электромеханическим преобразованием, воздействует на роговицу электрическими импульсами. Коллагеновые ткани, которые поддерживают форму роговицы, состоят из взаимодействующих молекулярных связей. Под воздействием слабого тока изменяется кислотность среды, делая ткань более гибкой. Когда уровень pH восстанавливается, новая форма фиксируется. Специальные контактные линзы из платины, которые используют в качестве проводника импульса, также задают желаемую форму роговицы. Испытания на кроликах подтвердили эффективность метода. У них улучшилась фокусировка света и устранились дефекты роговицы. Исследования продолжаются. Предстоит оценить безопасность и возможности лечения дальнозоркости и астигматизма.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Факультет физкультуры Массачусетского университета с осени 2011 года вручает специальные пиратские сертификаты. Их получают студенты, которые успешно окончили курсы стрельбы из лука и огнестрельного оружия, фехтования и парусного спорта. На факультете регулярно устраивают дни посвящения в пираты и публикуют фото выпускников в пиратской одежде. Сертификат выполнен из особого вида бумаги, похожей на пергамент, и сопровождается шуточной подписью. Традиция выдачи сертификатов существует давно и возникла как студенческая шутка, которую позднее официально поддержали университетские власти. Согласно опросу, проведенному в конце 2010 года, идея принадлежала группе студентов, которая предлагала различные варианты названий вроде «Награды пирата» или «Градуса пирата». Хотя актер Мэтт Дэймон не прошел необходимые дисциплины, он все же считается наиболее знаменитым владельцем такого пиратского сертификата.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово пацана, там нету музыки.
3: Там песни.
2: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
0: С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
1: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на Маяке.
0: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00 вечера.
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

защищали от мальчишек во дворе, покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомни, что сидишь сегодня, парень, рядом с младшей сестренкой моей.

0: Аудиосторис.
1: Правительство Соединенных Штатов Америки предупреждает жителей штата Флорида о недопустимости употребления в пищу мяса коврового питона. В нем высокое содержание ртути, которое сопоставимо с показателями загрязняющих веществ в рыбе региона. Особенно опасно это для беременных женщин и детей младшего возраста, потому что эти вещества отрицательно сказываются на развитии детского мозга. Однако полный запрет на использование мяса питона создал трудности для экологической программы контроля численности инвазивного вида. Многие охотники воспринимали приготовление мяса питонов как дополнительный источник утилизации пойманных особей. Научные сотрудники указали на существенную разницу уровней ртути у змей, проживающих в разных районах Флориды, призывая учесть региональные особенности. Однако власти предпочли принять единое решение, отказавшись от детализации ограничений. Одновременно рассматривается перспектива использования питонов в кожевенном производстве и фармацевтике, но большинство пользователей социальных сетей пренебрегают официальными рекомендациями, публикуя рецепты кулинарных изделий из питонов.
0: Audio Stories.
2: Опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

Приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, и лод не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, и лод не может, не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мелькают крыши городские,

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска беспилотниками «Герань» вывели из строя газоперерабатывающую установку в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области и нанесли удар по электроподстанции в Зарудье Сумской области. На опубликованных Минобороны кадрах видно, что ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения. Российские дроны также уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение 4 бригадам и полкам ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Отришки, Коломийцы, Великомихайловка, Днепропетровской области, Любицкая, Червоный Яр, Барвиновка, Благодатная и Зорница Запорожской области. Противник потерял свыше 300 боевиков, бронетранспортер, бронемашину, два артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили 350 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии. В районах Ивановки, Сергеевки, Димитровки, Анновки, Светлого, Белицкого и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами ПВО за сутки сбито 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов, 7 крылатых ракет и более 600 дронов самолетного типа. За день уничтожено 123 украинских беспилотника. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта Украины. Более 40 пострадавших от атак ВСУ 20 июля жителей Белгородской области находятся в больницах. 9 из них готовят для перевода в федеральные медцентры, сообщили в Минздраве региона. За прошлые сутки от вражеских атак пострадали 78 белгородцев, в их числе ребенок, который находится в состоянии средней тяжести. Погибли 9 человек. Новый главком ВСУ Дропатый числится в базе розыска МВД России. Следственный комитет заочно предъявил обвинение Дропатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он вместе с Николюком осуществлял общее командование операцией в Донбассе. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов, погибли и ранены 154 человека. Бывшему министру обороны Украины предложен новый пост в правительстве. Рост инвестиций в основной капитал Еврейской автономной области составил 35%, доложила президенту губернатор Мария Костюк. Глава государства назвал этот показатель хорошим. Костюк рассказала, что такой результат стал возможен благодаря логистике и новой команде управленцев.
3: Это ребята, которые, коллеги, приехали там из Татарстана, с Твери, с Ульяновска, с Москвы, со многих регионов нашей территории, нашей страны. И те люди, которые вызовов не боятся. То есть они на область смотрят как тот вызов, который они принимают, да, и вместе готовы реализовать. И для меня это история уважения, потому что поверили мне, вошли в команду. Ну и, в принципе, достаточно такие, в моем понимании, активные результаты, по которым можно сегодня говорить. Мы за прошлый год, к примеру, открыли 4 предприятия. Железобетонных изделий, металлоконструкции, например, по технике горнодобывающей.
0: На встрече с Костюк Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в еврейской автономии. Глава региона рассказала, что за прошлый год в регионе вдвое нарастили темпы по ремонту школ. Страны ЕС и НАТО вынашивают идею разместить свои воинские контингенты на Украине. Москва не может этого допустить, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся с вступлением в должность нового премьера Бернема.
4: Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков. Но в свою очередь, конечно, приход нового премьер-министра Великобритании, наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем.
0: Песков подчеркнул, что Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины. Сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских, заявил глава Пентагона Пит Хексет в Сенатском комитете по ассигнованиям. Затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту 37,5 миллиардов долларов. Пентагон запросил дополнительно 67 миллиардов на продолжение войны с Ираном и пополнение истощенных запасов вооружений. Новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду днем в Петербурге осадков не ожидается, плюс 19. В Москве 24 градуса тепла, облачно. Сейчас в столице плюс 19, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Ученые предупреждают, биосфера Земли достигла критической нестабильности. Большая часть поверхности планеты не справляется с фотосинтезом, который регулирует углерод, азот и воду. Почти половина суши уже в зоне опасности. Треть земель находится под повышенным риском из-за сельского хозяйства в индустрии. За последние полтора века нагрузка на природу выросла вдвое быстрее, чем за предыдущие 300 лет. По расчетам, первые масштабные сбои начались еще в 17 веке, задолго до экологических тревог. Это не локальная проблема. Она касается всех планетарных границ. Исчезновение видов, загрязнение океанов, изменение климата и чрезмерного потребления ресурсов. Особое беспокойство вызывают сельхозугодья. Они занимают значительную часть биосферы и требуют огромных ресурсов. Ученые считают, что мир подошел к точке, где без действий правительств и международных организаций катастрофа может стать необратимой.
0: Audio Stories.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте

0: Аудиосторис.
1: Шведские ученые создали биогель с живыми клетками. Он помогает заживлять глубокие повреждения кожи и подходит для 3D-печати трансплантатов. Новый материал стимулирует рост полноценной кожи, снижает риск шрамов и восстанавливает функции утраченной дермы. Обычные пересадки работают только при поверхностных ранах и не затрагивают глубокий слой – дерму. Именно она отвечает за прочность, кровоснабжение и чувствительность кожи. Гель состоит из микрочастиц желатина, покрытых фибробластами. Эти клетки запускают формирование новой ткани. Дополнительно в состав входит гиалуроновая кислота, которая помогает гелю сохранять форму под кожей. В экспериментах клетки приживались и создавали сосудистую систему, необходимую для жизни новой кожи. Разработка приближает медицину к созданию искусственной кожи и эффективному лечению ожогов и тяжелых ран.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: В конце 1960-х годов компания Ford представила концепт-кар «Аврора 2». Машина поразила публику футуристическим дизайном и новыми решениями в безопасности. Кузов напоминал вытянутый клин с длинным капотом и плавными линиями. Изогнутая крыша переходила в заднюю часть, а наклонное лобовое стекло подчеркивало динамику. Все это делало автомобиль похожим на машину будущего. Для защиты пассажиров использовались новые материалы и прочный каркас салона. Но самой необычной была идея интерьера. Переднее пассажирское сиденье разворачивалось на 90 градусов, а вместо заднего ряда размещался угловой диван. Даже багажник можно было использовать как место для сидений. Несмотря на интерес публики, «Аврора 2» так и осталась прототипом. В серийное производство ее не запустили, но автомобиль стал символом смелых идей своего времени.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Аплодисменты – естественный способ показать радость, восхищение или поддержку. Наши близкие родственники, обезьяны, тоже хлопают, чтобы привлечь внимание или предупредить об опасности. Вероятно, первые люди использовали хлопки также, а позже превратили их в часть ритуалов и песен. Первые упоминания об аплодисментах встречаются в Древней Греции 5 века до нашей эры. Здесь зрители хлопали, чтобы обозначить границу между собой и артистами. В Риме аплодисменты стали целым искусством. Существовали разные техники, от жужжания пчел до треска ломающейся керамики. В Европе хлопки прочно вошли в театры и концерты. Некоторые композиторы даже специально создавали паузы в музыке, ожидая реакции публики. В России первый зафиксированный случай аплодисментов был в 1784 году на премьере пьесы «Рослав». Зрители были так впечатлены, что настойчиво вызывали автора на поклон. В 20 веке аплодисменты переместились в телевизор. Появились консервированные хлопки, записи, которые вставляют в шоу для эффекта живой публики. Сегодня аплодисменты – универсальный знак одобрения и поддержки.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Идея воздушного винта появилась еще в 3 веке до нашей эры. Тогда с его помощью поднимали воду по каналам. Леонардо да Винчи первым предложил использовать конструкцию для полетов. В 15 веке он создал эскиз аппарата диаметром около 4 метров. По виду он напоминал современные вертолеты. Винт предлагалось сделать из натянутой на каркас льняной ткани. Считается, что мастер даже создал уменьшенную модель, но доказательств этому нет. Главная проблема заключалась в двигателе. Аппарат должны были поднимать 4 человека, вращая ручку на оси. Для взлета требовалось около 200 оборотов в минуту, но достичь такой скорости вручную было невозможно. Был и другой изъян – отсутствие стабилизирующего винта. Взлетев, аппарат сразу бы начал вращаться вокруг своей оси. Несмотря на неудачу, работа принесла важный результат. Леонардо придумал шарикоподшипник, который используется и сегодня. Патент, правда, получил англичанин Филипп Воган только в 1791 году. Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Воспитательный знак.
3: Для начала я должен иметь в виду, что первое приключение, ожидающее ребенка, как только он научится слезать со своего креслица или выбираться из манежа, состоит в знакомстве с квартирой, с мебелью и с бытовыми приборами, их формой и применением. Это объект его первых наблюдений, первый источник эмоций. Эти предметы помогают ему накопить кое-какой словарь, и в мире, в котором он живет, служит ему ориентирами. Я расскажу ребенку, в масштабах, которые он сам определяет и допускает, подлинные истории вещей, памятуя о том, что эти подлинные истории прозвучат для него в основном как набор слов, будут пищей для воображения не в большей и не в меньшей степени, чем сказки.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Аудиосторис.
1: Исследование американских ученых выявило значительные отличия в работе иммунной системы женщин и мужчин. Женщины чаще сталкиваются с определенными болезнями, например, рассеянным склерозом и волчанкой, потому что обладают двумя X-хромосомами, которые содержат гены, регулирующие иммунитет. Активизация обоих наборов генов усиливает иммунный ответ, однако увеличивает риск аутоиммунных реакций. Кроме генетики, важную роль играют половые гормоны, которые способны влиять на экспрессию генов в иммунных клетках. Поэтому одни и те же типы клеток могут действовать по-разному в зависимости от пола владельца. Эти знания позволят усовершенствовать профилактику и терапию аутоиммунных заболеваний, адаптировав методы лечения к полу пациента, а также повысить точность иммунотерапии онкологических патологий.
0: Аудиосторис.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские дроны уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар. В порту Одесса поражены мощности по разгрузке и хранению грузов военного назначения. В порту Черноморск под удар попал цех судоремонтного завода. В Николаеве поражен сухогруз. В Черном море атакованы «Балкер» и два судна, доставлявшие грузы для ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Волоховская Харьковской области, нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 300 боевиков, танк, 3 броневика, 8 автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 2 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 30 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта Украины. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов, 7 крылатых ракет и более 600 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 123 украинских беспилотника. Главком ВСУ Сырский уволен. С поста на эту должность назначен Михаил Дропатый. До этого Дропатый был командующим объединенными силами. Глава киевского режима предложил бывшему министру обороны Федорову новый пост в правительстве Украины. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова, поинтересовавшись, связаны ли они с успехами Киева на поле боя. Владимир Путин назвал хорошим показатель по инвестициям в основной капитал в еврейской автономной области. Глава государства встретился с губернатором автономии Марией Костюк. Руководитель региона сообщила, что рост инвестиций составил 35%.
3: Инвестиции в основной капитал – это плюс 35%.
4: 35%. За счет чего?
3: Вы не поверите, для нас тоже было открытие логистика. Мы думали, горнодобывающая основная история, сделала на ней упор, а потом проанализировали, поняли, что это логистика. И это нам сейчас позволило немного трансформировать вообще само основное ядро по еврейской автономной области. Мы поняли, что логистику надо ставить в основу всего. И трансграничный мост сегодня, и в прошлом году мы получили ваше поручение, спасибо большое, как бы по строительству нового автомобильного моста. И это уже интерес такой со стороны Китайской Народной Республики, потому что они со своей стороны уже даже коммуникацию подвели.
0: Родителям погибших в зоне спецоперации бойцов в еврейской автономной области вручают медальоны воинской доблести в виде их погон, рассказала глава региона. Сын Марии Костюк, старший лейтенант Андрей Ковтун, погиб в бою у поселка Спорное в ДНР в 2022 году. Он посмертно удостоен звания Героя России. Меры по урегулированию ситуации на топливном рынке приносят результаты, заявил вице-премьер Новак. Он отметил, что рынок стабилизируется, ограничения снимаются, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. В отдельных районах сохраняется напряженная ситуация. Снабжение топливом этих территорий идет в ручном режиме, подчеркнул Новак.
5: Подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы. Договорились также, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать вот этот баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельхозтоваропроизводителями. Также рассмотрели подробно обеспечение поставок нефтепродуктов в рамках Северного завоза. Сегодня подробно обсудили и статус, какие объемы уже отгружены, какие дополнительно необходимо поставить. Это очень важная работа для наших северных территорий.
0: Федеральные и региональные власти прорабатывают меры для поддержки стабильного снабжения топливом Запорожской области. Об этом сообщили в правительстве по итогам встречи вице-премьера Новака с губернатором Балицким. Цены на бензин в США растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Самым дорогим штатом в плане стоимости бензина остается Калифорния. Цена галлона преодолела отметку в $5.5, также на Гавайях и в штате Вашингтон. Биржевые цены на газ в Европе превысили $705 за 1000 кубометров. Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России запросы в связи с сообщениями о распространении вируса Коксакия среди российских туристов. Ведомство намерено оценить риски возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Наши туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки. Этот энтеровирус чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Читайте новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге осадков не ожидается, плюс 19, в Москве 24 градуса и облачно, сейчас в столице плюс 18, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Несмотря на усилия специалистов, большие панды все еще под угрозой исчезновения. Сегодня в дикой природе живет около 1860 особей. Еще 66 находятся в зоопарках по всему миру. Это немного больше, чем раньше, но до безопасного уровня еще далеко. Международный союз охраны природы перевел панд из категории «на грани исчезновения» в категорию «уязвимые». Но опасность остается. Главное из них – сокращение бамбуковых лесов в горах Китая. Вырубка ради сельского хозяйства и строительства разрушают природные ареалы. К этому добавляется изменение климата, из-за которого страдает основной корм панд – бамбук. Есть и биологические трудности. Самки готовы к спариванию всего несколько дней в году, и успешное оплодотворение случается редко. Малочисленность приводит к генетическим проблемам и наследственным болезням. Ситуацию осложняют браконьерство и туризм. Но Китай и международные организации работают над стратегиями спасения. Среди них искусственные лесопосадки, экологические коридоры и программы по выращиванию малышей в питомниках.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи! С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.
1: Куда уходит детство?

0: Audio Stories.
1: Ученые изучили мозг людей с выраженными психопатическими чертами. В исследовании участвовали 39 мужчин, которые показали высокие баллы по шкале психопатии. Она оценивает эмоциональную холодность и склонность к антисоциальному поведению. Результаты МРТ показали изменения сразу в четырех зонах мозга. Это области, отвечающие за эмоции, мотивацию, обучение и социальные взаимодействия. Кроме того, общая масса мозга у участников была меньше почти на 1,5% по сравнению со здоровыми добровольцами. Хотя психопатия официально не признана психиатрическим заболеванием, ее связывают с манипулятивностью, импульсивностью и жестокостью. Ученые подчеркивают, данных пока мало. Теперь они планируют изучать роль генетики и внешней среды в формировании таких особенностей.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

0: мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.
2: За Москворечье, Лужники.

0: тихо скрипнет мостовинка.
1: И не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

Кузнецкий мост, цветной бульвар, калашный, хлебный, поварская, колбасный, скатертный, тверская, и разгуляй, и крымский вар.

0: Аудиосторис.
1: Итальянский автомастер Андреа Маратци создал самый узкий автомобиль в мире. За основу он взял Fiat Panda 1993 года. После переделки ширина машины составила всего 48 сантиметров. Проект занял больше года. Многие детали, двери, фары, колеса остались оригинальными. А вот кузов пришлось разрезать и уменьшить до минимума. Под капотом стоит не бензиновый мотор, а электрическая установка от скутера на 24 вольта. Машина может разгоняться до 15 км в час и проезжает до 25 км на одной зарядке. Автомобиль полностью рабочий. Он едет, тормозит, включает свет и поворотники. Но на дороге его не выпустят. Это выставочный экспонат.
0: Аудио сторис.

0: маяк.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь...

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Аудиосторис.
2: В разных странах мира есть дороги, которые играют музыку. Первая появилась в Дании в 1995 году. Два художника придумали асфальтофон – специальные полосы на трассе, которые заставляли шины вибрировать и создавать мелодию. Позже идею подхватили другие страны. В Южной Корее такие дороги помогают водителям не заснуть за рулем. В Японии мелодия слышна только при нарушении скорости. В 2018 году в Нидерландах сделали трассу, где машина исполняла региональный гимн. Но эксперимент провалился. Звук множества машин превратился в какофонию, и жители начали жаловаться. Покрытие пришлось снять. В России тоже есть музыкальные трассы. На участке дороги между Москвой и Санкт-Петербургом автомобиль может сыграть «Калинку-малинку».
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: У берегов Коста-Рики выловили акулу необычного окраса. У нее оранжевая кожа и светлые глаза. Это сочетание сразу двух редких особенностей – ксантизма и альбинизма. Ксантизм делает кожу желто-оранжевой из-за избытка пигмента. Альбинизм лишает глаза нормальной окраски, и они выглядят молочно-белыми. Такое сочетание сильно бросается в глаза и обычно мешает животному выжить. Но пойманная акула оказалась взрослой и крупной. Значит, ей удается охотиться и избегать хищников. Обычно акулы из этого семейства имеют серо-коричневый цвет, чтобы сливаться с дном. Этот экземпляр стал настоящим открытием. Раньше ксантизм у акул никогда не фиксировали. Ученые планируют провести генетический анализ, чтобы выяснить, как возникли такие мутации и как они влияют на жизнь животного.
0: Audio Stories.

плаще сна.

0: пения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
0: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
0: Каждую среду и четверг с 17:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
1: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
0: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
0: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
1: «Сила слова. Первооткрыватели».
0: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В Саудовской Аравии есть уникальное дорожное сооружение – шоссе номер 10. Его протяженность составляет почти 1500 километров. Оно соединяет юго-западный город Аль-Дабр с восточным пунктом Аль-Бахти. Особая гордость этой трассы – прямой участок длиной 240 километров. Это мировой рекорд. Ни одного поворота, только бесконечная пустыня и асфальт до самого горизонта. Изначально дорога строилась для монарха Фагда, чтобы король мог быстро перемещаться по стране. Но позже ее включили в национальную сеть. Сегодня шоссе официально признано самой длинной прямой трассой в мире, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, у этого рекорда есть обратная сторона. Дорогу называют одной из самых скучных в мире. Ведь на преодоление прямого отрезка уходит около 2 часов, а вокруг лишь однообразный песчаный пейзаж. До появления этой магистрали звание рекордсмена принадлежало австралийской дороге Эйр, чей прямой участок тянется на 146 километров.
0: Аудио Stories.

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА в порту Одесса поражены мощности по разгрузке и хранению грузов военного назначения.